Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

что ж тебе не спится? В лоскуточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом. Листопад — награда за мои бои.

внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.
0: Право знать. Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: на любой.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Мелодия бим-бом. Мелодия бим-бом.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: вам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Корабли постоят,

снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: И песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Пусть без обеда оставит нас мама, пусть на экран выйдет новое кино, пускай торпеда, пускай динамо, какое динамо, нам все равно. Улетай, улетай в путь-дорогу, ничего, что овраг на твоем пути.

4 канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо, а там буерак. Улетай, улетай, путь-дорогу, ничего, что овраг на твоей.

Если ты весел, и если не весел, если с грустью глядишь ты в окно, если тебе не сидится на месте, тебе надо тогда только одно. Улетай, улетай, путь дорогу, ничего, что враг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и

рассветы росные уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие не возвращаются, мечты сбываются и не сбываются.

белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть. Осенний свет пробил листву, над нами листья летят синеву.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: глазам, все понятно влюбленным сердцам.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

песни на радиостанции «Говорит Москва».

Зайка на чистой террасе спокойно стирает белье. Стою я в сторонке безмолвно, душа замирает в груди. Прости меня, Галя, Галина Петровна, не знаю, за что напросить.

что мужчины бывают с годами моложе ровесниц своих. Прости за те лунные ночи, за то, что не в этом краю искал.

0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя.

0: на свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только...

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

состав моложе вдруг, припомню сразу песенку о солнце, о мальчике, нарисовавшем круг. Когда-нибудь не зарекайтесь, люди, ведь времени не остановишь век. Седыми станем, да, бабушками будем, и будем провожать 20-й век. И пусть на много лет мы старше станем, но все равно...

0: Вспомним, вспомним журавли. Когда-нибудь заглянем с вами дальше. В такой же день, в такой же точно час. Любимый мной и вами вальс о вальсе объявит, как стариннейший романс. Годам подвластны песни, как и люди, своя судьба, свой возраст и свой путь. И то, что спела я, конечно, это будет, но не сейчас, потом, когда-нибудь.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

сердце бьется, оглушая, было. Жизнь моя по горло в солнце было. Как же это было и прошло?

будет. Очень мягко, очень тихо будет. Улицы протяжные и пустые. Я держу!

горло в солнце будет. Если только ты поверишь, будет. Если только ты вернешься, будет. Если только будешь рядом, ты.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Печаль бесследно тает в нем. Оно, как парус, земле досталось, и мы с тобой под ним плывем. Пусть морозы, дожди и зной

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

прочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
4: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилотиков.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца.

0: месяца. Так началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 13 июля. И я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа, а у вас? У нас программа, а у вас? Круче пятница 13-е, может быть, только понедельник 13-е. Со всеми ущемляющими, кто заходил в Телеграм, уже тот понял, со всеми ущемляющими и вытекающими после этого последствиями. Ну чё, как вы здесь? Отдыхали, поди? Развлекались с Алексеем? Да? Да это нормально у вас тут все было? Весело? Или грустно? Или что? В любом случае, все нормально, нормально. Но у нас был просто очень-очень длинный перелет. И очень мощная, насыщенная программа. И поэтому, несмотря на то, что динамический тест-драйв, то есть само по себе событие, ради которого мы прилетели туда, длилось всего лишь день. Ну, то есть, как бы это вот с утра до вечера. День, но с утра до вечера. Вот. Несмотря на это пришлось потратить 3 дня. Сейчас, секундочку. Я помню, что у нас... У нас была такая песня «Иди-то, иди-то, ехай». И ансамбль «Дружба». «Иди-то, иди-то, ехай» и ансамбль «Дружба». Сейчас, секунду, я послушаю, поставлю.
7: С Новым годом.
6: С Новым годом, он говорит ей. Вот почему.
7: С новым счастьем.
6: Не, это мне... А вот тут, вот если просто Эдита Пьеха.
8: Скажи ты мне, дружок.
6: А, вот тут, наверное. Друже. Я думаю, что тоже хочу так начать
8: мне,
6: общаться.
8: Дружок,
6: доброе
8: что
6: утро.
8: Манжеро?
6: Что такое?
8: Может, это острова.
6: Может быть.
8: Может, это гора.
6: Может быть.
8: Дружба, манжеро. Верно, манжеро.
6: Непонятно на... На берегу чего они стоят?

Они стоят все такие в купальниках и в трусах и танцуют в 66-м году на берегу какого-то моря или гигантского озера. Ну, где это там? Ничего там такого нет.

0: Да тебе конец, дружок. А, нет, я думал, что она скажет конец. Это местечко называется Манжерок. Это такая деревенька, изначально, Манжерок. Вот. А теперь Сбер там отгрохал просто, просто такое ощущение, что туда приземлился, приманжерился гигантский космический корабль размером примерно... Никто не знает. Вот, интересно, тут вот картинка этого отеля. Ничего себе. Игорь Малинин написано. Манжерок. На Манжерок. О. А то здесь картинка именно этого отеля. Я не знаю, насколько... насколько номеров отель, но...
1: Чудес.
0: О, понятно, ну ладно, он как будто кушает что-то и поет. Странно, чудес. Ну, вот так он делает. В общем, это гигантская территория, горнолыжные склоны, подъемники, отель, по которому нужно полчаса по коридору идти искать свой номер, он такой длинный. Разные увеселения, какие-то воздушные шары вечером летают. В общем, Сбер сделал что-то такое. Отдельное свое пространство на Алтае. Вообще совершенно отдельное. Но, конечно, кем бы ты ни был, как бы ты ни старался, но побороть Алтай, сам по себе Алтай, горный Алтай, по крутости, конечно, не сможешь. Сколько денег ты туда не вваливал. Тебе надо прожить 500 миллионов лет, вырастить вот эти горы, вот эту природу, вот это все, вот эти долины, эти реки, Катунь бирюзовую, все это. И потом только можно побороться с ним. Если тебе не 500 миллионов лет, я Федорову говорил Пашке, говорю, смотри, какие они старые, по ним видно, что они такие старые, они все видели и ничего не прощают. Эти горы, по ним видно, что они уже такие... Такие дремучие, они уже даже не монолитные, это даже не горы, а это такие нагромождения огромных булыжников, которые уже размыты, выветрены между собой, и кажется, если тряхнуть их хорошенько, они такие, и развалятся окончательно, такие, это очень старые, по ощущениям. Потом я, конечно, поговорил со своим умным электронным другом, мозгом выносным, и действительно... Я говорю, а как у нас горы делятся? Мне кажется, что Кавказ самый молодой у нас, потому что он самый дерзкий, он самый высокий, острый, глубокий, ущелья все узкие такие. Это вот уральские, ну так себе, но вот Алтай, по-моему, самый древний. Оказывается, действительно, Кавказу всего 25 миллионов лет. Это выскочка, это даже не юноши еще. Так, вот. Потом уральские, им там в районе 200 миллионов. И... Алтай — это 400-500 миллионов лет. Они уже поднимались, разрушались и снова поднимались. Это уже второе поднятие какое-то. Вот все. Очень круто, конечно. За счет этого гигантские долины огромные между горами. Они когда-то были высокими, а сейчас они пологие, эти долины, они гигантские пространства. Ты едешь, ты все время видишь какие-то огромные расстояния. И все залито зеленью. И луга какие-то, и деревья, и река, и вот, ой, очень красиво все. Так, трансляция в интернете без звука. Ирина пишет. Тут я даже не знаю, что сделать, Ирина, по этому поводу. Могу только сожалеть об этом, что она без звука. Вот. Но я вам скажу честно насчет трансляции, что, пребывая в местечке Манжерок, как мы только что выяснили, не могу я здесь ничего включить дополнительно, пребывая в местечке Манжерок, я спокойненько открыл приложение, говорит Москва, включил там слушать, можно смотреть, а можно слушать, включил слушать эфир, и слушал эфир, сидел. как вы здесь забавлялись, слушал. Понятно? Ну, просто первый день. Вот, еду, думаю, все ли нормально, там, проснулся ли Алексей, потому что были у нас с ним опасения, что он может, ну, поскольку вещь такая вырывающаяся за пределы, вот, и, ну, я имею в виду за пределы обыденности и повседневного опыта, и ты можешь просто забыть вечером в какой-то момент, что завтра тебе на час раньше нужно приехать. Это нормальное абсолютно явление, поэтому мог забыть, но не забыл. Так, старался с темы авто чего-то выходил не, или не выходил, а, не выходил, наверное. Пилюли тут не было, и с космосом он не дружит. В остальном отлично. Хорошо. Значит, в подаваны. Но это очень хорошая формула, мне очень понравилась. И вам, мне кажется, тоже норм. Правильно? Вместо того, чтобы слушать записи. Здравствует, и приходит тоже так, вот, Алексей, да, прям вообще. Да, трансляция в интернете без звука. Приложение, говорит, Москва открывается по праздникам, поэтому не знаю, есть ли там звук. Думаю, что есть. Это Ирина Баба-Таня. Доброе утро, алло, с нами тоже Борис Кузнецов. Привет Ижевску, Ижевск, привет, Сергей Иванович, Камчатка. Очень хорошо, что вы тоже здесь. Значительная облачность. Вот, плюс 18. Артур Гурьев, Казахстан, мигрант из Кореятаун, Калифорния здесь, гляди-ка, USA. Грэма замочили вы там, или кто замочил Грэма, главного русофоба в Белом доме, этого, который не помру, пока не введу новые санкции, взял и помер, Линдси Грэм, понятно? Говорили... Россия станцует еще джигу на всех могилах, всех врагов своих. Линдси Грэм, прицел. Все. А в корейском тауне плюс 21, везде не облачно. Хотя воскресенье. Да, там же еще воскресенье. Но есть трафик. И вам тоже хорошей недели. Вообще, конечно, это круто летать через многочасовых поясов. Казалось бы, по времени лететь на Алтай примерно, как в Сочи сейчас, но в связи с маршрутом, в связи с тем, что в Сочи приходится лететь через Каспий, долетать туда, до Каспийского моря, или практически в Баку улетать, да, и потом только делать поворот, все это. 3,5 часа в Сочи. Ну, на Алтае 4,5. Но при этом разница во времени 4 часа, 5 часов, 4. Вот, и поэтому получилось так, что мы вылетели ночью, а прилетели туда уже в 10 утра.
2: Да.
0: Вот, или в 8, что-то такое. А, ну, 4 часа разница, и 4 часа летели. 8 часов как раз, да. Вот так вот мы и летели. В 2 вылетели, и в 10 прилетели. Зато обратно мы в 10 утра вылетели, и в 10:40 прилетели. Вот, вот у тебя 10 утра, ты вылетаешь, летишь 4 часа. С лишним даже. И прилетаешь, у тебя все равно 10 часов. Но, правда, еще 40 минут. Это удивительно. Так это я к чему? Это я к тому, что если на восток лететь, если на запад лететь, то ты в прошлое, как бы, а не в будущее летишь. И в результате, видите, в Штатах там еще воскресенье. Что там по футболу у вас, скажите, как, что, да, что происходило? Кто-то закончил, там, Роналду, по-моему, плакал, да? Вот, что не вышло. Кто кого, куда, кто смотрел. Особенно на перевале Кату-Ярык. Возраст этих гор чувствуется, Олег Мохов сообщает. Вообще, конечно, есть идея, что нужно почаще туда, нужно Алтай, конечно, исследовать. Есть такая идея, потому что это что-то совершенно иное. Вообще Россия, конечно, вот начинаешь так думать, а благодаря работе, обязанностям рабочим, судьбе злодейки, которая классно очень распорядилась, что занимаешься тем, чем занимаешься, своим любимым делом. Вот это все удалось, конечно, за последние годы Россию проехать, ну вот прям вот, начиная от самой-самой-самой первой точки, где она начинается, Петропавловск-Камчатский, Сахалин, дальше-дальше все регионы, все и Забайкалье, Бурятия, Байкал и Прибайкалье, и Урал, вот Алтай. Ну, правда, экстремально, хочется в экстремальные тоже какие-то там мирные, допустим, попадать, в Аймекон, к примеру. Вот, и дальше туда, и на запад, и прям вот до это Кольского полуострова на север. И, безусловно, везде ты находишь невообразимую природу, просто невообразимую. Все настолько мощно, настолько масштабно, настолько по-разному. Но Алтай, конечно, это жемчужина, это отдельная тема. Вот Байкал, к примеру, Алтай, это жемчужина, безусловно, его исследовать нужно. Ну, Кавказ, конечно, Кавказ. И что-то совсем по-разному. Аргентина вышла, Англия, Франция и Испания, но чувствуется, попахивает каким-то договорником, мигрант сообщает нам. Аргентина вышла, в смысле, ну, Аргентина, Англия, Франция, Испания, правильно? Вот эти вышли, вы имеете в виду? Договорником каким-то, естественно. Вы видели вообще бой? Алиса, расскажи, что я пропустил. Не, не надо рассказывать. Значит, бой какой, Макгрегор вернулся. Видели? Сейчас вам покажу бой. Сегодня кто? Сегодня уже все сыграли. Нет, они вообще не сегодня играли. 10 июля, пятница. Вчера сыграли Испания, Бельгия, Испания 2-1. Нет, это в пятницу наоборот. А вчера сыграли Норвегия, Англия 2-1, Англия победила. И Аргентина, Швейцария 3-1, Аргентина победила. Завтра сыграет Франция и Испания, а 15-го, то есть в среду, сыграет Англия и Аргентина. И тогда победители вот этих... Ну, давайте, а кто победит? Франция и Испания, кто должен победить? Я бы за испанцев, конечно. За комрадов, вот, за испанцев. А в Англии и Аргентину... За Аргентину, естественно. Конечно. Конечно, за Аргентину. Но, помяните мое слово, окажется так, что очень знаково в финал выйдет Франция-Англия, и это будет продолжение столетней войны. Это будет продолжение битвы между двумя вот этими как они называются, эти государства. Вот, и в этой битве мы, конечно, ни за кого болеть не будем, но если бы пришлось, мы бы болели, конечно, за Францию. Потому что Франция, конечно, много бывало у нас от Франции, но только из-за того, что глупое правление там было. Вот, идиоты в руководстве. Но в целом страна, народ, все одинаково не любят всех французы. Не делают отличий никаких, и поэтому с ними можно находить общий язык. Англичане мерзавцы по своей сути. И в результате англичанка гадит постоянно, поэтому мы никак не можем присоединиться к поддержке Англии, если вдруг финал выйдет. Но вообще, конечно, я бы, конечно, хотел финала Испания-Аргентина, правильно? Вот это был бы финал. Испания-Аргентина. Значит, завтра-послезавтра. Макгрегор опозорился, вставали в 6 утра, в воскресенье, посмотреть бой, а в итоге бой. Ну, Макгрегор... Кто знает... у меня телеграм не... Сейчас, подождите, я телеграм в другом месте теперь смотрю. Кто знает, кто такой Макгрегор, ну, тот знает. Кто не знает, тот не знает, что объяснять вам. Вот. Конор Макгрегор, такой один из самых известных, потому что один из самых скандальных, но и, конечно, в свое время один из самых крутых бойцов UFC. Вот, и он такой вот все время такой с вызовом. Вот. Но это же шоу, вы должны понимать, что это шоу. Он 5 лет назад сломал себе ногу очень сильно. Там вот фотографии, конечно, ужасные. Там прям нога такая в районе лодыжки, вот все это сломано полностью. Полностью, окончательно сломал. 5 лет восстанавливался. И вот бой. Бой распиаренный, бой мощный, конечно, возвращение Макгрегора. Макс Холлоуэй. Так, по лицу вроде, по татушкам вроде видел когда-то какие-то бои с ним. Вот, и Макгрегор. Кстати, никто нигде не написал, я не увидел, сколько этот Холлоуэй получил. Но у Макгрегора был контракт на гарантированные $15 миллионов. Вот, значит, у вас уже сильно сломана нога, и весь ты сам переломан, у тебя сотрясение мозга. Последние 5 лет ты восстанавливался, как говорят специалисты, в пабах разных. у него свой бренд виски, и все это продвигал, занимался этим всем. И потом вдруг тебе нужно выходить на ринг с очень сильным противником, который моложе тебя, и он будет бить тебя сильно. Ты его тоже будешь стараться бить, но и он тебя будет бить. Результат боя неизвестен, но известно, что ты получишь 15 миллионов в любом случае. Вот скажите, как долго вы бы бились за это? Вот, ну, как сильно бы вы подвергали здоровье свое угрозе? А, ну, угроза очень серьезная. Люди погибают в октагоне. Вот как долго? Да вот примерно столько же, сколько это делал Макгрегор. Все, он, ну, примерно столько же. Это когда вы его обвиняете, его нельзя за это винить. Тихо, какой Вова мальчик, тихо.
2: Они друг напротив друга, Майк Бельтран. Короткий инструктаж, пожали руки, Конор Макгрегор.
0: Мы спокойно можем позволить себе посмотреть весь этот бой от начала до конца, от приветствия до финала.
3: UFC 329. Напомним, что это полусредняя весовая категория, до 77 килограммов. Впервые мы видим такого тяжелого Макса Холлоуэя.
0: Конечно, можно понять разочарование всех. А прикиньте, люди туда билеты покупали по какие-нибудь 20 тысяч долларов. Опа! И подсаживает сразу. Видали? Первый. А начало, Макгрегор побежал, в прыжке делает вид, что хочет ударить ногой. И тут же приземляется на правую ногу и тут же падает. Падает с нее. Такой, ах, она подкашивается. Его. Еще раз смотрите. Давайте.
3: Макса Холлоуэя.
0: Посмотрим. Значит, сейчас будет. Все, готовы, давайте.
3: Погнали.
0: Опа! Опа! Вот и падает, вот это.
2: Чуть-чуть проскользил.
0: Опа! И еще проскользил. И такой раз, и лежит уже на спине.
2: В порядке?
3: Да, Конора, да, несколько раз неудачно очень пытался атаковать, и теперь Макс, в общем...
0: Все, лежит, Макс его бьет сверху.
3: Этими ошибками Конора Макгрегора просто трамбует его.
0: Конор лежит на спине, да, ногами пытается отбиваться. Оп, вскочил. Оп. Пытается драться.
2: Атака слева от Конора.
0: Оп!
3: Опять
0: что-то с ногой. Опять. Максу этот Холлоуэй уже показывает рефери, мол, бить мне его или что делать? Он падает все время.
3: В общем, что-то очень странное
0: происходит. Апеллирует к рефери, говорит, алло, ты глянь, он что, он падает все время?
2: Справа отбивается ногами Конор Макгрегор. Ну, не знаю, на месте Холлоуэя, может быть, дал бы ему еще один шанс подняться.
0: Вот, дает подняться.
3: Вновь
0: все.
3: Ногах, оказывается, Макгрегор.
0: Давай, бейся, бейся. А! Там он поджимает ножку.
2: Все.
3: Это технический нокаут.
0: И все. И вот Макгрегор поджимает ножку. Вот, поджимает ножку. Смотрим еще раз. И все, это весь бой. Вот за это люди, прикиньте, платили десятки тысяч долларов. Или евриков, или что они там платили. Вот за это. И они такие сидели, ждали, там же перед этим еще какие-то мероприятия были, что-то как-то перед самим боем тоже кто-то дрался, может быть, на разогреве, а это же главный номер. Все, весь мир проснулся, а где-то кто-то не ложился спать даже, все. И ради того, чтобы 39 секунд посмотреть, как Конор поджимает ножку, хромает, говорит, не могу, что-то нога заболела. Вот. И все, и пошел считать деньги. Он говорит, я что-то не могу, коленка, где мои деньги? Просто дайте мне мои деньги уже, и все. Можно? Не бейте меня. Просто дайте мне мои деньги, я уйду. Все. 15 миллионов долларов. Сколько из этого там нужно будет заплатить промоутерам? Все, мы ничего не знаем этого. Но факт остается фактом. Может быть и так. Поэтому, когда вы пишете здесь договорничок, там еще что-то, может быть, по футболу. Знаете, после вот такого боя уже даже... Но, с другой стороны, здесь один человек, и что-то, как ты проверишь? Сразу томографический аппарат сразу выкатить в клетку и тут же делать снимок ноги, чтобы смотреть, врет он или не врет. Кстати, вариант. Сразу в больничку. А ну, поехали, проверим, что у тебя там с ногой. Так, Экстримыч, доброе утро. Николай, я тоже здесь приветствую. Про перевал это я понял. Про трансляцию, простите, ничего не могу сделать. Я с трансляцией, над трансляцией не власти. Ну, в смысле, все, что я мог сделать, я сделал. Она запущена, а дальше это я вот не знаю. Так, значит, Макгрегор опозорился. Что у нас тут? Что у вас тут еще было? Вот. А, вот смотрите, какая... какая красивая дорога. А это про что я говорил? Это я говорил про бензин. Бензин! Точно! Нужно про бензин запустить голосование. Как у вас там изменилось, не изменилось? В какую сторону, как вы ощущаете, это, безусловно, субъективное голосование. Вот по этому видео я сейчас вам, я все время показываю вам картинки, видео, о чем я говорю. Если это можно иллюстрировать, я тут же это все иллюстрирую. Поэтому хорошо бы, чтобы у вас была трансляция какая-нибудь хотя бы. Пусть хотя бы даже какая-нибудь без звука. Тогда вы в радио будете слушать звук, а в трансляции смотреть. Но, с другой стороны, если... Нечего смотреть. Как правило, все то, что я показываю, я стараюсь это все либо потом выкладывать, постить в телеге, либо заранее я это пощу, а потом показываю вам сразу уже свои телеги. Так что заходите, Щукин и все. Это такой телеграм-канал. В Максе канал называется так же, Щукин и все. Но в Макс попасть можно только по ссылке приглашению. Она присутствует практически под каждым постом в телеге. То есть под постами в Телеграме есть такой канал в Максе. Нажимаете ссылочку и туда попадаете. На всякий случай сообщаю, вдруг вы не знали. Вот, поэтому то, что показываю, заходите, Щукин и все, смотрите. Это никто не поручал делать то, что я сейчас собираюсь демонстрировать. Никто не поручал. Но поскольку мы живем в мире, все, что в нем происходит, нам не чуждо и, безусловно, тревожит, тем более, если это действительно вопрос непосредственно тебя касающийся. А вопрос топлива сейчас непосредственно касается каждого автомобилиста. И я знал, что вернусь, а вы спросите, ну, что там, как на Алтае с топливом? А я такой, ну вот, хорошо, начну придумывать что-то. Чтобы ничего не придумывать, мы с Федоровым обращали внимание на происходящее. Сразу скажу, что здесь... Все заправки, которые мы проехали, кроме одной. Одну мы не проехали, точнее, одну мы проехали, это был Горно-Алтайск, там был Лукойл, несколько там было заправок, ладно, не одну, несколько. И на Лукойле была самая длинная очередь, она была такая, наверное, автомобилей из 30 выстроившихся друг за другом, может быть, 35 по дороге, потому что у них нет большой парковки на территории заправки. Она не очень большая. И поэтому на самой заправке у колонок машины, а следующие все стоят на дороге, на обочине, которая к этой заправке идет. Из-за этого создалось ощущение, что очередь большая. Еще на одной заправке был только дизель, и там никого не было, один автомобиль заправлялся. И еще на одной заправке был 92-й дизель, и странно, что там тоже было мало автомобилей. То есть как будто 92-й немногие хотят заправлять. Это был Горно-Алтайск. Потом мы уехали в наш Манжерок из, как его склонять, из Манжерка. Мы поехали дальше в потрясающее место, Стрелка, да, как это называть? В общем, это место, где происходит слияние двух рек. Чуя, знакомые многим, ну, Чуя такое название, да. И Катунь, гигантская, бирюзовая, огромная. Они встречаются в одном месте. Сегодня я тоже запущу видео, прямо вот с этого места снял, оно очень красиво, я думаю, на понедельник оставлю красоту всю. В общем, туда мы ехали, и пока мы туда ехали, мы проехали несколько заправок. И, собственно говоря, вот эти самые заправки.
4: Для того, чтобы мониторить топливную ситуацию, Роснефть.
0: Вот Роснефть.
4: Вот такая ситуация на заправке.
0: Какая?
4: 61 рубль 92-й.
0: 61 рубль 92-й автомобиль, и даже можно посчитать в каждом раз, два, три, четыре, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь к одной колонке, восемь к одной колонке, примерно столько же к другой, значит, 16, еще с одной стороны тоже, и еще с одной стороны... Ну, в общем, где-то 30 машин, но поскольку заправка большая, они все на территории уже как бы самой заправки. Почему так много? Потому что по 61 рубль 92 и 64,95.
4: Ну, небольшая очередь.
5: А есть заправка вообще без очереди.
0: Да. Наплачиваем. И вот мы проезжаем чуть-чуть.
5: Достается Роснефти, и вот у тебя 85.
0: Смотрите. 85... 81 рубль 20 копеек 92-й, 85 рублей 20 копеек 95-й, 96 рублей дизель Заправка называется «Альянс».
6: Обычный, нормальный, цене.
0: Мы видим, что на всех колонках стоит только один автомобиль. Все. Один автомобиль стоит, Nissan Qashqai.
7: Пустая заправка.
0: Все. Москвичи. Больше никого нет. Один Qashqai. А, ну еще один автомобиль выезжает с этой колонки. Все. Разница в 20 рублей. 20 рублей и уже никого. Едем дальше.
7: 20 рублей. Обычно еще одна заправочка. Это Ника. Есть 95-й.
0: Ника. 95-90 и есть сотый по 135.
7: 95 рублей. Желающих, правда, нет.
0: Все, желающих нет. Никого, пустая заправка, вообще никого. Вот мы едем дальше. И вот еще одна заправка. Опти называется. 92-й. 92-й 79-20. 95-й 84-20. На заправке стоит миксер, как вы его называете, бетономешалка, автомобиль. Еще один автомобиль, какой-то микроавтобусик и УАЗик, и две колонки пустые.
6: В дебри,
0: все, вот и все, это вот с топливом, как бы. А других, других заправок, как таковых-то, мы не проезжали, и это на протяжении где-то примерно 250 километров, причем вот эти заправки компактно расположены кластером таким, буквально за несколько километров ты все их проезжаешь, вот эти, которые попали в этот импровизированный быстрый обзор. А других как таковых и не было заправок. И дальше ты пилишь, и ты не понимаешь, то есть это не проблемы с топливом, это вопросы к инфраструктуре. Я, ну, честно, там, не понимаешь, а где следующий-то будет, как вот там вообще... Но факт остается фактом. Тревожность, если возникает у людей, то она возникает, ну, насколько я понимаю, не столько с наличием топлива, сколько, во-первых, с ценой, а во-вторых, с тем, что заправки расположены так, что ты вот как бы, где следующее, надо знать. И надо знать, есть ли там у них топливо, но, как показывает практика вот этих всех заправок, топливо, видите, есть. Так что... Разница в 20 рублей уже достаточно для людей, чтобы стоять в очереди, терять время, хотя можно проехать чуть-чуть, и вот там через пару километров буквально заправиться, чуть-чуть доплатив. Ну ладно, не чуть-чуть. Ну сколько вы зальете? 30 литров вам зальет. Ну давайте это...

0: Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: А вы говорите «милит».
2: Я его что?
1: Тоже мне «милит».
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18:00. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Моторы. Я абсолютно согласен. 6:38:39 уже практически. А у нас с вами еще даже конь не валялся. И тут я, конечно, понимаю, что зря мы не перешли еще к опилюливанию пока еще. Но это же легко исправляется, пожалуйста. Понедельничек пришел. 13 июля, напомню, у нас понедельник, 13.

Все, я пойду сооружать. Сооружать голосование о том, как изменилась ситуация на топливном рынке лично для вас.

Опираясь на свой личный опыт за предыдущую неделю, вы видите, что ситуация с топливом в вашем регионе улучшается, ухудшается, остается без изменений. Индустан он поет, извините, отвлекся. Что имеется в виду ситуация? Очереди, наличие топлива, отсутствие топлива, цена за...

Сказал же уже, где Щукины, все здесь, вся жизнь, вся активность, бодрствование, все здесь. Но я имею в виду в телеге, и голосование тоже здесь. Зайдите, проголосуйте, ладно? Ровно неделю назад состоялся ровно такой же опрос, и у нас есть возможность в динамике посмотреть, как изменяется ситуация, исходя из ваших личных, субъективных, если говорить о каждом в отдельности, и объективных, если говорить обо всех вместе, ощущениях наших. Вот так.

0: По пилюливанию скучали в поди. Так вот.
1: Моторы.
0: Да, мы тоже. Мы не скучали. Нет, мы с Пашкой Федоровым. Сейчас я найду этого. Я такой альбомчик нашел шикарный. Пока мы ехали, и вообще все видео оттуда с Алтая я сопровождаю. Ну что? До года бесплатно, господи. Можно. А почему нельзя просто открыть музыку мне и все? Просто открой мне музыку, и никто не пострадает. Ты. Спасибо. Вот. Нашелся. А, слушайте, а что, нельзя из компьютера бесплатно нельзя включить музыку, что ли? Можно только. Нет, можно. Все, тогда.

0: А еще. Слушайте. Ну, это, конечно, позорники вы, Яндекс. Я, к примеру, сказать в этом... я так найду. Как они называются? Алтайские народные песни. Сборник. 25-й год. Я, к примеру, сказать... В телефоне, когда открываю это все просто в браузере, то у меня открывается Яндекс.Музыка. А, это, наверное, потому что у меня плюс подключен сразу. Ну, ладно, тогда не будем слушать. Но очень классный, как такой сборник прям вообще. Получился очень интересный. А здесь Яндекс требует, чтобы все время войти. До года бесплатно. По отпечатку пальца. По QR-коду. Ну все, ладно, нафиг, не буду слушать эту музыку. Если неохота стоять в очередях, так переплачивая, Вася Куролесов сообщает. Потому что время-то оно дороже. Ну иногда да, иногда да. Владимир Сенси здесь тоже, он требует пилюлю по-прежнему, но случилось уже. Потом у нас катуньские ванночки на Алтае не посещали? Не посещали, не было возможности ванночки катуньские посещать, потому что, говорю уже, прилетели, и нужно было восстановиться. Один день на то, чтобы войти в режим, вот, потом второй день, весь день полностью тест-драйв, и потом третий день. На третий день утром мы проснулись, позавтракали и рванули в аэропорт. Все, вот на этом закончилась программа. Казалось бы, вроде бы три дня на все про все. А по факту такого мощного теста только один день. Итак, идет голосование. Сейчас у нас 61 голос. Да, 61 голос. Сейчас я посмотрю. В прежнем голосовании, кстати говоря, 1048 голосов. Это то, что неделю назад было голосование. И неделю назад, после вот этой самой 1050 голосов, самым распространенным ответом был вариант «Остается прежняя ситуация на топливном рынке». 56%. А улучшение заметили 15%. 56 и 15%. Ухудшение же ситуации с топливом ощутили на себе 29%. Таким образом, я тогда уже говорил, что мне кажется, что в подобном голосовании вариант улучшается, он однозначно позитивный, а вариант ситуация остается прежней, он тоже может быть истолкован, квалифицирован как относительно позитивный. Потому что, на мой взгляд, это, как я приводил уже эту аналогию, как с пожаром. Пожар, есть у пожара несколько стадий. Когда он распространяется, огонь распространяется, это негативный сценарий. Потом, когда он локализован, то есть он перестал распространяться и, соответственно, становиться негативным, он перестал тоже. Он остается пожаром. Сам по себе пожар, конечно, это негативное явление. Но с точки зрения динамики он перестал распространяться, он локализован. Это означает, что следующая стадия потушен. То есть после того, как пожар локализовали, его уже, это дело техники, его уже потушили. Все. Поэтому я считаю, что ситуация, остающаяся без изменений, это в принципе скорее позитивный, чем негативный сигнал. Пусть даже просто сигнал. Что, дескать, вот мы, все, дальше будет лучше. Хуже точно не будет, будет лучше. Вот это когда ситуация стабилизировалась. Поэтому я считаю стабилизированную ситуацию отчасти, с точки зрения настроения, скорее позитивным моментом, чем негативным. Таким образом, на минувшей неделе у нас было, был 71%. В целом 71% видели, что ситуация не становится негативной. 15% из этих 71% это те, кто видели явное улучшение. Пока у нас мало, мы пока только первую сотню голосов берем с вами сейчас в этом нашем нынешнем голосовании. Вот, и нужно сказать, что любопытным образом произошло перетекание из двух вариантов в один. причем заметное перетекание. Из позиции ухудшается, и из позиции остается без изменений. Многие перетекают в вариант «ситуация улучшается». Сейчас улучшение ситуации видит 55%. Неделю назад 15%. Понятно? Остается прежний, сейчас 30%. Неделю назад 56%. Ухудшение неделю назад было 29%, сейчас только лишь у 15%. Только 15% ведет ухудшение. Мне кажется, что именно вот в динамике интересно следить за этими голосованиями, за этими развивающимися драмами. Вы можете заходить, если вам не нравится почему-то соотношение голосов прошлой недели. Вернитесь по ветке немножечко по каналу выше, и там я не закрываю голосование. И там можете проголосовать, повлиять на голосование прошлой недели. А голосование этой недели продолжается, и пока вот такое. 52 улучшения, 15 ухудшения, 33 без изменений. Я поставил, если обратите внимание, моя галочка стоит вот она на первом варианте улучшения. Как я это определил? За неделю, то есть что было за неделю? За неделю у меня была поездка в Шереметьево, отвозил старшего в аэропорт. И по ходу, поскольку уже был там, думаю, ну, посмотрю, чего куда. Уже рассказывал об этом опыте и на «Газпроме» заправился, минут 10 постоял. Ну, передо мной было 7-8 автомобилей. И то мы бы быстрее все делали, если бы был куратор на заправке. Если бы там был игрок в «Тетрис», который умеет распределять автомобили, и он бы бегал, ну, или ходил. В зависимости от того, сколько денег ему платят. Вот, он бегал между автомобилями и направлял их. То есть, регулировщик такой. Потому что, к примеру, довольно долго у одной, а потом и у второй колонки не было автомобилей. И люди не видели, что туда можно подъезжать из-за фургончиков, которые стояли в очереди. А у них горловины с другой стороны были. И они стояли, типа, в свою очередь ждали. А туда спокойно можно было их объехать и к пустой колонке подъехать. Но кто же это увидит? Точнее, видят все, но кто же это скажет, пойдет по очереди автомобиль и говорит, нафига нам не надо, я же свой заправляю автомобиль. Я уже у колонки. И все. Вот поэтому я и говорю, что сейчас куда важнее, мне кажется, должность не заправщика, потому что все сами будут это делать, а должность такого куратора, который бы регулировал потоки. Ты сюда подъезжай, ты сюда, ты с этой очереди, там, с этой стороны давай бак, с другой стороны не страшно, сюда. Все, и разруливал бы быстро ситуацию. Мне кажется, это бы здорово помогло. Но, значит, у меня была вот эта история. Почему я считаю, что ситуация улучшается? Заправился. Потом мы проехали по Алтаю сейчас. Это уже другой регион. Я только что показал вам ситуацию с заправками. Вопрос времени и денег. Готов заплатить чуть-чуть подороже? Пожалуйста, свободные заправки, свободное топливо. Дизель вообще без вопросов. А, перед этим же у меня еще была поездка по Москве, где я четко вижу, что с дизелем вообще точно проблем никаких. А некоторые заправки работают только по дизелю, и там у них 1, 2, 3 автомобиля, все, других никого нет. Есть заправки, работающий дизель 92-й. Тоже небольшие очереди. 92-й, что-то вы не очень сейчас любите. Вот, это во-вторых. И в-третьих, вернувшись в пятницу в Москву, я проезжаю по городу и обращаю внимание. И тогда, когда мы говорили, что из-за паникеров мы можем просто не увидеть точно, вот четко не увидеть этот момент, когда ситуация улучшилась и стабилизировалась, и больше того, вернулась уже к прежнему положению. Из-за паникеров мы можем, которые едут доливать по 5, по 2 литрика себе, мы можем пропустить этот момент, потому что все равно будут всегда очереди. Даже если взять ситуацию с паникой, с вот этим постоянным доливанием 10 литров в бак и перенести в прошлое туда, где не было вообще никаких проблем у нас с топливом, все равно бы на заправках были очереди, они бы возникли ровно по этой причине. То есть возьмите, введите постоплату, отмените оплату через приложение, создайте, введите ограничение топлива, как следствие, получите целую партию паникеров среди нас и эту ситуацию наложите на обычную топливную ситуацию. все НПЗ работают, топливо залейся сколько угодно. Но вот возьмите все эти факторы, сложите, наложите на обычную ситуацию, и у вас будут очереди на заправках просто тотальные. Просто вот на везде, на всех заправках. Точно совершенно. И это, в свою очередь, начнет подогревать панику. И таким образом ты понимаешь, что вся эта ситуация связана не только и не столько с проблемами фактическими, сколько с придуманными нами. А потом мысли, в этом смысле, материальные. Мы придумали эти проблемы, а потом сгенерировали их сами себе. Вот эти все. Так вот, я тогда и говорю, а как понять, что уже ситуация начала стабилизироваться? Лично для меня сигналом об этом будут открытые заправки из тех, что были закрыты еще недавно. Есть целая серия заправок, мы их видим, которые закрылись. Вот по разным причинам. Мне кажется, что мы так и не узнаем до конца все их причины. Сколько там желания сэкономить, сколько там желания спекулятивно перенаправить на другие свои заправки, которые рядом тут же, чтобы они... Не знаю. Но, вернувшись в пятницу в город, я обратил внимание, что сразу несколько заправок, которые для меня были знаковыми, они не работали все предыдущие там пару-тройку недель. Сейчас часть из них работает спокойно. И поскольку люди привыкли, что они не работают, там вообще нет очередей. На одной из них я заправился вчера, подъехав к колонке вторым. Ну, в смысле, четвертым, но два автомобиля, там такие колонки, когда только по два можно подъезжать, объехать никак нельзя. И если первый уже заправился, точнее, второй уже заправился, он все равно стоит, ждет, пока первый уедет. Зато потом они вдвоем уезжают, и сразу два автомобиля. Так вот, я был во второй двойке. И причем это заправка в таком довольно оживленном месте. Не скажу, конечно же, где. Ну, а что же, ну вы даете. Что, серьезно? Думали сказать? Нет, конечно, нет. Вот. Зачем я это сделал? Ну, потому что нет очереди. Справедливости ради, нужно сказать, что я залил 20 литров. 20. И свистело так, что еще бы можно было, мне кажется, плеснуть. Но я 20 выбрал. И чтобы другим осталось. Ни больше, ни меньше. Так еще раз. Сколько в этом было потребности? Ну, полбака было потребности у меня. Может быть, чуть-чуть на 5% больше. Где-то 55% у меня оставалось топлива в баке. Залил 20 литров. Ну, просто сам бак по себе небольшой. И расход какой-то такой. Он вроде бы... Я думаю, что все дело в баке. Потому что расход не очень большой по городу. А я вообще говорил, что Юниви у меня в тесте? Или не говорил? По-моему, говорил же, да, уже рассказывал, что Чинган Юниви. Новая итерация, которую они сами называют новым поколением, но мы-то знаем, что... новое поколение. Но вообще-то, конечно, много всего перенастроено. И так вот по-хорошему... Ну да, если, ну, то если вы так считаете новым поколением, ну, ладно, считайте. Внешность действительно новая. Интерьер действительно новый. Мотор, коробка новые. Перенастройка ходовой точно случилась, потому что едет совершенно по-другому. Ну и тогда, а что он не новый? Ну, новый. В общем, Юниви. При расходе около 10 в разных режимах. Видал, был у меня расход 8 с копейками, потом был 9 с копейками, ну что-то такое. Половина бака на 220, что-то на 250 литров. То есть вот полный бак я заливаю, у меня там было 480 литров. Не очень экономичный автомобиль при, я думаю, не очень большом баке. Вот, и в результате, когда я вижу половину бака и понимаю, что мне на днях уже нужно сдавать, и мне придется его заправлять все равно, чтобы вернуть с тем же количеством топлива, с которым я его забирал. И все это, я думаю... И тут пустая заправка, вообще без людей. И я такой думаю, ну так я залью. Так я залью, заехал и залил 20 литров. По этой причине именно это и дает мне право выбрать вариант ситуация с топливом на топливном рынке в моем регионе и вообще улучшается. Я так и проголосовал. Зайдите и вы проголосуйте тоже, покажите, как... Как вам кажется, что там в вашем районе. Щукин и все, это телеграм-канал, здесь идет это голосование. Опираясь на свой личный опыт за предыдущую неделю, вы видите, что ситуация с топливом в вашем регионе улучшается, ухудшается, остается без изменений. Я бы, конечно, с удовольствием почитал каких-нибудь наших аналитиков, которые обладают данными, помимо эмпирических наблюдений своих собственных личных, которые бы что-то мне сказали об этом, что вот крекинговые, что бы это ни означало. Просто мне нравится слово крекинг. Крекинговые колонны восстановлены, топливо полилось рекой, все вот это. И еще и поехало, еще и импорт у нас здесь пошел, так что все нормально. Россияне могут увеличить размер будущей... Вот тут бы остановиться, увеличить размер. Будущей пенсии через корпоративные пенсионные программы, программы долгосрочных сбережений. Очень хорошо. ПВО сбили 3 беспилотника, летевших на Москву. Собянин ранее в понедельник уже сообщал о 8 сбитых беспилотниках. Это я РИА Новости читаю, я пошел посмотреть новости. Может, еще про топливо здесь будет. Обстановка у бара в Бангкоке, где произошел сильный пожар по последнему. Ох, пожар там вообще жесть. Вы видели, как горело? Такое ощущение, что циклопических размеров паяльную лампу в помещении включили, огонь такой вырывается огромной струей из двери, что там загорелось очень мощное. 27 человек сгорело. 63 пострадали. На месте ЧП идентифицированы только 5. Все граждане Таиланда. Среди погибших лиц европейской внешности нет. Как вы определили? Они там выгорели так, там пламя было просто нереальное. Просто вообще запредельно мощное. А, вот есть видео последствий. Ну, наверное, внутрь не пускают никого. Это так, снаружи просто этот бар. Вообще, конечно, вот эти заведения, особенно когда они в подземелье где-нибудь или еще что-то, катакомбы какие-то, заходишь туда и думаешь, так, надо четко понимать вообще, как он заходил, куда буду выходить, если что, потому что вообще, конечно, страшно, когда пожар происходит. Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий автономные округа возглавляют рейтинг. Ага, это доступность жилья. Спасибо большое. Значит, доступность жилья нас тоже это интересует, но не то чтобы очень. Так, написано осторожно, жесткие кадры. Это то, что мы любим, жесткие кадры, конечно. А, это вот как раз пожар. Но это уже... Когда уже основное горение, я так понял, закончилось. И уже никто не выбегает, ничего. Сейчас, я чуть-чуть промотаю. Пожар. Да, уже там. Вот. А есть еще второе видео. Во, посмотрите, я про это говорил. Гляньте. Это что там так горит-то вообще? Ощущение реально, что там газовая труба высочайшего давления, и ее подожгли газ, она... Вы видите, с какой скоростью? Просто... Ой! И люди из этого выбегают. Вот, и какой-то человек или девушка, или кто выходит, и уже нет сил бежать дальше, и стоит прям под огнем. Вообще жесть. Вообще жесть. Да ну и он нафиг эти бары вообще, в принципе. Ничего никогда хорошего в барах не происходит вообще. Еще никогда и ничего хорошего не происходило в барах. Никогда.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. В
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом в твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
1: Время начинать движение.
8: Мотор, мотор.
1: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7:09 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 13 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. И каково вам жить на этих качелях? Я имею в виду погодно-температурную ситуацию в городе, потому что она довольно непростая. Она такая, вот раз такая она. 19, значит, накануне, потом 24-25, потом бах, снова 20, потом 26-27. Это сейчас с давлением еще связано. И в результате ты получаешь такую вот голову, такую, вот такую. И все, вот это все. Понятно? Еще и слабая буря магнитная. Нормально? Но вы даете. Итак, понедельник, с понедельника по воскресенье, с сегодня по 19 июля. Вы понимаете, что воскресенье уже 19 июля? Дядь, а дядь, это что промелькнуло? Это было лето, сынок. Это 19 июля уже, в это воскресенье. Жесть какая. 24, 25, 26, 22, 22, 25, 26. Это неделя. Первая половина недели облачно, пасмурно, дождливо. Вторая половина недели солнечно, безосадочно. Но это неправда, потому что этого никто не может знать, как оно там будет. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
3: Роман.
0: Да?
3: Роман, доброе утро.
0: Доброе.
3: Сергей Купилот. Немножечко по топливу я хотел сказать.
0: Давайте.
3: Смотрите, ну, ситуация однозначно улучшается. Я на прошлой неделе тоже в понедельник звонил, пришлось там поездить. Вот, на этой неделе, на этих выходных не ездил, но прекрасно заправился без очереди на Роснефти в субботу до полного. И небольшое наблюдение, то, что они увеличили лимит 50 литров на Роснефти, ну, прям существенно сразу.
0: 50? Ну, так это можно полный бак заливать всегда. Так,
3: полный заправил, все, на неделю полный бак, и прекрасно. То есть сразу существенно сократились, прям вот живое наблюдение.
0: Есть такое. Спасибо, спасибо, хорошего дня, хорошей недели. Ну, я имею в виду полную, всегда можно, по последнее время всегда можно полный бак заливать, потому что ездишь, 6 литров выкатал и поехал, полный бак залил. Я имею в виду, можно с пустым приезжать и заливать полный бак. Вон, на 50 литров. Ну, молодцы, Роснефть, молодцы. Опираясь на свой личный опыт за предыдущую неделю, вы видите, что ситуация с топливом в вашем регионе улучшается, ухудшается или остается прежней, без изменений? 200 голосов у нас сейчас почти что в этом голосовании. Голосование идет в Щукин и все. Это такой телеграм-канал. Если здесь не хочется или не может по какой-то причине, я сейчас организую вам голосование и в Максе тоже. Единственное, что там нужно будет выбрать реакцию. Палец вверх, палец вниз. Вот, и таким образом проголосовать, потому что там, как известно, голосование устроить пока что невозможно. Ну, уж во всяком случае, имея не публичный канал, а наш канал там не публичный. Поэтому вот как 10 тысяч наберем, хоть где-нибудь, хоть где-нибудь, хоть в телеге, хоть в Максе, хоть где-нибудь наберем, и тут же моментально вся жизнь расцветет, борода такая вырастет. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
9: Доброе утро. Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Ну, я по топливу.
0: Так, ну давайте.
9: А вы знаете, вот мое мнение, что это именно та ситуация, которая будет решаться по мере, как бы сказать, поступления решения. Вот, ну, потому что идет, как бы сказать, то, что идет. И как оно будет, но оно будет решаться. Будет все делаться для того, чтобы оно было и было. А очереди, в очередях виноваты только мы сами. Ну, как бы, не буду детали рассказывать, там, вплоть до того, начиная, то, что буквально сегодня или вчера на заправке женщина передо мной машину ставит на сигнализацию, побежала туда платить, а он подойти и бак у нее открыть не может, потому что на сигнализации она закрыта. И вот таких случаев куча. И психологически, на мой взгляд, в очередях виноваты те, кто... Когда машины заряжать стали, те, кто первые машины побежали покупать, когда весы были, не покупаем, дорожать не будут. И с топливом все точно так же. Мы очень любим сами очереди.
0: Невозможно не оценить ваших разноречий. Согласен. Только что проехал по Большой Академке. Заправка «Лукойл». На заправке две машины. Дизельное топливо и бензин 92-й. Я тоже обратил внимание, что вы, 92-й, несмотря на то, что автомобили у нас 60% по городу ездят из тех, что рекомендую мы самими производителями под 92-й бензин, вы его почему-то не то чтобы недолюбливаете, а нам того и надо. Вот и недолюбливаете. Вот и покупайте себе свой 95-й сотый. Нормально. Мы на 92-м, у нас ничего. Хочу поехать в Краснодар, Тим пишет. Я тоже, Тим. Хоть куда-нибудь уже этим летом. хоть куда-нибудь уже съездить. Потому что как только начинаешь ездить, тут же лето продляешь. Вообще, чем больше занятий в жизни, тем медленнее идет время, тем оно насыщеннее. Ну, и как следственно медленнее. Вот, и куда-нибудь в Краснодар, может быть. Но не знаю, хочу ли я на автомобиле вот так вот поехать. Тим спрашивает, как ситуация с на М4 Дон, бензин 95-й? Да уж какой-нибудь, правильно, я считаю, что ничего, что 95-й. А, значит так, на «Газпроме» только что Вася Куролесов заправился в среднем на 10 рублей дороже, без очереди, это в Раменском районе. Что делать, когда долго горит красный? BMA 46007, сообщает нам. Какое удивительное имя. Это человек такой, нет, ID у него другой. Я поэтому эти цифры можно бы, наверное, было разглашать. Когда долго горит красный? А что конкретно горит-то? Горит что? Лес, дом, планы, надежды. Что красным-то горит? Если речь о светофоре, то стоять, потом объезжать, поехать в другую сторону и заехать с другой стороны. Или, зажмурившись, рвануть на красный, но выждать прежде. Снять на видео, может быть. Стоять и снимать на видео, как он горит вот в течение 3 минут уже, и потом сказать, вот видите, тем, кому вы потом будете демонстрировать в случае чего это видео, вот видите, он сломался, очевидно же, он сломался. Ну и набрать еще в колл-центр Дептранса 3210, короткий номер, и сообщить о неработающем светофоре для них тоже. Я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
10: Доброе утро, Роман Вадим из Чехова.
0: Да.
10: Значит, я тем ребятам, которые газонокосилки заправлять не знали где.
0: Да.
10: Я решил этот вопрос очень просто. Я случайно попал на заправку самообслуживания. Там никто не смотрит. Заправляй, какой хочешь. Кстати, там ограничений у меня не было.
0: Угу. Вот. Это Газпромовская, правильно? Газпромовская
10: самообслуживание. Нет, это было Татнефть на Калужском шоссе.
0: Я понял.
10: И еще такой маленький вопрос. Я не знаю, что случилось. Может, действительно стал аккуратнее ездить. Вот у меня Cherry Tiggo 7 Pro Max, который 1.6.
0: Да.
10: Я полбака отъездил, даже еще оставалось больше полбака. Было 444 километра. Я заправил 29 литров, то есть на 800 где-то километров. Я поражен. Либо я действительно бензин начал бояться ездить и тащить. Ну, хотя мне кажется, что я сильно не поменял.
0: Да.
10: А так машина, благодаря вам, я ее купил отлично.
0: Класс. Спасибо, приятно. Не-не, поменял. Просто поменял в небольших нюансах, но они небольшие с точки зрения эмоциональности и разницы поведенческой, но они очень заметные, эти нюансы, в топливной эффективности автомобиля. Я думаю. А что это за нюансы? Ты просто чуть-чуть успокаиваешься, чуть медленнее реакции на стартануть, потом плавнее замедление, ну, потому что после резкого замедления у тебя резкий набор будет идти. Ну, если ты так вот, настроение у тебя такое. И в результате только это уже может экономить процентов по 10 топлива, я думаю, если не больше. Просто модель поведения. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
11: Роман, доброе утро,
0: Константин. Да, Константин,
11: да, по топливу реально лучше стало за последние недели. Даже могу сказать, дача в Тульской области. Вообще очередей нету, максимум 5-6 машин. В эти выходные вообще просто нигде никто не стоял.
0: Класс. Зайдите, проголосуйте, ладно, чтобы у нас была статистика.
11: Да,
0: в телеге, хорошо. Да? Спасибо большое. Потому что, вы видите, мы пользуемся этим как фактическим инструментом, этими голосованиями. Потому что одно дело сейчас нынешнее, оно как бы в вакууме повиснет. И мы такие, ну и что? А теперь, когда у нас уже есть два голосования, минувшего понедельника и сегодняшнее, мы уже можем провести некую аналогию, посмотреть, как в динамике ситуация меняется, опираясь, опять же, на закон больших чисел, да, когда в целом каждый из нас объективно может и не знать, но суммарно мы даем примерно правильные ответы. Курская область, 12 июля 26 года, привозит с перебоями 100-й 200, 95-й 180, 92-й 100, сколько-то чуть закрыто, 160. Дизель 135, газ 34,90. Окей. Я, с вашего позволения, фотокарточкам, ну, так, если верить, кто это, Александр. У Александра большая аватарка, на аватарке земной шар весь белесый и красным выделен Советский Союз. Все такое Советский Союз. Я, с вашего позволения, скептически отнесусь. Очень даже может быть. Допускаю. Такое может быть, конечно. У нас вот на Варшавке, я уже говорил. Вот ты выезжаешь по Варшавке. Интересно, я там буду завтра-послезавтра. И посмотрю, как у них там динамика топливная. Прямо вот стоит на Варшавке тоже заправка 130 сколько-то. 95-й. 130 или 135. Так что, может быть. Но в целом, еще раз, могу свидетельствовать только о себе. Вот, пожалуйста, Алтай. Самый дорогой бензин был 91 или сколько, или 95 рублей, по-моему. Самый дорогой. И там никого не было вообще. Так, что у нас еще? Это я читаю уже комментарии ваши. На части заправочных станций его нет, заканчивается, а там, где не было, привозят и появляется. В среднем пока что без значительных изменений. Вячеслав, вчера в Новой Москве на Лукойле 95-й по 71,50, 20 литров заправляют в канистры, нельзя, очередь была хорошая. Вот, видите, она как, большая или маленькая очередь, длинная или короткая, хорошая. Вот эта очередь была хорошая, вот недавно бывал я в очереди, она была короткая, маленькая такая, ну плохая, ну какая-то мерзкая. А это хорошая была, большая, но хорошая. Так, у Андрея как не было, так и нет, мы не знаем о чем это, может о сексе, может о настроении, не знаем. 30 минут на работу, по пути 9 заправок, из них работает 3 с приличными очередями. Мы тоже не знаем, где это, что это за работа такая. Влад присылает: Рязань, заправка, где нет очереди. ГАЗ-39. Вот, 95-й 110, 92-й 105, дизель 110. Заправка называется «Змей Горыныч». Ну, я бы, может быть, не спешил бы так вот прям на заправке «Змей Горыныч» заправлять. Калининград, Молостуха. По 3 машины на заправку каждой колонке. Спокойно заправил 20 литров 5-го, но не везде он есть. Второй присутствует, очередей нет. Как у вас там последствия бури века? Бури века, мглою небо кроет. Говорили у вас в Калининграде шторма. Размыли береговую линию. Что-то там такое мощное.

Ого, что за картина? Вот чтобы пристрелиться отправили вместо картинок, братья и сестры. Чинган, Deep Пал. Картинок много. Revolutionary music.

0: Проспект Андропова. Тамис. Какая заправка. Очередей 0. 95-й, 80 рублей, 99 копеек. Но вот эти 99 копеек, это... Приезжайте, если что, заправляйтесь. Слава Прин, доброе утро. На Алтае как бы. А что, вы не подписаны никуда, ничего не знаете, что ли? Ну что, надо подписываться как бы на что-нибудь. Помимо всего прочего, это не только интересно, да, но и неинтересно. Это не только интересно, но и полезно. Вот так вот подпишешься куда-нибудь, там знаешь сразу заранее, что вот ведущий программы уехал вот сюда, а потом он приехал сюда, а потом еще и вот это вот. Горный Алтай. Все очень просто там и правильно устроено. Горный Алтай. А город как называется? Горно-Алтайск. А дорога? Горно-Алтайская. Потому что там горы и там Алтай. Это все прям очень-очень логично. Горный Алтай. Диппал С-07. Это тот самый автомобиль, который мы там и откатали по полной программе, о котором далее я собираюсь вам рассказывать.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина». «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шизовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
4: Михалыч, а как «Нихаус» с китайского переводится?
5: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «Нихао».
6: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «Нихао», «Хеллоу», «Привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
7: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
8: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
9: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра.
12: Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
13: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
12: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Говорит Москва, 94,8.
15: Моторы.
0: 7:34, говорит Москва, моторы. Доброе утро, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас сегодня 24 градуса выше нуля в Москве, а так и не скажешь по погодке визуально. А сейчас сколько-то вообще? Сейчас плюс 18 написано, ощущается как 17. Вода старая. А, это луна старая. Луна старая. Да и вода. Вода плюс 19. Мы не знаем, молодая она или как. Слабая магнитная буря. Вот. И хорошее давление. Ну, правда, чуть пониженное. Плюс 10 было в 15 году и 32 в 7 году было в этот день. Понятно? Да, световой день скукоживается. Он все еще 17 часов, но уже в четверг, 16 июля, он станет 16 часов 56 минут. Сейчас 17 часов 5 минут, а в четверг уже 16:56. Прикиньте, за несколько дней 10 минут почти. Вот так мы с такой динамикой и с такой устремленностью мы мчимся к зиме. Предупреждение Гидрометцентра России действует до 9. Слабый... А что это за предупреждение? Сильные осадки написано. Умеренная опасность. 13 июля ожидается дождь местами сильный. Ладно, все, хорошо. Я понял. Понял, не дурак. Значит...

станции, и они так вот выделены каким образом? Зелененькие те, что работают, красненькие те, что не работают. И еще неделю назад ровно половина заправочных станций, ровно половина была неработающая. Ну, красные были. Сейчас, ну, я показываю вам в трансляции, вы же видите это. Вот, сейчас вы сами оцениваете уровень работающих, неработающих заправок. То есть, ну, соотношение я имею в виду. Если начинаешь приближать, то они потом все рассыпаются на отдельные заправки, и ты видишь, да, тут вот как-то улицами прям расположено, вот улица, и на ней раз, два, три, четыре заправки не работают. А вокруг на соседних улицах раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь заправок работают. Вот. И в целом, если посмотреть на Москву, мы видим, что динамика вот какая. Практически все зеленое. Практически все зеленое. Все, я ухожу из этого ресурса, с вашего позволения. И перехожу теперь к основной теме и путешествия на Алтай. И основной теме этой получасовки. Тема называется Дипал С07 Алтай. Так и написано здесь. Видите? Алтай, Алтай, Алтай, Алтай. Что интересует вас по автомобилю? Потому что пресс релиз о выходе модели появился какое-то время назад. Я получил его 9 июля. Соответственно, уже с тех пор кто-то мог отписаться, где-то в новостях вы это уже могли увидеть, фотографии могли увидеть, и у вас могли возникнуть вопросы уже чисто прикладного характера. Ну, эксплуатационные. А что у него там, к примеру, вот ты как садишься, такой раз поворачиваешься, и тут такой, а! И вот тут давит чуть-чуть немножечко. А вот это обычно. А у этого тоже так давит? Это я к примеру. Может быть, у вас такие вопросы есть. Готов рассказать, потому что мы провели с автомобилем 500 километров. Это, знаете ли, после 500 километров уже нужно как бы... Приличные люди обязаны покупать уже автомобиль после 500 километров. Вот, и я не знаю, почему модель называется S07. Вот. Алекс Хьюстон, простите, пожалуйста. Она так называется, потому что есть S07. 6, возможно. Возможно, есть S05. S это может быть как спорт или как celebrity, или как soul, или как space, или как... Да чем угодно. Вот, поэтому... Ну, вот так она называется, S07. Вот, S07. Почему Tenet называется T8? Что, Тига назывался? Тига 8. А почему Тига назывался 8? Ну, цифра такая, 8. Ну, выбрали 8. Тот, что поменьше, 7. Тот, что побольше, 9. А этот посередине, он 8. Ну, как-то вот это... Если это действительно фундаментально важный вопрос, я уточню. Уверен, что китайцы объяснят. К примеру, G318... Дипал, первая модель, которая была представлена в России, первая модель бренда. 318 там означает название дороги, которая проходит через весь Китай, поднимается на горы, куда-то еще куда-то, и он проехал по этой дороге, она очень красивая, его назвали G318. Вот, ну как бы, и чего? Помогло это составить свое отношение к автомобилю? Не знаю. Вот, поэтому, ну, как бы, вот это все, что я могу вам сказать. То есть, если единственное, что тебя интересует в автомобиле, почему у него индекс 0,7, то, значит, все остальное уже все совершенно понятно, и мне вам больше нечего рассказать. Всем остальным расскажу, кому не до конца все понятно. Это штука... Так, а где у меня презентация-то вообще? Я же открыл презентацию. Ага, вот она. Эта штуковина последовательно гибридная. Дипал, чтобы понимать, это суббренд, то есть линейка отдельной моделей компании Чинган. Отдельная линейка. В этой линейке компания Чинган производит гибридные автомобили. У компании Чинган есть еще одна линейка моделей.

0: Называется «Аватар». В «Аватаре» они производят электрические мобили. Так вот все распределяется. Сам «Чинган» занимается выпуском классических железных с двигателями внутреннего сгорания, приводящими. Это двигатель именно. Не просто генератор, а именно двигатель. «Чинган» выпускает бензиновые. «Дипал» занимается гибридами. И S07 это вторая модель бренда после G318, бескомпромиссного такого внедорожника, брутального, с люстрой на крыше, с багажником вот этим экспедиционным, со всей этой его внешностью, обвесом, пневмой, полным приводом и все такое. И вот, пожалуйста, появился S07 для других людей, для людей, которым нужно, возможно, больше стиля, больше комфорта, хотя в 318-м комфорта тоже за глаза. Это очень комфортный автомобиль. Вообще последовательные гибриды, нужно сказать, это комфортные автомобили, просто хотя бы потому, что это всегда автомобили премиум, предпремиум, премиум класса. Они очень исполнены качественно, материалы качественные, интерьеры, все это. И поэтому они комфортны по определению. Поэтому не другого уровня комфорта, а скорее другого уровня отношения к себе и к своему автомобилю. Потому что после брутального внедорожника мы здесь видим совершенно спортивный. Я показываю вам фотографии сейчас. Вот я думаю, что вы их видите, если вы смотрите трансляцию. Так, а можно? А, вот так можно открыть, да, на весь этот. А как переключать? Если на весь экран, а потом, чтобы переключать... А, на фотографию нажимать. Вы видите этот автомобиль. Значит, какие ассоциации сразу возникают? Ассоциации возникают сразу с каким-нибудь японцем, похожим на что-то такое, либо Toyota, либо Lexus. Да? Это рубленые такие формы, очень геометрический, с узенькими фарами. Вообще, с точки зрения дизайна... Не осталось уже почти автомобилей, к которым можно предъявить какие-то претензии, что они некрасивые. Они могут вам не нравиться в стилистике, то есть не ваша стилистика. Вам, к примеру, нравится пухленькое, а оно здесь худенькое. Или вам, к примеру, нравится плавненькое, а оно здесь резенькое. Вот и что-то такое. Но чтобы сказать, фу, как непропорционально, как некрасиво, такого уже нет. Просто потому, что все автомобили, и китайским брендом, и у европейцев, наверное, тоже остались какие-то специалисты, но все автомобили и проектируют, и, главное, рисуют китайским брендом эти специалисты европейского автопрома. Я, кстати говоря, по этому поводу, тут не так давно меня кто-то спрашивал, сейчас, ну... А где же это я... А, вот, вот, я нашел. Нет, не нашел. Да, нашел. Или не нашел. Сейчас. Тут кто-то мне написал, что там что-то про странный дизайн, про какой-то еще, что кому-то куда-то расти нужно. Вот, про дизайнеров. Вот, я думаю, ради интереса человеку просто отвечу. Он там упрекнул китайцев за китайскость какую-то. Вот. И я думаю... А кто же из китайцев нарисован китайцами? И вот смотрю, значит, кто тут? Дон Фэн. Николас Юэ. Исполнительный директор глобального дизайн-центра Дон Фэн. Ранее работал в BMW, главный старший дизайнер. Также General Motors, глава дизайна. И Хи-Фи, помните, ну, сейчас он уже обанкротился, ну, неважно. В «Чингане» Бертран Бах, кстати говоря, он и нарисовал этот автомобиль. «Дипал S07», ну, и тот же G318 тоже. Вот он, Бертран Бах, дизайнер, ранее работал в «Opel» из известных моделей «Insignia» и... Astra J, что это такое? Ну, короче, вы помните его. В «Джаке» рисуют автомобили Даниэль Галлионе. Дизайнер работал в «Альфа Ромео». «Черри» Сайдин Османчевич. работал над «Шкода Эньяг». В «Джили» Штефан Зиллафе и Пьер Луиджи Феррари. Подтверждена информация. А где они работали, эти чуваки? Где у меня тут «Джили»? Сейчас «Джили». Вице-президент по дизайну Стефан Зилов, он работал в Бентли, Ауди, Мерседес-Бенц. Пьер Луиджи Феррари работал в Пенинфорино. Это, вы знаете, ателье дизайнерское. Хон Чи, Джайлз Тайлор, глобальный вице-президент по дизайну, главный креативный директор, ранее работал в Rolls-Royce, также в Jaguar и Citroën. BYD, главный дизайнер, Вольфган Эггер, работал в Audi, Lamborghini, Alfa Romeo. SAIC. SAIC — это большой производитель, которому принадлежит сразу много всевозможных брендов, в частности, Москвич. Ну, в частности, MG. Йозеф Кабан, небезызвестный. Тот самый Йозеф Кабан, который нарисовал «Окташечку», «Суперб», «Кадьяк» и вообще придумал вот этот чешско-хрустальный дизайн «Шкоды». Граненый, острый, и вот эта «Шкода» из семейного увольня превратилась в динамичный, стремительный автомобиль. Образ, не столько автомобиль, сколько образ. Это как раз заслуга Йозефа Кабана. А до «Шкоды» он работал в Volkswagen, в BMW, Rolls-Royce, Bugatti. Сейчас он в SAIC, рисует москвич. Шао Цзин Фэн, глава глобального дизайна в SAIC, давно руководит центрами в Шанхае, Лондоне и Токио. NIO бренд. Крис Томасон, вице-президент по дизайну. Ранее работал в BMW и Ford. Xpeng. Рафик Феррак, директор по дизайну. Работал в Honda, PSA, это Peugeot Citroën. Потом Хуанма Лопес, глава дизайна в том же Xpeng, работал в Genesis, Ferrari, Lamborghini, Audi. Кого я еще не упомянул? Бертран Бах, Xiaomi. А в Xiaomi работает Xiaomi, которые, ну, вы знаете Xiaomi. Не те, что пылесосы, хотя, может, они пылесосы, а те, что Xiaomi SU7 и вот это все электрички динамичные, ультра. Там они просто группу купили сразу. Они приехали и говорят, вот эта смена у вас красиво рисует. Вот вся эта смена всех этих дизайнеров, всех покупаем. Вот они купили группу топ-менеджеров из Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Жюльен Кёв, Фабиан Шмольц, Обермайер, Хуберт Хюгли, Кайл Лангер и другие. Вот. Это так, навскидочку просто. Кто рисует китайские автомобили? Ладно? Поэтому... довольно забавные упреки в неумении там что-то китайцев что-то сделать, там еще что-то. Вот, возвращаясь к Дипалу, его нарисовал тот же парень, что занимался, помните, в Opel дизайном. Совершенно иной стиль, если сравнивать с G318. Здесь мы видим кросс-купе, я бы назвал так, кроссовер, но с очень приземистым силуэтом, покатой крышей, динамичными, стремительными формами, отсутствием переднего практически и заднего практически свеса, что делает силуэт его тем самым стремительным. В общем, во, вот так вот видно. Вы видите, да, это очень динамичный автомобиль по своему силуэту. И вообще элементы дизайна все призваны здесь выполнять либо аэродинамические задачи решать. Итак, все призваны решать аэродинамические задачи. Некоторые из них еще и концептуально добавляют стремительности силуэту. Если присматриваться, там нижний молдинг неправильной формы, который повторяет молдинги на крыше, форму крыши. Ну, в общем, очень интересный с точки зрения дизайна автомобиль. Что касается интерьера, здесь кто-то там писал про рыжий салон, что не очень нравятся рыжие салоны. Есть еще серый, вот прямо сейчас на фотографии, такой серо-пепельный. И есть просто классический черный. У Чинган тоже есть гибриды. Да, хорошо, напомните мне, какой последовательный гибрид есть у Чинган. Напомните просто так вот. Я говорю не про гибриды, а про последовательные гибриды. По сути, электричка с генерирующим двигателем. Гибриды сейчас есть у всех. Все бренды делают гибриды. В той или иной степени плагин гибриды, но последовательные гибриды у Чинган выделены в отдельный бренд. Он называется Дипал, это глобальный бренд. Глобальный мировой бренд. Может, в Китае под брендом каким-то Чинган и все остальное. Вы продолжаете лезть в эту самую, товарищ Хьюстон. Продолжаете быть этой... Ну, стараетесь зачем-то, вместо того, чтобы быть собеседником, быть занозой в заднице. Так себя позиционирую. Вот есть несколько людей таких, вот, которые вместо того, чтобы собеседником быть, диалог поддерживать, обсуждать что-то, предпочитают вести себя так, как заноза в заднице, чтобы хотелось достать ее и выбросить. Для чего это? И при этом продолжают годами сидеть здесь, вместо того, чтобы нормальные комментарии, когда и все остальное, быть вот этой самой занозой. Странно. Я не понимаю, зачем такую роль вы выбираете. Ну, с другой стороны, может, характер такой. А потом и судьба, правильно? Что характер, как мы знаем, определяет потом и судьбу тоже. Что касается интерьера. Во-первых, ты подходишь и видишь, что у него безрамочные двери. Это присуще либо дорогим тачкам, либо купешкам. Ну, вообще, это признак того, что бренд освоил технологию изготовления таких дверей, потому что шумоизоляция, она имеет значение, а такие двери, как правило, шумоизоляцию ухудшают. Но здесь этот вопрос решен радикально. Стекла дико толстенные. Че, зайти хочешь? Но я рассказываю про... А что? Ну, давай хоть что-нибудь скажешь, а я тебе про машину скажу. Я фотки показываю. Тебе пришел... Пришел. Я, значит, так... Ну, ладно. И так,
1: дорогие...
0: Я значит, чтоб ты знал... Чтоб ты знал, в среду я слушал моторы с самого начала.
1: Так. Ты мне микрофон специально поэтому потише сделал.
0: Я сейчас вообще выключу. Мне понравилось. Хорошо.
1: Чё, ты прям диктатор какой-то вот это.
0: Хорошо, ты имитировал, хорошо.
1: Генерал-адмирал Аладдин. Это когда дамы и господа.
0: Да.
1: Ну, я постарался, чтобы как-то людям привычно было.
0: Мне понравилось. Людям тоже всем очень понравилось. Сказали, что надо, чтобы, когда я куда-то уезжаю, чтобы ты был.
1: Ну, будем стараться.
0: А потом надо, чтобы тебя уже куда-то отправлять.
1: И ты уже был.
0: А я сразу вместо тебя.
1: Золотые
0: перспективы.
1: Перспективы, золотые слова, золотые люди.
0: Да.
1: Вот, золотые идеи.
0: А что, знаешь, как мы по Алтаю, проехали? Вообще, Чуйский тракт, это точно совершенно не в десятке, а в пятерке лучших дорог мира должна быть.
1: Дорог?
0: Дорог мира. Потому что
1: качество
0: это...
1: Качество асфальта, что ли?
0: Да. Рельеф, топография. Это, я тебе скажу, это связки, как будто их рисовал вот этот чувак, который Формулу-1...
1: Тильке.
0: Да, вот. Но только гораздо круче. Ты сам такого не придумаешь. Это с перепадом высот... Связки из шести вот таких поворотов, уходящие за перевал.
1: Это, Рома, это только на Шкоде Октавии.
0: И ты едешь по этим долинам роскошным. Спортивные. Они гигантские, вместо кавказских.
1: Не, мне кажется, это только Шкода Октавия тогда. Я выбираю самый спортивный автомобиль, судя по поведению владельца.
0: Ну, или гольф.
1: Таких нет. Это
0: GTI.
1: Же. Это где-то только в этих...
0: Не, ну, на Западе. Можно на Рапиде еще проехать.
1: Да, Рапид, когда убираешь шильдики, чтобы не поняли, что это Рапид, и думают, что это Октавия.
0: Так вот, я не знаю, тут есть эти фотки, которые у меня, я тебе показываю?
1: Нет.
0: Не видел, да, ты Дипал?
1: Я Дипал знаю.
0: S07.
1: Я знаю, видел, да.
0: Задний привод.
1: Ничего себе.
0: Низкий центр тяжести, батарея внизу, 49 на 51 развесовка, 51 назад, то есть задний привод еще 1% дополнительно.
1: Не считая тещи,
0: поджимается.
1: Там развесовка меняться может.
0: И, короче, я тебе скажу так, там 220. Короче, сил вообще не очень много.
1: Казалось бы.
0: Но паспорт, поскольку электричка, ты знаешь, что это такое,
1: последовательно,
0: ты едешь на электричке, у тебя моментов всегда много.
1: Да.
0: Задний привод, Он как чертов зараза, я не знаю, ввинчивается в повороты вот в эти, во все связки
1: Даша, так,
0: так, что ты, когда идешь, идешь на 140, я не знаю, никто так не ездил, конечно, но физически кажется, что он вот с точки
1: зрения...
0: Он не может войти в этот поворот. Ага. Ну, то есть начнется, и ты уже физически начинаешь готовиться к отрабатыванию, парированию сноса, там все это.
1: А он просто едет.
0: Вот так вот, раз, вошел, и ты не понимаешь, блин, это вроде обычная тачка, ничего в нем не, ну, такого суперспортивного.
1: И ты не понимаешь, и вдруг просыпаешься в отеле на Алтае.
0: В больнице, вдруг просыпаешься в больнице. И вот лежу я весь загипсованный.
1: Такое, видишь лампу.
0: И каждый член у меня расфасованный, и вот это все.
1: Не, да. Ну я понимаю, что
0: офигенно,
1: ты говоришь. Офигенно, конечно, да.
0: Сколько он стоит?
1: Я же не знаю, ну, 3700.
0: 4.
1: Ну, вот. Я же вот так вот примерно понимаю уже ценообразование.
0: Но, ну, при этом, 4. Но при этом должен, по моим ощущениям, он стоить гораздо дороже. Ну, в смысле, не гораздо дороже, но, в общем, это нормальная цена с точки зрения того, что ты за 4 сейчас возьмешь Тена Т8.
1: Там какой прикол? Там, если гибрид, то я так понял, а нормальная цена для нашего рынка, не завышенная.
0: Да.
1: 5. Если полный привод. Один мотор убирают?
0: Да.
1: 3,5?
0: Да.
1: 4?
0: 4.
1: Вот оно туда вот и 4. Есть. 4.
0: Но, ты понимаешь, что, конечно же, это для сочей надо покупать. Как ты на заднем приводе
1: задний привод зимой.
0: Ну, шипы поставишь.
1: Ну, нет, это...
0: Но все равно
1: я
0: это
1: ездил
0: испытание.
1: На заднем приводе много лет, и это был не такой тяжелый автомобиль, и он был низкий там и так далее, подлый. Вообще низкий, подлый, предательский. Но смысл в том, что без шипов ездить нельзя.
0: Конечно. Нельзя.
1: А здесь и мощности побольше. Тут был маломощный автомобиль. А здесь и мощности побольше. Все это как бы, конечно, под теплые края.
0: Еще у него вообще нет приборки. Да. Нет приборной панели.
1: Она и не нужна. У него есть
0: проекция. Все. Только проект приборки физически нет,
1: они
0: нет места.
1: Уже вообще не нужны.
0: Потом у него под капотом атмосферник это, да. Стоит.
1: Так.
0: Нетурбированный генератор, атмосферный, 99 сил. Транспортный налог за 100 сил выплачиваешь.
1: Это что это там? Это тебе доплачивают?
0: Да. Получается. Короче, я понял, что нужно иметь просто полноприводный G318 условно, да. Вот этот брутал.
1: Да, да.
0: А эта штуковина для редких выездов, когда зимой же иногда бывает, что все растаяло и нормальный асфальт. Всё.
1: На лето.
0: Или же на те полгода, когда снега нет, на лето.
1: На лето себе взял.
0: Но с точки зрения
1: такой
0: вот именно...
1: Вот человек, который копит дипалы.
0: Ощущений и управляемости, слушай, классная штука.
1: Всегда, класс. Всегда задний привод, всегда был лучше всего остального по управляемости. Ну, конечно. Если мы все остальные параметры соответствующие, то есть, если мы, конечно, возьмем сейчас шестерку, нашу старую «Жигули», она, конечно, отстает лет на 50 примерно уже на данный момент.
0: В смысле? Ты что? Ты посмотри, кто дрэк-рейсингом этим занимается, все эти люди,
1: нет,
0: кто
1: они? Нет, они красавцы.
0: Они на шестерочках и на семерочках.
1: Ну, ты про дрифт говоришь.
0: Это лучше. Ну, в смысле, не дрифт, конечно, да. Конечно. Это лучшие автомобили для дрифта.
1: Но
0: лучше.
1: Там кочу надо доработать.
0: Доработать.
1: Мягко говоря.
0: Везде надо кочу доработать.
1: Пару миллионов надо еще довложить.
0: Надо везде доработать.
1: А так, конечно, мост заварил и пошел.
0: Я тоже пошел.
1: Да, и я пошел, все. Да.
0: Это Алексей Гудошников, он никуда не пошел, не волнуйтесь, он здесь остается. А вот я точно до завтра свинчиваю. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы!
2: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о нейтрализации за ночь 24 летящих к Москве дронов ВСУ. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Росавиация вводила ограничения в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения были установлены для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Глава ФБР заявил о привлечении всех ресурсов для проверки смерти Линдси Грэма. Точную причину этого сообщат после всех необходимых процедур, отметил Кэш Патель. Он разместил публикацию на своей странице в соцсети X. В аппарате американского сенатора предположили, что он скончался из-за расслоения аорты, вызванного сердечно-сосудистым заболеванием. Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Он был одним из основных авторов законопроекта об ужесточении санкций против России. Линдси Грэм внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов. Три ведомства намерены усилить контроль за импортом одежды и обуви. Минпромторг, Федеральная налоговая и таможенная службы планируют до конца года испытать новый механизм надзора. Данные приведены в протоколе заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, пишут «Известия». Запуск эксперимента объяснили участившимися случаями недостоверного декларирования стоимости зарубежной продукции. Некоторые импортеры искусственно занижают цену товаров при ввозе, что позволяет сократить размер таможенных платежей и получить преимущество перед добросовестными участниками рынка. Мошенники стали использовать схему бесконтактного внесения денег по QR-коду. Похищенные средства переводятся на счета, задействованные в преступной деятельности, или обналичиваются в регионах, отметили в пресс-центре МВД. В министерстве добавили, что аферисты убеждают потерпевших взять наличные деньги, хранящиеся дома, или обналичить их с банковских счетов, а затем зачислить их на дропперские карты. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань 11 рублей 30 копеек, доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северный более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 22-24, вечером до плюс 20 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8 FM.
2: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
16: Oh my goodness!
15: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
16: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
15: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
17: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
18: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 8:08, понедельник, июль, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Один балл пробки в Москве, как будто бы. 18 градусов ощущается как 17. Ну что, помянем Ленси Грэма, ха-ха-ха, пишет Александр Первый. Доброе утро, Алексей, ну вот и настало чудо, умер Ленси Грэм, предатель. Но он не предатель, он враг. Русофобия убивает, пишет MT Words. Проклятие Зеленского стало убивать, продолжило точнее. Грэм после встречи с Зеленским помер в своем доме от сердечного приступа. Совпадение, пишет Василий. Не думаю, Василий. Еще одним террористом-русофобом в мире стало меньше, пишет Ярослав. Но на самом деле этих террористов-русофобов еще очень-очень много, Ярослав, к сожалению. Есть версия, что Линдси Грэм помер в результате нашего удара, пишет Игорь. Вы имеете в виду, помер в Киеве, а они изобразили, что помер он у себя дома, потаскали там какое-то псевдотело? Интересная версия, но говорят, что, не поверите, разрыв аорты. Но помер пес помер и пес с ним, но злорадствовать не надо, пишет Алексей. Да злорадствовать тут что, все под Богом ходим в этом смысле. Но Линдси Грэм действительно один из тех людей, который, как мне кажется, весь был соткан из ненависти и злобы вообще ко всему сущему. Враг рода человеческого, такое ощущение. То есть настолько гнилая натура у него, что даже представить себе нельзя. Я не могу... Вот начну перечислять, и не смогу перечислить всех тех людей, все те народы, кровь которых на его руках. Настолько это гнилой персонаж. То есть, ну, понятное дело, что наша кровь на его руках. Тех, кто живет на Украине, ясно, Иран, понятно, Палестина, Ливия, да все, вот любой конфликт возьми, везде была противная морда Линдси Грэма, гнусная абсолютно. Ну, это прям просто сатана какой-то в чистом виде, на мой взгляд. Я уж не знаю, когда он конкретно продал душу дьяволу, но он это точно сделал. Ну вот, видимо, договор подошел к концу, пролонгировать не получилось. Злорадствовать не то чтобы надо, но хочется, пишет Игорь. Ну, понимаете, в чем дело? Это вряд ли коренным образом что-то меняет. Я вижу, конечно, что некоторые издания, типа «Политико», пишут о том, что это может сорвать некие санкции антироссийские, потому что именно застрельщиком, так скажем, был Линдси Грэм, он там всех подбивал, ходил, рассказывал, что нужны удушающие санкции страшные, придумывал вот эти все не только санкции, но и такие псевдосанкции, знаете, да, там они вводили тарифы для, в том числе, стран союзниц, так называемых, по 500% он хотел эти тарифы ввести на наши товары. Ну, в общем, интересно, конечно, это все было наблюдать. Смысл в чем? Смысл в том, что совершенно отшибленный на всю голову агрессивный персонаж. Совершенно. То есть вот и нисколько не стеснявшийся своих воззрений на этот мир. Я прекрасно помню, как он с Зеленским сидел там, общался в Киеве и говорил: «Русские умирают, что может быть лучше?» Ну, натурально, прямо эта цитата прямая фактически. То есть он говорил: «Русские умирают, что может быть лучше?» И улыбался, сидел. Ну вот Линдси Грэм помер, что может быть лучше? Понимаете, в чем дело? Конкретно, когда мы говорим про Линдси Грэма и про его деятельность, про его поведение, объективно говоря, что бы вы ни сказали и как бы вы себя ни повели в отношении, так скажем, этого происшествия, да, вы в любом случае не сможете переплюнуть Линдси Грэма по, ну, по падению моральному. Он уже давно упал, и он из этой ямы все время зловонно вещал. И, соответственно, смерть людей, ни в чем не повинных русских, он называл чем-то очень хорошим, его это радовало. Ну вот сам помер. Ну, получается, что не мы, когда обсуждаем Линдси Грэма с вами, как будто бы забываем о фразе о мертвых либо хорошо, либо ничего. А на самом деле он никогда о ней не помнил, может, ее и не знал, и может, ему на нее было плевать. Он так вот жил свою жизнь, как будто бы он вечный, во-первых. Во-вторых, он так жил свою жизнь, как будто бы целью его было убийство как можно большего количества людей на планете Земля, без разницы где абсолютно. И, собственно, вот его жизнь подошла к концу. Слишком много внимания он уделял нашим делам, слишком много внимания он уделял убийству людей на планете Земля, и недостаточно внимания уделял собственному здоровью, судя по всему, да? Ничего хорошего про него и не скажешь, пишет Андрей. Да, понимаете, бывают люди от искусства, которые нас ненавидят, не любят, осудили нас и все такое. Я имею в виду западные деятели. Но у них, по крайней мере, там бывает красивая музыка какая-то, или они хорошие фильмы когда-то давным-давно сняли, потом просто с ума сошли с этой всей повесткой и все остальное. Но, тем не менее, есть люди, о которых хоть что-то можно позитивное сказать. Про Линдси Грэма ничего вообще нельзя сказать позитивного. То есть, насколько вот может быть человек полностью своей судьбой, жизненный путь весь его, вот насколько он может быть негативный, вот настолько он негативный. Это маньяк. Ну, на мой взгляд, Линдси Грэм, ныне покойный, это маньяк ужасный. Просто человек, которому было приятно, что кто-то умирает и кого-то убивают, и для него это было наслаждение. То есть, я видел, конечно, выступление, например, Маргариты Симоньян по поводу того, что Линдси Грэм, он служил только в военке американской, и ему там платили эти все компании, да, которые производят вооружение, и он поэтому и вещал таким образом. Соглашусь с этим абсолютно, но добавлю от себя лишь одну вещь, которую, как мне кажется, стоит учесть. Ему это приносило удовольствие, то есть ему было видно, что он в этом купается. Да? То есть это не то, чтобы, это бизнес, такой уж бизнес, ничего личного. Нет, очень много личного, ненависть к другим, ненависть к людям, ненависть к живому вообще, как мне кажется. То есть это абсолютно такой вот был человек. Это маньяк. Причем, как бы, можно было говорить о серийном маньяке в сравнении с ним, но он хуже любого серийного маньяка на самом деле. Это настоящий маньяк, который дорвался до власти и эту власть использовал для того, чтобы убивать людей. Где только возможно. И ему было абсолютно без разницы, какие это люди. Вооруженные, невооруженные, женщины это, не женщины, дети, старики, вообще без разницы. Он от этого получал кайф. Он прямо в этом купался. Это очевидно было по его совершенно противной, лоснящейся, довольной морде постоянно, когда он особенно говорил именно о вещах, которые миллионы людей заставляют страдать. То есть он же заставлял страдать своими действиями миллионы людей, я бы даже сказал, десятки миллионов, а то, может, и сотни миллионов. Они страдали, потому что он проталкивал именно такие решения. Вот. А у него морда всегда была довольная абсолютно, то есть он был... По поводу принципов. Принципов у него не было никаких, он сам говорил, что если Трампа выберут президентом, то Америка на этом закончится, так ей Америке и надо. Потом стал сторонником Трампа. То есть вот, вот какая-то такая история. Принципы отсутствовали как таковые. Просто желание убивать людей, желание делать больно людям на планете Земля. И вот настал тот момент, когда Господь его призвал. Сказал, ну все, Линдси, как бы, с тобой все понятно, ты, видимо, не одумаешься. И забрал его. «Черт возьми, мне нравится моя работа», — так, возможно, говорил Грэм по утрам в зеркало. Да, он так говорил не только по утрам и не только в зеркало, он везде это демонстрировал, насколько он, так сказать, находится в неком состоянии непомерного удовольствия сам от себя. Классическая фраза звучит так: «О мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды», — пишет 27-й. Откровенно говоря, я вообще не знаю, насколько вся эта фраза классическая и почему ее нужно придерживаться, ну, допустим. А какие они долгожители? Этому 70 было. Сколько лет Гунько и различным эсэсовцам, пишет Гермошлем. Ну, Гунько гораздо больше. 70 не такой серьезный возраст для политика американского, насколько вы знаете, да? То есть в перспективе он мог бы еще долго мучить людей на всей планете, Линдси Грэм, своим присутствием. Вероятно, игнорировал походы к врачам. Вероятно, я говорю, был очень сильно занят тем, чтобы делать больно другим и не следил за своим здоровьем. «Гражданин Мститель» — это фильм про современную Европу, дикость мигрантов, бездействие полиции, судов, пишет Станислав. «Человек взял правосудие в свои руки». Киселев вчера хвалил фильм. «В Германии запретили это кино», пишет Станислав. Я попытался смотреть этот фильм, Станислав, если мы чуть-чуть в сторону отходим. Я отключил его где-то минут на 15-й, потому что, на мой взгляд, он очень плохо снят. Как минимум. Потом идею я уловил достаточно быстро, все ясно с Европой, и все ясно, как бы, в чем вызов этой картины заключается по отношению к современной Европе. Мол, Европа сама себя наводнила мигрантами, и никто это не контролирует. Ну, окей, как бы. Это проблема Европы, насколько я понимаю. Так, есть ведь поговорка: «Господь долго терпит, но больно бьет», пишет Наф-Наф. Вы знаете, Господь, насколько я знаю, не бьет, и он вообще всепрощающий. И, насколько я понимаю, когда мы говорим о богатстве, которое нам дает Господь, это все-таки и вообще, что мы должны сохранить во время нашей жизни мирской, это душа. Вот об этом надо думать, о душе. Вот, Линдси Грэм свою душу убил, и поэтому, естественно, вне всяких сомнений, пути Господни неисповедимы, но я думаю, что он отправился прямиком в ад. Прямиком в ад. Вот почему-то я так вот думаю относительно Линдси Грэма, потому что как будто бы на тех весах, где будут взвешивать все, что сделал, или уже взвесили все, что сделал Линдси Грэм, как будто бы на тех весах, где, так скажем, его позитивные деяния, хорошие, ничего и не будет. Поэтому я думаю, что конкретно этот суд высший, который произошел уже над Грэмом, ведь, как вы понимаете, ад, рай и все остальное существует вне времен, вот, он прошел вряд ли в пользу Грэма. Вот это мое предположение. Хотя, конечно, я не исключаю, что где-то он осуществлял какие-нибудь очень добрые дела и спасал людей, но ничего об этом никогда не говорило. Что он хоть раз где-то защищал обездоленных, где-то кому-то помогал. Нет, вся деятельность направлена на то, чтобы зарабатывать деньги на боли, смерти и унижении других людей и целых народов, я даже скажу. Это предположение многих, пишет Андрей. Да, но человек предполагает, Бог располагает, поэтому не знаю, Андрей. Вдруг он в последний момент настолько сильно покаялся, уверовал, раскаялся в своих злодеяниях, что Господь его простит. Но есть у меня сомнения по этому поводу. Украина-то уже нас подозревает в связи с кончиной Грэма, пишет Василий. Я думаю, что нет никаких сомнений, что будут они всячески рассказывать о том, что это мы Грэма где-то прихлопнули, но факт остается фактом. Грэм помер после того, как повстречался с Зеленским, и последний человек, которого он официального, там, лицо, в кавычках официальное лицо, которого он видел, это был Зеленский. Поэтому, на мой взгляд, все просто. Если речь идет о том, чтобы ликвидировать Грэма, его ликвидировали украинцы. Для того, чтобы максимально об этом кричать и рассказывать о том, что это якобы Россия там проникла в самое ближайшее окружение Зеленского и что-то в таком духе. Но было бы неплохо, если мы настолько глубоко проникли в окружение Зеленского и Зеленского отправить, так сказать, к Бандере. Все равно Бандера в аду, и Зеленский туда отправится. Так, черная метка, пишет МТВОРС. Плохо то, что он умер сам, а не в результате нашего возмездия. Нет месседжа в его смерти, пишет Элдорос. Элдорос, вот есть типичная такая картина, которую я обычно описываю в действиях для того, чтобы понять, ну, короче говоря, жизнеописание определенное, просто бытовая картина, которая дает понимание того, что я считаю нужным делать, а что я считаю ненужным делать. Вот вы стоите на кассе, и что-то идет не так. Первый вариант — скандалить, второй вариант — быстро решить вопрос. Вот. Что касается Линдси Грэма, мне, собственно, без разницы, ликвидировали его, не ликвидировали его, помер он, хотя я считаю, что он действительно помер. Тут смысл в другом совершенно. Конкретно этот персонаж, он враг рода человеческого. Это прямо террорист настоящий, это экстремист настоящий, это маньяк. Это убийца массовый, даже не серийный, а прям массовый убийца. Это такой, знаете, мини-Гитлер наших дней был. И поэтому добрая часть человечества ничего не потеряла абсолютно из-за того, что Грэм не следил за своим здоровьем. Вот. Это совершенно ужасный человек. Я посмотрел комментарии его семьи, там, спасибо всем, кто молится. Ну, я не исключаю, что действительно христиане, народ такой всепрощающий, так нам заповедовал Господь, и действительно надо молиться и за врагов своих, за спасение их души, но я думаю, что конкретно в этом случае задача практически невыполнимая. То есть отмолить вот конкретно этого маньяка не представляется возможным. То есть, я не представляю, как это сделать вообще. Карп из Палантира не меньший массовый убийца, пишет MT Words. Карп и все остальные, так называемая PayPal-мафия, так называемые технофашисты, это страшные люди абсолютно, и чем больше мы наблюдаем за тем, как они развивают свои технологии и куда они эти технологии направляют, тем больше мы убеждаемся в том, что технологии эти не для того, чтобы подарить африканским детям возможность смотреть мультики там, или что-то подобное, а для того, чтобы убить как можно больше населения. Вот, к сожалению, все те книги, которые мы когда-то читали, все те антиутопии, которые мы с вами видели, читали, простите, ну, знакомились с ними, и в кино мы видели тоже, да, экранизация этих антиутопий. Вот если их собрать воедино, где будет и дурманище что-то, и какой-нибудь большой брат, который за тобой наблюдает, вот это наша реальность, к сожалению, уже теперь. Вот это уже наша реальность. Вот все вместе собрать, все антиутопии, и посмотреть, что происходит. А вот это именно и происходит. Вот все, что было написано, все и есть. И те люди, которые сегодня рассказывают о том, как они двигают человечество вперед, на самом деле двигают это человечество к самоуничтожению. Понятно, что они как бы себя целью уничтожения не ставят. Зачем? Они собираются править роботами, да, ну и какой-то частью человечества, которая, видимо, останется. Возможно, я преувеличиваю немножко, приукрашиваю, возможно, я радикализирую то, что мы сегодня можем своими глазами наблюдать, но почему-то у меня создалось стойкое ощущение, что они действительно хотят убить как можно больше людей. Например, исходя из того, что они заявляют. Вот, например, тот же самый Карп и все остальные вокруг, которые начинают рассказывать, что человечество как-то, ну, многовато, насколько я понял, и их, как же, по-моему, это Карп сказал, что его аж дергает, когда он слышит слово «дети», то есть ему неприятно вообще слышать о детях. Ну, то есть это какой-то страшный маньяк, ненавистник детей, у которого в руках огромный ресурс и возможности к уничтожению человечества, которыми ресурсами он пользуется всячески.
0: Он же представитель ЛГБТ, какая у него семья, пишет Станислав. Вы имеете в виду Линдси Грэма? Ну, какая-то семья, оказывается, у него есть. Ну, может, как прикрытие, как, знаете, говорят в народе, борода. Может быть, еще что-то. Сложно сказать. Я так уж сильно не погружаюсь в тему личной жизни каких-либо политиков или политических деятелей. Да и здесь, наверное, не так важна его семейная жизнь. Хотя, кстати, многие подчеркивали, что он действительно такой закоренелый представитель именно ЛГБТ-сообщества. Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Что он прям там закоренелый. Но при этом у него якобы вот была семья, вероятно, для республиканцев избирателей это важно, для простых нормальных людей, без вот этих заскоков. Им важно, чтобы те люди, за которых они голосуют, они были с семьей и все такое. Да? И, видимо, у него была эта семья. Так, он был успешным с точки зрения протестантской логики, вопросительный знак. Значит, по их мнению, Бог его любил. Ох, не по пути нам с США, пишет Алекс Поляков. Да нет у него семьи, пишет Павел. Ну, может и нет. Какие-то близкие что-то заявили. Якобы какая-то семья. Ну, какая-то женщина его же родила, пишет Алексей. Кстати, да, может быть, семья имеется в виду родственники, которые родители. Почему бы и нет? Человек оставляет углеродный след. Вот им и надо поменьше людей, пишет Станислав. Да, это про зеленых. Кстати, немецких, можно сказать. Немецкие зеленые хотели там каким-то образом опять таурусы какие-то передавать, еще что-то. Значит, в Германии все-таки эту идею заблокировали. Зеленые очень расстроились. Немецкие зеленые, я подчеркну, и я думаю, что все, кто изучают эту тему так или иначе, или соприкоснутся с ней, со мной согласятся. Немецкие зеленые сегодня это на самом деле коричневые. То есть, это фашисты. Это прям ужасные фашисты. И я считаю, что у них должен быть лозунг, они его не используют, но у них должен быть лозунг, как и у многих других фашистов зеленых: меньше народу, больше кислороду. Вот это четко подходит под все их идеи и программы. Меньше народу, больше кислороду. Все. Израиль за него очень расстроился, говорят, их друг был, пишет Влад. Да, но он говорил, что он будет до конца вообще, до конца стоять плечом к плечу с Израилем вообще в любых вопросах. Ну и видите, надо сказать, что он свое обещание выполнил от и до. Если говорить о том, насколько он был, так скажем, верен своему слову, Линдси Грэм, в этом вопросе, в вопросе защиты израильского правительства, которое сейчас в Израиле есть, он был от и до, прям на 100%. Он старался до последнего и помер, как вы видите. Так, так, так, так. Так, так. Может, сердечко каких-нибудь, ну, так сказать, химикатов не выдержало, пишет Алекс, мол, злоупотреблял он чем-нибудь? Может быть, может быть. Американец и европеец оставляют гораздо больше углеродный след, чем африканец, поэтому им надо начать с себя, пишет В. Это традиционная тема, когда какие-нибудь зеленые говорят, что слишком много людей на планете Земля, можно им предложить как бы начать с себя, но с себя они начинать не собираются, они собираются уменьшать количество людей где-то в других странах и других местах. Это, знаете, присуще и бандеровцам киевским, которые по происхождению русские, вот, прямо с русскими фамилиями и именами, прямо русские совсем, но при этом рассказывают о том, как они будут убивать русских. Мне всегда было странно это слышать от них. В каком смысле? Потому что если они так сильно ненавидят русских, наверное, им стоит начать с себя. Но с себя они никогда не начинают, что как бы подтверждает один непреложный факт, что они, конечно, крайне хитрые, гнусные террористы и маньяки. Извините, а Грэм тоже был нетрадиционный, пишет Игорь. Так говорили многие американские блогеры, многие американские журналисты, которые неплохо знали, как Грэм, так скажем, проводит время. Вот. Да, это так, блокируют все с 2000-х годов, все наши стройки, якобы из-за экологии, пишет Павел. Радикальные экологи за планету без людей, пишет НРМ. Нет, ну вообще-то так оно и есть, если вы, ну, как бы в курсе, то оно так и есть. 8.30 новости.
21: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
22: В Москве 8.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте.
2: Минобороны заявили о нанесении ударов высокоточным оружием по портам Украины. Поражены объекты инфраструктуры в Черноморске Одесской области. Они используются для хранения грузов военного назначения ВСУ и горюче-смазочных материалов, пояснили в ведомстве. Там добавили, что для атак привлекались также ударные беспилотники. В Евросоюзе не определились по формату диалога с Россией. Брюссель не находится на этапе запуска диалога с Москвой. При этом объединение открыто консультациям с Российской Федерацией, рассказал «Известиям» европейский дипломатический источник. Он выразил уверенность в том, что Евросоюз неизбежно примет участие в процессе урегулирования на Украине. Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картазер заявлял, что неспособность наладить диалог с Россией остается одной из ключевых политических проблем ЕС. Центральное командование вооруженных сил США заявило о завершении очередной атаки на Иран. Удары продолжались почти 6 часов. Были поражены в том числе системы ПВО, радары, хранилища ракет и беспилотников Исламской Республики. Американские военные отметили, что привлекались истребители, военно-морские суда и беспилотники. Кроме того, впервые использовались ударные морские дроны. Национальное бюро кредитных историй зафиксировало рост количества выданных розничных кредитов в июне почти на 28%. Показатели сравнивали с аналогичным периодом 2025 года. По итогам прошлого месяца объем предоставленных средств клиентам банков составил 3,5 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе ведомства. Среди регионов наибольшее количество кредитов отмечено в Москве и области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, а также в Тюменской области. Инстанции добавили, что по сравнению с маем показатель июня, напротив, сократился на 7%. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Влажность более 80%. Днем синоптики обещают плюс 22-24, вечером 19-20 градусов. Вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
21: «Говорит Москва». 94,8.
3: Реклама.
22: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент. Строим счастье для людей».
23: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
24: Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное – не останавливайся. Начни реобслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В «Фильтре» все материалы в наличии. Бесплатная замена. Гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
25: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
26: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Право знать. Говорит Москва.
0: Восемь тридцать шесть в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Дональд Трамп рассказал об одном из немногих расхождений со скончавшимся сенатором Грэмом, включенным в России в список террористов и экстремистов. Потому что он был террористом и экстремистом включенных. Цитата. «Я хотел, чтобы война с Украиной закончилась очень быстро. Мне кажется, он, честно говоря, больше хотел, чтобы она продолжалась», сказал Трамп после того, как помер Линдси Грэм. Ну так, на всякий случай. Линдси Грэм, я так вот еще смотрю, вот цитаты. «Русские умирают, это наш

Китая, Северной Кореи, Ирана. Вот оно как. То есть он абсолютно на 1000% был уверен в том, чего не было. Вот. Дальше. Грэм. Мой совет президенту Трампу и госсекретарю Рубио заключается в том, чтобы убедить Владимира Путина, что если война не закончится, мы разрушим российскую экономику, преследуя страны, которые покупают их дешевую нефть и газ. Вот так вот. Так. Ну вот, примерно так вот. Достаточно, я думаю. Зачем наши оправдываются? Ну, ударили по портам, значит, так надо, пишет Олег. В смысле, а кто оправдывается? В чем оправдание? Олег, объясните, пожалуйста. Вот. Думаю, Грэм самый верный из всех лоббистов американского ВПК, пишет Василий. Никто больше не сделал для них, даже Маккейн был против Трампа. Так думал, что Трамп войны будет останавливать, как обещал. Когда понял, что при Трампе США воюют только больше, стал поддерживать. Честно отрабатывал свою зарплату, выплачиваемую ВПК. Ну или тупо акционер, пишет Василий. Я думаю, что и отрабатывал, и зарплата, и акционер, и все вместе взятое. Но что говорят о Грэме сами американцы? Говорят, что многие из тех республиканцев и демократов, которые, ну, так скажем, публично ненавидят Россию, на самом деле ненавидят ее по долгу службы. А вот Линдси Грэм был идейным русофобом. Я, то есть, вот это хочу подчеркнуть, этот момент важен. То есть, не просто заявлять, что ты не любишь Россию, а искренне ненавидеть ее. Я понимаю, что в итоге разница-то небольшая, потому что и те, и другие действуют против нас. Но этот хотел, понимаете, это было его страстное желание нам делать больно. Вот. Как же хорошо, что есть Америка, а то бы пришлось говорить про наши проблемы, а об этом нельзя говорить, у нас же все хорошо, пишет Катя. Искренне сочувствую всем нашим слушателям с Украины, Катя, да, действительно, вам повезло, что есть Америка, иначе пришлось бы говорить о ваших проблемах. Вот. Не слишком ли много внимания Грэму, пишет Юрий Р. Нет, не слишком, Юрий, на самом деле. Вот. Да, земля ему стекловатый, старый генератор сероводорода, пишет СВ. Значит, поменяется ли политика Соединенных Штатов Америки в отношении нас? Не думаю, что она поменяется. Думаю, найдется какой-то новый Линдси Грэм под другим названием, но тем не менее. Вряд ли что-то поменяется. Дальше, по поводу американцев, по поводу Дональда Трампа, который остановил все войны в мире, при этом на самом деле все их начал. Масштабные удары по Ирану производятся, вы это знаете, и, собственно, вот в новостях вы сейчас слышали, как американцы, по сути, отчитываются о том, как у них все здорово получается, но при этом мало говорят о том, какие удары Иран наносит по американским объектам. Цитата, масштабные удары Ирана были направлены на американские базы в Бахрейне, Иордании и Кувейте. Ксир заявил о поражении множества целей, включая стратегическую радиолокационную систему FPS на базе Ахмеда Аль-Джабера в Кувейте, ангары с военными самолетами, топливо, склад, и не один причем, и системы ПВО «Патриот». То есть Иран бьет по базам американским на территории разнообразнейших стран. Более того, вчера видел заявление, осторожно его процитирую, потому что, ну, вдруг это какой-то вброс, но все-таки, по-моему, это было официальное заявление от КСИР, что, мол, всякие разные страны арабские, они слишком сильно включились в агрессию против Ирана, и им стоит очень быстро этим перестать заниматься, потому что если они не перестанут этим заниматься в какие-то оперативные сроки, то их ждет очень плохой исход. То есть Иран намекает всем соседним странам, которые пытаются защищать американские объекты, что этим заниматься не стоит. Вот. Так. По делам, гаду, пишет Ха. Так, Олег, по поводу оправдывается кто-то или не оправдывается, пожалуйста, напишите, что вы имеете в виду, потому что я так и не понял пока. Вот я бы хотел. У Грэма был очень хороший политический тур, за 3 дня встретился с Зеленским, потом сразу с Бандерой, пишет Андрей. Если Иран начнет наносить удары по американской нефтянке на территории США, это может ускорить мирный процесс, пишет В. Вы знаете, я думаю, что да. В том смысле, что американцы же сейчас, конкретно Дональд Трамп и Марко Рубио, и стоявший за ними Линдси Грэм, который почил, они считали, что удары по нашей нефтянке приведут нас к тому, что мы склоним свою голову и перестанем сопротивление свое оказывать западному миру, и западный мир нас сломает, поработит и все в таком.

0: духе. Сами они сидят за прекрасными океанами, далеко, например, от Ирана, проявляя прямую военную агрессию по отношению к Ирану. Иран, конечно, отвечает по военным объектам США, находящимся в регионе и в близлежащих с Ираном странах, но не может ответить по Соединенным Штатам Америки. Итак, нынешняя американская администрация убеждена, что если они бьют по нашей нефтянке и организуют все эти вещи на территории нашей страны, это ослабляет наши возможности и, в общем, дарует возможности американцам и всему Западу нас принуждать на своих условиях, в кавычках, к миру. На самом деле не к миру, а к капитуляции. Вы говорите следующее. А вот если бы иранцы могли дотянуться до нефтянки американской, принуждало бы ли это американцев к миру? Знаете, объективно говоря, я с вами, скорее всего, соглашусь. Это бы сильно поменяло картину, и американцам стоило бы как-то по-новому взглянуть на то, что происходит. Другое дело, что, скорее всего, американцы при подобных ударах применят ядерное оружие по Ирану, я так предполагаю, и не будут особо церемониться с Ираном, но тем не менее, гипотетически представить себе ситуацию, при которой Иран мог бы наносить удары по нефтянке американской, мы можем. Что сейчас, ну, так скажем, мешает такому развитию событий? В первую очередь, насколько я понимаю, ну, политические вещи мы откладываем в сторону, этому мешает недостаточная дальнобойность систем вооружений, которые находятся в руках Ирана. Иран действительно создал ракеты современные, которые могут поражать объекты на расстоянии нескольких тысяч километров, но этого все равно недостаточно для того, чтобы дотянуться до Соединенных Штатов Америки. Это раз. У Ирана есть прекрасные, действительно, качественные беспилотники, позволяющие прорывать систему ПВО американскую, которая находится на территории Ближнего Востока, но при этом нет беспилотников, которые могли бы долететь до Соединенных Штатов Америки и поразить там военные объекты или объекты двойного назначения. Но мы видим, что конфликт продолжается, мы видим, что Иран не капитулирует, мы видим, что Иран, несмотря на все давление, которое на него оказывается, производит болезненные удары в ответ по объектам Соединенных Штатов Америки, и можем с вами предположить, что Иран в какой-то момент может попробовать изменить стратегию нанесения ударов и попробовать каким-то образом дотянуться до Соединенных Штатов Америки. Каким образом? Здесь сложно сказать, потому что, конечно, был флот у Ирана, и гипотетически этот флот мог бы, допустим, где-то поближе встать к Америке и по Соединенным Штатам, по военным объектам Соединенных Штатов нанести удары, но американцы действительно разнесли иранский флот, о чем, собственно, было доложено Дональдом Трампом, не единожды в средствах массовой информации. Давайте так, Дональд Трамп много врет, но конкретно в этом случае, скорее всего, он не врет, да? И я думаю, что они уничтожали, в том числе, иранский флот с прицелом на то, чтобы иранский флот не имел возможности быть чуть ближе к Соединенным Штатам Америки и, например, с этих кораблей запускать беспилотники по территории Соединенных Штатов Америки. Но гипотетически, опять же, у Ирана, может быть, есть какой-то другой флот, то есть не флот вовсе, не военный. И, наверное, с них тоже можно, с этих каких-то танкеров или чего-то еще, попробовать запускать беспилотники, гипотетически. Но все это довольно, насколько я понимаю, сложно, путано и вряд ли реализуемо. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Пока Иран себя ведет, во всяком случае, в медиа более чем уверенно и говорит американцам, что бы американцы ни делали, как бы они ни били по Ирану, изменить ситуацию с контролем Ормузского пролива у американцев не получится. Подводные лодки иранские тоже уничтожили, пишет Станислав. По поводу подводных лодок иранских имел разговор с военными экспертами. Мнения разошлись, но одно из мнений, которому я, честно говоря, доверяю больше, чем другим, заключалось в том, что у Ирана не такие подводные лодки, какие, например, у нас или какие, например, у американцев, и теми возможностями они просто не обладают. Иранские подводные лодки – это не то, что можно рассматривать как действительно такой фактор возможного давления на Соединенные Штаты Америки. То есть это не те технологии, которые позволят к американцам поближе подойти и, например, какие-то болезненные удары по военным объектам американским нанести. Я думаю, что американцы за этим пристально следят и за подводными лодками, которые, возможно, где-то там остались в Иране, и за флотом иранским. В любом случае, предполагаю, что идея, которую я только что высказал о том, что иранский флот был выбит практически сразу, да, она заключается в том, чтобы Иран не имел возможности сократить расстояние до Соединенных Штатов Америки именно по воде, таким образом достичь ситуации, при которой можно беспилотниками поражать территорию Соединенных Штатов Америки, конкретно военные объекты. Так, ну, постоянно вот Олег объясняет, что он имеет в виду, оправдывается или не оправдывается, но постоянно Минобороны говорит, что мы ударили туда-то по причине и так далее. Зачем? Ну, ударили и ударили, пишет Олег. Я предполагаю, что эти объяснения необходимы нашим партнерам разнообразным в виде Китая и прочих, чтобы было понятно, что мы осуществляем защиту наших людей, которые в том числе находятся на территории Украины, чтобы понять, что мы в этом военном конфликте не агрессоры, чтобы Запад не пытался рассказывать об этом. И мы демонстрируем, что мы наказываем военную машину западную, которая сегодня воюет руками так называемых украинцев, за то, что она не, ну, не собирается и демонстрирует нежелание или не демонстрирует желание садиться за стол переговоров и принять те условия, которые мы выдвинули для того, чтобы в регионе и дальше даже в мире установился мир и порядок. Так, США ни перед кем не оправдываются, пишет В. США ни перед кем не... Ну, во-первых, перед Израилем США оправдываются, давайте начнем с этого. Насчет ни перед кем я бы так не сказал, еще как оправдываются. США вынуждены оправдываться перед, ну, я имею в виду управление, да, американское, перед собственным населением. США... Какой бы вид грозный они ни делали, так или иначе вынуждены в некотором смысле оправдываться перед жалкими совершенно европейцами, такое тоже бывает, и много что еще интересного бывает. И не, нельзя сказать, что у американцев был уж такой бравый вид, когда Дональд Трамп, например, в Китай летал, как-то на основании того, чтобы подавить на Китай, диалог не строился. Попытки американцы всегда осуществляют, но пока эти попытки выглядят жалко, насколько я понимаю. Поэтому американцы действуют, исходя из ситуации, и пытаются, исходя из тех реалий, которые есть, достичь максимального эффекта. Цель, понятная, доминирование на всей планете, то есть сохранение статуса гегемона, который, как мы видим, постепенно они теряют. Да, конечно, теряя этот статус, они, многие государства пытаются вообще уничтожить и бьют по не только военным объектам, а бьют по объектам вполне себе гражданским, то есть заставляют народы многих стран страдать. Вот. Цель тоже ясная, зачем заставлять народы многих стран страдать, например, народ нашей страны, зачем они заставляют страдать, они считают, что таким образом они могут достичь ситуации, при которой народное негодование и перерастет в волнение, в социальный бунт и разрушение страны изнутри. Собственно, вот в Иране, когда они начинали военную кампанию, у них расчет был на те толпы, которые там ходили и выступали против нынешней иранской власти, и они считали, что этих толп достаточно для того, чтобы произвести действия по смене правительства и смене вообще всего того направления, в котором движется и двигался Иран. Но, судя по тому, как Иран сегодня обороняется, и судя по тому, как Иран ощетинился, если так можно выразиться, в отношении Соединенных Штатов Америки, этих целей достичь не удалось. Ставка на внутреннюю, в кавычках, оппозицию, а на самом деле вооруженные американцами террористические группы, не оправдала себя. Все просто, все быстро закончится, когда И получит спецсредства. Мне кажется, сын сейчас больше готов к этому, чем был отец, кто бы мог помочь. И я сейчас не про нас. Понятно, только поменьше сокращайте. Значит, И это, видимо, Иран, да? Если у Ирана будут спецсредства, все быстро закончится. Смотрите, какая интересная история. У Ирана есть две программы, я об этом говорил, все это знают. Но вот еще раз это упомянем, вспомним. У Ирана есть две основные программы, против которых американцы выступают активнейшим образом, бомбя Иран. Это ядерная программа, о которой вы говорите, и еще ракетная программа. Только сочетание успеха в двух этих программах позволит Ирану достичь того результата, о котором вы говорите. Иметь ядерное оружие, но не иметь средств доставки до непосредственного агрессора в виде Соединенных Штатов Америки, не значит заставить Соединенные Штаты Америки понять, что окно Авертона или какое-то окно возможностей, а окно возможностей закрылось, и придется договариваться с Ираном. Иметь ракеты, но не иметь ядерного оснащения этих ракет, я имею в виду ракеты, которые достают до Соединенных Штатов Америки, это тоже не значит заставить американцев изменить свою позицию относительно Ирана. Только сочетание этих двух факторов по-настоящему заставит Америку сесть за стол переговоров, как я предполагаю. Поэтому Америка, в виде администрации американской, Соединенных Штатов Америки вообще в целом, да, они как раз-таки и работают над тем, чтобы у Ирана не было ракетной программы, позволяющей поражать территорию Соединенных Штатов Америки, и у Ирана не было ядерного оружия, позволяющих поражать территорию Соединенных Штатов Америки. Они считают ту ситуацию, которая сложилась в Иране, окном возможностей, которое может закрыться, если как раз появятся вот эти две составляющие у Ирана. Пока сказать о том, появятся они у Ирана или нет, сложно, но что можно конкретно сказать об Иране? Иран действительно сам имеет технические возможности и научный потенциал для того, чтобы создать и одно, и другое, и все вместе взятое. И, собственно, по этому техническому, по этим возможностям, по этому потенциалу американцы и наносили свои самые первые удары. Вы помните, что американцы не только наносили удары по объектам, они также занимались убийством ученых иранских, которые занимались ядерной программой и которые занимались ракетной программой. То есть американцы действуют максимально жестко для того, чтобы не допустить ситуации, при которой с Ираном придется разговаривать. Почему именно Иран выбран американцами в качестве цели прямых ударов? Почему, например, не мы или не Китай? Все очень просто. У нас есть средства доставки, у нас есть, то самое ядерное оружие и средства доставки. У Китая тоже есть. У Северной Кореи, подчеркиваю, есть оружие, способное достать до Соединенных Штатов Америки, при этом оно вполне себе ядерное. А вот конкретно у Ирана нет. Поэтому Иран сочли самый слабый из стран, и решили, так скажем, через Иран решить, простите за тавтологию, через Иран решили действовать. Сначала, конечно, они полагали, что они будут действовать через нас, но ситуация развернулась таким образом, что у них не получилось нас в короткие сроки сломать. И, соответственно, они перешли к ситуации, при которой они пытаются нас постепенно задушить, а вот с Ираном они решили действовать оперативно. Пока ситуация выглядит таким образом, что оперативно не получилось с Ираном. Как вам такой сценарий? Собирается ООН и признает Ормузский пролив важной планетарной инфраструктурой, нужной для экономики человечества, и так как Иран блокирует его работу, вредя общему благу, выдает резолюцию, что граница между Ираном и проливом должна содержать нейтральную буферную зону, пишет Алексей Фрей. Ситуация интересная, идея понятная. Эта идея невозможна при одной простой вещи. Надо понимать, что такое Совет Безопасности ООН, надо понимать, какие страны в Совет Безопасности ООН входят как страны с правом вето, в том числе, например, мы и Китай, это решение не пройдет. Единственное решение, которое пройдет, американцам надо перестать проявлять военную агрессию в отношении Ирана и согласиться на те условия, которые теперь поставил им Иран в регионе. Американцы это понимают, поэтому через ООН они там, может быть, что-то и пытаются делать, но мы об этом особо и не слышим, насколько я понимаю, или нас это мало интересует. Американцы хотят решить вопрос по-другому, на земле. Вопрос только в том, что некоторые считают, что без операции конкретно именно на земле, то есть с пехотой и со всеми делами, решить те задачи, которые американцы перед собой поставили, они не могут. Ну или применение спецсредств, то есть ядерная бомбардировка Ирана, полное уничтожение, геноцид и все в таком духе. Так, Совет Безопасности ООН давно прогнил, пишет Конь Огонь. Вы, когда говорите, что Совет Безопасности ООН прогнил, не учитывайте того факта, что мы сами состоим в Совете Безопасности ООН и представляем там здоровые силы. Другое дело, что в Совете Безопасности ООН есть объединение стран, и это западное объединение стран, которое использует Совет Безопасности ООН не для того, чтобы... Страны соблюдали договоренности, не для того, чтобы страны соблюдали международные законы, а для того, чтобы проводить свои интересы через эту организацию. К сожалению, если мы говорим о том, что Совет Безопасности ООН прогнил, а многие об этом говорят, в первую очередь надо понимать, что имеется в виду. А имеется в виду именно то, что Запад и не пытается сделать так, чтобы это был стол переговоров. Они это используют как инструмент для достижения собственных целей, Совет Безопасности ООН. Именно поэтому, в том числе, нам ни в коем случае нельзя выходить из ООН, и ни в коем случае нельзя отказываться от своего статуса и возможности ветировать многие те вещи, которые пытается продвинуть Запад. Если бы у нас не было такой возможности, нас не было бы в Совете Безопасности, допустим, ООН, то... Все было бы гораздо хуже. То есть мы блокируем многие те антигуманные, ужасные, совершенно бесчеловечные инициативы, которые выдвигает Запад. И Китай это тоже делает. Поэтому прогнил, не прогнил, к сожалению, придется с этими гнилыми странами, с гнилыми их представителями, гнилыми с политической точки зрения, естественно, да, я не пытаюсь переложить это на народы оценку, я имею в виду вот конкретно политиков этих стран, дипломатов в кавычках этих стран, придется с ними вот, так сказать, разговаривать, потому что есть определенные инструменты, которые позволяют нам блокировать их идеи и решения. А идеи и решения у них всегда очень доступные, простые, да, доступные широкому, к широкому пониманию. В чем они заключаются? Всех убить, кто с ними не согласен, и править миром. Ну, вот примерно так. Если уж совсем грубо, если уж совсем в лоб. И сделать это под разными предлогами. Там, демократия, свобода, любовь и что-то такое. Вот. Так, от авианосцев Иран не может добраться, они же рядом там, пишет Игорь П. Ну, вы же понимаете, что авианосцы — это штука такая хитрая, она оснащена многими разными интересными системами защиты, плюс авианосец он не один на воде, там авианосные группы. Для того, чтобы поразить авианосец, надо... очень сильно постараться. Это защищенные объекты на воде, это важно. Важно понимать и то, что авианосцы, они, насколько я понимаю, впритык-то не подходят к Ирану. То есть они стоят на том расстоянии, которое позволяет им обезопасить себя от излишних ударов со стороны Ирана, там, беспилотниками и всем остальным. Иранцы, конечно, пытаются их достать, но американцы знают дальнобойность тех или иных видов вооружений, которые есть у Ирана. И свои авианосные группы защищают в том числе и при помощи расстояния, с которого они удары наносить могут, а вот Иран уже наносить не может. Например, те же самые авианосцы, они могут стоять на расстоянии в 1000 километров, при этом наносить удары, используя самолеты. То есть вылетают те самые самолеты с ракетами, хочешь с бомбами можно, летят в сторону Ирана, наносят удары с определенного расстояния. Системы ПВО Ирана не так хороши, как бы Ирану этого бы хотелось. Американцы об этом знают, в определенный момент даже Тегеран с самолетов прям бомбили, пролетая над Тегераном, вы это помните прекрасно. Поэтому американцы, конечно же, защищают свои корабли, защищают свои авианосцы. Не надо думать, что они идиоты, которые впритык подплыли и ждут, когда по ним ударят каким-нибудь беспилотником или бэком или еще чем-то. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9:01. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Губернатор Подмосковья сообщил о гибели 3 человек при падении БПЛА в Истре. Были ранены также 3 жителя поселка Пионерский. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, написал Андрей Воробьев в своем канале на платформе «Макс». Он добавил, что в 5 частных домах начался пожар после попадания в них частей дронов. Глава региона также заявил о 2 пострадавших в результате атаки беспилотников на многоквартирный дом в Солнечногорске. Повреждены стена и остекление здания. Харьковской области с братской могилы ветеранов Великой Отечественной войны похитили танк Т-70. Инцидент произошел в селе Оскол во время комендантского часа. Данные опубликовали украинские издания со ссылкой на главу военной администрации Геннадия Загоруйко. Местные жители уточнили, что во время вывоза памятника были уничтожены не менее 12 надгробий. На место были вызваны представители сельского совета и двое полицейских, которые составили протокол. Открыто уголовное производство. СИР заявил об ударах по военным центрам США в Бахрейне, Иордании и Кувейте. Атаки проведены в ответ на агрессию Соединенных Штатов, говорится в заявлении Корпуса стражи Исламской революции. Там добавили, что на кувейтской территории были уничтожены две пусковые установки ракет «Хаймарс» с хранилищами боеприпасов. Кроме того, были удары по двум американским базам, при которых ликвидированы ЗРК «Патриот» и радиолокационную систему. В Бахрейне были поражены ремонтные базы для вертолетов, ангары для самолетов и командный центр управления БПЛА. На иорданской территории сожжены резервуары с топливом и хранилища боеприпасов американской авиабазы. КАМАЗ заявил о приостановке выпуска грузовиков из-за корпоративного отпуска. Он продлится 14 дней до 26 июля. Ранее автопроизводитель сообщал о планах отправить сотрудников в летний отпуск на 3 недели, но затем продолжительность отдыха решили сократить. В связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск составит традиционные 2 недели, подтвердил глава предприятия Сергей Кагогин в интервью корпоративной газете. По его словам, рост заказов дает руководству КАМАЗа повод для осторожного оптимизма по динамике продаж во второй половине 2026 года. В завершение выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 30 копеек, доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями, ветер северный более 3 метров в секунду, давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 22-24, вечером 19-20 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «Милин».
7: Я его что?
6: Тоже мне «Милин».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов 6 минут, понедельник, июль, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 2 балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 17.

0: Послу Украины в США Стефанишиной грозит уголовное дело из-за покупки квартиры ниже рынка, сообщила Financial Times. Ну, это смешно, конечно. Покупка квартиры ниже рынка. Да-да, это единственное правонарушение, которое есть у Стефанишиной. Ну, конечно. Перешла дорогу не в том месте. Предотвращена масштабная атака Киева с помощью FPV-дронов на российские аэродромы в Амурской и Челябинской областях. ФСБ, спецслужбы Украины с помощью беспилотников и аэростатов забросили в Брянской области FPV-дроны, имевшие устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевые модули управления, произведенные в Британии, США, Канаде и Швеции. Задержаны исполнители сорванных попыток атак, также их пособники. Угу, аэростаты, значит, понятно. Гендиректор концерна Volkswagen Оливер Блюме пытается избежать закрытия завода в Германии для сокращения расходов, заявил он в интервью изданию Bild. Блюме добавил, что на производимую концерном продукцию существует большой спрос. Ну, конечно. При этом даже такие условия не позволяют получать достаточное количество прибыли. Ну, значит, не существует этого спроса. По его словам, вместо закрытия завода Volkswagen стоит найти более разумные решения. Ну, конечно, беспилотники производить. Мы знаем эти более разумные решения. Немецкие страны ЕС не смогли достичь согласия по 21-му пакету санкций к встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, заявила Каллас. Она добавила, что ЕС намерен включить в черный список 250 человек в режиме промежуточных санкций. Насколько хорошо организована защита НПЗ от дронов на территории США? Может ли Иран реализовать операцию с запуском дронов из ФУР, пишет Алекс Поляков. Ну, смотрите, Алекс. Насчет защищенности объектов на территории США. На территории США, насколько я понимаю, объекты защищены никак. Ну, то есть, в сравнении с тем, как мы защищаем свои объекты, на территории США они защищены никак. Почему? А потому что, а кто грозит Соединенным Штатам Америки? Ну, вот кто им реально угрожает? Кто с ними, правда, воюет? Не с кем они воюют, куда они войну принесли, а кто принес войну в их дом? Никто. Нет таких стран, нет таких народов, просто не существует. Теперь по поводу того фуры и все остальное. Вот откровенно говоря, Алекс, вы видите, да, и на аэростатах забрасывают к нам враги наши, там, какие-то беспилотники и детали, и все остальное. Вот была история с беспилотниками, которыми атаковали, ну, Сибирь нашу, давайте так скажем, буду общо говорить, да. И были также фотографии, которые говорили о том, что, ну, данные, о том, говорящие о том, что на территории Казахстана были зафиксированы, например, эти беспилотники, которые там упали. В Казахстане сказали, что с их территории ничего не запускалось, допустим. Ну, во-первых, это не значит, что они не могли идти по территории Казахстана, а Казахстан не заметил, это первое. Второе, я могу лишь предположить. Одно предположение сделать здесь в эфире. Со всем уважением к властям Казахстана и спецслужбам Казахстана. Казахстан большая страна с не таким большим населением и огромными пространствами. Степи. Казахские степи. Я с ними знаком, с этими казахскими степями, потому что я там примерно в этих краях вырос. Да? Предположить, что вот эти вот... поделки из кружка авиамоделизма, а судя по тому, что мы видим, это примерно так и выглядит, и самое главное в этих всех беспилотниках на самом деле это навигация и машинное зрение, а не сам вот этот вот планер, да, который мы видим, из чего делается, из известной субстанции и палок, в принципе. Самое главное это то, как эта машина может, так сказать, направляться и кем. То есть связь, навигация и машинное зрение. Когда связь и навигация пропадают, они, эти беспилотники, сами видят объекты, в которые им следует нанести удар. Вот представить себе, что это нельзя собрать в кустарных условиях на территории любой страны, где каждый квадратный сантиметр не контролируется, допустим. Ну, то есть, если контролируется каждый квадратный сантиметр, ну, ладно, метр, хорошо. Если не контролируется прям каждый метр, то в любом случае есть эти лакуны. И вот где-нибудь там это все собрать, ну, мне кажется, что это возможно. Но в чем, собственно говоря, отличие? Если мы представим себе ситуацию, при которой украинские диверсанты, находясь на территории, допустим, Казахстана, собирают там где-нибудь в подвалах дроны из комплектующих, которые они получают и от американцев, и от Китая, ну, просто покупают в Китае там двигатели, еще что-то. Как будто бы, допустим, они изображают, что они граждане Казахстана или что-то в таком духе, и что-то им нужно там для агропромышленного комплекса. Ну, многие разные хитрости есть. Представим себе ситуацию, при которой иранцы могли бы осуществить нечто подобное. Где и как? В Венесуэле? Нет. На Кубе? Нет. В Мексике? Сомнительно. Хотя Мексика, конечно, такое местечко, довольно свободное, насколько я понимаю, и по пространствам, и по возможностям. Но тебе же как-то комплектующие надо доставить. То есть как доставляются комплектующие в страны СНГ? Но они по земле в основном и доставляются. Есть, конечно, еще и по воде. Насколько я понимаю, там порт тот или иной может использоваться украинский для того, чтобы им что-нибудь привезти. Под зерном, еще под чем-то, ну, вы знаете. Привозят комплектующие, ракеты, все, что хочешь. Здесь, ну, например, в Мексику из Ирана, что, ну, я просто представляю эту ситуацию, идут какие-то танкеры или зерновозы. Ну, нонсенс, такое я не слышал. Может, оно такое и есть, но я так, о таком не слышал. Насколько я понимаю, всю иранскую, весь иранский флот, в том числе мирный флот, американцы не допускают в свою акваторию. То есть где-нибудь там спрятать в нефти и во всем остальном комплектующие для беспилотников, для того, чтобы их доставить, что-то знает куда, на Кубу, в Венесуэлу, в Мексику, куда хочешь, просто не представляется возможным. То есть нельзя взять и доставить танкер с чем угодно. Даже если это абсолютно обрисовать как мирную инициативу, какая-нибудь сделка, там, зерновая, нефтяная, какое угодно, ее просто нет, и все. Соответственно, а как на территории, например, той же самой Мексики могут появиться комплектующие? Откуда? Из Америки? Сомнительно. На барже, пишет XMR. Ну, вы как себе представляете? Вот идет баржа по воде, ее видят американцы. Американцы ее топят просто, и все. На этом разговор закрыт. В самом деле, если задуматься, что такое океаны, вот прекрасные голубые океаны, о которых говорил Дональд Трамп, это действительно потрясающая система защиты Соединенных Штатов Америки от любых внешних угроз. Я понимаю, что эти внешние угрозы создаются самими американцами, то есть если бы они не лезли в другие страны, не убивали бы там людей ни в чем не повинных, ничего бы и не было, но... В любом случае, они потому и лезут, что они знают, что у них есть эти прекрасные океаны. И да, действительно, эти океаны – это великолепная вещь. Водная гладь, да, большие пространства, возможность видеть все, что по этой водной глади передвигается, возможность это контролировать, возможность это уничтожать, возможность это, если не уничтожать, то останавливать и отбирать. Идеальная система. Как? Вот смотрите, вот вы говорите, иранцы могли бы где-нибудь рядом с Соединенными Штатами или на территории Соединенных Штатов что-то собрать и там, допустим, по военным объектам американским ударить. Как? Как доставить комплектующие на территорию хотя бы даже Южной Америки? Панамский канал американцы контролируют, прибрежные страны американцы контролируют. Океаны — это просто, ну, зеркало огромное, по которому что-то передвигается, если это видно. Подводные лодки — у Ирана нет таких подводных лодок, которые могут идти до Соединенных Штатов Америки. И гипотетически, даже если бы они были, американцы и этот момент отслеживают. То есть они контролируют воздух, они контролируют воду, они контролируют землю. Под водой они еще контролируют. Гипотетически, видя, как у американцев плохо получалось с аэростатом бороться, вот мы видим, враги наши сейчас на аэростатах забрасывают комплектующие для беспилотников на территорию нашей страны. Гипотетически, Иран мог бы аэростатами доставить нужные системы куда-нибудь в близлежащие страны, там какие-то ячейки и группы могли бы это диверсионные собрать и оттуда нанести удары. Но это настолько мощнейшая супероперация, что даже себе представить сложно. Ну, я вот представил, на этом, наверное, это все и закончится. Кроме моей фантазии богатой, вряд ли кто-то возьмется, да, вот за реализацию этой фантазии. Или спящие бэки, их сбрасывают с торговых судов, они притопляются, через трое суток всплывают, запускают БПЛА и сами идут на цели, пишет дело техники. Все понятно, спящие бэки, торговые суда, но торговые суда должны подойти, все равно близко, чтобы что-то сбросить. А торговые суда, иранские, например, они не могут никуда подойти. Та нефть, которую мы привозили на Кубу, мы привезли акт гуманитарной помощи, который мы осуществили для того, чтобы помочь кубинскому народу просто не умереть с голоду. Американцы этот момент контролировали. То есть не то, что мы прорвали их, насколько я понимаю. Американцы сами сказали, что мы знали, да, хорошо, пускай так, все. Просто американцы знают, что когда мы везем нефть, мы везем нефть. Когда мы везем зерно, мы везем зерно, да? Но когда американцы или их приспешники везут нефть и зерно, они не везут ни нефть, ни зерно, они везут оружие, да? Как это они делали при зерновой инициативе, Украину набивали оружием. Мы это прекрасно все знаем. А вот человек предложил болтануть НПЗ на территории США. А дальше что? Они самоубийцы, что ли, иранцы? Они же не радикальные террористы. Бэки дальше, и что? Иран в труху? Пишет АК. Ну, Иран так и так, как вы видите, американцы решили превратить в труху, если только Иран не примет их условия. Соответственно, Ирану, мягко говоря, терять нечего. Террористические атаки, конечно же, Иран мог бы осуществлять. Гипотетически. Но Иран, обратите внимание, не осуществляет террористических атак в отношении Соединенных Штатов Америки. Вы в целом, наверное, если будете пытаться копаться в деятельности Ирана и пытаться находить там именно террористическое основание в их деятельности, во всяком случае, в современной истории Ирана у вас слабо это получится. То есть все, что вы услышите, это Дональд Трамп, который будет рассказывать, что он цель номер один для иранцев. Иранцы не осуществляют террористической деятельности на территории Соединенных Штатов Америки. И, судя по всему, даже не пытаются. Почему? Ответ, потому что иранцы не террористы. Угу. Почему же их американцы называют террористами? Ну а почему жители ДНР и ЛНР американцы называли террористами? И продолжают называть. Хотя ни одного террористического акта жители ДНР и ЛНР не произвели. Ни одного. Ничего в Киеве не взорвали, никаких людей мирных не захватили, ничего не было. Но, тем не менее, я напомню, как сначала называлась та операция военная, по сути, по геноциду населения Донбасса, которую производил Киев. Она называлась АТО, антитеррористическая операция, а террористов там не было. И не появилось за все эти годы. Вот уж сколько? 12 лет, а террористов как не было, так и нет. И террористической деятельности со стороны русских как не было, так и нет. И иранцы не осуществляют террористической деятельности. Обратите внимание. То есть они не захватывают самолеты, не врезаются в здания, ничего такого не происходит. Не потому что они не могут, а потому что они не собираются этого делать, потому что они не хотят подтверждать статус, которого ярлык, я бы даже сказал, не статус, а ярлык, который им навесили американцы. Фактически мы видим сейчас, что американцы осуществляют террористическую деятельность, а иранцы нет. Почему я говорю, что американцы осуществляют террористическую деятельность? Убийство иранских ученых – это террористическая деятельность. То есть, когда мы говорим о бомбардировках Ирана, избирательных и неизбирательных, здесь американцы могут вилять и говорить, что да нет, они избирательные, там какие-то ошибки, у всех бывают ошибки, но мы не целимся в мирное население и все такое. Допустим, убийство ученых – это что? Это, подчеркиваю, террористическая деятельность. Абсолютно направленная. То есть убийства эти были осуществлены напрямую. Не то, что какой-то ученый внезапно оказался под завалами какого-то центра, по которому они отбомбились. Нет, специально искали и убивали. Это террористическая деятельность. Как она есть, без всяких шуток. Могут ли иранцы гипотетически дотянуться до американских ученых, которые занимаются разными вещами? И боевым ИИ на территории Соединенных Штатов Америки, и ядерной программой, которая продолжает развиваться у американцев, и ракетными программами, которые продолжают развиваться у американцев. Ну, гипотетически могут, почему нет? Неужели не найдется ни одного или там нескольких агентов, которые не только за деньги, а может быть даже по идеологическим причинам поднимут оружие против Соединенных Штатов Америки, находясь на территории Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что таких людей найдется великая масса. И я думаю, что американцы это прекрасно понимают. Каждый день одно и то же. Зачем об этом говорить вообще, пишет Лимузин. Ну не говорите, Лимузин, я же вас не заставляю. А Мадуро они называют наркобароном, пишет Илья. Да, но при этом поставки наркотиков из Колумбии возросли, насколько нам известно, после того, как Мадуро был захвачен. То есть, ситуация следующая. Главным наркоторговцем американцы объявили Мадуро, захватили его. И по логике, когда ты выбиваешь главного наркоторговца из дела, вроде бы это дело должно пойти на убыль. А оно пошло на прибыль. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что Мадуро не был тем человеком, который играл ключевую роль в наркотрафике. Даже если гипотетически предположить, что американцы в какой-то мере что-то знали о Мадуро, чего не знаем мы, и Мадуро действительно имел отношение какое-то к наркотикам, которые поставлялись на территорию Соединенных Штатов Америки, в любом случае главной роли он там не играл. Из этого мы делаем простой вывод. Соединенные Штаты Америки убрали Мадуро не для того, чтобы побороться с каким-то наркотрафиком, который осуществляется на территории Соединенных Штатов Америки. Более того, мы из разного рода документальных фильмов, свидетельств очевидцев и даже из художественных фильмов знаем, что контроль наркотрафика в Соединенных Штатах Америки осуществляется силовыми структурами Соединенных Штатов Америки, коррумпированными. Которые на этом зарабатывают как себе в карман, так и для того, чтобы проворачивать темные дела. Темные дела – это разнообразные операции террористического характера, подчеркну, на территории других стран, которые в любом случае все равно нуждаются в финансировании. Но финансировать напрямую из бюджета эти террористические операции американцы не могут, потому что таким образом они становятся террористическим государством официально, а им это не нужно. Поэтому существуют бюджеты у силовых структур, и разведструктуры американских, которые позволяют им осуществлять эти операции, при этом не касаясь как бы денег американских налогоплательщиков. Ну, а на самом деле получается, что это деньги с наркотиков, которые они же и контролируют. Еще один факт, подтверждающий то, что американцы контролируют наркотрафик не только в близлежащих странах к себе, но и в других регионах, или контролировали его, это история с Афганистаном. Американцы зашли в Афганистан, и трафик героина вырос в 10 раз. После того, как американцы зашли в Афганистан. Американцы вышли из Афганистана, и трафик героина сократился в 10 раз из Афганистана. Учитывая тот факт, что в Афганистане власть, которую американцы называют террористами. То есть интересный какой момент. При американцах замечательных, добрых, прекрасных наркотрафик в 10 раз вырос, а при террористах в 10 раз уменьшился. Вопрос. Не пытаясь обелить тех, кто управляет Афганистаном. Американцы террористы или нет? Ответ – да. Так у нас тоже это контролируется силовыми структурами, Vices Flash говорит. Vices, для понимания. Некоторые лаборатории, которые были вскрыты в Подмосковье, вы будете удивлены, контролировались украинцами. Были случаи, вы можете это спокойно найти в интернете, они контролировались украинцами. Программы разнообразные. Западные по уничтожению нашего населения через наркотики, алкоголизацию и вообще все остальное, они, в общем-то, широко известны. Я не исключаю, что среди наших силовых структур есть коррумпированные люди, которые на этом тоже зарабатывают деньги. Но если посмотреть как стратегию государственную, то такая государственная стратегия есть у американцев, а у нас такой государственной стратегии нет. Если кто-то из силовых структур это контролирует, эти люди, естественно, должны быть пойманы и наказаны. Да в интернете вам что угодно напишут, пишет Лимузин. Спасибо большое, Лимузин, как будто бы если вы что-то говорите, это истина в последней инстанции, а интернет вот там вот что угодно напишут. Вы нам что угодно скажете, а в интернете нам что угодно, кто угодно напишет, например, вы. Или вы в интернете не пишете. В 19 веке англичане сильно ослабили Китай посредством наркоторговли, пишет В. Ну да, опийные войны известные, собственно, ничего не поменялось с тех пор. Все прекрасно знают, что есть множество способов ослабления государства, народа, населяющего это государство. И один из этих способов – это одурманивание этого народа посредством вот разной химии, которая поставляется на территорию этой страны. Все, примерно так. Я могу обосновать, пишет Лимузин. Да, в интернете все так пишут, что они могут обосновать. И даже обосновывают в комментариях, это можно погрязнуть в них, Лимузин. В Штатах в 96-98 годах был кокаиновый скандал, а также первое и последнее настоящее BLM. Журналист Гэри Уэбб, пишет Юлия Васильева, раскрыл причастность ЦРУ времен Рейгана к транспортировке и продаже кокаина для финансирования Контрас в Никарагуа. Да, даже фильмы по этому поводу есть, если честно. А распространялись наркотики большей частью в штате Калифорния чернокожему населению, из-за чего оно практически выкашивалось. В связи со скандалом Джону Керри пришлось публично отчитываться перед разъяренным чернокожим населением, а скандал угас сам собой, потому что Моника Левински нашла то самое платье, и вся страна переключилась. Схема с созданием и финансированием за счет наркотрафика террористов отработана. Более того, Юлия, подчеркнем, что схема с переключением внимания людей с существенных вопросов на несущественные тоже отработана на 100%. Нет никаких сомнений. В связи с этим все эти современные всполохи в кавычках квази-революции в Соединенных Штатах Америки, да, когда то BLM выходит, то еще кто-нибудь выходит. Все это для одурачивания масс и для создания некого ощущения борьбы и свободомыслия на территории Соединенных Штатов Америки. Основная опасность, которая возникла перед Соединенными Штатами Америки, если я не ошибаюсь, это был 2011 год, когда произошли так называемые акции «Occupy Wall Street». Когда вдруг люди стали думать о действительно основообразующих вещах, о фундаментальных вещах. Где деньги? В чьих руках деньги и откуда эти деньги берутся. Как только этим вопросом американское население решило интересоваться, это американское население очень быстро было наказано, и эта часть населения загнали в стойло, на этом вопрос был закрыт. Дальше всякая чепуха по типу должны ли быть гендерно-нейтральные туалеты, сколько у нас гендеров там в мире, и всяческие виды борьбы, которые на самом деле не борьба никакая, а атомизация населения с целью не допущение реальной борьбы народа за существенные вещи. Запускайте новости про НЛО или Эпштейна, пишет Миша Николаев. Правильно, про НЛО и Эпштейна. А опять американцы на выходных публиковали какие-то картинки с НЛО. Я в очередной раз посмеялся, посмотрев все эти картинки и видео про НЛО. Все-таки старая добрая тема с тем, чтобы отвлечь людей на инопланетных захватчиков, она до сих пор работает. Когда нет реальных захватчиков, а ведь Соединенные Штаты Америки никто сегодня не атакует и никто не захватывает, и даже перспектива такая не просматривается, надо выдумать какую-то страшную силу, которая якобы Соединенные Штаты Америки атакует. Кстати, в те времена, когда Соединенные Штаты Америки атаковали действительно страшные силы под названием террористы, то есть международный терроризм атаковал Соединенные Штаты Америки, туда же можно вспомнить и кровавые события в Всемирном торговом центре, вы помните самолеты, врезавшиеся в эти высотки, и высотки тогда обрушились. 9.11, да? 11 сентября 2001 года. Интересен тот факт, что те террористы, которые стояли за этими ударами, это были террористы, вскормленные Соединенными Штатами Америки, как инструмент для влияния Соединенных Штатов Америки в других регионах мира. То есть ровно то, что они сегодня на самом деле делают с киевским режимом, когда они этих бандеровцев, террористов, очевиднейших нацистов, финансируют и вскармливают. Но только произошло непредвиденное. Террористы и экстремисты, вскормленные Соединенными Штатами Америки, по Америке и ударили. Правда, говорят, что спецслужбы были замешаны американские в этом. Для достижения, опять же, своих геополитических целей. Но это отдельный разговор. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ заявила о срыве атак БПЛА на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Спецслужбами Украины планировали масштабные удары роями беспилотников – Задержаны исполнители и пособники готовившихся терактов, отметили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Там пояснили, что была получена информация о заброске с помощью FPV-дронов на территорию Брянской области контейнеров с мобильными наземными станциями управления и БПЛА с поражающими зарядами. В дальнейшем пособники ВСУ перевозили вглубь территории Российской Федерации беспилотники на легковых автомобилях с прицепами с двойным дном. Минобороны сообщили о ликвидации в течение ночи 342 дронов ВСУ. Дежурные средства ПВО перехватили БПЛА противника в период с 8 вечера 12 июля до 8 утра 13 июля, уточнили в ведомстве. Там добавили, что беспилотники были уничтожены над территориями 15 областей, в том числе над Московским регионом. Кроме того, летательные аппараты были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели 3 человек при падении БПЛА в Истре. Кроме того, были ранены 5 мирных жителей. В Бангкоке при пожаре в баре погибли не менее 27 человек. Пострадали свыше 60, сообщил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун. По его словам, музыкант, выступавший в заведении, рассказал, что видел дым, идущий от автоматического выключателя рядом со сценой. Затем погас свет и раздался взрыв. Местные издания отметили, что в баре не оказалось запасного выхода. Источник в полиции Таиланда сообщил ТАСС, что российских граждан нет среди опознанных погибших. Доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%. Уверенные всего, отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели и одежды. Российская индустрия детских товаров, несмотря на внешние ограничения, демонстрирует устойчивый рост, отметил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он добавил, что в секторе игр и игрушек производители сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков на маркетплейсах. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Влажность более 80%. Днем синоптики обещают плюс 22-24, вечером 19-20 градусов. Вероятны осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва.
3: Реклама.
4: Михалыч, а как «нихао» с китайского переводится?
5: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «нихао».
6: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «нихао», «хеллоу», «привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все. Вот все новостные порталы наши пишут, что в возрасте 78 лет скончался актер Сэм Нил, звезда фильмов «Парк юрского периода», «Пианино», «Охота за красным октябрем». Вот, и даже некоторые публикуют черно-белые снимки. Что ж, мир его праху. Прекрасные фильмы, наверное, и актер, наверное, хороший. Другое дело, что в тот момент, когда Запад наносит удары по нашим мирным городам, мне в моем сердце и в моей душе не находится места для того, чтобы еще скорбеть о смерти какого-то актера американского, например. Ну, так, на всякий случай просто говорю. Вчера некоторые, или когда там, позавчера даже публиковали черно-белые снимки Линдси Грэма в связи с его кончиной. Серьезно, то есть вот это наше информагентство, вдруг черно-белые снимки Линдси Грэма, вот это да, такая большая скорбь, вы еще возьмите и свечку опубликуйте, горящую в темноте, в связи с тем, что скончался террорист и экстремист Линдси Грэм. Иной раз вот смотрю на людей, на наших, на некоторых, и удивляюсь, что такое, неужели не понимают? Ладно. Так, мы говорили с вами про Иран и один из популярных англоязычных иранских телеграм-каналов пишет, цитата: «Это немного раздражает и кажется избыточным, когда сообщается о

Американцы исчерпали свой реальный список целей, и большинство районов, подвергшихся ударам сейчас, пусты или в значительной степени не имеют значения. В лучшем случае они нацелены на места, в которых, по их мнению, может происходить какая-то деятельность. Но они больше не действуют на основе реальной разведывательной информации. Они просто бомбардируют вот так вот известные места, надеясь что-нибудь поразить. То есть в Иране, или, так скажем, в англоязычных иранских телеграм-каналах, считают, что американцы уже не знают, куда бить. Куда-то бьют, главное бить и показывать картинку. Интересно. Интересно. Западную музыку слушаете, пишет Тим? Конечно, слушаем. Более того, вам скажу, многие из тех классических произведений наших композиторов великих вполне можно считать образцами лучшей, одной из лучших, во всяком случае, западных, западной музыки. Одними из лучших образцов. Поэтому нет никакой проблемы в том, чтобы слушать западную музыку. Нет никакой проблемы для того, чтобы изучать историю Запада. Наша история неразрывно связана с историей Запада. Вопрос в том, как сам Запад относится к своей истории. Да? Поэтому, если говорить о здоровом западном понимании мира, если оно когда-то было, то его скорее олицетворяем мы, чем нынешний Запад. Нынешний Запад вообще непонятно, что олицетворяет. Я скажу больше, английский язык нужно учить, пишет Алексей. Почему бы и нет? Можно учить английский язык, можно учить китайский язык. Ничего плохого в изучении языков я лично не вижу. Словакия отказывается от финансовой и военной помощи для дальнейшего укрепления Украины. То есть формулировка неправильная в заголовке. В общем, отказываются от финансовой и военной помощи Украине. Об этом сообщил президент Словакии Петр Пеллегрини и отметил, что аналогичную позицию выразили премьер-министры Венгрии и Чехии, а окончательное решение саммита НАТО относительно пакета помощи в размере 70 миллиардов долларов не являются обязательными для стран, для всех стран-членов, и каждая страна принимает суверенное решение, исходя из своих экономических и военных возможностей. Понятно, что они это объясняют тем, что самим надо, а не Украину вооружать. Мол, надо думать о своей безопасности. Неплохо было бы, чтобы когда-то мы пришли к другим заявлениям, объясню, какого характера, чтобы они наконец-то признали один очевидный факт, что в Киеве бандеровцы, и режим там бандеровский, неонацистский, и прославляются там нацистские преступники. Я имею в виду всяких бандер, мельников и прочих коновальцев. Но пока они лишь говорят о том, что нам самим надо, и денежка, она не бесконечна, и поэтому, если кто-то хочет выделять, пусть выделяет, но мы не, выделять не будем. Ну, хотя бы так. Уже какой-то прогресс в этом смысле. Что плохого в том, чтобы слушать западную музыку бесплатно, пишет Гермошлем. Да, или смотреть западные фильмы бесплатно, например. Другое дело, что я, наблюдая за новинками западного кинематографа, прихожу к одному неутешительному выводу. Он заключается в мысли о том, что либо я постарел, и я уже не могу смотреть эту жвачку, либо они перестали снимать нормальное кино. То есть, вот как бы два варианта. Либо оно всегда было дрянное, это кино, и смотреть его, в принципе, не было никакого смысла, и это всегда было рассчитано на людей, которые еще не созрели. То есть, это какое-то кино было развлечение для детей и подростков. Либо действительно ухудшается качество. Потому что у нас есть такие ресурсы, которые позволяют смотреть все западные новинки, не заплатив ни копейки Западу, вы знаете, в интернете есть такое, называть не буду, а то еще вдруг Запад слушает и начнет нас санкционировать в этом смысле. Смотрю что-то для того, чтобы быть в курсе, что, как, почему, что это новенькое. Ну, такое ощущение, что кризис всех жанров наступил. Вообще, и фантастики, и научной фантастики, и вообще какое угодно, и детективов, это вообще невозможно смотреть, все под одну гребенку снимаются, вот они в определенный момент сняли вот такой фильм «Достать ножи», по-моему, он называется, и все, теперь все решили снимать такие детективы, чтобы все было красочно, радужно, с приколами, но на этом, собственно говоря, все.
Интересно, «Одиссея» Нолана соберет, пишет 68-й. Много скандалов вокруг «Одиссея» Нолана, потому что Нолан, несмотря на то, что это один из интереснейших режиссеров современности, как мне кажется, некоторые его фильмы заслуживают внимания. Мне, например, нравится фильм «Интерстеллар». Такое ощущение, что на повестке сошел с ума. И вот у него там с Еленой Прекрасной какие-то приколы странные.

0: и все остальное. То есть он погряз в повесточке. Посмотрим, наверняка соберет, наверняка будет интересно. В любом случае, люди захотят посмотреть. Другое дело, что я, конечно же, за это деньги платить не собираюсь. Я это посмотрю бесплатно и сделаю свои выводы. Но, исходя из той информации, которая сегодня есть в открытых источниках, я прихожу к выводу, что Нолан, ну, немножко двинулся головой. С возрастом вкусы меняются, и на кино в том числе, я за собой это заметила, пишет Елизавета. Возможно, Елизавета, а возможно, просто произошло насыщение, то есть когда-то вот эта 3D-графика, сочетаемая с кинематографической картинкой, высокое качество этой 3D-графики, ну, во всяком случае, нам казалось, что оно какое-то небывалое и высокое, производило действительно впечатление, особенно на жителей бывшего Советского Союза. Хотя я более чем уверен, что если бы Советский Союз не рухнул, то у нас было бы кино по технической части ничуть не хуже, чем американское. Во всяком случае, если сравнивать наши фильмы тех же самых 60-х, 70-х годов, то мне кажется, что американским они не уступают. Ну, понятно. А я давно уже кино любое не смотрю, как-то уже неинтересно, пишет Алексей. В общем-то, получается, что примерно у меня такая же ситуация. В какой-то момент, насколько я знаю, человечество вообще переключилось на сериалы, потому что вот этот хронометраж сериалов, ну, многосерийных фильмов позволял лучше раскрыть героев и все остальное. Но опять же, и здесь такое ощущение, что произошел некий кризис жанра, и, например, та же самая «Игра престолов», которая наделала много шумов, теперь эта вселенная живет в сериале, который называется «Дом драконов» или «Дом дракона». Ну, мягко говоря, смотреть это мало интересно. А сериалы топ, потому что коммерция, а не продюсерская история, пишет Мышел. Не совсем понимаю, о чем вы говорите, Мышел, как будто бы вы какую-то логическую ошибку допускаете. Ведь продюсерская история — это и есть коммерция. Продюсеры, они как раз думают о том, чтобы заработать денег. Это их задача. Вот. Я понимаю, когда есть противопоставление между коммерческой историей и режиссерской историей, когда говорят, какой-то вот режиссер, он такой вот замечательный творец, и он потратил деньги без каких-либо надежд собрать кассу и создал некий шедевр, который мы поймем через столетия, тогда я хотя бы понимаю это противопоставление. Но зачастую и эта ситуация пришла к следующему. Какой-то режиссер, изображая, что он тонко чувствует, снимает некую картину посредственную, она не собирает кассы, она, по сути, просто он, этот режиссер и эта картина прожигают деньги, которые у них были, и в веках это тоже жить не будет, потому что это ничто. И кроме самомнения этих режиссеров и актеров, которые в этом снимались, вот, ничего не говорит о том, что это качественный кинематограф. На сериалы жалко переводить время жизни, пишет В. Да уж, нового Антона Чигура Голливуд уже не сделает, пишет Александра. Но это старикам тут не место. Для того, чтобы снять фильм «Старикам тут не место», новый какой-то, нужно иметь литературную основу. Это же все-таки книга в первую очередь, а потом уже, насколько я понимаю, фильм. С литературной основой у американцев тоже появились определенные проблемы, потому что повестка, она ведь диктует свои условия не только кинематографу, но и литературе как таковой, современной, и, в общем, все плохо. И на уровне литературы, и впоследствии на уровне сценариев, и, конечно же, когда уже картины становятся, ну, фильмом. А мне советское кино видится каким-то надуманным, пишет 48-й. Ну, нельзя под одну гребенку собирать все советское кино, как вы понимаете. Если мы говорим о качестве того кинематографа, который был в советское время, с точки зрения картинки, как сейчас говорят, с точки зрения изображения, с точки зрения кадра, с точки зрения работы актеров, с точки зрения света и всего чего угодно, то есть в целом картинка, то это было качественное кино. Резкое падение качества кинематографа произошло с разрушением Советского Союза, но некоторые фильмы, благодаря тем темам, которые поднимались в этом фильме, в этих фильмах, обрели статус культовых, при этом, конечно, по качеству они резко уступали тем картинам, которые создавались Советским Союзом. Когда я говорю о современном, бессмысленном западном кинематографе с очень красивой картинкой и говорю, что если бы Советский Союз не рухнул, то он, скорее всего, не уступал бы по качеству картинки, я именно о картинке и говорю. Я не пытаюсь здесь привносить в этот монолог мой, в этот мой рассказ, разговора о неких смыслах. Смыслы — это уже отдельная тема, которую мы можем обсудить. С точки зрения картинки, а как стало понятно, картинка многое решает. То есть человек зачастую выбирает бессмысленный, но красивый фильм, да, потому что какой бы смысл ты ни закладывал фильм, если его смотреть невозможно, кровь из глаз, как говорится, то его люди и не смотрят. Для этого нужно быть большим профессионалом, чтобы смотреть все, даже очень плохо с точки зрения картинки снятое ради смыслов. Но здесь же ведь еще один момент, который мы должны учитывать в вопросах того, какие фильмы становятся сегодня в кавычках культовыми, какие фильмы сегодня прославляются, каким фильмам дают премии. Первое, конечно, повестка. И второе, конечно, то, что мы должны помнить, что есть такая гильдия, да, кинематографистов Соединенных Штатов Америки, которая вручает тот самый «Оскар». И там есть специальные кинокритики, которые обязаны по работе своей отсматривать все фильмы, которые так или иначе представлены на сначала отбор, а потом, собственно, на основную конкурсную программу этого «Оскара». Так вот, ведь был скандал большой, потому что выяснилось, что большинство из этих людей, которые должны профессионально оценивать картины, эти картины не смотрят. И оценивают их не исходя из того, что они посмотрели и увидели, а оценивают их исходя из, по сути, короткого описания этих картин и их идеологической составляющей. То есть совершенно без разницы, что там наснимали, как это сделано. Главное, что этот фильм про там каких-нибудь правильных с точки зрения политики американской администрации людей. Вот и все. Или сообщества, или всего остального. Не согласен, что вкусы на фильмы меняются со временем, так как, пересматривая старые фильмы, они до сих пор мне нравятся, а вот в новых что-то не то, пишет Серг. Да, вы знаете, я вынужден признать, наверное, и вашу правоту, Серг. Почему? Потому что в попытке найти что-то стоящее из того, чтобы мне хотелось посмотреть, я прихожу к выводу, что мне приходится пересматривать старое кино. Действительно. И это не ностальгическая какая-то вещь. Я иногда смотрю там некие картины из ностальгии, вспомнить просто, как это было. И порой попадаю в интересное состояние, когда у меня возникает вопрос, а как я эту дрянь мог смотреть? Но на самом деле это касается большинства практически боевиков западных, которые когда-то вскружили, можно сказать, нашему народу голову. Так это было интересно смотреть, такие-то потрясающие были фильмы. Сейчас понимаешь, насколько это помойка абсолютная по всем параметрам. Но есть и действительно стоящие фильмы. Но в основном это уже снятое кино. Из современных я вот так и не назову, чтобы мне прям вот хотелось бы, допустим, при каких-то обстоятельствах пересмотреть. Вот. Про ограбление банков люблю. Киношки, боевички, пишет 506-й. А какие сейчас отечественные фильмы снимают? По несколько раз можно пересматривать. Там и сюжет, и картинка отличная. Мы с женой в большинстве случаев смотрим только наши фильмы и сериалы, пишет Дмитрий. Ну, по сюжетам и по сценариям есть к чему придраться, мягко говоря. По работе актеров некоторых тоже есть к чему придраться. Но вот с точки зрения картинки, как мне кажется, наши сделали рывок невероятный. И в сериалах, и в кинематографе, назовем его большом кинематографе, да, то есть то, что показывают в кинотеатрах. Рывок колоссальный, то есть научились ставить свет, научились немножечко дыма добавлять в кадр, да, чтобы чувствовалась атмосфера комнаты, которая на самом деле никогда такой не бывает. Ну, как бы научились у западников, увидели, как они это делают, поняли и стали в этом же ключе работать. Картинка стала гораздо-гораздо лучше. 3D-эффекты ничего так, конечно, во многом есть к чему придраться. Почему? Ну, это все просто. 3D требует отдельных денег, и, соответственно, чем меньше денег, тем сложнее создать хорошую 3D-киношную картинку. Но, тем не менее, работа в этом направлении ведется, будет больше денег, будет лучше качество, конкретно 3D. Так что молодцы. Иногда, конечно, становится немножко скучно. Объясню почему. Потому что выбрали определенные цветовые паттерны, определенные, опять же, да, ходы, научились их делать, и такое иногда создается ощущение, что не хватает все-таки попыток привнести чего-то своего, что-то новенькое в картинку. И, например, если ты смотришь какие-то сериалы, хоть западные, хоть наши, они плюс-минус все одинаковые. Можно такое ощущение их тасовать, и как будто бы ты находишься в одной и той же цветовой схеме всегда и в одной и той же вообще схеме в целом, да, вот этой вот визуальной. Вот, какая-то такая, наверное, ситуация. Ну, ладно, это мы немножко в сторону ушли, хотя, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что тот же самый Голливуд, да, фабрика грез, ну, и еще и огромная пропагандистская машина, которая работает на американское правительство, и не только на американское правительство, на многие американские сильно обеспеченные круги для продвижения определенных ценностей. Вот даже если взять примитивное детское, ну или, так скажем, подростковое кино, которое касается разнообразных супергероев, и посмотреть, как модифицируются эти супергерои с течением времени, вы увидите, что все движется в сторону катастрофического ухудшения. Именно из-за того, что повестка, вот эта вот западная, извращенская, она диктует свое. Она ставит свои правила. И мы видим, как супергерои превращаются в супергероев-извращенцев разного рода. DC этим сильно грешит, Marvel этим грешит. И, в общем-то, смотреть это стало невозможно. Что касается детской продукции непосредственной, то есть мультфильмов, там ужасные вещи происходят. В частности, Disney, или Disney, как у нас говорят, в этом плане, да, вот эта вот студия мультипликационная отличилась в худшую сторону, то есть продвижение повестки вот этой вот ЛГБТ, экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран, приобрела какие-то катастрофические масштабы в их мультипликационных лентах и привела к провалам этих лент в прокате американском, ну и, естественно, в мировом. Документалки посмотрите, тоже увлекательно, пишет Алексей. Я и документалки в том числе смотрю, западные документалки, наши документальные фильмы смотрю. Почему это важно? Потому что ты видишь ту проблематику, если документальные фильмы реальные, действительно, да, вот они же должны быть о том, что волнует людей. Ты видишь ту проблематику, которую поднимают, и видишь, насколько эта проблематика, ну, на самом деле соответствует тем реалиям, которые нас окружают. Зачастую смещение интереса и смещение взгляда с проблемных вопросов на самом деле второстепенные, а то и третьестепенные вопросы присущи западным документальным фильмам. Со всем чем угодно там и за все что угодно можно бороться, но только не за те вещи, которые действительно существенны. Это мы с вами говорили как раз уже о смещении повестки с вопроса, например, денег, да, финансирования тех или иных военных конфликтов, финансирования тех или иных террористических групп, взаимосвязи этих террористических групп и силовых структур Соединенных Штатов Америки, смещение на какую-нибудь борьбу с, не знаю, с чем угодно. С микропластиком и там, сахаром. Я понимаю, что микропластик это плохо. Я понимаю, что сахар, если его есть как не в себя, это плохо. Я понимаю, что неполезная или даже, скажем так, прямо вредная еда, фастфуд американский, это очень плохо. Но также я понимаю, что есть куда более страшные вещи прямо в этот момент, которые происходят с нами. Хотя, если так вот посмотреть на эту проблематику и эти темы, то мы будем говорить о том, что действительно человечество движется в пропасть и само себя убивает посредством еды, которая не еда, если так задуматься. Они стали странно снимать. После фильма «Трейспонтинг» желание употреблять отшибало. А вот после хайповой там эйфории ощущение, что они наоборот пропагандируют, пишет Александр. Нашумевший сериал, если я не ошибаюсь, HBO его снимали, о подростках, которые сталкиваются с проблемами подростков западных. Проблемы западных подростков, судя по этому сериалу, заключаются в глубокой наркотической зависимости, в непонимании своего пола и последующими разнообразными вещами. То есть речь идет о том, что там личность распадается, подростки не могут себя найти в этой жизни, они не получают должного воспитания, но как будто бы действительно, если мы берем этот сериал, мы не видим там какого-то, так скажем, воспитательного правильного момента, а как будто бы мы там видим не то чтобы прославление этих вещей, а какую-то такую работу, при которой кажется, что эта ситуация безвыходна, и она абсолютно естественна, и если вдруг ты подросток, который живет этими проблемами, как будто бы так и должно быть, но как бы к сожалению, но как будто бы так и должно быть. Как будто бы это некий вариант нормы распада личности. Вот такое ощущение у меня создалось, когда я знакомился с этим сериалом. Знакомился я с ним вынужденно, именно потому, что он нашумевший. На мой взгляд, действительно, он пропагандирует те вещи, с которыми он якобы борется. Я с вами здесь согласен и разделяю вашу позицию. А про База Лайтера сняли, это вообще ужас, пишет 12-й. Это киностудия Pixar, насколько я знаю, и да, деградация киностудии Pixar тоже, как мне кажется, очевидна, к сожалению. Хотя у них были очень неплохие мультики на заре их, да, вот, и в момент становления этой мультипликационной студии, и многие из них можно было смотреть абсолютно спокойно, не было никаких проблем, а потом что-то вдруг произошло. Так, в Кенсингтоне, говорят, большая концентрация наркоманов, пишет 48-й. Это вообще большая проблема Запада, уничтожение собственного, молодежи. Кстати, один из моментов, который мы уже с вами в эфире обсуждали, вот это вот, как мне кажется, намеренная политика по разделению поколений. Вот эти все миллениалы, бумеры, зумеры, альфы и все остальное. Я считаю, что это надуманное разделение для того, чтобы действительно в пропагандистском ключе оторвать одно поколение от другого и убедить его в том, что предыдущее поколение его не понимает. Я вижу, как многие в сетях в это все включились и играют, в том числе и на территории нашей страны. Считаю эту тенденцию невероятно опасной, потому что на самом деле разрыва между поколениями, если мы говорим о людях, которые пытаются найти диалог, его быть не должно. А здесь такое ощущение, специально происходит некое расслоение общества, и в это вкладываются огромные средства для того, чтобы убедить, что ваш родитель вас не понимает, и ваши дети вас не поймут, и все в таком духе. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 10:01. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Кая Каллас заявила об отсутствии согласования послами ЕС 21-го пакета санкций против России. Его намерены были утвердить ко встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Работа над 21-м пакетом ограничений не закончена, подчеркнула глава Европейской дипслужбы. По словам Каллас, в черный список намерены внести 250 человек, которые работают в разных сферах. Ранее СМИ сообщали, что страны Евросоюза не смогли одобрить предложенный Еврокомиссии план запрета на въезд в страны объединения для участников СВО в связи с невозможностью технической реализации этой инициативы. Дипмиссия России заявила о переходе Норвегии к поддержке ядерных миссий НАТО. Королевство привлекает обычную авиацию. Москва негативно относится к совместным действиям, которые подрывают режим договора о нераспространении ядерного оружия, заявил посол в Осло Николай Корчунов. Российская сторона отрицательно относится к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса, рассматривая это как совместные ядерные миссии, отметил дипломат в комментарии «Известиям». Корчунов напомнил, что в мае Норвегия дала согласие на участие в инициативе Франции по передовому ядерному сдерживанию в Европе. «Коммерсант» сообщил о подорожании говядины на 15,5% за год. На 1 июля средняя стоимость 1 килограмма составила 744 рубля. Участники рынка отметили в комментарии изданию, что поголовье крупного рогатого скота сокращается, а беспошлинный импорт не позволяет снижать цены. В Минсельхозе пояснили, что производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса, что отражается на ее себестоимости и темпах роста предложения. При этом в министерстве подчеркнули, что внутренний рынок мяса насыщен. Новозеландский актер из парка юрского периода Сэм Нил умер в возрасте 78 лет. Он скончался после продолжительной болезни. Информацию опубликовал портал One News со ссылкой на сообщение семьи артиста. Журналисты напомнили, что в 2023-м Сэму Нилу диагностировали рак, он прошел курс химиотерапии. Актер был также известен по фильмам «Сквозь горизонт», «Одержимое». Его 3 раза номинировали на премию «Золотой глобус». В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 30 копеек, доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями, ветер северный более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 22-24, вечером 19-20 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
3: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет долгам. Не нашим, а вообще мировым. Вопрос я сегодня задавать не буду, поскольку тема эта носит профессиональный экономический характер, и тут как бы мнение слушателей, ну, как бы особого смысла не имеет. А я не знаю, может быть, я вообще откажусь от вопросов, поскольку это начинает становиться сложно, да, нужно заходить в Телеграм ко мне, и там при этом еще начинают отвечать на вопросы люди, которые даже не слушают эфир и не знают, в чем вопрос. Это создает определенные проблемы. Значит, тема вот какая. Значит, на протяжении уже достаточно большого количества лет все теоретики западные, ну, наши, ну, как бы их мнение, в общем, там никого не волнует, пытаются разобраться, почему перестало работать макроэкономическое управление экономикой. Ну, то есть ставку повышаешь, инфляция падает, но не очень. Ставку понижаешь, экономического роста особо нету, вот, а инфляция вроде как бы растет. Ну, в общем, короче говоря, привычные, так сказать, паттерны, то есть типовые модели поведения, которые существовали раньше, они работать перестали. А это абсолютно объективное обстоятельство, которое, разумеется, не заметить было нельзя, по этому поводу довольно много людей на эту тему высказывается. Есть разные концепции, разные теории, у них у всех имеется один недостаток, довольно сильный, они все сложные. Ну, то есть, нету простого, четкого и внятного объяснения. Как ни странно, в 16-м году, 10 лет назад, мы с Дмитрием Комаровым, который руководит модельной группой Фонда экономических исследований Михаила Хазина, написали модель математическую, которую в ответ на этот вопрос дает. Эта модель описана в книжке «Воспоминаний о будущем» 19-го года, и она описана, естественно, в книжке «Последний кризис капитализма», которая вот вышла месяц тому назад, и в которой, соответственно, в деталях описаны уже и последние годы, значит, развития кризиса. Теперь, в чем состоит эта модель? Модель эта состоит вот в чем. Значит, мы рассмотрим простейшую стационарную модель, условно говоря, аграрно-патриархальную, в которой имеет место каждый год рост, ну, там, на 3%, на 4%. Бросили зерно в землю, оно выросло, ну, вот, вот вам. Если мы хотим в какой-то момент ускорить развитие по каким-то причинам, то в этом случае мне вот тут пишут, ваша модель с дискретным временем или с непрерывным временем, вы почитайте в книжке, там все написано. Время, разумеется, непрерывно. Дифференциальное уравнение написать с дискретным временем невозможно. Так вот, а если мы вводим кредит, ну, то есть начинаем кредитовать экономику, увеличивая, так сказать, денежную массу, то мы видим, что кривая роста экономики вместо прямой, которая там наклонена вот под углом там 0,03, 0,03, ну, если темпа роста 3% в год, мы получаем кривую, которая обвивается вокруг этой прямой. То есть экономика становится циклической. Длина цикла примерно соответствует циклу возврата кредита, а отклонение этой кривой от исходной прямой определяется долей, совокупной долей кредита по отношению к экономике в целом. А, разумеется, там нелинейная зависимость, более сложная от модели зависят, но они очень сильно коррелируют. Вот эти два параметра. Со средним временем возврата кредита, то есть процентной ставкой, и, соответственно, с объемом кредита. Дальше мы начали смотреть, как это бывает при разных объемах кредита, и с неким интересом обнаружили, что кредит в 20%, от кредита в 40%, от кредита в 60% от общего объема экономики отличается мало, в том смысле, что просто кривая становится немножко более размазанной относительно исходной прямой. Но одно только свойство. Чем, соответственно, больше ставка кредита, то есть чем короче цикл, тем совокупный рост за цикл меньше, чем у исходной экономики без кредита. Почему? Понятно, потому что часть ресурса идет на возврат кредита. Разумеется, когда мы говорим о реальной экономике, то мы тут же должны вспоминать дополнительные факторы, которые в эту модель не входят. Расширение рынков и инновации. В книжке, собственно, это все очень подробно описано у меня, но если говорить там об интервале 10-15 лет, то это все отлично работает. А вот дальше мы обнаружили, что если доля кредита изначально больше там существенно 100%, например, 120%, то экономика сваливается в нулевые или даже немножко отрицательные темпы роста и перестает расти. Почему? Логика очень простая. Дело в том, что когда у вас естественный рост экономики становится сравним с объемами возвращаемых кредитов, то у вас начинается переход экономики с роста обычного на обслуживание вот этой вот кредитной массы. И в модели это очень хорошо видно. Мне тут пишут, вашу модель признают серьезные экономисты, математики, например, Сонин. Простите, судя по всему, вы не очень знаете, кто такой Костя Сонин. Называть его серьезным экономистом, математиком, это, простите, смешно. Вот. Значит, дальше, соответственно, начинается самое интересное. А вот что делать, если вы хотите вводить в систему политическое управление? А как ее вводить? А очень просто. Что такое экономический цикл? Это значит, что темпы роста колеблются. Когда вы вводите дополнительные деньги в экономику, они превышают рост системы стационарной. Когда же пришло время возвращать кредиты, они становятся меньше. То есть у вас такой вот темп роста, это такая вот кривая, которая похожая на синусоиду, только без четкого периода, с немножко различающимися максимумами и минимумами и так далее. Так вот, теперь представим себе, что вот мы ввели в экономику кредит 20%. Экономика, естественно, стала расти быстрее, дошла до максимума, дальше темпы роста должны падать. То есть будет четко совершенно видно то, что называется рецессией. И в этот момент политики говорят: о, а давайте-ка мы сейчас прибавим еще кредиту и переведем экономику на другой режим, не с 20% кредита, а с 40%. И тогда у нас снова начинается рост. Дальше мы снова доходим до пика, теоретически должна идти вниз, но в этот момент мы говорим: о, а добавим-ка мы еще 20% и увеличиваем совокупный объем кредита до 60%. И таким образом мы несколькими ступеньками доходим в нашей модели до вот тех самых 120% совокупного объема кредита по отношению к, как бы, к изначальной стационарной экономике, и в этот момент она рушится. В полном соответствии с тем, как это было в случае, если бы ввести 120% кредита сразу. Вот замечательность современной ситуации состоит в том, что, судя по всему, экономика мировая, ну и американская, достигла вот этого порога. А в чем весь фокус этой модели? Она простая. Современная экономика куда более сложная. Есть колоссальное количество факторов, которые нужно учитывать. Начиная от инфляции и кончая всякой внешней торговлей и ценовыми войнами. Учитывать их, разумеется, абсолютно невозможно, но тут нужно исходить из некоторой базовой логики, которую знает любой человек, который занимался теорией динамических систем, а я ею занимался. Дело в том, что всегда существует некий интервал, мы заранее можем не знать, какой именно, на котором одна из тенденций преобладает. То есть, иными словами, вот моделируя систему в рамках этой тенденции, мы можем на какое-то время про все остальное забыть. Потом происходит перелом, и за этим тоже нужно следить. Так вот, у меня ощущение такое, просто уже такой как бы многолетний опыт, что сегодня базовым фактором, который определяет управляемость системы, является совокупный объем долга. Вот это, как мне кажется, принципиально важный момент. То есть, иными словами, пока не произойдет радикальное снижение совокупного объема долга, естественного роста экономики не будет. И это на модели видно, четко и внятно. А теперь вопрос. Совокупный долг в Соединенных Штатах Америки сейчас где-то 300-350% ВВП. А, соответственно, в нашей модели там 120 было критическим. Ответ очень простой. Чем сложнее система, тем, видимо, больше этот уровень, на который система может подняться, что довольно естественно, потому что с точки зрения, ну, как бы любого обывателя, да, смысл тут следующий. Когда у вас тот объем финансовых потоков, который генерит возврат долга, становится существенно больше, чем та добавленная стоимость, которая создается в экономике, то, соответственно, вся экономика начинает работать на обслуживании долга. Это становится базовым финансовым процессом. И вообще экономическим. Это, так сказать, простое рациональное объяснение. Но из него можно сделать и политические выводы, о которых я сейчас скажу. Значит, ну, эту модельку, она описана, еще раз повторяю, в нашей статье, кстати, опубликованной в иностранном журнале, на, не побоюсь этого слова, американском языке написанном, в 16-м году, или в 17-м, и она, соответственно, ссылку там где-то можно найти в интернете. И, соответственно, она была опубликована в книжке, которая, «Воспоминания о будущем», которая вышла в 19-м году. Значит, почему на эту модель никто не обратил внимания? Потому что мы ее описывали с точки зрения остановки роста. И эта проблема никого не волновала, как выясняется. Прежде всего потому, что они не видят остановки роста. Они врут в статистике. Это, кстати, очень интересно. Я когда с искусственным интеллектом на эту тему дискутировал, и он мне говорил, вот у вас, не у вас, там, у Хазина политэкономические нарративы, а сейчас нужны математические модели. Я на это говорю, ну вот смотри, говорю я искусственному интеллекту, да вот у тебя модель роста американской промышленности. Ну, как бы модель и модель. В ней должен быть, для того, чтобы номинальные цифры привести к реальным, нужно разделить на индекс инфляции. Какой он? Она мне говорит, индекс-дефлятор. Я говорю, замечательно. Индекс-дефлятор в Соединенных Штатах Америки, условно, я сейчас не помню точную цифру, там 3,5%. А промышленная инфляция в Соединенных Штатах Америки, которая была в начале года 3,5%, это официальная цифра. Мы сейчас не будем говорить про то, что в реальности. Мы как бы оцениваем исключительно официальные цифры. А в марте 6,5%, в апреле 9,5%, в мае 13,1%. Я говорю, ты понимаешь, что если поставить сегодня 13,1%, то, соответственно, нужно из официальной цифры промышленного роста вычесть 9, ну, примерно, 8-9, с точностью до членов более высокого порядка малости, выражаясь математическим языком. И получается не плюс 3%, а минус 6, ну, хорошо, минус 5. Она меня спрашивает, а вы это откуда знаете? Откуда это Хазин знает? Я говорю, ну вообще он как бы специалист по теории динамических систем, занимался моделированием молекулярных систем, работы публиковал на эту тему. Он говорит, ну как интересно. И в этот момент она подключает новые базы. Да? Вот она как бы, ну искусственный интеллект вообще так работает. Он смотрит на самую распространенную часть информативную. Никто же, как бы, про то, чем я раньше занимался, в общем, особо нигде не написано. И когда ему показываешь, он говорит, а, так это совсем другое дело. Вот совсем другое дело. Эти модели не имеют отношения к реальности, потому что в них невозможно подставить адекватные цифры. Причем это уже в глаза бросает. Я сейчас даже не буду говорить про то, что Кевин Орш создал 5 специальных комиссий, которые должны менять методику управления макроэкономической, и одна из них — это модель адекватной оценки статистики. Потому что то, что сейчас есть, не имеет никакого отношения к жизни. Вот. Мне тут какой-то либераст пишет, как вы оцениваете качество своей модели? Экономика — это совсем не молекулярные системы. Я вам открою страшную тайну, дорогой товарищ. Это тот самый, который мне про Костю Соню написал. Что давным-давно, еще в 70-е годы, существовала концепция, что можно попытаться описать движение финансов как, соответственно, движение газа идеального, ну или не идеального. Я много чего могу рассказать на эту тему. Другое дело, что это не как бы не совсем интересно. Вот. Ну ладно, я как бы. Это как раз очень смешная история, что специфика всех, так сказать, выпускников бухгалтерских техникумов, которые у нас в основном это ВШЭ и РЭШ, она состоит в том, что поскольку они содержание не знают экономики, но они просто не понимают, что это так, что такое экономика, то они, когда значит, им начинаешь произносить какие-то фразы, они находят в них знакомый термин и выдают в качестве ответов цитаты из учебников по поводу этого термина. Они этим похоже на искусственный интеллект. Вот я сегодня разместил свою беседу с Алисой, которая в реальности, я имею в виду Алису, а не беседу, представляет из себя попытку любой вопрос свести к Википедии. Знаете, был такой термин в 60-е годы, начало 70-х, опрос в анкете. Знаете ли вы английский? Ответ. В размере алгола или фортрана. То есть алгоритмических языков, где есть там десяток фраз на этом самом американском языке. Так вот, вот тут, Женя, я прошу прощения, я сейчас обращаюсь. Тут пишут, что нет звука. Знаете, да? Все. Значит, вот весь фокус. Фактически речь идет о том, что ответ на вопрос, из-за чего потеряно управление макроэкономическое, есть, но в отличие от всех тех конструкций фантасмагорических, которые придумывают разные эксперты, эту тему обсуждать нельзя. Почему? А очень просто, потому что за время действия ФРС доли финансовых активов и, соответственно, влияние финансовой элиты увеличилось с 5%, с контроля 5% активов в экономике до 70 с лишним процентов. Любой долг – это актив финансовой системы. Как вы сами понимаете, финансовая система совершенно не заинтересована в том, чтобы снижать свой авторитет и свои возможности. Поэтому тема снижения долгов запрещена в современном либеральном экономическом дискурсе. Вот этот либераст продолжает не писать. Американского языка не существует, есть английский язык. Я вам открою страшную тайну, что если вы возьмете некоторые терминологические темы, то существенно отличается американская интерпретация от британской. Так что этот такой вопрос имеет право на существование. Продолжает писать: я не либераст, я хороший. Хорошо, сойдемся, хороший либераст. Значит, окончательно. Выхода из кризиса современной западной экономики не существует не по экономическим, а по политическим причинам. Безвыходным мы называем положение, естественный выход из которого нас не удовлетворяет. Это Станислав Ежелец. Если финансовую элиту, которая контролирует 70% мировых активов, не устраивает выход списания долгов, который оздоровит экономику, то сделать с этим ничего нельзя. До разрушения нынешней системы, уж я не знаю, как называть, политическая или политэкономическая, ничего хорошего на Западе не произойдет. Это объективная ситуация. Перерыв на новость.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. СКР открыл уголовное дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Подмосковье. Действиям командиров украинских подразделений, причастных к этим ударам, будет дана правовая оценка, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она отметила, что в Истре ведутся поиски женщины, которая могла оказаться под завалами после атаки беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели 3 человек при падении дронов в Истре. Кроме того, были ранены 5 мирных жителей. СМИ сообщили об уходе с должности посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Она подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам. Заявление подписал Владимир Зеленский. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщал, что Стефанишина несколько дней назад приехала в Киев и присутствовала на встрече Зеленского и скончавшегося 11 июля сенатора Линдси Грэма. Также, по данным источников, Стефанишиной могут быть предъявлены обвинения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины. По информации Financial Times, дипломату грозит уголовное дело из-за покупки квартиры по цене ниже рыночной. Гончаренко заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов. Грэм внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов. В Приморье при обрушении пирса пострадали 4 человека, среди них 3 детей. ЧП случилось в бухте Муравьиная в городе Артеме, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Там добавили, что возбуждено уголовное дело. Глава города Вячеслав Хвон заявил, что по предварительным данным погибших нет. Площадь лесного пожара под Парижем увеличилась за ночь в два раза. Огонь бушует в департаменте Сена и Марна, сообщил представитель пожарной службы подполковник Франк Майяр. Пожар, начавшийся в конце дня, развивается по крайне тревожному сценарию, заявил он в эфире местного ТВ. Майяр добавил, что в тушении возгорания задействованы около 400 сотрудников, привлечена авиация. Локализовать огонь пока не удалось. Природные пожары бушуют в ряде регионов юга Франции на фоне жаркой и сухой погоды. По состоянию на 10 июля в республике выгорело уже 25 тысяч гектаров леса. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Влажность более 80%. Днем синоптики обещают плюс 22-24, вечером 19-20 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
9: «Говорит Москва». Реклама.
10: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
12: Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное — не останавливайся. Начни обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В «Фильтре» все материалы в наличии. Бесплатная замена. Гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
13: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий. Джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
14: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
18: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
17: Авторская программа Романа Бабаяна.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва.
17: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
8: Возвращаемся в студию, начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
20: Михаил Леонидович, здравствуйте. Прежде всего хочу поблагодарить вас за очень интересное предложение, которое вы высказали в прошлой передаче, отправиться в гости к Александру. Но хочу успокоить Александра, значит, ваше предложение опоздало ровно на полвека. Именно в это время назад я находился там, в таком местечке Тюратам, которое сейчас называется Байконуром, и ковал, значит, не щит, но меч нашей Родины. Значит, вопрос вот какой. Несколько игривый, пока...

0: Это уже многие делали. Виктор Михайлович, больше нет вопросов, а то...
1: Нет. Я просто экономлю время.
0: Байконур будет ругаться. Значит, по части искусственного интеллекта, почему я к нему обращаюсь? Дело в том, что тема вот как бы нашей экономической теории, она становится все более и более актуальной. И я достаточно много вижу текстов и отзывов. Меня даже научили добрые люди, как посмотреть как бы количество официальных, то есть отмеченных как бы в специальной библиотеке отзывов на, по крайней мере, на мои работы, да, получилось довольно много. Вот, значит, как мне объяснили, индекс Хирша у меня где-то 11-12. Вот, но дело не в этом, а дело в том, что поскольку искусственный интеллект куда быстрее сканирует вот этот вот набор документов, то я по этой причине пытаюсь через него узнать, конструктивную критику того, о чем мы пишем. Как мне кажется, я иногда оттуда вылезают вполне осмысленные вещи. Например, мысли о том, что надо промоделировать именно макроэкономическое управление, не темпы роста, а макроэкономическое управление. Она как бы оттуда взята. Вот мы сейчас пишем статью на эту тему, которая вполне себе будет опубликована. Другое дело, что эта тема не вписывается, в мейнстрим научный. Тут уж никуда не денешься. Я всю первую половину передачи объяснял, почему эта тема мейнстриму сильно не нравится. По банальной причине, потому что это, больное место, поскольку именно финансовая элита в основном все финансирует, она эту тему пытается аккуратно закрывать. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Михаил Леонидович, здравствуйте.
0: Да, вот, кстати, Байконур.
2: Очень приятно, что Виктор Михайлович свой вклад внес в защиту нашей Родины.
0: Конечно.
2: Очень короткий у меня вопрос, но обывательский. Вот если деньги – это эквивалент товара, то насколько справедливо вообще существование судного процента, я имею в виду ставки рефинансирования, ключевой ставки или чего угодно, что эмитент денег устанавливает?
0: А дело в том, что существуют разные экономические модели. Существуют модели товарные, а существуют модели финансовые. Вот специфика отсутствия макроэкономического управления — это специфика финансовых моделей, которые получаются экономикой долга. Очень условно говоря, представьте себе, я могу привести аналог. Представьте себе, что у вас страна, в которой живет 100 миллионов человек, и каждому нужно в год 40 килограмм зерна. Я утрирую. То есть вам нужно 40 на 100 миллионов, и считайте, 4 миллиарда килограмм зерна, 4 миллиона тонн. Вы можете рассматривать самые разные модели. Вы это зерно можете выращивать, вы его можете покупать, вы можете менять, грубо говоря, пшеницу на рожь или на кукурузу. Но никакой правитель в принципе не готов рассматривать модели, в которых эта цифра опускается ниже 4 миллионов тонн, потому что это означает специально организованный голод. Что всегда есть очень серьезные риски. Абсолютно аналогичная ситуация с финансистами. Финансисты, прежде всего, как любой вопрос, это прежде всего есть вопрос о власти. Тут я цитирую и Владимира Ильича Ленина, и, соответственно, лестницу в небо. И если вы контролируете 70% активов, и у вас в результате проблемы в экономике, и вам говорят, давайте сократим.

0: Им эти 70% до 5%, и проблемы в экономике исчезнут. На что вы говорите, вы что, охренели, что ли? Чтобы мы добровольно отдали власть кому-то? Да вы что? Да вы, ну, как бы, ну что за бред? Ну, это даже не рассматривается. И по этой причине наши работы сегодня не пойдут в мейнстриме экономическом. Потому что именно финансовая элита все это дело финансирует. И, кстати, большая часть так называемых выдающихся ученых – это люди, которые зарабатывают себе деньги на новых финансовых моделях. Ну, я просто знаю, да, вот мои ученики из 57-й школы, те, которые там живут, они как бы самые успешные, работают в Блумберге, в банках разных, еще где-то, и занимаются вот этими мат-моделями. Все это замечательно. А экономика при этом, ну вот мы видим, уже сыпется. А сделать ничего нельзя, потому что для того, чтобы что-то изменить, надо изменить политическую модель. Дело житейское. Алло.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Олег. Слушаю.
1: Да, это Ростов. Юх вас обеспокоит. Да я вот пока очень хочу осознать экономические вот эти вот рассуждения, которые вы сегодня привели. А пока вот про управление вам вопрос. Вот правом голоса вот избираемого, да, могут обладать все или только люди, обладающие уровнем доходов там или уровнем капитала? Потому что я так понимаю, что реальное управление находится у ограниченного круга, но вот по массовому голосованию можно понять, ну, вот настроение, как бы, общее.
0: Ну, на самом деле, это так называемая модель демократии. Ну, везде же в Конституции написано, власть принадлежит народу. При этом, собственно, у элиты мнение по поводу народа весьма и весьма низкое. Какое-то быдло, необразованные быдланы, идиоты, там еще чего-то, еще чего-то. Специальных методов повышения уровня образования, именно политического, ну вот в СССР они были. Я очень хорошо помню политинформации. Каждую неделю в школах, в институтах, еще где-то. И уровень был очень высок, и до сих пор он высок у тех, кто через это прошел. Но СССР развалили только так. Почему? А потому что, соответственно, продемонстрировали. Вот смотрите, у них в магазинах 200 сортов колбасы, а у вас 2. А дальше неожиданно выяснилось, что плата за 200 сортов колбасы состоит в том, что, во-первых, у части людей вообще нет денег на колбасу. Ну, либо же нужно есть отраву, которая хуже, чем ливерная колбаса при советской власти, которая называлась «Собачья радость». Ну и так далее, и тому подобное. Вот, а вот этого понимания у большинства людей нет, они этого не хотят. Сейчас, вот смотрите, на Западе жить лучше, в той же Америке. Ну, во-первых, как бы с учетом того, сколько они жрут антидепрессантов, еще вопрос, лучше или не лучше, но очень скоро даже вот этот вот уровень жизни у них начнет сильно падать. Нужно при этом еще и понимать, что вот эта вот банальная бытовая штука, простая одежда, простая еда, там стоит очень дешево, очень дешево. И поэтому кажется, что они там очень хорошо живут. А если мы начинаем смотреть, да, а вот а где жить, а вот с домом уже проблемы. А с работой тоже проблемы и так далее и тому подобное. Вот весь фокус состоит в том, что надо отдавать себе отчет в том, какую ты хочешь модель. Она разная в разных странах. И, соответственно, нужно еще учитывать некоторые, как бы это сказать, ну, как бы национальные особенности культурные. То есть есть вещи, которые нам не нравятся, а в других местах они считаются приемлемыми. Мы, например, считаем, что гулять ночью это нормально, а в Америке нет. Есть как бы места, где не нужно гулять ночью. Ну и так далее и тому подобное. Вот. Где-то так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
2: Здравствуйте, Михаил Леонидович.
0: Здравствуйте.
2: Николай, Пермский край.
0: Слушаю вас.
2: По-прежнему убежден, что вас слушают и слышат. Поэтому такое предложение оценить эту ситуацию. Макс и некоторые мессенджеры перестали распространять через iTunes. Может быть, чтобы сохранить информационную безопасность России, всем, кому нужны эти продукты, ну, от школьника до пенсионера, выдать по бесплатному смартфону, пусть кондовому, пусть толстому, но лишь бы отечественному, и сразу предзагрузить туда и госуслуги, и МАКС, и прочее.
0: Что... Ну, как бы, я уж не знаю, кто и какие решения тут принимает. Я думаю, что к этому постепенно все и придет. То есть, грубо говоря, у вас у каждого будет стоять дома компьютер, а в кармане будет смартфон. Но этот смартфон... это я, извините, не выключил звук. Вот. Но этот смартфон будет априори ограничен, поскольку будет национальный интернет. Ну, собственно, как это было в Китае. Вот, и я думаю, так будет везде. Так что я думаю, что к этому мы идем. Мы — это все человечество, а не только Россия. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
3: Алло?
0: Да.
3: Можно задать вопрос Хазину?
0: Можно, только радио выключите. Как вас зовут, откуда вы?
3: Наталья, Екатеринбург.
0: Слушаю.
3: Скажите, пожалуйста, как объяснить различие стоимости драгметаллов вот в 22-м году и сейчас? Ну, например, палладий в 22-м году был очень сильно дороже золота, а сейчас, наоборот, меньше. И от чего это зависит?
0: Ну, дело в том, что палладий — это технический металл, а золото — это деньги. И золото из-за того, что из-за их функции денег, очень сильно забивали в цене на протяжении многих десятилетий, для того, чтобы оно не конкурировало с золотом. Сейчас ситуация меняется, держать золото уже практически невозможно. Я думаю, оно снова выстрелит. То, что произошло сейчас, вот когда цена упала там ниже 4000 после 5, это связано с тем, что как бы разные структуры хотят закупиться на низких ценах. Поэтому я думаю, что это связано, собственно, даже не с палладием, а с тем, что золото довольно долго забивалось. А сейчас оно снова и пойдет вверх. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Здравствуйте, это Уг из Ясенева. Хочу вас спросить, вы читали книгу про Николая II под названием «23 ступени вниз», фамилия автора Касвинов?
0: Ну, это книжка где-то 80-х годов. Я не помню, кто ее написал. Какая-то... Ну, я даже не помню, читал ли я ее или читал про нее. Но у меня есть свое мнение по поводу там, Николая II, причин его как бы разрушения им империи и так далее. Поэтому как бы это не принципиально как бы для меня эта книга. Здравствуйте, слушаю вас.
5: Добрый день, Михаил Леонидович. Очень жаль, что дозвонился до вас. У меня вот такой вопрос.
0: Как вас зовут, откуда вы?
5: Роман из Сергиева Посада.
0: Да, слушаю.
5: Вот, у меня такой вопрос. Как, значит, потомственному математику и любителю генетики, вот как, на ваш взгляд, существует ли вот ген жадности и бескорыстия? Я почему это спрашиваю, потому что 16 лет прошло, как вот девятый гений мира Григорий Телерман отказался от премии вот, Клея института.
0: Да.
5: Вот, и одновременно отказался еще и от членства БРАН. Вот как бы вы поступили на его миссии?
0: Значит, ну, во-первых, я все-таки не Перельман, а я сразу могу сказать, что мне никаких премий пока, во всяком случае, не дадут. А вот, а во-вторых, ну, я как бы немножко более социализирован, чем Перельман. Я не вижу в этом, ну, как бы, понимаете, я же учился на мехмате, я же видел таких людей странных, да, которые там, если взять, скажем, многодесятилетний зав кафедрой теории функций функционального анализа Дмитрий Евгеньевич Меньшов. Ну, он был, ну, как бы, с точки зрения внешнего наблюдателя такой абсолютный псих. Вот. Но я много таких людей знал. Вот. И по этой причине я, как бы, не мне их там хвалить или критиковать, это уж там каждому свое. Вот. Поэтому, как бы, что бы я делал в такой ситуации, я уж даже не знаю. Но, как бы, это, опять-таки, это очень сильно зависит от контекста. Но дело в том, что я же, как бы, как это называется, человек официально не признанный нигде. Да, я не являюсь там ни, как бы, ни кандидатом, ни доктором наук, я не являюсь никаким лауреатом, у меня нет никаких наград, там еще чего-то, еще чего-то. Я понимаю, что это плата за внутреннюю свободу. По этой причине, как бы, если меня вдруг решат, как бы, мне чего-то дать, то первая мысль, которая у меня будет, не есть ли это попытка, как бы, эту мою внутреннюю свободу ограничить. Вот это важный момент. Здравствуйте, слушаю вас.
6: Здравствуйте, Лилия, Омск. Михаил Ильич, вот система, которую пытаются ввести Трамп и финансовая элита в США, основанная на стейблкоинах, криптовалюты, закон Clarity Act и так далее, она же основана также на долларе, который остается в той же парадигме, что и было. Это же не новая система, правильно?
0: Ну, я же говорил, что это то, что в средние века называлось порчей монеты. То есть у них ощущение, что если они заменят доллар на стейблкоин, то жизнь станет легче. Нет, экономике легче не станет. Но немножко перераспределятся финансовые потоки от одних людей к другим.
6: Значит, нужна революция?
0: Но я вам только что в первой половине передачи об этом рассказывал. Здравствуйте, слушаю вас.
7: Здравствуйте, Михаил Леонидович.
0: Да.
7: Это Наиль, ха?
0: Да, слушаю вас.
7: Такой вопрос. Ну, сначала, вы в последних своих выступлениях, вот с Делягиным говорили, сейчас почти в каждом постоянно вспоминаете, значит, комедийного персонажа Каца.
0: Да.
7: Гайдайского.
0: Да.
7: Ну, имея в виду, понятно, ту самую нашу...
0: Партию мира.
7: Партию мира. Да, даже в широком смысле. Я думаю, партия мира в целом, она почти вся... это та самая номенклатурная приватизационная элита.
0: Ну, вот в неком смысле, да.
7: Почти вся, да. Вы давно уже определили это, я уж повторюсь, там с вами говорю, их соотношение, значит, 10% и 90% народа, да? Такое холодное противостояние, которое...
0: Вопрос задавайте.
7: 30 лет. Вопрос такой. Тут у нас из этой ситуации, которая сейчас все уже явно обостряется, два выхода, может быть. Либо там в 91-й, либо в 17-й. Скажите, вот вы их видели, знали, знаете. Они не чувствуют просто личной опасности?
0: Нет, они не чувствуют. Они настолько жили лет так много в золотой клетке, что они личной опасности не чувствуют. Здравствуйте, слушаю вас.
8: Михаил Леонидович, желаю вам прекрасного начала трудовой недели. Это Егор Сочи Иван-Чай.
0: Да,
8: я хотел бы вам напомнить о этом прекрасном продукте и задать такой вопрос. Вы знаете, в свое время, ну, я очень глубоко занимался распространением этого продукта, сейчас как-то поменьше. И
0: вы рекламой вот занимаетесь или вы задаете вопрос?
8: Вопрос. Что можно сделать для того, чтобы русские наши продукты, которые, ну, потребляются, скажем так, людьми каждый день, чьи, да, вот интересовались больше нашими родными, чем зарубежными.
0: Ну, как бы, это дело, как бы, тут нужны грамотные маркетологи, люди, которые сочиняют концепты. Вот, поэтому, ну, как бы, обратитесь, вот я, если хотите, обратитесь в агентство стратегического прогнозирования «Ковчег». Может быть, они вам чего-нибудь придумают. Но, в общем и целом, я уже больше на вопросы отвечать не буду, осталось меньше 2 минут. Значит, что я могу сказать в заключении? Что читаете ли «Лестницу в небо»? Там подробно объясняется, как работают институты власти и как на них надо влиять. Вот так называемая демократия, она не дает возможности влиять, потому что она концентрируется в институтах, прежде всего партийного толка, а эти институты управляются сверху через финансирование, а не снизу через общественное мнение. То есть они управляют общественным мнением, они прислушиваются к нему. И люди могут сколько угодно быть недовольны. Это никак ни на что не повлияет. Еще раз повторяю, это теория власти. Да, вот она работает вот так. И всегда так работала всю историю человечества. Ну, как бы цинично это выражается фразой «кролики думали, что они любили друг друга, а на самом деле их разводили». Обидно, да, но это только значит, но это значит только одно, что надо правильно действовать. Вот. Я как бы всех к этому призываю. Правильно действовать. Вот. Ну и, соответственно, обсуждать это можно вот у меня в телеграм-каналах, открытом и закрытом. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Энергодара сообщили об ударах дронов ВСУ по супермаркету и жилому дому. Также при атаке противника была повреждена библиотека, уточнил глава администрации Максим Пухов. Он добавил, что подразделения Минобороны ежедневно уничтожают и подавляют десятки БПЛА, пытавшихся атаковать Энергодар, но часть летательных аппаратов прорывается в город. Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений Азербайджана и России. Взаимодействие стран развивается позитивно. «Мы придаем большое значение отношениям с Российской Федерацией», подчеркнул азербайджанский лидер на открытии Шушинского глобального медиафорума. Активные связи существуют как на уровне правительств и сопредседателей межправительственной комиссии, так и по линии МИДов и администрации президентов, пояснил Алиев, передают РИА Новости. По его словам, отношения между Россией и Азербайджаном имеют важное значение как для двустороннего сотрудничества, так и для всего региона. В МИДе Ирана назвали кризисным меморандум США. Пока Вашингтон будет продолжать нарушать договоренности, Тегеран также не станет следовать своим обязательствам, отметил официальный представитель министерства Исмаил Багаи. В корпусе стражи Исламской революции заявили, что Иран откроет Ормузский пролив, как только США прекратят вмешиваться в дела транспортного коридора. Продолжение вмешательства американцев приведет к еще более крупным событиям для мировой нефтегазовой сферы. Соединенные Штаты приступили к нанесению ударов по Исламской Республике 8 июля. Иранские военные ответили ударами по базам США в странах региона. Глава НАСА Джаред Айзекман прибыл на Байконур. Его цель – поприветствовать и проводить международный экипаж, который отправляется на МКС. Информацию опубликовал телеграм-канал «Юнашев Лайф». Ранее Айзекман сообщил о подготовке ко встрече с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Полет на Международную космическую станцию запланирован на 14 июля. В состав основного экипажа входит Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон. Завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 11 рублей 30 копеек, доллар – 76 рублей 66 копеек, евро – 87 рублей и 67 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северный – более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 22-24, вечером 19-20 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
9: Внимание! «Говорит Москва». Москва.
11: 94,8 FM.
12: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
14: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
9: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
14: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Есть города, которые хочется фотографировать, а есть те, где почему-то перестаешь доставать телефон. Вологда как раз такая. Здесь взгляд все время цепляется не за одну яркую достопримечательность, а за мелочи. Резной наличник, деревянный дом с чуть покосившимся крыльцом, отражение куполов в спокойной воде реки. Гулять по Вологде лучше без спешки. От Кремлевской площади свернем к реке. Вода здесь движется медленно, будто и ей некуда торопиться. На другом берегу стоят деревянные дома. Настоящие, жилые, не музейные декорации. Где-то хлопнет калитка, проедет велосипед, запахнет свежеспиленной древесиной. Вологда – один из немногих крупных российских городов, где историческая деревянная застройка сохранилась не отдельными зданиями, а целыми улицами. Именно они создают ощущение, что время здесь идет немного иначе. Пока идем вдоль реки, трудно представить, что еще в XVI веке сюда приезжал Иван Грозный. Он хотел сделать Вологду одной из главных крепостей русского государства и начал строить каменный Кремль. По легенде, во время осмотра строительства с высоты на царя упал кирпич. Грозный счел это дурным знаком и вскоре покинул город. Историки до сих пор спорят, насколько эта история правдива. Но Кремль так и остался незавершенным. А Вологда сохранила удивительное сочетание большого замысла и северного спокойствия. От реки можно свернуть на тихие улочки. Здесь почти за каждым поворотом встречаются кружевные узоры. В музейных витринах, сувенирных лавках, а иногда и на занавесках в окнах. Вологодское кружево плетут на коклюшках, небольших деревянных палочках. Когда мастерица работает, они тихо постукивают друг об друга. И этот негромкий ритм столетиями был привычным звуком городских домов. Уже в XIX веке вологодское кружево знали далеко за пределами России. А сегодня этот старинный промысел продолжает жить не только в музеях, но и в мастерских, где все так же рождаются тонкие узоры, похожие на морозные рисунки. Когда нагуляешься, приходит время северной кухни. Если хочется почувствовать местные вкусы без лишнего пафоса, стоит заглянуть в ресторан «Паровозов». Здесь готовят томленую говядину, северную рыбу и щи по старым рецептам. Если настроение на что-то более современное, библиотеки подают блюда из локальных продуктов – судака, лесные грибы, домашние десерты. А за настоящими пирогами и ароматной выпечкой, хорошим кофе многие заходят в пекарню «Хлебник». И, конечно, невозможно уехать из Вологды, не попробовав настоящее вологодское масло. Его знаменитый ореховый вкус появился еще в XIX веке благодаря Николаю Верещагину, который придумал особую технологию нагревания сливок перед взбиванием. С тех пор вологодское масло стало одним из самых узнаваемых гастрономических символов России. Если захочется задержаться, лучше выбрать гостиницу в историческом центре. Небольшие отели здесь стоят рядом со старыми деревянными кварталами, и утром можно просто открыть дверь, вдохнуть прохладный северный воздух и продолжить прогулку. Из Москвы добраться совсем несложно. Самый удобный вариант – ночной поезд. 7-8 часов пути. Билеты обычно стоят от 1,5 до 2 тысяч рублей за сидячее место или плацкарт. Есть и прямые рейсы. Лететь около 1,5 часов, а авиабилеты чаще начинаются от 6,5 тысяч рублей. Вологда не старается произвести впечатление, она просто живет своим размеренным ритмом. Река течет так же спокойно, как несколько веков назад. Деревянные дома по-прежнему встречают прохожих резными наличниками. Где-то негромко постукивают коклюшки, а на стол все так же ставят свежий хлеб и масло. И, может быть, именно поэтому отсюда увозишь не фотографии, а ощущение, что несколько часов мир вокруг двигался немного медленнее. Иногда именно этого нам и не хватает. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
19: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
20: А мы свободны для всех и даже для министра.
21: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
22: Мы с вами на одной волне.
23: Hello! Общежитие слушает.
20: И мы вас слушаем.
24: Галочка, ты сейчас умрешь.
20: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
25: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов 12 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
10: Герн Бабаян.
26: И Макс Челноков.
1: Ну что, понедельник, 13 июля. Всем отличного, шикарного настроения. Всем прекрасного рабочего дня и хорошей недели. Друзья, хорошей недели. Потому что неделя будет прям вот хорошая, теплая такая. Дожди обещают. Вы, кстати, попали под дождь в эти выходные?
10: Вчера, да.
2: Да?
3: Потому что, естественно, дождь, естественно, у меня была запланированная экскурсия, естественно, на улице.
2: На велосипеде?
3: Да, и, нет, не на велосипеде. Летопеде. Она была пешая, она была на Алексеевской насосной станции. Ну, то есть дождь, вода, я на этой экскурсии. Но я, знаете, дело даже не в этом. А я, знаете,
2: я не удивлюсь, когда Марина придёт как-нибудь в понедельник и скажет, я была на канализационном каком-нибудь.
3: Да, я тоже схожу.
2: Где-то.
3: Ну, в общем, знаете, началось все с того, что, в общем, я подошла, но стоит группа какая-то, я подхожу, девушка мне говорит, вы Оксана? Я говорю, нет, что похоже? Она говорит, нет, просто мне звонила Оксана. А вы просто вот нашли? Я говорю, ну да, вот, ну, нашла вас легко. В общем, она говорит, ну, у нас еще 10 минут есть, давайте подождем, пока группа соберется. Я говорю, ну, пойду кофе возьму. Вернулась, ставилась кофе, люди собираются. Она мне выдает наушники, начинается экскурсия. У меня звонит телефон. И у меня спрашивают, вы где? Я говорю, на экскурсии. В смысле на экскурсии? Мы вас ждем, вас нет. Я говорю, а я уже здесь. На какой экскурсии? Я говорю, не знаю, вот пришла. Говорит, вы не на ту экскурсию пришли. Значит, я все перепутала, как обычно.
2: Подожди, еще раз, ты должна была прийти на какую-то конкретную экскурсию?
3: Экскурсию, я подошла не к тому памятнику. Оказалось, что в это время там две разные экскурсии проходило. Ну, не, ну вот на территории.
4: Обе на насосной станции.
3: А, я не знаю, какая была, вот на которую я первая пришла, я даже не спросила. Они спросили, как меня зовут. Ну, то есть я, видимо, внушаю такое доверие, да, и по мне видно, что я готова прийти на эту экскурсию. В общем, я извинилась, пошла на соседнюю экскурсию. И все было замечательно, интересно.
2: Это у меня была такая же похожая история, но только там не с экскурсиями путаница, а со свадьбами. Я приехал к своему другу на свадьбу, и самое ужасное, что мы опоздали с женой на саму церемонию бракосочетания, и уже собирались, все садились в машины, разъезжаться в ресторан. Вот мы прибегаем, все жених с невестой уже уехали, гости рассаживаются, мы сели в машину, нас куда-то везут, показывают какие-то достопримечательности. А дело все происходило в городе Самаре. Вот. И приезжаем в ресторан, заходим, и все такие, встречаем жених и невеста. И входят какие-то два посторонних человека.
3: Вот это прям реально мой стиль. Да. Вот вообще.
2: И мы смотрим с Натальей, я говорю, Наташа, это кто? Она говорит, ну, жених и невеста. Я говорю, а где наши-то? Не знаю. Короче, мы перепутали свадьбы. Вот, в итоге мы потом бежали на следующую, на нашу свадьбу уже.
3: В общем, я была на этой экскурсии не одна. Мне пишут, ты где? Я говорю, так я уже пришла, говорит, тебя нет. И в смысле? Говорю, вот экскурсия началась, мне наушники выдали. Ну, представляете, да, мою реакцию?
2: Да, да. Это... Молодец, это в твоем стиле, Марин. Так, ужас. Что нас ждет в ближайшие 3 часа? В этом часе мы с вами поговорим о том, что женщина взяла в аренду ребенка с инвалидностью. Вот. А курьеров призвали напевать псалмы в дороге. Мизулина и Милонов встали в защиту мармеладных червячков. Что с ними случилось, с мармеладными червячками, я не знаю, почему они вдруг стали так неугодны кому-то. В следующем часе в 12.05 программа «Народный адвокат» Лили Петрик, поговорим с ней о делах семейных. Ну а в 13.05 «Народный психолог», патологические семейные сценарии. Елена Соловьева и Марина Александрова будут обсуждать вот как раз эту тему. Поехали.
5: Макс, Марина и Герман.
3: Макс говорит «дождь», Марина «дождь».
2: Да.
3: Пишет нам отец Борис.
2: У меня отец Борис МХАТа, а у Марины Щука. Щукинское училище. У меня МХАТовская школа, у Марины Щукинская. Я «дождь», она «дождь». Давайте на наших средствах связи расскажем.
3: Ну, конечно. У нас есть смс-портал плюс 7925-88-88-94-8. Телеграм говорит «Москобот». Есть телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. Еще можно нам писать «Макс» и смотреть нас где, Гер?
4: Смотреть нас можно много где, в трансляции Макс, Марина и Герман, который идет одновременно в Ютьюбе, в Рутюбе, в нашей группе ВКонтакте.
3: Читать надо все в Дзене, да.
2: Так, что сегодняшний день нам принес? 13 июля. Знаете ли вы, что сегодня Международный день головоломки?
3: Потрясающе.
4: Мультфильма или игрушки?
2: Игрушки, наверное. International Puzzle Day. Вот так вот. День поиска... Нет, это неинтересно. Так. А, сегодня день довольных сотрудников. Ты довольна сотрудником?
4: Да, отмечаем сегодня.
2: Да, давайте, как будем. Вот. Так, еще сегодня день дирижера. Мы всех дирижеров, филинологов всех также поздравляем. Вот. Ну и, в принципе, все. На этом все. Вот такие вот сегодня очень праздники. Хорошо. Так, ну что, к новостям. Женщина взяла в аренду ребенка с инвалидностью, чтобы заправиться на заправке без очереди.
3: В аренду, это в кавычках, да.
2: Да, в аренду в кавычках. Угу. То чувство, когда заправить машину, нужно когда заправить надо машину, заправить машину, и ты взяла у подруги с инвалидностью ребенка, взяла справочку об инвалидности и поедешь сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак. Это она говорит на камеру.
4: Женщина улыбается. Рассказала, что ее заправили вне очереди на резервной колонке. Это произошло на довольно большой сетевой заправке.
2: Угу. Ну, короче говоря, все это происходило, конечно, там все ее разоблачили, ее осудили, и вообще, мне кажется, ну, есть, оказывается, закон, да, вот от 1992 года лица, сопровождающие детей с инвалидностью, могут обслуживаться на АЗС без очереди, вот как раз я это думаю, президентский указ. Да. Ну, да, вот, но совершенно странно вся эта история, кстати, это все происходило в городе Пензе, до такой степени мы уже дожили, а, господа? Ну, что, чтобы решить вот такие вот проблемы, мы берем на прокат, извините, как в аренду ребенка с инвалидностью.
3: Ну, я просто знаю, что здесь обсуждается. Ее поступок или то, что она это выложила в соцсети. Неизвестно, кстати, было, когда это видео еще снято, сейчас или раньше.
2: Сейчас. Это снято сейчас, да. Вот как раз в момент вот этой вот всей ажиотации.
3: Или то, что каждый проживает стресс по-своему, я имею в виду историю с бензином.
4: Ну, да. Троллировка дурацкая взяла в аренду.
3: Да, как будто бы...
2: Но это специально для увеличения. Да, это специально для увеличения эмоций.
4: Сын подругу попросила дать сыну добавить. Покататься. Всё.
3: Слушай, у меня тоже, когда перье мне в метро могут место уступить. Ну что теперь?
2: Ну, нормально. Ты выглядишь...
3: Как?
2: После не той экскурсии ты выглядишь хорошо.
3: Как Оксана, да?
2: Да, как Оксана, точно. Ой, можно я тебя сегодня буду Оксаночкой называть?
3: Нет, не надо.
2: Ладно. А следующая новость меня вообще потрясла. Не знаю, кто это высказал. Ну, просто мне очень интересно. Курьеров призвали напевать псалмы в дороге.
4: В РПЦ заявили, что они спасают от пробок, аварий и опозданий.
2: Вы вообще наших курьеров видели?
3: Ну, они обычно так пролетают, что я не успеваю.
2: Нет, нет, ты видела их лица? Ну, да, ну примерно, ну ты же понимаешь, какие псалмы. Мне кажется, они даже слова этого не знают. Они совершенно из другой веры. Ну, какие псалмы? Ну, там православных-то уже практически нету, курьеров-то на среди наших. Ну хорошо.
4: Вот те, которые могут, пусть напевают. Господа, не будут опаздывать.
2: Да, если даже вы не курьеры, если вы хотите без пробок, аварий и опозданий добраться куда-то, напевайте псалмы себе по дороге, и все у вас станет хорошо. Еще одна совершенно непонятная история за эти выходные произошла. Вдруг Минпросвещение высказал следующее. Мармеладных червяков нельзя давать детям. В ведомстве заявили, что лакомство в форме червей, крови. А форма крови это что, это как-то?
4: Хороший вопрос, я тоже сижу об этом думаю. Ну, наверное, какая-то вот лужа крови бывает такая мармеладная.
3: Как и яйца тоже такие,
4: да? Да, вот да. Как глазунья какая-нибудь бывает мармеладная. Вот что-то такое, наверное,
2: ну,
4: бывает.
2: Короче, вот черви и червячки и мармелад в форме крови неприемлемы для детской психики. Понятно? Угу.
4: Очень.
3: Там еще можно медведям откусывать голову, да, змеям хвосты.
4: Медведям голову откусывать, это вообще дело святое там.
2: Нет, ну медведям...
4: Шоколадная начинка.
2: Это не так страшно, но вот это вот... Чё черви не то сделали?
4: Очень любил, до сих пор люблю мармеладных червячков.
2: Я никогда не любил, но...
4: Кисленькие такие, ну,
3: как-то
4: классные.
3: Как-то мне сложно предположить, что это может как-то повлиять на детскую психику.
2: Да, я тоже не понимаю, как это влияет на детскую психику, но тут же наши самые любимые хедлайнеры Мизулина и Милонов стали на защиту мармеладных червячков, которых раскритиковали в Минпросвещение. Мизулина призвала ведомство не отвлекаться на мармелад и заняться повышением зарплат молодым учителям и снижением нагрузки на школьников. А Милонов признался, что сам иногда ест этих червячков.
4: Я всегда знал, что Милонов прекрасно. Наш слоняра.
2: Кто наш?
4: Милонов, наш слоняр. Червячков любит, уважает.
2: Червячков, да. Хорошо. Окей, друзья, что вы нам пишете? Доброе утро, говорит Москва. Здравствуйте, Макс, Марина и Герман. Мне нравится обычный мармелад, посыпанный сахаром. Белая волчица нам написала. Ой, мне тут, я не знаю, по какой причине, я не заказывал, но я в Озоне сделал заказ, короче. Воду там, какую-то бумагу, еще что-то. И вдруг совершенно случайно в заказе оказался... Марин, как это называется, сушеные фрукты?
4: Сухофрукты.
2: Цукаты. Вот, цукаты это называется. Мне привезли цукаты кумкват. Да. Видно, перепутали заказ. Я, правда, написал потом, говорю, вы перепутали, а мне ответили, ну, перепутали, так перепутали, оставьте себе. Это так вкусно. Вот эти вот цукаты вообще
3: есть. У них один сахар.
2: Ну да, но очень сладко.
3: Лучше,
2: да,
3: сухофрукты вот есть.
2: Ну, наверное, но это так вкусно, это боже сахар. Мой. Это сахар, но это так вкусно.
3: Это сахар.
2: Очень. Да хватит!
4: Ровно поэтому и вкус. Потому что это сахар один.
2: Да. А печеньки в виде симпатичных мишек, которым дети откусывают голову, ничего страшного.
3: Мы же выросли на рыбках, на соленых, например.
2: Кстати, да, рыбки. Это крекер был, да?
3: Да.
2: Крекеры назывались рыбки. В форме рыбки, знаешь, гуппи.
4: Да знаю, конечно. Но рыбок-то мы можем и не в виде печенек есть, да, какой-нибудь филе трески в столовой в школе могут подавать. А медведя вы вряд ли в повседневной жизни будете голову медведя есть особенно.
2: Вот отец Борис вспоминает, что в СССР ели шоколадных зайцев. Это правда, да, было такое. Виталий Фили сообщает, в метро пока едешь от Выхина до Таганской или от Царицына до Павелецкой, читаешь псалмы, причем на весь вагон. Я думаю, уже в Кузьминках этого читателя высадят. И это в лучшем случае. Почему его должны высадить, я не понял, но да ладно. Тут какой-то просто пошли сообщения, непонятно о чем. Около 4.5 часов просидели в самолете пассажиры рейса Стамбул-Москва.
4: Из-за ограничений Шереметьево борт не мог приземлиться в столице и был отправлен в аэропорт Пулково. После посадки люди еще несколько часов оставались в салоне без объяснения. Затем их высадили и предложили самостоятельно решать вопрос с дальнейшей поездкой.
3: По словам пассажиров, в итоге вылет в Москву перенесли на следующее утро, ориентировочно на 6.30 утра.
2: А причина сбоев стали гроза и временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за непогоды десятки рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны.
3: Чему здесь удивляться, я не понимаю?
2: Нет, удивляться тому, что люди летели в Москву. Я просто всегда думаю, вот что бы я сделал, да? Вот я лечу в Москву.
3: Первое, что бы я сделал, я бы в Питер только на поезде поехала.
2: Извините. Ты понимаешь, здесь уже тебя не спрашивают. Тебя просто привезли в Питер, высадили и сказали, все, а дальше думайте сами, как вы будете добираться до дому. А может, у меня там работа через пару часов, а может, у меня там больные родственники кто-то, или я лечу на какие-нибудь похороны, на свадьбы и так далее. Это же все наплевать, видишь, решать вопрос самостоятельно. Я не удивлюсь, если я знаю одну авиакомпанию,
3: В какое время мы сейчас живем, и что у нас, помимо внешних факторов, есть еще и погодные факторы.
2: Это
3: и
2: понятно,
3: о том, что
2: но
3: будет
2: все равно
3: гроза,
2: это...
3: ураган и так далее, предупреждали заранее.
4: Гроза была, ого-го, какая.
3: Так что
4: гроза
3: я была. Не понимаю, почему этому нужно удивляться.
2: Ну, нет, этому
3: понятно,
2: нужно
3: что
2: удивляться,
3: это сделали
2: что это
3: не потому, что захотели, и не потому, что вот так взяли, и давай-ка мы не в Москве сейчас приземлимся, а в Пулкове. Ну, значит, были такие...
2: Это понятно, Марина, я с тобой тоже соглашусь, но причины. Бросать людей же нельзя.
3: Почему их бросили?
2: Ну, их вот сказали, а дальше решайте вопрос самостоятельно. С дальнейшей поездкой, как вы вернетесь в Москву? Мы вас довезли близко к Москве, 800 километров всего, идите пешочком.
3: Ну, нужно знать просто свои права и обязанности. Нужно было пассажирам обратиться в авиакомпанию.
2: Ну, наверняка обращались, да.
4: Но авиакомпания тут же написано, что просто перенесла вылет в Москву. Самолет в итоге до Москвы долетел. Пассажиры могли там остаться, посидеть, подождать самолет и в 6.30 полететь в Москву.
2: Ну, наверное, так многие сделали, да. Остались. Ну, это почти всю ночь они просидели.
4: Ну, да.
2: В аэропорту. А, добрый день, ребята. Не могу найти галеты. Очень вкусные. Они сладкие и не пресные. Вспоминаю вкус из детства. Прибалтийского производства.
3: Мне очень нравится слово галета. Вот я помню, когда я читала, по-моему, Жюль Верна или вот кого-то вот из этой серии. Там все время, когда какие-нибудь мореплаватели куда-нибудь отправлялись, там, да, вот у них всегда были запасы именно как раз вот не печенье, а галет. Это как-то вот у меня ассоциировалось с тем, что, о, как у них много что-то вкуса.
4: Да. Слово такое, да, благородное,
3: да.
4: Как валет.
2: Не, а у меня почему-то галета ассоциируется, когда... Вот как ты сказала, что мореплаватели?
3: Запасались.
2: Да, у меня то же самое. А откуда это у нас?
3: Жюль Верн.
2: Они в дорогу брали с собой галеты.
3: Дети капитана Гранта?
2: Наверно. Я вот не знаю, почему я это помню.
4: Что за картавель?
2: Не знаю. Марина захотела. Так, ладно, свободу мармеладным червячкам, пишет Игорь Владимирович, а Виталий Фили. Я сейчас, когда лечу куда-то на самолете, стараюсь закладывать минимум сутки на всякий случай. Но да, сейчас кто знает, куда ты долетишь.
3: Слушайте, я много лет назад также сидела в самолете, не знаю, лет 7 назад мы летели в Гонконг, это длинный большой перелет, 9-10 часов, не помню, но он прямой был.
2: Да.
3: Да, но лететь 10 часов. Из-за погодных условий нас держали в самолете 4 часа.
2: При взлете или когда?
3: При взлете, да.
2: Или вы кружили над Гонконгом?
3: При взлете. Просто, да, там как-то очищали самолет, был сильнейший просто снегопад, самолеты выстроились в очередь, да, и вот мы 4 часа просидели в самолете, и плюс потом еще летели столько времени.
2: Кошмар, это, конечно, вот нет ничего ужаснее, это сидеть в самолете. Угу. Для меня, например, вот эти вот все долгие. Я, во-первых, не люблю вообще долго лететь.
3: Я вообще ненавижу очереди и вот этот момент ожидания. Мы вчера тоже с друзьями обсуждали, что вот это вот какая-то наша нетерпимость, не знаю, тревожность, нервозность общая, когда вот тебе нужно стоять, ну, если говорить про аэропорт, то в очереди на, не на паспортный контроль, а когда ты прилетаешь в какую-то страну, и там еще несколько рейсов прилетело, да, и все в несколько окошек выстраиваются, и ты вот после такого долгого перелета еще час-два стоишь на
2: чемодан, пройти паспортный контроль. Это меня тоже всегда...
3: Мне напоминает какую-то суперигру.
2: А меня поражает, ну почему я, прилетая в свою страну, это когда из-за границы, почему я должен еще минут 30-40 стоять это для того, чтобы мне поставили вот штамп вот в паспорт? Ну,
3: сейчас есть электронный паспортный контроль,
2: супер удобно. Ну, да, есть, да, это удобно. Петушки на палочке из плавленного сахара продавали по за 5 копеек на колхозных рынках. В, мы помним
4: петушки, это
2: помним.
3: И такие еще, знаете, пакеты в этой пленке, да? И такие
2: да, открываешь.
3: Расплавленные и карамельные.
2: А еще эта пленка такая мерзкая, она прилипает.
3: Да.
2: Ее потом тебе надоедает это сдирать, ты начинаешь есть этот петушок вместе с пленкой. Угу. Потом изо рта эту пленку ой, шикарное гурме. Детство было. Новости на «Говорит Москва».
25: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
10: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Белгородской области сообщили о перехвате 124 БПЛА за сутки. Противник атаковал 9 муниципалитетов. Погибли 2 мирных жителя, 7 получили ранения, отметил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он добавил, что украинские подразделения 5 применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также 6 производили сбросы взрывных устройств с БПЛА. Снижение зависимости США и Европы от Китая потребует более 23 триллионов долларов. Такой объем средств придется потратить на воссоздание инфраструктуры, исследований, производственных цепочек и поставок в ближайшие 25 лет. Данные опубликовала газета Financial Times со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании. Аналитики пришли к выводу, что Евросоюзу для этой цели придется почти удвоить годовой бюджет. Эксперты отметили, что инвестиции потребуются в дополнение существующим вложениям в энергетику, технологии, оборону и инфраструктуру. По данным Международного энергетического агентства, к 2035 году Китай будет поставлять более 60% мирового рафинированного лития и кобальта, а также около 80% графита и редкоземельных элементов. Минпросвещение заявило об опасном влиянии тренда бежевых мам на детей. Его сторонники минимизируют яркие цвета, что может негативно сказаться на развитии восприятия, связанного с формированием у ребенка речи и мышления. Данные приведены в письме ведомства, передают РИА Новости. В документе отмечается, что младенцы с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета, а устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. Суд вынес приговор бывшему гендиректору «Торпеда» Валерию Скородумову. Его отправили в колонию на 2 по статье о подкупе арбитров. Согласно постановлению, обвиняемого также лишили права заниматься спортивной деятельностью на 3, сообщили в суде. По данным следствия, сговор с арбитрами повлиял на итоги 22 матчей «Торпеда» в федеральной лиге. Обвинения предъявили 13 судьям, всем избрана мера в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по статье до 7 лет колонии. В июне задержали совладельца клуба Леонида Соболева. Ему и Скородумову вменили попытку дать 1 миллион рублей арбитру за победу в одном из матчей. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 22-24, вечером 19-20 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
25: Говорит Москва. Реклама.
0: Михалыч, а как «нихаус» с китайского переводится?
6: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «нихао».
7: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «нихао», «хеллоу», «привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
25: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Гомес, Джорди Альберт, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, it's superhuman!
12: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain have scored it.
8: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
26: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
13: а российский футбол продолжает удивлять,
26: мы это обсуждаем вместе с вами.
25: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
27: А вы говорите «мили».
28: Я его что?
27: Тоже мне «мили».
28: Рекламирую.
27: Да думайте о своей стране.
25: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
5: И Макс Челноков.
3: Сегодня понедельник, 13 июля. Всем прекрасного дня. Если вы проведете его вместе с радиостанцией «Говорит Москва», то он у вас будет, ну, просто замечательный. Просто шикарный понедельник. 13 июля.
5: Да. Самый лучший понедельник.
3: Да. Так, смотрите, я сейчас скажу, наверное, какую-то карамолу, но скорее толстые всего россияне убивают экономику.
4: Да ты что? Там что-то с ВВП, да?
3: Да, да, исследование высшей школы экономики это. Из-за проблем со здоровьем люди с ожирением хуже работают, менее активны и при этом еще и живут меньше.
5: Также они расходуют больше ресурсов. По оценке исследователей, ущерб от ожирения может достигать 1 с четвертью триллиона рублей или 0,7% всего ВВП.
3: Толстые убили экономику России. Заголовок. Ну, мне, конечно, это печально, это ужасно, но я, вот, если честно, не вижу это, логики.
4: Ну, качество жизни, потому что очень сильно страдает.
3: Да почему?
4: Образ
3: человек
4: жизни.
3: Полный, он тоже может шикарно, хорошо жить.
4: Но он может это делать, но я против пропаганды бодипозитива, потому что одно дело, когда, например, у тебя какие-то заболевания.
3: Да, почему? Кто-то пропагандирует бодипозитив, я просто говорю
4: о том... Ну, доброе утро, Максим, конечно.
5: Да много кто пропагандирует
3: бодипозитив. Нет, и среди нас, я имею в виду вот сейчас, в нашей здесь компании.
4: Ты только что сказал, что ничего страшного, да, если человек...
5: Вы пропагандируете бодипозитив?
3: Конечно, самый жирный человек в нашей редакции.
4: Смотрите,

0: Вот, но не все зависит от человека. Не говорит о том, что если он полный, то это он так себя довел до этого состояния. Может быть, наследственность, правда. Может быть, это гены. Может быть, правда, какой-то сбой в организме пошел.
1: Сбой — это 3% по исследованиям. От 100% людей 3% только имеют какие-то проблемы гормонального плана. Из-за этого имеют проблемы с весом.
0: Ну, чтобы триллион с четвертью рублей ущерб от полных людей, но ну, что-то прямо это как-то...
2: Тут же написано, хуже работают, потребляют больше ресурсов. То есть, например, условно, из-за лишнего веса там, тебе чаще надо как-то ходить к врачу. Ты больше болеешь, меньше денег приносишь в экономику. Это все можно сказать и про какого-нибудь, я не знаю, худощавого скелета ипохондрика, который тоже лежит дома, валяется, ничего не делает. Но, видимо, люди с лишним весом встречаются раньше, чем скелеты ипохондрика. Не смотри на меня так, да. Я не про тебя.
0: Да, он к звукорежиссеру, а не ко мне обращается. Но я не считаю... Это вот, знаете, мы можем вот такими новостями и такими историями дойти до ситуации, когда увидишь полного человека на улице, бей его.
1: Ужасно,
0: вот,
1: нет, да, категорически
0: вот,
1: против.
0: Вот, в том-то
1: ты
0: и
1: знаешь,
0: дело. Марин, сейчас, то у нас было модно,
1: нет,
0: выходят
1: да,
0: XXL
1: по
0: модели,
1: могу,
0: и тут, и там,
1: я
0: вот это бодипозитив со всех этих сторон, а теперь бац, и начнем их всех бить, что ли?
1: Говори. Я могу просто лекции по этому поводу читать, у меня огромное количество клиентов, которые, не огромное количество, но есть клиенты, которые хотят соответствовать чьим-то ожиданиям в плане внешнего вида. То есть они хотят быть супер худыми, супер какими-то, не знаю, накачанными, но у них нет для этого каких-то таких возможностей, понимаете, чтобы быть какими-то супер худыми. Они для этого прикладывают какие-то усилия, постоянно себя в чем-то ограничивают, живут какой-то неполной жизнью. Вместо того, чтобы наслаждаться тем, что тебе дала природа, и это как-то приумножать и принять себя. Люди, к сожалению, себя не принимают из-за внешних факторов, из-за того, что нам навязывает общество, что нужно быть обязательно худым. Куда ты ешь, ты посмотри на себя и так далее, потому что окружение что очень ты, сильно
0: да,
1: влияет.
0: Да, да. Я в 5 лет мамой был отдан на танцы.
1: И вот когда тебе в 5 лет или в 7 лет ты идешь в какой-то профессиональный спорт, и там какая-то женщина, какой-то тренер бросает тебе какую-то фразу, ты посмотри на себя.
0: Челноков, ты чё такой жирный?
1: Даже не отдавая себе отчета. Я же разбираю все это на сессиях, да, с клиентами. Мы докапываемся до того, что именно в детстве кто-то где-то бросил какую-то неосторожную фразу, сказал, что ты жирный, жирная, толстая, куда ты ешь, вторая шоколадка, там, 10-й батончик и так далее. Ты посмотри на себя. И это в голове у нас, к сожалению, остается на всю жизнь. Если ты это не прорабатываешь, ты постоянно будешь жить с ограничениями.
0: Да, и с 5 лет я жил почти до 21 года, я жил в состоянии, вот в эти вот 15-16 лет, именно с условием того, что я слишком толстый для балета. Для обычной жизни я нормальный, а для
1: боязнь
0: балета...
1: Боязнь еды появляется,
0: я, да,
1: демонизация
0: я ел,
1: еды,
0: зацикленность. Я не ел это все время пельмени. Вот когда я бросил танцевать, мне так, я просто, мне казалось, я съем таз пельменей, ванну пельменей. Я буду есть пельмени без конца игры. Мне нельзя этого ничего было. Ни сметаны, ни масла, ни сыра.
1: Просто когда вы видите полного человека,
0: вот,
1: да, который...
0: Подумайте о чем,
1: да, подумайте
0: как он
1: о
0: живет,
1: том, сколько боли внутри жизни. Этого человека. Если вы его осуждаете,
0: хотя,
1: это говорит...
0: Хотя, с другой стороны, может быть, и нет, Марина.
1: Нет.
0: Может,
1: нет,
0: он
1: это говорит,
0: наслаждается.
1: Не... Может быть, ему нравится. Но,
0: да.
1: Возможно, он хочет похудеть. И прежде чем осуждать, подумайте о том, как ему тяжело вообще вот жить в таком весе. Сколько там же не просто там со здоровьем проблема, а вот именно с ментальной
0: составляющей,
1: когда вот с детства что-то тебе в голову такое,
0: да,
1: вот закладывали,
0: да,
1: родители и окружение.
0: Так, звонят, давайте спросим, что звонят. Алло.
3: Алло, здравствуйте. Вот по поводу отношения к своему лишнему весу, все зависит от человека. Вот была актриса Крачковская, по-моему, ее уже нет. И она сама рассказывала, что она никогда не комплексовала, а если кто-то ей что-то говорил на эту тему, она просто била того, кто говорил, невзирая на возраст, там, под соотношение сил. Она говорит, я помню, как еще в младших классах школы я лупила и всех одноклассников,
0: вы знаете,
3: и даже учителей.
0: Вы знаете, какую силу воли и какую вообще волю надо иметь, чтобы вот этот, ну, скажем так, это в кавычках, опять же, недостаток она превратила в свое достоинство. Как она этим воспользовалась, как она работала над этим, чтобы так себя вести. И многие так люди с лишними какими-то излишествами

0: если правильно, то себя перестраивают. И хорошо бы, чтобы это было в гармонии с самим собой. А у других это не получается. У многих.
1: Вот они приняли позу такого страдающего. Может, им это поза.
0: Вы все-таки так считаете, что они...
2: Меня вообще ни в коем случае.
0: Понятно. Спасибо большое. Боже.
2: Огромное количество книг, литературы. Я постоянно с этим работаю. Через одного просто... Люди имеют проблемы вот как раз с навязанными ожиданиями от кого-то. Да, психологически, в первую
0: очередь. Алло.
3: Алло, добрый день.
0: Добрый.
3: Здравствуйте. Константин, Москва. А я вот с точки зрения то, что полных людей и экономики как-то не согласен. Ну, я вот полный, да, признаю, у меня там вес зашкаливает. Но у меня за, там, не знаю, 20 с лишним лет работы ни одного больничного не было. И... как бы, ну, налоги платишь, ты же работаешь постоянно, налоги платишь. Какие убытки государства, я понять не могу.
0: А, скажите, а вы себя как-то чувствуете дискомфортно в окружении других людей?
2: В вашем весе, насколько вам комфортно?
3: Да. Ну, сколько лет мне?
0: Нет, нет, как вам комфортно в вашем весе?
3: Нет, вы себя... мне немножко стало некомфортно, потому что я в последнее время там еще поднабрал, после вот ковида. Весь ковид держался, честно говоря, а потом у меня вес опять стрельнул. Вот. Сейчас немножко, да, некомфортно, но у меня просто большой, у меня 150 при росте 185. Вот. Но спорт у меня в жизни присутствует, там качалка вот этого железа. Вот. И, ну, как бы друзья там, никто не смеется надо мной, никто никогда не смеялся, что самое интересное. Вот, ни
0: самое
3: в садике,
0: главное.
3: Ни в школе. Не в институте,
0: а
3: потому
0: что... А вы из детства такой, или вы приобрели?
3: Да. У нас как бы у меня, ну, дядя там, мамин брат, ну, такие
0: понятно.
3: Ребятки, вот. Поэтому как-то, ну, я говорю, со мной просто никто не связывался, может, из-за габаритов кто-то ничего не... Меня никто ничего не обижал.
0: Ну, понятное дело, 150 килограммов навалится, да там уже бить не надо, навалиться просто, и можно задавить уже. Мы так очень что рады, что вы есть.
3: И наслаждаться жизнью, вот что я хочу сказать. Это
4: очень хорошие слова.
0: Самые прекрасные слова, которые мы сегодня услышали.
2: Это правда. Можно я последнее скажу еще? Очень, конечно, да. Сильно влияет образ жизни. Вот про то, что мы прочитали в этой новости, да, как ты живешь, какой у тебя сон, какое у тебя питание, что ты ешь. Просто если, например, ты не занимаешься спортом, не знаю, лежишь на диване, ешь какие-то ультраобработанные продукты, там, не знаю, там, картофель фри с курицей в панировке без овощей, понятно, что это влияет на твое самочувствие, на, не знаю, ты пойдешь, дашь анализы, скорее всего, там, холестерин и так далее у тебя будет зашкаливать. От твоего образа жизни. И это влияет на твое самочувствие, на качество жизни, на то, что тебе ничего не хочется, не делать, не идти, не развиваться. Ты просто будешь лежать и вот так набирать вес.
0: Ну вот Блэк пишет: Крачковская в личной жизни испытывала серьезные проблемы со здоровьем и неоднократно, но безуспешно пыталась похудеть. Так что слушатель не прав от слов совсем.
2: Я бы ни в коем случае бы не оправдывала, никого бы не ругала, я бы индивидуально с каждым случаем бы разбиралась, чем, собственно, я и занимаюсь. Подписывайтесь,
0: господа,
2: на мой телеграм «Шпинат-бар».
0: Я так и ждал, думаю, надо сказать, а то сама же не скажет. Подписывайтесь, «Шпинат-бар», и Марина даст консультацию. Конь-огонь. Ё-моё, не ешьте, конь огонь, господи, мне казалось, вы
2: ужасно,
0: как-то умный
2: ужасно.
0: Человек, да.
2: Угу. Зашей рот вот это все,
0: вот,
2: да?
0: Вот именно, закрой рот, повесь этот замок на холодильник или еще что-то, не жри, знаешь, хочешь похудеть, не жри. Я не Майя Плисецкая.
2: Подойди к зеркалу,
0: я
2: да?
0: Я могу неделями не есть, у меня обязательно раз в неделю,
2: но
0: есть вообще
2: это не
0: день.
2: Работает.
0: Да, это... Вот пока ты конкретно не будешь, не займешься этим, не возьмешь это все в свои руки, так это не работает. У меня есть разгрузочные дни, например, один день в неделю, когда я вообще кроме воды ничего не ем и не пью.
2: Ужасно.
0: Да, Марина говорит, что это отвратительно, это нехорошо, но мне нравится. И я чуть-чуть, но скидываю.
2: А потом чуть-чуть, но обратно
0: набираю. А потом, набираешь. Да, на следующий день я опять ем, и все
2: возвращается. Я за такое питание, которое можно встроить в свою жизнь и использовать на постоянной основе. Понимаешь?
0: Да.
2: Без разгрузочных дней, без детоксов.
4: Здравствуйте.
0: Добрый.
2: Здравствуйте.
5: А смысл в чем, что я похудел года за два на 35 килограмм.
0: Ух ты.
5: А это интересно даже, захватывающе, это увлекательно. Бросил курить и чувствую, как-то вес пошел добирать. Думаю, надо до конца. Ну, курить бросил в один день. Дал себе слово, накурился за один день последний и бросил. Тоже интересно, лет 30 курил. Потом, думаю, надо еще чем-то заняться. Решил сбросить вес. И вот где-то за 2-3 года я сбросил 35 килограмм, но это велик, вечером, днем в зал. Но это
2: питание?
5: Интересно, это увлекательно. Нет, питание я себя не ограничивал, там ни молоком, ничем не ограничивал. Виноград, все эти временные диеты я пробовал, неинтересно. Вот просто сжигать жир, велик там километров 20,
2: все, да,
5: и
2: все просто,
5: утром
2: да.
5: полтора в зал. Это легко, можно
2: сбросить.
5: Но получаешь удовольствие просто от этого.
0: Прекрасно, спасибо. И сейчас вы держите вес?
5: Не, набрал десяточку, но я...
0: Ну что же так?
4: Главное, что с
2: кайфом. Вот это вот любимое. Ну что ж ты так?
4: Главное, что с кайфом.
0: Спасибо.
2: Максим, вот это забываем, вот эту фразу. Ну что ж ты так?
0: Да, да, ладно, нет, не наезжай.
2: Ну что, зачем ты?
0: Марина, наконец-то на вас подписалась. Ура, буду вас комментировать со своего канала «Пес с ней», пишет Анастасия. Буду что делать, вас комментировать.
2: Ну, Анастасия, видимо, канал так называется. Спасибо,
0: «Пес с ней». Господа, быстро подписываемся на канал «Пес с ней».
2: А до этого на шпинат-бар, Анастасия? Да?
0: А до этого на шпинат-бар. Так, пишет, прочитайте, Андрей Кузовлев написал. Ага. Я вот не совсем...
4: Макс, Марина, Герман, да. Добрый день. По поводу лишнего веса и ожирения как заболевания. Многие говорят людям худее, похудее и так далее. А взять даже лечение, такое как бариатрическая хирургия. По ОМС его проводят одному из 15-20 обращающихся, а вне ОМС оно стоит 150-300 тысяч рублей. Где обычный человек возьмет такие деньги?
2: Ну, потому что показания... для бариатрической операции.
0: Это когда вырезают желудок, что ли, половину?
2: Ну, слегка, да.
0: Да.
2: Да.
0: Показания, что такое закончится?
2: Ну, не у всех
0: сразу.
2: Есть, я думаю, потому что
0: нет, ну, конечно,
2: пункт это... А, вот смотрим, именно. Что с головой вообще вот у человека, знаешь, который хочет себе уменьшить
0: Андрей,
2: желудок.
0: Вы понимаете, дело в том, что не у всех показатель... вот я сижу,
4: это добрый док, если что, нам пишет.
0: А, это он?
4: В Телеграме нам точно такое же сообщение.
2: Это так же, как история с назначениями лекарств для похудения, которые сейчас
0: вот
2: употребляют этот. Люди, к сожалению, без не то что без назначения, а без необходимости, понимаете?
0: Я прихожу в аптеку и забываю, как называется мое лекарство, которое мне надо. И я говорю...
2: Что-нибудь для памяти.
0: Да, да, для памяти, шутки, а потом вдруг вспоминаю и говорю, и мне Озимпик. Все знают, да, что это за лекарство.
4: Да.
0: Это для...
4: лечения диабета, да.
0: Диабета, да, но еще его колят как в качестве для похудения.
4: Да,
0: почему я
4: диабета.
0: Вспомнил это название, я так и не понял. Она говорит, вам сколько? И что-то начинает меня спрашивать. И вдруг я понимаю, что я ошибся. Я говорю, ой, нет. Я говорю, а что у нас оно есть, оно продается? Она говорит, да, приходит. Я говорю, без назначения врача. Она говорит, да вот у меня ходит тут пациентка, а уже третий месяц похудела так... И покупает каждую неделю себе. Я думаю, боже мой, люди, вы что делаете? Как вы можете себе колоть или что-то пить?
2: Нет, ну как, значит, покупают то... себе так? Его же, значит, назначают по рецепту.
0: Да и ничего его дозировку. Не назначают,
2: ну,
0: понимаешь?
2: Ну, в смысле, Максим, не надо со мной спорить, это лекарство, которое назначают врачи.
0: Нет, его, может быть, назначают, но продается он в открытую.
2: Ну, не продается в открытую. Максим, ты что, о чем сейчас говоришь вообще?
0: Я видел, Марин, правда. Я чуть не купил его, я перепутав название лекарств.
2: Ну, о. Странно, что сейчас рассказываешь об этом, если честно. Но вообще
0: ладно, правда,
2: лекарство по рецепту
0: вообще
2: продается.
0: По рецепту, да. Может быть, сейчас уже и запрещено, не продают его. Но это было там год назад. 7-3-7-3.
2: Это не решение проблемы с похудением.
0: В том-то и дело, я и говорю, что
2: просто,
0: люди
2: а препарат
0: сами для себя придумывают.
2: Не до конца еще исследованы.
4: Интернет говорит строго по рецепту.
2: С чем вы, я про это и говорю, с чем вы потом столкнетесь после отмены этого лекарства?
0: Опять пойдете вширь.
2: Потому что вы с головой не разберетесь.
0: Алло.
6: Алло. Алло, Макс, Марина, Герман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Это Павел, собственно, беспокоит вас.
4: Здравствуйте, Павел.
6: Ну, тоже, знаете, спасибо за хорошую тему. Вот, смотрите, индекс массы тела никто же не отменял.
2: Да.
6: То же самое, знаете, вот занимаюсь в спортзале уже 5 лет. Ну, грубо говоря, плюс 20, ну, десятка как бы как по постоянному перманентному состоянию. Тут скидывают и набирают, тут скидывают и набираю. Обратил внимание, что в том же зале, куда я хожу, там, да, например, там, естественно, сеть, очень много народа с лишним весом. Очень много. Ну, не знаю, наверное, больше половины. То есть, как бы, это тоже такая, знаете, проблема, как бы, вроде все ходим в зал, но все с лишним весом. Вот. Брал тренера, первый раз взял тренера, он сам боксер. У них там есть, знаете, как бы, упражнение на сгонку веса и на набор веса.
2: Ну, конечно.
6: Ну, помогло,
2: да.
6: Минус 10 килограмм скинул. Ну, знаете, такой был такой нервяк. Он за мной следил там в течение, не знаю, там, целого месяца, чем что я кушал. чуть ли не тарелку мне глядел там, да, вот, упражнения там специальными делал. Ну, на самом деле, скинул 10 килограмм, но это такой вообще труд, что потом, когда мы с ним расстались, я потом все равно 10 килограмм в течение там 2 лет набрал.
2: Это нормально, потому что невозможно жить в ограничениях. Я вот с самого начала про это говорю. Вы можете сбросить. А потом вы, наберетесь обратно.
0: Тем более вы правильно сказали, что есть у каждого человека такой вес, который он легко сбрасывает и легко набирает. И неважно, это полный, неполный. Да.
6: Дорогие мои, там лично конституция, наверное, родственника. У меня по папиной линии все полные. Бабушка там, в общем, соверующие, братья, сестры, тетя, все полные. И я там смотрю, как бы, да, знаете, понимаю, что, ну, реально, наверное, скорее всего, тут так и придется и с этим весом плюс 20 и жить.
0: Вот. Ну, как бы, постоянно... Вы себя чувствуете, Павел, дискомфортно?
6: Не, я себя чувствую прекрасно, хорошо.
0: Ну, так вот, и наслаждайтесь. Зачем вы себя тогда... Вот, я не знаю, такое ощущение, что вы себя корите за эти 20 килограммов. Наслаждайтесь.
6: Да, все равно, знаете, немножко давление подтряхиваю, давление вот чувствую, да? Угу. Потом лишний вес, как бы, все равно на ноги, на коленки, да, ну, как бы...
0: У меня
6: вот,
0: есть знакомый, он худющий, как дрыщ. Вот, при этом с давлением просто зашкаливающий. Это не говорит о том, что он...
2: Вообще не говорит.
0: Полный, худой, в нем 50 килограммов при росте 1,80 м. Ну и постоянно гипертонии страдает своей. Мы вместе с ним ходим за Капотеном. Вот, поэтому-то ни о чем не говорит. Наслаждайтесь и живите так, как вам нравится. А вот вам нравится в спортзал ходить? Нравится гонять туда-сюда эти 10 килограммов? Так и гоняйте. Совершенно нормально.
6: Спасибо, ребята, за тему.
0: Спасибо вам.
6: Тему, успехом и удачи.
2: Спасибо большое.
4: Спасибо.
2: Боже, знаете, вот мне вчера
0: сколыхнули.
2: Страшную историю мне рассказывали.
0: Макс, пожалуйста, не произносите неприличные слова. А что я сказал? Дрыщ?
2: Не знаю, нет, может быть, название нормально. Лекарства какого-то.
0: Давай, говори, Мариночка.
2: Знакомая, в общем, не клиентка моя, мне про нее просто рассказывали. Поехала отдыхать со своим молодым человеком. Причем шикарный остров, все красиво, там 5 звезд, но она не может выйти на пляж, потому что стесняется.
0: Ой, вот это вообще дурь такая. Да.
2: Представляете? Что в головах у людей? Насколько, да, насколько тяжело человеку, если он, находясь там за 1000 километров от своего дома, на берегу океана, не может себе позволить и разрешить выйти.
0: А она почему? Потому что она думает, что она толстая, да?
2: Да, при этом она не толстая.
0: Как зовут? Пусть будет нас зовут ее Маша. Маша, в таких случаях, я ко всем Машам обращаюсь, таким, которые думают, что они толстые на пляже. Берите с собой в подруги, с собой в попутчицы более толстую женщину и выходите с ней на пляж. И вы не будете на ее фоне толстой.
4: Рабочий
2: совет. Совет прекрасный. Я бы еще подумала бы о том, что нужно просто выйти на пляж и посмотреть на людей, которые там.
0: Поднять руку, как Марина этого ненавидит, она говорит, что это примитивизм и дебилизм, поднять руку и вот так резко опустить, сказать, да и фиг с ним. И все, и просто лечь. Вот вы знаете, я вообще не идеальный всю свою жизнь. Я всю свою жизнь борюсь с весом. Я не ел 13 лет мяса.
2: Вообще
0: не ел. Бывало так, что я, да, вообще не ел практически. Я ел только одну траву какую-то и так далее.
2: Всем посвящается.
0: И поэтому... И также боюсь выходить на пляж, стесняюсь. У меня вот есть, опять же, приятельница, у которой специально есть подруга, с которой они ездят вот так вот на пляж. Угу. Вот та оттеняет эту. Я говорю, и ты
4: думаешь... Она знает о том, что
0: знает.
4: Она оттеняет.
0: Ну, конечно, они ржут. Алло.
7: Да, здравствуйте, Максим, Марина и Герман.
4: Здравствуйте.
7: Спасибо вам за эфир. На самом деле, вот вы знаете, мне бы эти проблемы... Я никак потолстеть не могу, серьезно. У меня такой метаболизм. Я, то есть, много ем, вроде бы, даже пытаюсь, когда... Все равно никак... Вот. То есть,
0: ну
7: у меня прям
0: Вы от этого страдаете?
7: Нет, нисколько. Ну так, постоянно приколы все время...
0: Но самое главное, ветром вас не уносит?
7: Нет.
0: Ну и все, любимая жена, любимый человек рядом, все же нормально, воспринимает общество таким.
7: Да, но все время подкалывают. Я уже, как бы, я не обращаю внимания. Так что мне кажется, людям, которые, если можно так выразиться, упитаны, не обращайте внимания, поверьте, худых тоже подкалывают. Какой-то золотой середины нет, мне кажется.
0: В том-то и дело. Спасибо вам огромное. Спасибо, что нас слушаете.
2: Ну давай.
0: Бля же, с бегемотихой всегда найдешь пенёк. Так, посмотрите в зеркало, идите украшать жизнь. Я говорю вам, конь-огонь, вы правы в этом плане.
2: Я с Александром согласна, который пишет о дефиците калорий. Только одно решение. Это тяжело, но выполнимо. Спорт — это мышцы, а не похудение. На 100%. Это простая формула. Да.
0: У меня тело слегка престарелого Аполлона. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите, пишет Дмитрий Катков. Дмитрий, но вы, будем так вас называть, престарелый Аполлон. Вы счастливый человек, раз у вас такое тело. Марина, наконец-то... А, уже подписалась. Наконец-то, да. Ну и слово
2: прав.
0: «Дрыщ» говорит о том, что это человек худого телосложения. Вот о чем я. Марина Александрова.
4: Макс Челноков.
0: У нас сейчас новости, далее программа «Народный адвокат», так что оставайтесь с радио, говорит Москва.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Польша заявили о передаче Украине от 3 до 9 ракет для «Патриот». Их отправили в рамках коллективного пакета помощи со стороны ряда стран НАТО весной 2026 года, уточнил замглавы Минобороны Цезарий Томчик. Он напомнил, что Варшава получила гарантии от Вашингтона о компенсации ракет в 10-кратном размере в случае опасности. Ранее глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш принял решение рассекретить поставки военной помощи Украине. Это произошло после того, как часть политиков оппозиции, представители администрации президента Карля Навроцкого обвинили Кабмин в передаче Киеву ракет для систем «Патриот». В Иране заявили о несогласии на инспекции своих ядерных объектов. На них не будут допускать инспекторов МАГАТЭ, отметил официальный представитель МИДа Исмаил Багаи. Он подчеркнул, что Тегеран продолжает контактировать с посредниками в диалоге с Вашингтоном на фоне эскалации. Он добавил, что Исламская Республика не отказывается от дипломатического пути решения проблем с Соединенными Штатами. Ранее иранский МИД сообщал, что доступ МАГАТЭ к ядерным объектам, которые подверглись бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с американцами. Европа отстает в космической гонке из-за дефицита ракет-носителей. Россия, Китай и США за последние 5 лет вывели сотни спутников на орбиту и испытали новые системы. По оценкам агентства Bloomberg, 3 страны за этот период направили $200 миллиардов на выстраивание оборонных и разведывательных возможностей в космосе. В этой гонке отсутствует Европа из-за ограничения бюджетов, несовпадения интересов и отсутствия нужного числа ракет-носителей, чтобы осуществлять ежегодные запуски, говорится в статье. По оценке экспертов, ликвидация отставания от Соединенных Штатов будет стоить Евросоюзу миллиарды евро. Международная федерация настольного тенниса заявила о допуске россиян к турнирам. Граждане России смогут выступать на соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном с 28 июля. Исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации настольного тенниса. 7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета в организации, а также рекомендовал снять все ограничения с российских атлетов. В завершение выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 30 копеек, доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер северный, более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 22-24, вечером 19-20 градусов. Вероятны осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
8: Говорит Москва.
10: 94,8.
11: Понедельник. Время подвести итоги.
10: главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 12:05 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. Я на автомате. И сегодня наш народный адвокат Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
5: Добрый день, дорогие друзья.
4: Лиль, о чем будем говорить в очередной раз?
5: Давай поделим имущество. Давай расскажем гражданам, как расторгается брак и как он регистрируется. Давай поделим наследство, если такое есть и вопросы такие возникают. Семейные дела, в которые повседневно бывают у наших знакомых, наших родственников, или так или иначе встречаются в нашей жизни. Может быть, что сделать для того, чтобы предотвратить судебное разбирательство в дальнейшем? Как себя обезопасить от того или иного посягательства третьих лиц на ваше имущество? Вот про такие дела семейные мы сегодня, 13 июля, поговорим.
4: Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмма и Макс для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8495 7373 94 8. Здравствуйте.
6: Алло. Алло, добрый день, Максим, добрый день, Лилия. Скажите, пожалуйста, вот постоянно слушаю вашу передачу, и такой вопрос. Что-то вы говорили по поводу семейных трастов для наследования. Вот когда вопрос в чем? Дети, есть имущество, и так оставить, чтобы потом они между собой не переругались. Вот что-то по этому поводу можете сказать? Спасибо.
5: Да, спасибо за вопрос. Это действительно сейчас существует в российском законодательстве. Такая практика уже у нас более 2 или 3 лет существует. И да, мы рекомендуем, когда к нам обращаются, как лучше распорядиться наследственным имуществом, если, безусловно, там есть что-то больше, чем одна квартира, и то, что может приносить доход. Безусловно, рекомендуется создание семейного или так называемого наследственного траста. Для чего заранее подготавливаются документы и указывается, что будет входить, какое имущество будет входить в этот траст, кто будет им руководить и в каких долях будут распределяться те доходы, которые будут получены этим трастом. То есть, простым языком, чтобы массово радиослушатели понимали, о чем речь, учреждается некая компания, которая из того имущества, которое осталось после наследодателя, того человека, который умрет, будет управляться таким образом, чтобы оно приносило доход. Как правило, управление такого траста доверяют человеку, который глубоко разбирается в финансах, имеет хотя бы экономическое образование, либо у которого в управлении такие трасты уже есть. Соответственно, человек этот заинтересован в получении прибыли, так как он будет получать заработную плату из управления этим, собственно говоря, трастом. Поэтому да, мы немного, но несколько таких сделок оформляли и туда включали наследственную массу, большое количество имущества.
4: Но это все нам, получается, идет как из Запада, это же вот трастовые,
5: в кино.
4: Мы часто слышим, на тебя, но там то, все, траст.
5: Да, но здесь вопрос в том, повторюсь, что я сказала в начале ответа, что это интересно только тогда, когда есть большая наследственная масса. То есть, когда речь идет про одну квартиру или несколько квартир, то это не может быть интересно настолько, чтобы...
4: Не может быть выгодно, да?
5: Да, Интересно с точки зрения выгодно. Поэтому, когда...
4: Доходности.
5: Да, когда есть, потому что нужно оплачивать, нужно сдавать отчетности, нужно платить заработную плату бухгалтеру, да, то есть это некая огромная работа по управлению юридически, фактически лицом.
4: Добрый день.
7: Здравствуйте, уважаемый Максим, здравствуйте, уважаемая Лиля. И меня зовут Любовь, я из Подмосковья. У меня такой вопрос. Но прежде я немножко скажу, что у меня с дочерью натянутые отношения. Я лежачая больная, лежу уже 6 лет. Вот. И дочка подала от своего имени, не согласовав со мной, заявление в соцзащиту, чтобы меня снять с учета. Имеет ли право она на это?
4: С учета какого?
7: Гособеспечение, госуслуги.
4: Нет.
5: Первое. Любой гражданин может подать любое заявление. Другой вопрос в том, насколько правомерны ее действия и какой будет ответ. В данном случае это все тоже право социального обеспечения, о котором мы говорим из раза в раз, и в котором я вам не смогу подсказать. По общему правилу будем исходить из того, что любой гражданин должен действовать в интересах того, кого он опекает, если она назначена вашим официальным опекуном или не назначена, да, соответственно, в каких правовых отношениях вы с ней находитесь, если просто мама и дочь, и нет у вас ограничения в дееспособности, либо она не назначена вашим опекуном и представляет ваши интересы, то тогда, безусловно, ей будет ответ, потому что по законодательству Российской Федерации на любое письменное обращение обязаны ответить в течение 30 календарных дней. Но в данном ответе, скорее всего, будет указано то, что она неправомочна заниматься этим вопросом. Поэтому здесь вопрос достаточно глубокий, и рекомендую вам обратиться в вашу местную службу социального страхования, социального обеспечения. Соответственно, там вам смогут подсказать. Больше в рамках нашей программы я вам не смогу ничем помочь.
7: Это вот куда, где она сняла меня с госуслуг, да, туда обращаться?
5: Вот для меня даже постановка вопроса.
4: К вам же ходит женщина из соцпомощник? Приходит же?
7: Ну вот, из соцзащиты, да.
4: Да, вот туда и обращать. Напишите вместе с этой женщиной на имя начальника ее заявление, что вы были сняты неправомочно, без вашего ведома, не знаю, с каких госуслуг, это как-то, наверное, по-другому называется, вы, наверное, что-то путаете. Все опишите в этом заявлении. И передайте все, и дальше ждем. 30 дней они могут это рассматривать. А дочь ваша не имела права это делать без вашего согласия. Это то же самое, чтобы, не знаю, моя дочь взяла и пришла на работу и сказала: а увольте-ка его, Макса, с работы. Или что-нибудь в этом роде. Нет, этого не может быть. Держитесь. Да. Все, спасибо.
5: До той степени, если я вот несколько раз повторяла, если она не назначена опекуном у своей матери, да?
4: Кстати, я правда.
5: Я несколько раз повторяла. Нет,
4: она не сказала?
5: Нет, она не сказала. Нет, она не сказала. Любовь. Она не сказала, да, но я несколько раз повторила, кроме тех случаев, если дочь не назначена опекуном.
4: Да.
5: Вот там могут быть нюансы.
4: Так, Лиль, смотрите, какая история стара как мир. Муж и жена взяли кредит. Жена на свое имя, там, небольшой, в принципе, 100 тысяч рублей. Вот, взяли его для того, чтобы съездить куда-то. Прошли годы, муж выплачивал. Сейчас они разругались, разбежались. Муж перестал платить. А на жену теперь банк давит и так далее. Она говорит: я платить не могу, у меня нету, и я не хочу.
5: Идем в суд. и подаем заявление о разделе совместно нажитого имущества. Частично долг в любом случае ей придется погашать, потому что не только нажитое имущество, но и долговые кредитные обязательства
4: делятся
5: в равных долях, да, поэтому половину точно вы должны, а вторую, чтобы не было пеней, идите в суд.
4: Добрый день.
8: Добрый день.
4: Вы в эфире, говорите.
8: Ой, Максим.
4: Да, да, да.
8: А что-то я другое слышу.
4: Нет, вы не другое, там у вас задержка идет. Вы выключите радио, вы через интернет слушаете.
8: Я хотела сказать, знаете, вот женщина, которая звонила сейчас с вопросом по поводу соцзащиты и снятия ее с учета. Есть такой справочный телефон, круглосуточный, труд и соцзащита, все вопросы, 807-44-44-495, код.
4: 807? А дальше?
8: 870.
4: А,
8: 870.
4: Угу. А дальше?
8: 870-44-44, код 495, московский.
5: Угу, это все. Для жителей Москвы, все верно?
8: Вы знаете, нет, я вот не помню, по-моему, даже не только угу. для жителей Москвы, насколько я помню. Угу, угу. Но я вот, все вопросы, они там, у них там куча народу.
5: Юристов, и которые специализируются на этом, и они да, точно подскажут.
8: Да, это именно соцзащита. Да. Да. Именно справочная по соцзащите и вот всем таким вопросом.
5: Спасибо
4: Людмила,
5: вам огромное.
4: Кто, да, спасибо большое. Людмила, кто нам, вот, кто нам звонил?
5: Любовь.
4: Простите. Еще раз запишите. 8-495-870-44-44. Это как раз вопрос соцзащиты. Угу. Сегодня как-то активненько все так. А, нет, не активненько. Недельник. Алло. Отдохнули, хорошо видно.
5: Да.
4: Алло!
9: Алло, добрый день.
4: Добрый, вы в эфире, добрый. Говорите.
9: Хотел бы задать вопрос по поводу наследства.
4: Давайте. О, большое у вас оно?
9: У меня умер знакомый. У него осталась жена и двое детей несовершеннолетних от первого брака.
5: Угу.
9: И в наследственную массу входят дома. То есть, соответственно, это все делится пополам. И вопрос, а кто за них вот это платит, за детей, за обслуживание домов и всего остального?
5: За несовершеннолетних детей несут ответственность их родители. Если нет родителей, опекуны. Дети несовершеннолетние?
4: Да.
9: Да, дети несовершеннолетние. Но только первая супруга отказывается за все платить.
4: Подождите еще раз. Дети от первого брака, верно?
9: Да.
4: А живут они с кем и где?
5: Ну, с мамой. Умер же папа.
9: Живут с мамой.
4: С мамой в одном из этих домов?
9: Нет, нет, они живут вообще в Кургане, а дома эти находятся в Подмосковье.
4: Ну и вопрос-то в чем? Пока за эти дома кто платил? Отец платил. А дальше кто будет вступать в наследство, тот и будет платить за них.
9: Так вот в том-то дело, что за детей, вот как вы говорите, должен платить и их родитель.
4: Да,
9: вот их родитель,
4: мать должна.
9: Мама.
4: Мать,
9: да, она отказывается.
4: Ну, значит, не получит ничего, ни она, ни ее дети. Знаете, надо...
5: В любом случае, ей нужно объяснить, что она получает и что она теряет. Нужно же сопоставить стоимость этих домов, да, если это действительно серьезное большое наследство. И если эти дома находятся здесь у нас в регионе, в московском регионе, да, Москва и Московская область, это имущество действительно стоит своих денег. Она не хочет платить за что? За получение свидетельств о праве на наследство, которое каждое по отдельности сколько-то стоит.
4: Содержание.
5: Или уже за содержание. Они уже вступили? Ага. В судебном порядке. Вы можете взыскать только в судебном порядке. Если сторона отказывается, они приняли наследство. И опять же, что за содержание? Когда речь идет про коммунальные услуги, то вы можете об этом не заботиться. Об этом позаботится управляющая компания, которая выставит эти счета. И когда они будут не оплачены, они сами пойдут в суд и будут взыскивать. Или тогда что она не хочет оплачивать?
9: Нет, она не хочет оплачивать именно одно из, там двое дочерей. Вот одной дочери она оплатила вступление в наследство, другой дочери она не хочет оплачивать, потому что у нее нету денег. И, соответственно, по поводу обслуживания, она тоже сказала, что на содержание этих домов, потому что дома находятся в элитных поселках, и там очень достаточно ежемесячная плата очень, ну, такая высокая.
4: Но в данном случае... Лиль, это знаю, какая-то глупость что... полнейшая. Нет. Но не хочет она оплачивать, пусть продает и так
5: вот,
4: далее.
5: Я, ты абсолютно правильно, я хотела подсказать эту историю. Здесь нужно сесть и поговорить. И действительно, вполне возможно, частично это имущество продать. Если дети несовершеннолетние... то понадобится согласие органов опеки и попечительства.
4: А вообще это не умный, не самый умный ход, вот поверьте нам.
5: Но в
4: мы
5: данном
4: сколько
5: случае...
4: лет уже об этом говорим, это совершенно. Найти деньги на содержание, пусть не платит, у нее заберет государство эти дома или еще что-нибудь про... другое, там отключит газ, воду, канализацию
5: и так
4: далее. В данном
5: случае, если сторона будет отказываться, вот жене, которая... осталась и приняла наследство, можно будет обратиться в суд за реальным разделом этого наследства. Например, часть оставить себе, часть оставить им, да, то есть одну половину дома оставить себе, одну оставить им. И как они будут с ним управляться, что они будут делать, ее это не должно волновать. Его просто нужно разделить в натуре. Сначала предложить мирный способ обязательно в виде документа, потом, если не удастся договориться, в судебном порядке. В данном случае, поскольку домов несколько, нужно считать их, оценивать, обратитесь за помощью к юристам, чтобы правильно и надлежаще все оформить. Еще момент. Поскольку у нас исключительная подсудность по подаче этого иска, то судебные разбирательства будут проходить по месту нахождения недвижимости. Вам тоже плюс. Пусть они приезжают. Да? Здесь масса нюансов, которые можно обговорить и это все завершить мирным способом. Рабочая юридическая ситуация, ничего нового.
9: Все, спасибо.
4: Пожалуйста.
9: Вам огромное, Максим, спасибо, Лиля, и вам огромное спасибо.
4: Пожалуйста, держитесь. Пожалуйста. Ну, я уже
5: высказал
4: свою точку зрения, ты понимаешь, да?
5: Да, да. Но
4: я понимаю, если бы мне там, не знаю, в наследство достался храм Христа Спасителя, вот я просто на него смотрю, или Кремль, вот, как то, что правда
5: как
4: технически,
5: объекты,
4: да, как обед, я технически не могу тянуть. У меня такого подруги...
5: И то, мы бы сдали это в
4: конечно,
5: аренду, мы бы нашли, как это
4: конечно,
5: применить, и оплачивать, и еще и зарабатывать.
4: Вот именно.
5: Экскурсии водить.
4: Подруга вышла замуж за испанца. Прожила с ним там 10 лет, а потом развелись. И она, не вообще не вдаваясь в подробности, а он сказал, я тебе дом завещаю. Он сказал, ой, шикарно, шикарно, шикарно. Выяснилось, что дом находится в центре Мадрида, на историческая улица, и дом является памятником исторической там, культуры, наследия и так далее. Продать она его не может, он может передаваться только из поколения в поколение. Жить она в нем может, но только конкретные какие-то места. Она обязана впускать в этот дом к экскурсии, чтобы люди заходили. А она обязана содержать. Содержание дома в год обходится, ну, не там не так много, что-то около 2 или 3 тысяч евро. Ну, там всякие
5: подки.
4: Да, но при этом она должна его содержать еще в надлежащем виде. Там мебель старинная. Это надо, должна приходить уборщица, убирать.
5: Конечно.
4: Это надо все...
5: Вода климат, и так температура далее. Воздуха.
4: Да, да, да. И вот Лиза такая говорит, вот я дура, ну зачем мне вот... Хотела, думала, стану богатой, а теперь, блин, еще и с этим
5: обузой.
4: Домом, да, с обузой.
5: Поэтому в Европе очень много продается замков, да, и такого рода домов, которые стоят,
4: типа.
5: Да. Только берите под содержание, обслуживание, пожалуйста.
4: В том-то и дело. И вот она вот и содержит. Алло.
10: Алло. Здравствуйте,
4: да.
10: Уважаемый ведущий, уважаемый адвокат. У меня такой вопрос. Елена из Москвы. Квартира была приватизирована в браке в 92-м году в совместную собственность. Имелись несовершеннолетние дети, один из них инвалид первой группы и дочь. Теперь эти дети взрослые, инвалид под опекой. Бывший муж категорически не хочет ни дарить детям, ни делить, ни даже зарегистрироваться в Росреестре по долям. Как быть?
5: А что вы хотите?
10: Подавать иск об изменении договора передачи.
5: Квартиру в 92-м году приватизировали на четверых, верно?
10: Да, да.
5: Так, и он сособственник квартиры, его право, он вправе распоряжаться, как считает нужным, он не обязан никому дарить. В чем вопрос?
10: Но у нас
5: да.
10: долей нет, неопределенной доли.
5: Для
10: вот
5: чего? Для чего вы это хотите сделать?
10: Доли, чтобы да. подарить дочери и сыну.
4: Вы свои.
5: Вы свою долю хотите подарить дочери и сыну?
10: Да.
5: Вы свою хотите, да, тогда, если да. вы хотите подарить, тогда да, тогда их нужно будет выделить. Сходите к нотариусу, все сделки, которые касаются долей, обязательно нотариальная форма, и нотариус вам подскажет, как доли выделить. Это они в том числе этим занимаются. Она вам, она, он, нотариус, посчитает вам государственную пошлину, сколько это стоит. И даже mm-hmm. если... будут выделены доли, и у вашего супруга, он нынешний или уже бывший?
4: Нет, бывший.
10: Он бывший.
5: Бывший.
10: Он бывший.
5: Да, и даже если у него будет своя доля отдельная, он не обязан ее продавать, дарить или распоряжаться каким-то иным образом.
10: Угу. Это я понимаю. Да. А его присутствие нужно? Он сейчас за границу выехал. Его присутствие.
5: Уточните у нотариуса. Вполне возможно, угу. если он будет согласен и не будет возражать, как правило, будет достаточно доверенности, в которой будет прописано определенное действие. Конкретно, да, здесь будет указана и угу. квартира, и что с ней сделать. И то, что он угу. находится за пределами Российской Федерации, да. тоже не страшно, доверенность можно апостилировать, если он сделает ее там, да,
4: а
5: или сделает в посольстве.
4: А, Лиль, а скажи, да. пожалуйста, а можно, не выделяя доли, просто свою часть отдать?
5: Как?
4: Право.
5: Как?
4: А,
5: как?
4: Ну как?
5: Как? А сколько?
4: Что-то же записано?
5: Сколько это в номинале? Как? Вот, вот
4: надо
5: для этого, да.
4: Вот число,
5: как,
4: понятно.
5: Да, то есть мы не можем как.
4: Цифру.
5: Да, то есть это должно быть в каком-то измеримом,
4: понятно,
5: да,
4: понятно.
5: Одна четвертая.
4: Но, стало
5: да?
4: быть, вам надо идти и все это оформлять.
10: Скажите, пожалуйста, если я не согласна с выделением этих долей, дети были несовершеннолетние и вообще не участвовали в приватизации.
5: Как
10: же их выделить?
5: Как не участвовали?
10: Не участвовали. Дети
5: вписаны, квартира...
10: они прописаны до сих пор.
5: Подожди.
10: Вот в этом-то вся загвоздка.
4: Нет,
10: дети
4: нет,
10: не участвовали.
5: Подождите, квартира приватизирована на двоих или на четверых была?
10: На двоих,
5: на двоих,
10: ровно это.
5: А как же дети не участвовали? Тогда
10: не
5: так
10: участвовали?
5: Можно было?
4: Да, да,
10: тогда
4: можно.
10: Да.
5: Тогда так
4: отказ
5: можно. Потом...
4: просто не хочу и все.
5: Но да, это дети все. Были. Они
4: ну,
5: не могли отказаться.
4: Вы в каком году?
5: В 92-м.
4: Да, но у меня примерно 92-м. В то же самое время я также не принимал участие в... Потому что оно же один раз дается, вот это
5: право
4: вот участие,
5: на
4: право на приватизацию.
5: Да.
4: И мне мама сказала, говорит, ну зачем ты сейчас будешь с нами приватизировать?
5: Используешь,
4: да,
5: используешь его на маленькую
4: да,
5: долю.
4: Да, да. А потом лучше приватизируешь
5: другую. Поэтому
4: тогда
5: другую. Так
4: да,
5: делали.
4: Так и делали, и отказывались.
5: Я поняла. Но нужно тогда посмотреть документы,
4: тут,
5: как
4: кажется,
5: было в
4: 90-м.
5: Нет, как было в 92-м году.
10: Да,
5: нужен ли был,
10: да,
5: нужен ли был отказ? Нужен ли был отказ от приватизации
4: я вот
5: на
4: писал.
5: Детей?
4: Не я писал,
10: нет,
4: папа там писал.
10: Не нужен был тогда. Это была первая, вот первая приватизация
5: первая
10: в первых
5: волна.
10: Рядах.
5: Да,
10: да.
4: Но какая разница, все равно идите к нотариусу. Если хотите свою да. долю отдать
5: здесь,
4: детям...
5: Здесь вопрос в том, что
4: да.
5: они не могли отказаться от приватизации, и вопрос идет о том, что... они могут не иметь права пожизненного проживания в этой квартире,
4: да.
5: понимаешь? Если бы они угу. отказались от угу. приватизации, то они в силу закона имели бы право пожизненного проживания угу. в этой квартире. Поэтому я и говорю, что все-таки нужно бы запросить в архиве документы, что было с детьми. Может быть, вы писали отказ в интересах детей?
10: Нет, не писали.
5: Не писали. Тогда так можно.
10: Я уже все документы собрала.
5: Да, я поняла.
10: Нет,
5: зайдите к нотариусу.
4: Чего вы сразу не сказали, что дети не участвовали? Мы с вами потратили почти 7 минут, а вы сразу не сказали на самом деле, как стоят дела. Зря только время. Пожалуйста.
5: Ну, возможно, у кого-то ситуация, где все приватизировали, тем не менее, нужно будет выделять доли. Зайдите к нотариусу.
4: А все дороги к нотариусу. Здравствуйте. Если наследополучатель не является родственником наследодателя, то должен ли он платить налог на доходы физических лиц при получении наследства?
5: Мы при получении наследства оплачиваем государственную пошлину.
4: Госпошлину, да. Налоги вы будете платить после того, как захотите продать то наследство, есть квартира, через 3 или через 5 лет. Вот там в зависимости от родства
5: получения.
4: И способа получения. Да. Так, еще. Так, дети не могут отказаться от приватизатора. от приватизации, наверное. Но почему да. не могут? Я вот мог. Я
5: вот
4: не
5: мы мог. Говорим мне... о том, что в первую волну в 92-м да. году, возможно, это было. Я несколько раз на это обратила внимание.
4: Причем я уже сейчас, был совершеннолетний.
5: Конечно, нет. Вот. Но совершеннолетний тогда ты сам отказался. Тогда у тебя да. право пожизненного проживания да, сохранилось.
4: Я был тогда, не жил тогда в России, я жил за границей, да. и папа от моего имени написал отказ.
5: Сейчас признаем сделку недействительной.
4: А, и уже государства того нету. Ладно, друзья, сейчас новости, а после продолжим отвечать на ваши вопросы. Лилия Петрик, наш сегодня народный адвокат.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Денис Пушилин сообщил об отражении контрнаступления ВСУ восточнее Светогорска. Противник безуспешно пытался атаковать в районе села Пришип, уточнил глава ДНР. Наши подразделения удержали ситуацию, и обстановка остается достаточно ровная, сказал он в комментарии «Вестям». По словам Пушилина, украинские военные продолжают прятаться в подвалах на севере и северо-западе Константиновки, которую зачищают российские силы. Глава республики также рассказал, что подразделения России продолжают продвижение к Дружковке, несмотря на авиацию ВСУ. Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Ограничения коснулись 10 граждан страны. Перечень внесли соотечественников, причастных к деятельности медиакомпании, известной как «Проект Рыбарь», сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства. В комбине назвали причинами для введения мер дестабилизацию ситуации на Украине, а также попытки подорвать ее территориальную целостность и суверенитет. Грузооборот морских торговых портов в России вырос на 5,8% за 6 месяцев этого года. Объем достиг почти 452 тысяч тонн, сообщается на сайте Морцентра. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что максимальный рост оборота зафиксирован в Каспийском бассейне почти плюс 60%. Кроме того, зафиксирован рост объемов в Арктическом, Дальневосточном и Азовско-Черноморском бассейнах. В Балтийском перевалка грузов снизилась на 4%. Центробанк выпустил серебряную монету в честь 75-летия Ахмата Кадырова. Она поступит в обращение 14 июля, уточнил регулятор. Монета номиналом 2 рубля имеет диаметр 33 миллиметра. На одной из сторон рельефное изображение портрета Кадырова и города Грозного. Тираж 3000 штук. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Влажность более 80%. Днем синоптики обещают плюс 22-24. Вечером 19-20 градусов, вероятные осадки. Ночью и утром во вторник до плюс 17-18 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
12: Реклама.
13: Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начни обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В «Фильтре» все материалы в наличии. Бесплатная замена. Гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
14: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
15: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
14: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
16: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен.
12: поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
4: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Лиля Петрик. Лиль, здравствуйте.
5: Добрый день, дорогие друзья.
4: Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Вот Дмитрий Рютин пишет. Подскажите, пожалуйста, я получил в дар половину дома и участка. При сделке нотариус предупредила меня, что будет налог. Порядка 500 000. Так ли это? И можно ли налог выплачивать частями? Мне кажется, это не к Лиле вопрос, но если знаю...
5: Налог на что? При продаже? Да, налог будет, безусловно, потому что мы отчуждаем имущество. Вы его получили в дар от кого? Все, я поняла. Договор дарения, если между чужими лицами, конечно же, налог будет, да, действительно. При договоре дарения у нас освобождаются от уплаты налогов только близкие родственники. Соответственно, очевидно, здесь была сделка между чужими людьми, да, по документам, между чужими людьми. Соответственно, тот, кто приобретает это имущество, получает его в дар 1/2 дома и 1/2 земельного участка и будет оплачивать налог на прибыль, так называемую. А сколько он будет, очевидно, нотариус посчитал, и это действительно столько будет стоить. Относительно, можно ли в рассрочку? Друзья, безусловно, вы можете написать заявление в налоговую, его могут рассмотреть в течение 30 дней, если сочтут причины уважительными, вам пойдут навстречу. Но это маловероятно, да. Это должно быть
4: налоги
5: какое-то...
4: Налоги выплачиваются сразу.
5: Какое-то исключение.
4: У
5: потому
4: меня была
5: что,
4: история,
5: я тоже... Я договорю, ты сейчас расскажешь. Потому что уже давно вся налоговая у нас цифровая. Они автоматически видят налог. Налог до определенной даты не уплачен, выставляется требование. Через 30 дней требование не погашено, выносится решение о взыскании, после чего сразу налоговая отправляет сама в ваши банки, там, где у вас есть счета, а все счета они видят, решение о взыскании денежных средств. Вот такая будет
4: списывают.
5: Процедура.
4: Я в этом году забыл оплатить, у меня небольшой налог на автомобиль. Налоговая сама взяла и списала у меня деньги с моей карты, все. Я еще звоню, говорю, извините, а это что было? Налог за автомобиль. Вот, я говорю,
5: а ты в личном кабинете не смотрел, когда они требования выставили?
4: У меня, нет, дело в том, что 2 или 3 года назад я переплатил. И я один год не платил, потому что они
5: каким-то... Висела сальдо положительная.
4: Да, и я думал, в этом году тоже хватит. Угу. Но, оказывается, не хватило. Угу. Они списали не всю сумму, там не 6, там у меня на автомобиль, там, да, типа там 6 тысяч, а списали там 5 с чем-то, и нормально все было. Угу. Но налоги выплачивать...

0: 26 мая в 10 утра мне приходит СМС: у вас заблокированы счета. И в 2 часа дня приходит ответ из управления о том, что решение признать незаконным.
1: Удовлетворено.
0: Конечно, конечно. Но, тем не менее, 5 дней у меня были...
1: Это какая-то ошибка или почему так?
0: Сейчас расскажу. 5 дней у меня были заблокированы счета. Кроме этого, я еще просудилась, и мы вот 2 июля выиграли суд против налоговой инспекции о том, что их требование было незаконным.
1: С чем связываются? Они не знают, что ли?
0: Погуглили бы фамилию.
1: Вот именно.
0: С кем вы связываетесь? Так вот, весь вопрос был в том, что очевидно, была какая-то в программе сбой технический, либо какое-то недоразумение, по которому почему-то налоговая инспекция посчитала, что мои взносы в пенсионный фонд и фонд социального страхования не были оплачены. Они выставили все возможные счета, плюс пени по этим счетам, которые тоже равнялись там 1300, наверное, за все эти прошедшие годы. Соответственно, вот с этой технической ошибкой пришлось разбираться. Но почему я сейчас говорю всем многократно, просматривайте хотя бы один раз в месяц личный кабинет налогоплательщика, если он у вас такой есть. Я, как законопослушный гражданин, знаю, что у меня все налоги всегда четко оплачены. Угу. В личный кабинет налогоплательщика захожу 1 декабря, имущественные налоги, ну, и в конце года, когда у нас налоги профессиональные, те, которые платят адвокаты. Но бывает и так, когда мы не видим и не вовремя обжалуем, мы, соответственно, можем потерять время и перенести вот такой стресс, от которого были в шоке все, но благополучно все завершилось.
1: Слава тебе, Господи, да. С налоговой лучше не спорить в этом, да, плане. Алло. Алло. Вы в эфире? Но нет, не хотите,
0: не хотят.
1: Не будем, да,
0: побоялись.
1: Алло, добрый алло. День, да.
2: Алло, алло, алло.
0: Да, мы вас слышим.
2: Добрый день. Значит, есть московская квартира, угу, которой две доли принадлежат, значит, мамы, которая, значит, имеет внука. А одна доля бабушки. И бабушка хотела бы на внука оформить завещание на эту долю. Угу. Скажите, пожалуйста, как правильно это делать, и нужно ли при этом оформление присутствие этого внука?
0: Отличный вопрос. Расскажу.
1: Я, если честно, ничего не понял, кто бабушка, кто мама.
0: Неважно.
1: У
0: бабушки есть доля в квартире. Она эту квартиру хочет завещать после своей смерти, завещать сейчас, но чтобы после ее смерти квартира перешла внуку. Когда мы составляем завещание, мы не обязаны уведомлять тех, на чье имя мы это завещание составляем. Кроме того, это может быть небезопасно, потому что когда потенциальный наследополучатель знает, что у него есть имущество потенциальное, он может оказаться не по доброй воле в силу сложения тяжких обстоятельств, при которых может пойти на преступление. Вот для предотвращения потенциальных преступлений мы рекомендуем, мы, адвокаты, юристы и даже некоторые нотариусы, не уведомлять тех граждан, на чье имя мы составляем завещание. Поэтому нет, внука уведомлять не нужно, и присутствие его тоже не нужно.
1: Вы получили ответ? Да, спасибо. Добрый день, Лиля, Макс. Почему ошибку в пользу налоговой всегда, а вот нет бы налогоплательщикам деньги прислать? Ну, 742-й, вы удивительные вопросы задаете. Дело в том, что есть две структуры. Если вы туда деньги отослали, заплатили, обратно вы их уже не дождетесь никогда. Это налоговая и это управляющая компания.
0: Да.
1: Если вы за квартиру...
0: Но мне налоговая вернула. На прошлой неделе там... переплату мне,
1: да,
0: вернули.
1: Да, да, переплату нет. Если имеется, да, в виду, ты, например, заплатил, тебе надо заплатить, да, там 10 тысяч налог, да?
0: Да,
1: а ты случайно взяла и 100 тысяч перевела. И эти 90 тебе не вернут, они будут висеть. У меня так
0: они
1: было.
0: Они будут висеть, да, как сальдо, как но сальдо. Ты в личном кабинете можешь их вернуть. Это делается за один рабочий,
1: да,
0: день.
1: Я сама? Это...
0: Абсолютно точно. А-а-а. Первый раз я эту схему проделывала в 24-м году. По состоянию на 1 января 23-го года у меня было положительное сальдо около 100 тысяч. Вот как раз 96 тысяч рублей. Переп-

0: уплаченных мной налогов, ну, разных, да, и имущественных, и в том числе профессиональных. Они висели год, они висели второй год, да, то есть у меня все было оплачено, и там всегда будет такая плашка или такое сообщение, вы можете вернуть эти деньги. Вы просто указываете счет, на который эти деньги возвращаются. Ну, вам не нужно даже никуда ходить, не писать какое заявление, и деньги приходят сразу.
1: Ну, значит, я не прав, значит, только управляющий ничего вам не вернет.
0: Вот.
1: А остальное...
0: Да, переплаченные налоги очень быстро...
1: Я же рассказывал историю. Я тут собрался в отпуск, ну, там это год или два назад было, и положил себе на карту деньги, подумал, поеду, с этими деньгами все нормально. И думаю, да, я на всякий случай посмотрю квартплату, все ли, потому что две недели еще, не дай бог, что-нибудь отключат, свет или еще что-то. И вижу, 8 тысяч у меня не оплачено. Ну, я оплатил, а выяснилось, что я перевел 80.
0: Отпускные твои.
1: Да, и у меня остается там от отпускных буквально от жилетки рукава, но зато я год потом не платил квартплату. Почти год, там, над 11 месяцев.
0: Ну, в отпуск-то съездил?
1: Да, съездил, ну правда, было...
0: Меньше денег потратил, да, во всем нужно находить
1: как
0: плюсы.
1: Как говорит Марина Александрова, Господи, состояние купца было выключено.
0: Да.
1: Знаешь, уже не купцом, а таким мелким, чуть-чуть все подешевле.
0: Слушай,
1: пришлось
0: так
1: покупать.
0: Бы на сувениры и продукты потратил,
1: да,
0: а так коммунальные услуги.
1: Алло.
2: Да, здравствуйте. Это Михаил Лиля, ваш постоянный слушатель.
0: Добрый день.
2: Слушайте, вот такой у меня всегда был вопрос. Вот если внуку не говорить, что будет завещание, бабушка умрет. Он же пропустит наследство. Откуда он будет знать, что есть совещание? И нотариус ему не будет сообщать, ведь он же не придет открывать.
1: А извините,
2: дело.
1: Внуку сколько лет?
2: Я не знаю.
0: Гипотетическому.
2: Кто внуку сообщит, что было завещание?
0: Слушайте, ну мы живем в правовом государстве.
1: Кто внуку сообщит?
0: Михаил, мы живем в правовом государстве.
1: Бабушка напишет перед смертью смс. Я умираю, все, иди на наследство.
0: Не напишет.
1: Я, Лиль, даже, мне кажется, не надо отвечать на этот вопрос, потому что, ну, это правда, это смешно. Нужно до такой степени быть юридически безграмотным, кто внуку сообщит?
0: Так бывает, когда люди не знают, кому обратиться. Они могут только в том случае, если они знают, что нет наследства, да, то есть квартира муниципальная, тогда нет наследства. Когда внук совершеннолетний или его родители знают, что есть имущество, они точно знают, мы фоним где-то немножко.
1: Да, вот там, да.
0: Они точно знают, что нужно пойти к нотариусу. А нотариус вам уже скажет, есть завещание или нет завещания. В силу закона вступаем, либо по завещанию. Вот и все. То есть, когда есть имущество, первое, что вам порекомендуют... не знаю, друзья, родственники, просто знакомые, а вы наследство приняли, а там денежки есть на счетах, а сколько там? Это человеческий такой
1: Лиль,
0: фактор.
1: Мы,
0: да,
1: с тобою эту тему поднимаем уже не первый год, уже десятилетия мы
0: 12,
1: об этом говорим.
0: 12 лет.
1: Это первое. Второе, надо для того, чтобы знать и получить свое наследство, да?
0: Общаться.
1: И чтобы хоть общаться, в том-то и дело. Не надо вот так вот думать, ай, бабка где-то там живет, бабушка, и пусть...
0: Умрет, а я потом,
1: да, а я потом приду и получу. Ну, не узнает человек, ну, значит, не твое.
0: Да.
1: А так общение.
0: Здесь, очевидно, Михаил, судя по голосу,
1: Михаил
0: о своих внуках,
1: да, нет,
0: да, заботится.
1: Он вечно задает разные вопросы для того, чтобы мы понервничали. Здравствуйте. Есть квартира, купленная с использованием материнского капитала. И есть равноценная, купленная за наличку. Хочу продать первую, но покупатели отпугивают, что доли выделены несовершеннолетним.
0: Угу.
1: А могу ли я выделить им доли в другой квартире и продать первую? Какие есть нюансы? Господи, барин, вы хотя бы запятые проставили.
0: Здесь, когда мы отчуждаем доли несовершеннолетних, у нас всегда будет согласие органа опеки и попечительства. И, соответственно, даже при сделках, которые будут напрямую отчуждать это имущество, вот ту самую первую квартиру, там должно быть согласие органа опеки и попечительства. Это некий страховой документ для новых покупателей. Да, чтобы, возможно, выгоднее продать вот эту квартиру, вы можете А если и когда у вас эти доли выделены, поменять их. Но для этого вам тоже понадобится согласие органа опеки и попечительства. Поменять на ту, которая у вас есть другая. Тогда эта квартира будет абсолютно чистая, да, и вот в этой квартире, где есть материнский капитал, не будет доли детей, и то, что пугает ваших потенциальных покупателей, та причина, она будет устранена.
1: Но, в принципе, вопрос был, можно ли продать? Да, можно. Это надо попробовать.
0: Давай попробуем одну программу. Да, нет. Да, вы правы.
1: Да, да, да.
0: Пожалуй,
1: так. А почему нет? Знаешь, мы за то, сколько времени сэкономим. Алло, добрый день.
3: Добрый день. Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-нибудь государственные службы, к которым можно обратиться для того, чтобы провести освидетельствование могил близких родственников, находящихся в другом городе?
0: Для чего? Освидетельствование могил для чего?
3: Дело в том, что мне поступила недостоверная, с моей точки зрения, информация, что там, значит, что-то такое происходило, и что, значит, эти надгробья были то ли свернуты, то ли еще что-то такое. Ну, короче говоря, ну, нужно, так сказать, надежный способ проверки, потому что сам я туда добраться не могу.
0: И как вот этот, вот, ой, вот пришли люди, зафиксировали, мне важно понять мотив, наш, да, для чего.
1: Это если... наш слушатель, который тоже очень любит вопросы, которые, в принципе, не существуют. Насколько я понимаю, это нереальная история, верно? Как и
3: предыдущий. Почему нереальная? Абсолютно реальная.
1: Хорошо, давайте еще раз.
0: Если есть подозрение о том, что были каким-то образом повреждены надгробия, мы пишем заявление в полицию, и полиция может квалифицировать эти действия как вандализм, в том числе, да, в зависимости от того...
3: А в полицию какую?
0: Местную, по месту совершения преступления. В какую полицию?
1: В городе, в котором могилы.
3: Вы же меня, наверное, не слышали. Я сказал, что я не могу туда сам...
1: Да не обязательно вы в 21 веке живете. Зайдите на сайт РОВД этого города.
3: А что такое сайт? Объясните мне, пожалуйста.
0: По почте вы можете направить письмо. По почте найти адрес отделения полиции того места, где это находится, и попросить в заявлении провести проверку по подозрению.
3: Кто мне даст адрес того отделения полиции, где находится...
1: Интернет вам даст адрес. Яндекс или Google?
3: Да нет у меня интернета.
1: Ну все, спасибо.
0: Здесь еще, если у человека нет интернета, есть социальные службы, которые, очевидно, помогают людям.
1: Или ищите своего коллегу, какого-нибудь друга, подругу.
0: Есть с кем-то
1: в этом
0: связь.
1: Городе,
0: конечно,
1: вот именно.
0: И можно найти,
1: по,
0: да.
1: Как это называется, по доверенности можно это все сделать, можно без доверенности.
0: Доверенность это деньги, но можно отправить по почте, и они обязаны реагировать. Можно попросить соседа составить заявление, у которого точно есть интернет, это займет несколько минут. Здесь вопрос в том, что хотят ли люди взаимодействовать с другими. Вот я такой сижу, у меня ничего нет, сделайте мне, помогите. Так это в жизни не работает. Ничего в жизни не работает без порядочного, надлежащего взаимодействия с другими людьми. Каждый вам сможет помочь и будет рад помочь, если вы будете к тому человеку, к кому обращаетесь, надлежаще относиться, да, порой не надо каких-то благодарностей материальным, просто можно быть хорошим человеком, о чем я из раза в раз говорю на протяжении всех этих лет.
1: Так, идем далее. 7373948, код 495, у нас есть еще время. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
1: Будьте добры, выключите радио.
4: Да, и... я уже выключила.
1: Да.
4: Скажите, пожалуйста, у меня мама умерла в декабре, в конце. Значит, брат со мной прекратил общение и врезал свой новый замок в дверь. Вот, прошло полгода. В общем, он сказал, что когда свидетельство-то получишь, тогда и войдешь. Ну, в общем, короче говоря, получила я еще 2 недели, он вырезал старый замок, я вошла, все имущество, что было, он как бы что-то в свою комнату, в которую врезал замок. Дело в том, что у него 1/3 есть, я вот не сказала, у мамы 2/3, получается, что ее 2/3 нам
0: пополам, да.
4: Да, 1/3 у меня, у него теперь 2/3, и он там прописан, я там не прописана. Ну, я так поняла, что так как машины у него нет, часть имущества он куда-то уже сдел, отвез, а часть имущества что-то у него и это. Ну, было много чего у нее. Вот. Теперь я хочу вот первый вопрос задать. Стоит ли вообще что-то доказывать, что там было, потому что там, ну, старая люстра еще моего дедушки, а мы уже
0: пенсионеры. Второй вопрос. Как бы.
4: Угу. Да. Стоит ли что-то доказывать, чтобы, ну, что-то вернуть.
0: Мы услышали. Второй вопрос какой у вас?
4: Как мне вот распорядиться своей 1/3, потому что он со мной сразу общение прекратил, на звонки мои нет, и когда я сказала, что ты вообще собираешься делать, он ничего не ответил. Вот,
0: отвечаю, может быть, мне... отвечаю вам, я читаю мысли людей, поверьте мне, за 20 лет юридической практики могу с полуслова понимать, о чем речь. Первое. Когда открывается наследство, если мы знаем, что там может быть что-то дорогое, антиквариатная мебель, посуда, люстра, любые другие драгоценности, коллекции чего-то, мы это должны описать и включить в наследственную массу. И порой этого имущества может быть гораздо больше, чем стоимость этой недвижимости. Если на момент открытия наследства вы такого не сделали, каким образом сейчас вы будете доказывать, что это в принципе было? Никаким. Может быть, какими-то фотографиями, которые ничего вам, ни в чем вам не помогут, потому что... 100% не докажут, да. Да, потому что при жизни мама могла этим распорядиться. То, что касается имущества, вот такой будет ответ. То, что касается...
1: Лили, да. Можно маленькую ремарку? Да. Скажите, пожалуйста, там у мамы у вашей были картины Рембрандта, мебель Микеланджело?
4: Нет.
1: Нет,
4: да вот нет, вы
1: только,
4: не было.
1: Но тем более, вы только потратите зря свои нервы и силы, это первое. А второе, это мое личное мнение, давай. Лилия сейчас скажет с точки зрения юриспруденции, угу. Если вы хотите наладить отношения с братом?
0: Здесь уже невозможно полгода.
4: А? Здесь... Нет, здесь невозможно.
0: Здесь невозможно, невозможно.
4: Да.
1: У вас есть квартира, где вы живете? Вы же не на улице, верно?
4: И это я поняла.
0: Теперь относительно второй части вопроса. Теперь относительно второй части вопроса, как вам распорядиться вашей 1/3? Вы в письменном виде предлагаете вашему брату выкупить вашу долю, предварительно оценив ее рыночную стоимость. Если он не захочет, либо откажется от выкупа доли, не ответ на ваше предложение также подразумевается как отказ, вы выставляете ее на продажу через всевозможные сайты по объявлению, сайты объявлений недвижимости, либо привлекаете риэлторов, они продают эту долю, отдают вам деньги. Вот такое решение этой ситуации.
4: А вот если свою долю вот сейчас, не дожидаясь 3 лет, дочери подарить, и она уже продаст, она будет платить налог?
0: Ну, конечно,
4: нет?
0: Будет. Конечно, будет.
4: Все конечно. Равно,
0: подождите.
1: Тем самым вы еще столкнете лбами свою дочь и ее дядю.
0: Подождите, смотри, какой здесь хитрый ход. Вы большая умница и даже дали мне пищу для размышления. То есть сейчас еще не прошел срок для того, чтобы не оплачивать от отчуждения полученного в наследство имущества, вы ее подарите своей дочери. Дочери. При этом, да, мне воду не принесли просто сегодня.
1: Ага.
0: При этом ни вы, ни ваша дочь, как одаряемая, не будет платить налог с имущества, которое она получает в дар, потому что первая очередь. Но когда она будет отчуждать это имущество, поскольку оно у нее будет менее 3 лет, то все равно придется заплатить. Получается вот так. Получается, в любом случае придется заплатить. Здесь единственное, нужно посмотреть еще внимательно по срокам. Где 3 года, а где 5 лет, да? Но и в том, и в ином случае это затяжное дело. В данном случае, чтобы разрешить ситуацию, проще продать, заплатить налоги и спать спокойно.
1: Я вообще... Мы ответили на ваши вопросы?
4: Да, спасибо вам
1: пожалуйста.
4: Большое.
1: Да. Я в этой ситуации одно, мне жалко брата.
0: Почему?
1: Не знаю почему, хотя он и без спроса...
0: Полгода продал, не впускал.
1: Да, не впускал и продал имущество мамина. Но не знаю, мне кажется... Вот если бы у меня была такая ситуация, я на месте вот нашей слушательницы, я бы просто свои...
0: Пока оставил.
1: Отдал бы. Брату свою
0: пока
1: долю.
0: Оставил.
1: Ну, оставил бы так.
0: Да.
1: Пусть живет он там, во всей этой квартире.
0: Пусть живет.
1: Ну, куда? На тот свет мы не заберем все, что мы здесь имеем.
0: Это очень мудрый совет. Кроме этого, можно исходить...
1: Это не совет, Лиль, это просто как бы сделал я.
0: Да.
1: Я советовать вообще не имею права.
0: Кроме этого, Если у брата наследники, может быть, вся эта квартира ушла бы дочери нашей радиослушательницы после его смерти.
1: Тоже верно.
0: А так, накалив отношения, он ее может кому-то подарить.
1: Лиля Петрих сегодня наш народный адвокат. Лиль, спасибо.
0: До новых встреч.
1: Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
5: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал коалицию желающих объединением подстрекателей конфликта. Это группа стран, которые не хотят мира, а настроены на продолжение войны, сказал пресс-секретарь президента России. Он добавил, что все аспекты, связанные со специальной военной операцией, находятся в поле внимания Владимира Путина. Он получает всю информацию и принимает соответствующие решения. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщал, что участники коалиции желающих соберутся в Париже 13 июля для обсуждения поддержки Украины. Минобороны заявили о поражении авиабомбой ФАБ пункта временной дислокации ВСУ. Он расположен в районе населенного пункта Щурова в ДНР, уточнили в ведомстве. Там добавили, что российские войска за сутки нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах украинских вооруженных формирований. Кроме того, были поражены места хранения и цеха сборки беспилотников дальнего действия, а также хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Ликвидированы 926 БПЛА самолетного типа. Силами Черноморского флота был уничтожен безэкипажный катер противника. В Азербайджане заявили о рассмотрении вопроса полного выхода из Совета Европы. Страна уже 2 года подвергается дискриминации в этой европейской инстанции, отметил президент республики Ильхам Алиев. Он напомнил, что в январе 2024-го азербайджанскую делегацию лишили права голоса в Совете Европы. Тогда в Баку начали процесс рассмотрения выхода страны из этой организации, а также отказа от юрисдикции Европейского суда по правам человека. Генсек Совета Европы обратился к нам с просьбой не предпринимать этот шаг, после чего процесс был приостановлен, сказал Алиев. Он подчеркнул, что с тех пор ничего не изменилось. Виноделы Италии предупредили о переизбытке сырья и падении продаж. Запасы вина и сусла достигли 53 миллионов гектолитров, что превышает объем годового производства страны. Производители все чаще вынуждены занижать элитные категории напитков из-за слабого спроса, пояснили в Союзе виноделов. Там подчеркнули, что перепроизводство отрицательно влияет на стоимость продукции и рентабельность всей цепочки виноделия. В завершении выпуска о курсах валюты. Юань 11 рублей 30 копеек, доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 24, вечером 19-20 градусов. Вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
5: Реклама.
8: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
9: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
10: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
11: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
12: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
14: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Театральная.
17: Марин, ну куда ты опять собралась?
18: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
19: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
17: Рассказываем по пятницам после 12.
19: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
22: Добрый день.
21: Тема сегодняшней программы – патологические семейные сценарии. Будем разбираться, что это такие за сценарии, вообще, как они у нас усваиваются, зачем они нам нужны, и, может быть, все-таки стоит как-то от них избавляться. Друзья, наши координаты – смс-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС и смотрите нашу трансляцию в Ютубе, ВКонтакте и в Ютубе. Лен, семейные сценарии, или иногда их еще называют родовыми программами. Что это в психологии? Почему вот про них часто говорят всякие эзотерические психологи? Где вот такая тонкая грань между наукой и эзотерикой?
22: Значит, смотрите, грань между наукой и эзотерикой, она всегда одна и та же. Значит, и семейные сценарии, и родовые программы, и семейные установки. Вот это все абсолютно синонимичные понятия. Ну, то есть семейные установки – это часть семейных сценариев. Mm-hmm. А родовые программы и семейные сценарии – это одно и то же, потому что род – это совокупность семей в прошлом и настоящем. Да? А семейные сценарии – это тоже некие повторяющиеся паттерны, которые идут из одной семьи, ну, семьи в другую, yeah. поколение. Да? Потому yeah. что семья – что это такое? Это контакт и передача опыта в поколениях. Вот. А так как эзотерические психологи, они очень любят всякие попсовые темы. А почему попсовые? Потому что очень-очень сильно востребованные. Да? То есть у нас, в принципе, все, что мы наследуем из семьи, это на нас очень сильно влияет. Да? Находим мы тому подтверждение, не находим. И поэтому грань здесь, вообще, по идее, здесь никакой грани нет, кроме того, что в эзотерике и парапсихологии там предлагаются, значит, какие-то методы странные, разбора этого всего, да, то есть они какие-то магические, они какие-то мистические, там надо сжечь свечи, что-то там просить за грехи, значит, своих прошлых.
21: Что-то проговаривать.
22: Да, нужно, значит, вставать в позицию своих предков и пытаться, значит, там этих предков как-то исцелить.
21: Куда-то перенестись.
22: И так далее. То есть это, там очень много магии и мистики, угу. вот. А в психологии мы совершенно по-другому это все исследуем, мы совершенно по-другому с этим всем работаем. И есть такое направление, называется семейная системная терапия. Семейная системная терапия. Те психологи, которые изучали это направление, они понимают, как работают вот эти вот трансгенерационные, они еще называются трансгенерационная психология, передача, да, вот этой вот генерации через поколение. Значит, получается, что когда мы начинаем взаимодействовать с человеком, вот он дошел до терапии, он пришел и сказал, у меня плохо то-то, то-то, или мне нужна помощь в том-то, том-то, не могу разобраться сам, пробовал, ничего не получается. То первое, что мы начинаем делать, мы начинаем исследовать его семью. То есть семья становится объектом нашего исследования. Мы собираем все, что можно назвать странным, да, какие-то депривации, какие-то тенденции, которые обостряют или обуславливают поведение или ситуацию человека в сегодняшнем дне. И мы всегда вот такие вот связи находим. Дело в том, что это не мы, психологи, придумали исследовать семью. А еще в XVIII веке был такой психиатр, его звали Филипп Пинель, и он совершал реформу, да, такую революцию в помощи психиатрическим больным, и он один из первых высказал гипотезу, что, во-первых, психиатрических больных, их необходимо не издеваться над ними, там, заковывать в цепи, совершать обряды экзорцизма, потому что было принято считать, что они бесноватые, их нужно было там кровопускать, бить по голове, в общем, там чего-то с ними такое делать, издеваться, в общем, над ними, чтобы они не были буйными. А наоборот, нужно адаптировать этих людей, да, что психика – это такой же орган, этот орган заболел, и необходимо с этим органом взаимодействовать через терапию. Это первое. А второе, он выдвинул гипотезу. Эта гипотеза с того времени не развенчана, она только находит себе подтверждение, она уже является такой аксиомой психологической. Что для того, вот если патология возникла у человека, то она возникла внутри семьи. И для того, чтобы эта патология перестала, ну, человеку перестало становиться хуже, чтобы патология как бы начала исцеляться, его нужно вынуть из внутрисемейной системы, поместить в психиатрическую клинику на лечение, а не для издевательств, да, для того, чтобы вот эти семейные связи перестали подпитывать его патологию. Это не, еще раз говорю, это не мы, психологи, придумали, что семья, вот если у нас есть что-то странное, если что-то плохое в нашей жизни, семья имеет к этому какое-то отношение. Это не абсолют, что мы всегда ослабляем семейные связи, преимущественно. Иногда мы разрушаем семейные связи. Но слово «разрушаем» прозвучит сейчас для многих людей пугающе. И здесь я сразу оговорюсь, что когда мы взаимодействуем с семьей человека, да, с родом человека, то мы никогда не разрушаем связи просто так, а мы создаем новые. То есть одни связи, которые являются негативными, которые ухудшают жизнь человека, они токсичные, они устарели. Вот эти связи разрушаются, а новые, актуальные, экологичные, подходящие для человека, согласно его жизни, его целям, да, его качеству жизни, эти новые связи создаются. Да. Согласно семейной системе терапии субличностей, как эта картинка выглядит? Вот у нас внутри есть личность, которая разделена на разные субличности, разные части. И вот эти субличности – это один в один повторение той картины, которую мы видели в семье. Вот в семье есть люди, да, есть роли. Эти люди как-то взаимодействовали, там происходили какие-то события, там были какие-то такие копинг-стратегии, да, поведенческие модели, которые использовались чаще всего. Там была какая-то картина мира, там были какие-то травмы и секреты. И, соответственно, вот это все, оно переносится в наш внутренний мир, и наши субличности начинают отыгрывать все, что мы видели в семье. Почему так сильно семья влияет? Во-первых, потому что семья – это властная иерархическая структура. Она обладает властью, и она обладает иерархией. То есть там есть фигуры, которые нами управляют. Именно поэтому мы все родом из семьи, и мы все в свою взрослую жизнь приносим все, что мы в этой семье видели. Вот они и есть сценарии, вот они и есть программы.
21: А что именно нами усваивается через семейные установки и эти сценарии?
22: Усваиваются прежде всего страхи, тревоги. Все, что связано с сексуальностью и деньгами, это прежде всего. Вообще существует некая психологическая парадигма, когда мы исследуем семью, какие знания мы получаем, то есть через контакт с клиентом, через вопросы, когда мы с ним взаимодействуем, когда клиент нам что-то рассказывает, мы наводящими вопросами собираем какую информацию. Первое – это так называемая психогенетика, то есть что может передаваться человеку от его рода генетически, да, а передаваться может очень многое. Во-первых, это некие предрасположенности к тому, какая психика, какая структура психики, да, какой темперамент у человека, насколько психика подвижная, да, насколько она крепкая, насколько много тревоги в человеке. Да, вот даже уже генетически мы можем, говорят ученые, может обуславливаться тревожность. Склонность к зависимости, да, вес лишний или там, наоборот недовес, различные когнитивные функции, функции, развитие каких-то психических расстройств, когда есть по родовой линии, мы всегда это учитываем. Да. Обычно для человека это может быть неочевидно. очевидно. И может, например, возникать, приходит человек с каким-нибудь, знаете, таким иррациональным страхом. Я боюсь сойти с ума. Очень распространенный запрос. Я боюсь сойти с ума. Я все время тревожусь за то, чтобы со мной было все в порядке. И рассказывая, когда мы начинаем собирать вот такой семейный анамнез, да, семейного древа, выясняется, что там в семье либо были люди с диагнозами, да, но это как-то стигматизировалось, табуировалось, старалось не обсуждаться, либо были самоубийства. Да, люди кончали самоубийством. Странные смерти, похожие на самоубийство. И это все тоже, оно не проживалось. Это в семье, как правило, пытается быть скрыто, да, сокрыто, да, табуироваться. И, соответственно, а это остается как, вы знаете, такой негласный, вот оно и есть, негласный сценарий. Почему? Потому что люди, они своим поведением, они своим отношением. Отношение, оно базируется на комплексе напряжения. Вот понимаете, там, где есть напряжение, ребенок, когда воспитывается, он это напряжение запишет, он это напряжение, внимание, он туда все равно будет направлять, и он не будет понимать, почему, да. Значит, первое, это психогенетика. Второе, мы всегда уточняем полная и неполная семья, то есть какие были роли в семье. Был мама и папа, или папы не было, мамы не было, значит, какие роли, какое участие принимали бабушки, дедушки, да, и так далее. Дальше, сиблинговые связи, братья и сестры, и насколько качественные эти связи были, и насколько это влияет на сегодня на человека. А внутрисемейной травматизации, это всякие тотемы и табу. А, дело в том, что травма, она на то и травма, чтобы стремиться к исцелению. То есть травма всегда стремится повторить сама себя. И если в семье были какие-то события, которые не были прожиты, осмыслены и правильно переданы поколениям, эта травматика будет повторяться. Это будет обязательно повторяться. Очень такой объемный пласт знаний, это так называемая субъективная картина мира семьи и путь развития семьи. Да? Мы всегда смотрим, что там было. Матриархат, патриархат. Значит, как распределялись, знаете, роли в семье? Вот кто был хороший, кто плохой? Мама хорошая, папа плохой? Или наоборот, папа, значит, хороший, мама плохая? Кто был прав в семье? Кто работал, кто не работал? Какое было отношение к деньгам, да? А какое, как относились к детям? Есть дети, которых не признали в семье, нет детей, которых не признали. Что было с любовными треугольниками, четвероугольниками?
21: Очень много всего, да.
22: Да, и так далее. Mm-hmm. Насколько семья была уязвима, насколько семья была защищена, да, и опять же, количество секретов внутри семьи, да, каких-то мифов, которые существовали внутри семьи, вот это мы все собираем, и в какой-то момент мы выясняем, что абсолютно тесная связь, очень часто прямая связь существует между тем, с чем человек приходит, да, с каким запросом он приходит, и тем, что происходило в его семье, что 100% будет передаваться. Обычно это сценарий разводов, передаются, а родительское одиночество, материнское или отцовское одиночество, да, или ситуации, когда забирают детей, да, и не дают общаться с детьми, тяжелые токсичные отношения, выход или не выход из этих отношений, отношение к детям, отношение к финансам и наличие адюльтеров, то есть наличие связи на стороне. Вот это обычно передается по семейным сценариям.
21: Как интересно. Анастасия еще спрашивает. А мне 31, мои родители никогда со мной не говорили о сексе. Все изучала сама, сейчас в этой сфере все хорошо. Правильно я понимаю, что лучше ничего ребенку не говорить, чем заниматься вот такой эзотерикой? Мракобесием.
22: А какая связь? Мракобесие это что, разговор о сексе?
21: Ну, из серии «Родился, тебя аист принес», я так понимаю.
22: Дело в том, что в каком-то моменте, там, лет до 3, до 5, ребенку, конечно, стоит говорить, что его принес аист, его нашли в капусте. Mm-hmm. Ну, почему? Потому что ребенок, он никакую тему сексуализации переварить не может. Но после определенного возраста, там, после 5-7 лет, то аккуратно, подбирая слова, деликатно, уже можно говорить ребенку о том, что есть мама, есть папа, и у мамы и папы рождается ребенок. Ребенок это плод любви. И, соответственно, потом по возрасту уже, естественно, и книги можно показывать, существуют такие книги образовательные, да, и можно обсуждать с ребенком без всякого, без всяких зажатостей, без всяких обвинений и без стеснений вопросы. Ребенок придет с вопросами, и на эти вопросы нужно будет отвечать, но уж когда ребенок достигает подросткового возраста, то там уже нужно всячески отбросить всякое стеснение и просто конкретно поговорить. Дело в том, что ребенок сегодня возьмет эту информацию в любом случае. Он ее возьмет как минимум у друзей, либо в интернете. И ваша задача сделать так, чтобы все, что он искал, было хотя бы обусловлено правильными запросами.
21: Лучше пусть дома узнает.
22: Да, поэтому родитель здесь, обязан этому уделить внимание, Поэтому то, что наши родители, да, не разговаривали, там, я не знаю просто сколько лет слушательницы, ну, предположим, это какое-то советское либо постсоветское время, так там в целом эта тема, она была стигматизирована, там было и не принято, да. Это стыдно, да, было об этом говорить. Угу. А сегодня, ну, в общем-то, у нас немножечко другие подходы. А вот сценарий стесняться этой темы, да, угу, вот этот вот, вот эта установка негативная, она может передаваться из поколения в поколение очень долго.
21: Еще один вопрос: так ли, так если это есть в генах, именно заболевание, да, про которое мы говорили?
22: Ну, если мы про психические отклонения, да, да,
21: то человек тревожится не зря. Ну, например, у его там или у ее там бабушки Альцгеймер, например, угу, да, да, она тревожится, что у нее тоже, например, будет такое заболевание.
22: Может тревожиться, но а толку-то? Здесь дело в том, что этот ген, он либо включится, либо не включится. Должны, угу, случиться определенные факторы. Для того, чтобы заболевание дебютировало, должны так сложиться обстоятельства, чтобы это было неизбежным. Да? Mm-hmm. То есть мы говорим о предрасположенности. И поэтому здесь тревога, она хороша только до той степени, чтобы человек понял, ему необходимо всю жизнь профилактировать эту историю. Ему нужно идти в сторону, чтобы этот ген не включился, да, как можно дольше, как минимум, если мы говорим про деменции, да, и вот эти вот все рассеянные, да, да, склерозы, да, Альцгеймер и так далее. Поэтому фактически, когда мы говорим о предрасположенности, то мы, особенно если есть психические расстройства, я всегда говорю прямым текстом таким клиентам: пожалуйста, не играйте в игры со своей психикой. У вас зона риска, просто зона риска. Это не значит, что с вами это случится. Это значит, что вы, если будете делать все, чтобы этого не случилось, скорее всего, у вас, угу, это получится.
21: А давайте поговорим о том, в чем заключается работа с семейными сценариями.
22: Она заключается в том, чтобы человек перестал выбирать патологические роли для себя и патологическое поведение, которое приводит к тому, что в его жизни что-то не складывается. Он должен перестать это выбирать, а должен находить экологичные, подходящие для себя варианты взаимодействия с миром, с собой, с окружающими людьми. И да, эти подходящие сценарии, назовем это так, или программы, они будут в большей половине случаев конфликтовать с тем, что он получил в семье. Угу. Но если человек на этот конфликт не пойдет, да, это такой, знаете, ну, экзистенциальный конфликт, конфликт философии или подходов к жизни, угу, если хотите, то в этом случае выхода из семейного сценария не получится. Просто не получится, и все. Ну, например, давайте я вам объясню. Вот существует такой патриархальный склад внутри семьи, да, патриархальный посыл такой от родителей. Что это такое? Это тогда, когда у мужчины в семье больше прав, больше влияния, ресурсов и меньше бытовых задач каких-то. И вот представляете, в такой семье растут и мальчики, и девочки. Ну, рождаются и мальчики, и девочки. И получается, что мальчики, они на всю жизнь получают некоторый невротизм по достижениям, да, ну, потому что ты должен мужчина быть в семье патриарх, да, и ни в коем случае тебя не должны интересовать условно ни кухня, ни дети, ни вообще вот эти вот все ваши слюни и сопли. А если человек родился таким, что ему нравятся и дети, и готовить, и вот он какой-то такой домашненный, да, вот не все же мужчины одинаковые, они не все там бегают бесконечно с копьями, да, да, и вечно что-то там достигают, да, то, соответственно, у него будет развиваться невротический внутренний конфликт. А девочка, которая росла в патриархальной семье, там два варианта, а может быть и оба сразу. Первое, это то, что она начинает вступать в конфликт со своей собственной успешностью, ну, потому что девочка, она вроде как должна про семью, она должна про мужа, быть, угу, за мужем, да, она ни в коем случае не должна его обгонять. У меня есть такие клиентки, которые приходят с установками: я не могу больше мужа зарабатывать, я не могу как бы лучше мужа сделать карьеру, да, и вот как-то проявиться более активно, чем муж, я не могу, они себе это не разрешают. Начинается внутренний конфликт. Либо, значит, девочка, она начинает стесняться своих вот этих вот уязвимостей, да, то есть она, наоборот, хочет быть в семье и хочет быть с ребенком и, может быть, где-то, ну, скажем так, отдать мужу приоритетное право, но она этого стесняется. Почему? Потому что в семье не разделяли, вот, не разделяли, не объясняли, вот, что такое патриархат. И поэтому, фактически, это очень сильно значимо, и вот это будет передаваться из поколения в поколение, пока кто-то из не переосмыслит и просто не поменяет свое поведение, не поменяет свое отношение. Вот и все.
21: А что с этим делать? Нужно идти разбираться, с какими установками от родителей ты живешь?
22: Обязательно. Угу. Обязательно нужно идти, но нужно, во-первых, понять сначала, что тебя в своей жизни не устраивает. Угу. Да, это, знаете, как некоторые люди, они вот всю жизнь ищут работу мечты. когда с ним начинаешь разговаривать, там первый вопрос, они не понимают, о чем мечтают, а второе, они там, ну, условно, себе чего-то намечтали, а на вопрос, а я соответствую своему, своим мечтам, вот этим вот ожиданиям, я соответствую, у меня есть компетенции, есть возможности, да, там, знания, умения, навыки в эту работу мечты вообще попасть, и выясняется, что нет. И получается, что никогда в жизни человек работу мечты не найдет, и вот с этим разочарованием всю жизнь живет. А по большому счету это все возможно, если вот этот пазл соединить. Понимаете, в голове.
21: Да, да. Ну и так же, как с поиском идеального
22: партнера. Либо фантазировать поменьше, либо активничать побольше. Да, и вот точно так же с семьей. То есть здесь, когда мы осознаем, что нас не устраивает, мы можем выяснить, каким образом, откуда мы научились этому, почему мы именно так думаем, почему мы находимся в этих страданиях психоэмоциональных так долго, и что нам мешает начать действовать иначе. И это только на словах звучит просто. На самом деле это очень долгая и очень сложная работа. Почему эзотерические практики вот эти вот так процветают? Особенно на снятие, знаете, без венцов, без брачия, да, каких-нибудь порч на деньги и все вот это. Потому что там же как будто бы все это делают быстро. Свечки пожег, что-нибудь куда-нибудь кинул, там, не знаю, что-то выпил или съел вроде как, то, что тебе сказали, да, послушал, что-то там отпустил в воздух, шарик какой-нибудь, и все. И знаете, вот вроде бы как уже решена проблема, но в реальности еще, да, это нет,
21: очень,
22: конечно.
21: Очень часто пишут, за одну сессию со мной ты решишь все свои проблемы, тебе не нужно годами ходить к психологу, например.
22: Да, таких надо бежать. Сразу.
21: Это прям сразу показатель того, что нужно бежать. А есть ли перечень универсальных негативных семейных сценариев, база такая?
22: Смотрите, они, ну, во-первых, так как семья изучается, да, вот Эрик Берн, в частности, изучал небезызвестную семью. Очень, да вообще все психологи, все психотерапевты, ну, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, изучают семью, да, и взаимодействие внутри семейных связей. И такие универсальные классификации есть. Про одну я сегодня расскажу. Вот как раз классификация Эрика Берна. А вообще, как будто бы прям совсем унифицированного перечня не существует. Ну, потому что человек каждый придет со своей проблемой, и у кого-то будет своя собственная семейная мифология, да, вот своя собственная семейная история, какая-то драма, какое-то событие, да, значит, что-то повторяющееся внутри семьи. Вот это будет у каждой семьи индивидуально. И поэтому здесь, ну, как бы такой унифицированный, конечно, вариант я сегодня расскажу, но в целом это всегда можно непосредственно с клиентом разобрать, непосредственно с клиентом выяснить, а что в его вот этой вот мифологии семейной, что в его существует.
21: Такой
22: слово
21: чек-лист,
22: миф, да? Слово миф я здесь тоже прошу воспринимать именно как термин психологический. У нас есть понятие мифа. Миф – это некая такая легенда, да, которая передается. Но она не придумана, она не нафантазирована. Это правда когда-то было. Ну да, что-то там добавилось, бабушка свое что-то добавила, значит, мама там свое и передала там своей дочери, да, или наоборот, там, сыну. Ну, как по большому счету, какое-то событие, какой-то факт действительно происходил. То есть не фантазия.
21: А давайте поговорим об этом перечне.
22: Да, сказали, вот он, что, Эрик Берн, он выделил, получается, 12 негативных или патологических программ или сценариев. Я их сейчас озвучу. Да? Они все стоят на так называемых родительских установках или родительских посланиях. Значит, как эти послания передаются? Они передаются через речь. Они передаются через поступки, они передаются через сравнение, они передаются через акценты, они очень часто передаются через так называемую метапозицию, через истории, которые внутри семьи рассказываются, да, через какие-то семейные тайны, там, присказки и так далее. То есть вот все, во что ребенок по большому счету погружен, вот это все наполнено посланиями, определенными посланиями. Где-то есть зона напряжения, где-то есть зона большего внимания. И вот это вот напряжение и внимание к каким-то вопросам, оно начинает передаваться. Да? Значит, ребенок, он не понимает уже первопричину, он запоминает только последствия. В чем опасность? Когда ребенок воспитывается, у него же критическое мышление отсутствует, все, что он слышит внутри своей семьи, оценить так это или не так, он не может. Он вынужден воспринимать это все за чистую монету и записывать туда, на подкорку своего бессознательного, абсолютно, ну вот так, как ему рассказывают.
21: А потом это всплывает во взрослом возрасте,
22: а потом это всплывает и не соответствует уже тому, что он хочет делать в реальной жизни. Потому что очень многие травмы, очень многие секреты, очень многие события, они были обусловлены тем временем, в котором жили люди раньше. Самый распространенный пример. Я специалист по расстройствам пищевого поведения. Когда в семье сильное влияние бабушек и дедушек, которые еще имели отношение к Великой Отечественной войне, и там нельзя ни в коем случае было не доедать еду, выбрасывать еду, и есть нужно было много и нажористо, и впрок.
0: Да.
22: И вот эта тенденция, да, когда бабушки и дедушки были очень активны в воспитании своих детей и внуков, то есть они активно вмешивались, она сохраняется и у сегодняшних подростков, и они, несмотря на то, что еды огромное количество, им не надо наедаться впрок. Да, и им, ну, можно, в общем-то, не доесть, если они не хотят.
21: Но в голове все равно это сидит.
22: Ну, им, да, да. Но бессознательно нельзя, и бессознательно они потом страдают лишним весом,
21: и они, да, передают это дальше и дальше, да, из поколения в поколение. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим разбирать патологические семейные сценарии.
20: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
6: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Евросоюз внес в санкционный список российскую компанию ВК. Ей принадлежат социальная сеть ВКонтакте, Одноклассники и несколько других отечественных цифровых сервисов. Решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза. В качестве обоснования в Брюсселе указали на то, что ВК считается материнской компанией, которая выступила разработчиком национального мессенджера «Макс». Санкции ЕС не влияют на работу ВК и «Макс». Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме, заявили РБК в пресс-службе компании. Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Кириллу Пескову. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовых актов. Отмечается, что звание «испытатель» он получил за мужество и героизм, проявленные при длительном полете в составе экипажа МКС. Кирилл Песков родился в 1990 году в Туве, окончил Ульяновское высшее училище гражданской авиации. Он стал шестым россиянином, совершившим полет в составе экипажа американского корабля «Крю Дрэгон». Продолжительность миссии составила 147 суток. В Минстрое зафиксировали снижение объема новых разрешений на строительство жилья в Москве. В первой половине 2026-го выдали одобрение на возведение 1,5 миллиона квадратных метров, что на 44,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информацию опубликовала проектная дирекция ведомства, передает РИА Новости. В Центральном федеральном округе за 6 месяцев этого года зафиксировано уменьшение разрешений на 13%. Несмотря на это, округ остался лидером среди субъектов по объему выходящего на рынок жилья. В Европе зафиксирована смерть не менее 10 тысяч человек от экстремальной жары. Свыше 9 тысяч случаев среди граждан старше 65 лет. Информацию опубликовал Европейский центр по мониторингу смертности, передает ТАСС. Крайне высокий уровень зарегистрирован в Бельгии и Франции. Во второй половине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой. В странах Западной Европы была зафиксирована температура свыше 40 градусов по Цельсию. 9 июля Европейская служба дистанционного зондирования Земли подтвердила, что июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают 19-20 градусов, вероятные осадки. Ночью и утром во вторник до плюс 17-18. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
20: «Говорит Москва». Реклама.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина». «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Гомес. Джорди Алба. Лейнел Месси!
24: О, мой годнес!
23: Лейнел Месси делает это снова! Он суперхуман!
24: Брок
1: looking for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Говорит Москва. 94,8.
8: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
21: 13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
22: Добрый день.
21: Говорим сегодня о патологических семейных сценариях. И перед тем, как уйти на новости, Лена обещала нам рассказать о 12 сценариях,
22: да, 12 пунктов, которые пунктов, выделил, да. Эрик Берн, он же Бернштейн, да. Значит, когда он разбирал взаимодействие между нами как личность, между личностью и семьей, да, и говорил, что семья – это повторяющиеся паттерны межличностного взаимодействия. И именно поэтому мы это берем и транслируем дальше-дальше. В общем-то, наши дети берут и транслируют это дальше. Значит, я их перечисляю ровно так, как они у него описаны. И первый посыл. Внутрисемейный, да, посыл, родительский посыл звучит «не живи». Как это ребенок усваивает? Что такое «не живи»? Это тогда, когда внутри семьи существуют такие мифы, легенды, истории, которые рассказывают с родителями, либо бабушками, может быть, братьями, сестрами. Когда говорится так, ну, мы, в общем-то, тебя не сильно-то и планировали, и хотели. Папа говорит, женился я на твоей маме, потому что она забеременела, а так не женился бы, да? Или мама говорит, ну, у меня там планы были вообще, конечно, работать карьера. Или чего-то, да. Угу. А тут я забеременела тобой, всю насмарку, и вот всю жизнь потом, значит, воспитываю и на кухне стою, да? Некоторые так и говорят, а мы тебя не хотели, мы тебя вообще не планировали, но ты вот появился, да? Или я очень, мама иногда признаются, я очень долго думала, делать аборт или не делать. То есть и ребенок, неважно, значит, в каком он там слишком нежном возрасте или уже более таком осознанном подростковом возрасте, он записывает вот это вот ощущение, что, в общем-то, меня не хотели, лучше бы меня не было, да, и именно у таких людей, которые живут вот с таким вот посланием, которые будут, в общем-то, может передаваться дальше по поколениям, смотрите, вот когда, например, давайте возьмем так, вот, например, я, допустим, я, чтобы сейчас было понятно, услышала от своих родителей, что меня не сильно-то ждали, не сильно хотели, не планировали, и, в общем-то, была я только грузом ответственности, да, для своих молодых родителей, я, допустим, это и уяснила. Я по отношению к своим детям так себя не веду, но мое ощущение вот этого, что лучше бы меня не было, мое ощущение, дети записывают как свое. Почему? Потому что я их мама, потому что это зона моего напряжения. Как она проявляется? Она проявляется в чувстве вины просто за то, что я есть. Вот я есть, и я уже как бы этим автоматически виновата. Люди с гигантским чувством вины за все подряд, они очень часто могут отследить, что где-то внутри семьи им про такое рассказывали, что ты, в общем-то, не сильно-то и запланированный был, скажем так, момент. Да, да, да, да, да.
21: И получается, мои дети это могут усвоить уже как мой сценарий, но принять его за свой. А их дети, да, бессознательно, то оно и бессознательно, что в осознанное не приходит. А их дети уже как свой сценарий, потому что он идет от меня и от моих, там, значит, от моих
22: мама и папа, да? Вот так это работает. То есть не обязательно, что мы прям повторяем один в один. Иногда бывает, стратегия вообще повторяется. Люди разводятся прямо ровно в то же время, в которое развелись их родители, да? Люди вот именно, значит, там теряют что-то mm-hmm. именно в тот же примерно период, как было у их родителей. Иногда даже вплоть до такого. Но иногда это повторяется просто вот этой зоной напряжения, да, которая проявляется в определенном поведении. Я буду рассказывать, что это за поведение. Да, в частности, когда дети понимают, что их не сильно планировали, хотели и ждали, они живут потом во взрослом возрасте с сильным раздутым чувством вины просто за факт своего существования и готовы за все всегда извиняться. Да, просто за то, что я есть. Угу. Дальше, второй посыл, второй сценарий звучит так. «Не будь собой». Да? Это тогда, когда родители, очень часто родители, бабушки, дедушки или какие-то значимые взрослые, сюда могут входить тренеры, няньки, какие-то дядьки, тетки, крестные, которые активно принимали участие, да, в воспитании ребенка, которые давали такое послание. Вот таким, какой ты есть, ты нам такой не нравишься. Вот ты такой шебутной, ты нам не нравишься, ты нам нравишься послушный.

0: не может, и на этом очень легко развивается чувство неполноценности и низкая самооценка потом во взрослом возрасте, да, возникает словность к такому депрессивному поведению из-за конфликта реального и идеального «я». То есть идеальный «я» должен быть альтер-эго мое, помните, про Машу Тень мы говорили,
1: да,
0: полностью
1: да.
0: противоположный «я» тому, что я, вот какой я есть.
1: Угу.
0: Да? То есть взрослый человек, он начинает этим мучиться, он с этим живет и может передавать это дальше. Да? Вот этот комплекс неполноценности, ощущение себя неполноценным может передаваться. Значит, третий сценарий, третье послание звучит как «не расти, не взрослей». Не взрослей. Это тогда, когда очень много я вижу таких взрослых, которые выходят из таких семей, в терапии их достаточно много. Почему? Потому что у них развивается склонность к зависимостям и РПП. Это прям вот оттуда мы это всегда сразу исследуем. Значит, это нежелание родителей отпускать ребенка во взрослую жизнь. То есть полнейшая инфантилизация, гигантское вмешательство внутрь семьи. Ребенка родительской семьи, постоянный такой родительский купол, да,
1: да.
0: Все должно быть связано с родительской семьей, и, соответственно, это зависимое поведение во взрослом возрасте, не только РПП, но и все другие зависимости, оно очень часто развивается и передается потом именно вот эта склонность к зависимостям по поколениям. Именно потому, что родители не хотели, чтобы взрослые дети взрослели, не хотели отпускать их. Есть еще такой сценарий патологический, я здесь сейчас добавлю, он имеет отношение к этому не взрослей, называется парентификация. Сейчас я объясню, что это такое. Это следующий пункт, он называется «не будь ребенком». То есть если в этом случае ты не расти, а здесь ты должен вырасти очень быстро. Это тогда, когда родители требовали от ребенка повзрослеть очень быстро.
1: Рано.
0: Или создавали такие условия, такие обстоятельства, чтобы ребенок взрослел очень быстро. Это очень часто наблюдается в многодетных семьях. Вообще в многодетных семьях обычно есть какая-то депривация, ну, как минимум, там у детей не было никогда достаточного количества своего личного пространства.
1: Или когда один родитель, например, еще, да?
0: Да, когда один родитель, когда родителю тяжело, и кто-то должен заместить,
1: да.
0: Мама одна воспитывает, поэтому мальчик должен заместить папу и так далее. И вот, значит, вот здесь случается такой перекос, называется парентификация. Что это такое? Вот смотрите, как правильно у нас должна идти, ну, скажем так, вот этот вот энергетический посыл, да, посыл внимания, вообще из поколения в поколение. Когда мы маленькие, родители решают все наши проблемы, но это их обязанность святая. Вот мы родители, мы обязаны решать проблемы своих детей. Соответственно, внимание родительское, оно посвящено очень во многом ребенку, и родительская жизнь обусловлена тем, значит, как живет ребенок. Ну, в каком он возрасте, да, сколько ему нужно уделять внимания в этом или в этом возрасте. Потом ребенок вырастает, и абсолютно логично, что когда он вырастает, ему же нужно продлевать род дальше. Он должен родить своих детей, и свое собственное внимание он должен отдавать дальше своим детям. Не родителям назад, а как бы продолжать род, отдавать свое внимание туда, вперед, в перспективу, в будущее, потому что дети его растут. Но дети, у которых был вот этот вот был посыл вырасти слишком рано, да, то есть возьми больше ответственности, чем нужно, они очень часто начинают переродительствовать своих родителей, и они начинают направлять внимание не на детей, а на родителей.
1: А если родители требуют этого внимания?
0: Они обычно требуют,
1: да.
0: Либо как минимум не отказываются от этого. Они обычно так и делают. И получается, что у таких людей, у взрослых людей, если слишком много родителей, вот обратите внимание, можете даже срез провести среди своих каких-то знакомых, если слишком много родителей в их жизни, значит, у них нет личной жизни или личная жизнь не складывается, ломается.
1: Кстати, да.
0: Родители забирают внимание на себя. Потом и род
1: Зачем?
0: Поэтому не продолжается.
1: Зачем они это делают?
0: Сценарий патологический. Вот задача этого человека – это отследить и выйти, и перераспределить свое внимание на свое будущее. У детей, у которых силен вот этот механизм парентификации, у них, как правило, проблемы с потомством. Оно либо не рождается, либо рождается с таким, знаете, с жесткой установкой child-free, а мы дальше не будем больше род продолжать. Либо потомство начинает болеть или страдать какими-нибудь зависимостями. Да? То есть род не продолжается. Да? Вот как работает этот сценарий на бессознательном уровне.
1: Как будто бы родители занимают все внимание.
0: Очень
1: да?
0: легко туда присоединиться всякой эзотерики, да,
1: да
0: и, значит,
1: да.
0: вот так вот ахалай-махалай, сиськи-масюськи объяснить, как это все демонически складывается, но в реальности это вот так. Вот нужно просто перераспределить внимание от родителей на свою личную жизнь, если у вас ее нет, и на своих детей, и тогда все будет складываться гармонично, вот в чем дело. Дальше, пятый сценарий называется «не действуй, не делай». Да, не действуй. А особенно этим грешат родители-перфекционисты. Им никогда не нравилось, как ребенок что-то делал. Ребенок, когда он что-то делает это как ребенок.
1: Угу.
0: Неказисто. Он может вокруг все угваздать.

0: может что-то сломать, у него гигантское количество раз должно не получиться, он как-то очень плохо это делает. И когда родитель дает посыл, вот ты делаешь все время руки, у тебя не из того места,
1: ну куда
0: да, ты лучше вообще не делай, чем берешься и делай так, лучше сделай идеально или не делай никак, когда вот такие вот даются человеку установки, взрослый ребенок такой вырастает, ну, во-первых, он вырастает, естественно, с перфекционистскими вот этими наклонностями, а во-вторых, он лишает себя вот этой жизненной активности, лишает себя желания действовать. И потом, когда он достигает какого-нибудь там экзистенциального кризиса 40 лет, он просто приходит к психологу как размазня полная, ничего он не хочет и как будто не может. Хотя 40 лет – это молодой очень человек, у него гигантское количество ресурсов внутри, да, но он не может и не хочет ничего делать. И почему? А потому что не делай, да, вот такое послание было. Следующее послание по Берну – это не доверяй. Не доверяй. Никому нельзя доверять, даже самым близким людям, и это приводит к тому, что люди вот потом по итогу не могут создавать очень тесные качественные связи, в том числе в отношениях, близких отношениях, да, и у них очень серьезные проблемы с привязанностью, с проявлением эмоций. Начиная в интернет, интернет заполнен такими видео, можно их посмотреть, недавно я такое видела, видео стоит папа, снимает на телефон, маленькая девочка, он перед ней, значит, поставил такие саночки, типа ватрушки, ну, на веревочке, и он говорит ей: прыгай. И она, абсолютно доверяя папе, прыгает на эту ватрушку, а он берет ее и отдергивает. И девочка падает лицом в снег. А он говорит: вот видишь, никому нельзя доверять. Кто тебе это еще скажет, кроме папы? И там еще есть люди, которые хохочут, им очень смешно. А еще одно видео я видела, где маленький мальчик идет напротив стеклянной стены, большая стеклянная стена. И его зовут, говорит, там, ну, я условно говорю, там, Витенька или Ванечка, иди сюда. Мама зовет. И он бежит и бьется лбом об эту стеклянную стену. И не понимает, и ошарашенно смотрит, ему больно, он ручку прикладывает. Мама смеется, говорит: ну иди сюда. И он разбегается и снова бьется. И вот, получается, не доверяй. Понимаете, это тяжелейшая травматизация, то, что показывают. И не знаю, что бы я пожелала таким родителям, которые это снимают и выкладывают, и тем людям, которые над этим смеются, да, это абсолютный садизм в отношении своих детей. И вот она, травматизация. Вспомнит такое потом ребенок, который будет мучиться депрессиями и не может создать никакой личной жизни, когда ему будет 40 лет. Не вспомнит. Он не вспомнит, как с ним поступал папа или мама, или старший братик. Не вспомнит. Но когда мы видим такое со стороны, мы можем понимать, что да, это очень часто распространяется. Распространенная история. И вот это вот «не доверяй», оно приводит к тому, что нет возможности доверять никому. Представляете, какая паранойя у человека развивается, да, какой тяжелейший внутренний невротизм, и он с ним вынужден жить на протяжении всей жизни, внушая этим и потом и своим детям, ну, соответственно, да. Дальше. Следующий сценарий. Или установка, или послание: не получай удовольствия и не расслабляйся, да? Очень часто в семьях, которым не очень просто живется, ну, а вы знаете, в семьях обычно и правда не просто живется. Счастье его еще, знаете, чтобы оно случилось, его надо там себе создать, да, его надо как бы смастерить для самого себя. Это правда труд такой настоящий, жизненный, там и мудрость должна быть, и много чего. И получается, что родители очень часто дают детям такое послание: а вот тебе все хихоньки да хахоньки, бегаешь тут играешь, а мы тут, извините меня, вкалываем с утра до ночи. Вот как будто бы ребенок как-то может на это повлиять, чтобы вы не вкалывали. Вы, простите, взрослые, два лба, нарожали детей. Вкалывайте, товарищи, да, и нечего здесь ныть. Но родители, они куда-то же должны вылить свое негодование по поводу того, что они вкалывают, а дети не вкалывают. Ну, не психологам же, да? Ну, наверное, детям. И дети запоминают, что расслабляться, получать удовольствие, да, нельзя, потому что там родители страдают. Во взрослом возрасте люди очень часто приходят и говорят: ну вот я устал уже, я встать не могу, а родители на дачу зовут. А я встать не могу, я работаю 24/7, зарабатываю там на все эти ипотеки и на родительские операции и так далее. Но на дачу зовут, ну как же я не поеду? Ну вот так не поедешь, и все, ты же устал, тебе отдых нужен, тебе нужно время себе... Ну обидятся, да? И вот надо через напряжение... через вот это «не хочу», ехать, как бы делать и так далее. И это проявляется абсолютно везде, в каждом, ну, в каждом его поведении, какой бы сферы жизни это ни касалось. А следующее послание – это «не выделяйся». Да, Берн его назвал «не выделяйся». Это звучит обычно так, когда мы говорим, знаете, о сказках, о присказках, о каких-то акцентах. Это вот эти вот «будь тише воды, ниже травы». Да? «Я последняя буква в алфавите». Да. Сиди, не высовывайся, да, да, будь скромнее, да, значит, и получается, на корню рубятся задатки лидерского поведения, да, самомотивации, стимуляции, тогда, когда мы хотим, быть первыми, стать лидерами, а потом еще выдается противоречивое послание. Ты, конечно, не высовывайся, но сделай так, чтобы я тобой гордился. Да, еще родители умеют противоречивые послания подсовывать. Стой там, иди сюда. Ты, конечно, будь очень послушным и маме нагрубить не вздумай, но защитником отечества и прочего ты должен быть. Да? Откуда ты должна взяться и мускулинность, и подкаблучничество на минуточку. Да? И как-то ребенок должен это сам соединить внутри себя и как-то выдать родителям еще, чтобы их это все устраивало. Да? Это, кроме как внутреннее противоречие, которое приводит к конфликтам, больше ничего из этого вообще не вырастает и не происходит. Следующее – это такой посыл, который говорит: ты не наш. Ты не наш. Это так звучит. Вот мы все семье вот такие, а ты как белая ворона.
1: Вот в кого ты, да, такой?
0: Вот не из породы, а в породу, как говорят. Вот непонятно вообще, как в ты кого мог? Ты такой народился, как приемный. Вот как приемный. Да? Шутки даже такие вот бывают в семье, а ты приемный у нас.
1: Да, да,
0: потому
1: да,
0: что
1: да,
0: на
1: да.
0: нас на всех не похож. И на самом деле, казалось бы, шутками шутка. Но для ребенка это означает: они меня же отвергают, я же не часть их стаи, я же не часть их семьи. И это тяжелейший страх вообще отвержения и травма отвержения, да? Угу. И, соответственно, у такого ребенка во взрослом возрасте будет невероятно раздута мнительность. Он навсегда будет инфантилизирован в этом вопросе. Ему всегда будет казаться, что все, что вокруг не происходит, это все как-то про него и для него вообще. Мнительный. Вот они там надо мной смеются, это точно... про меня.
1: Такой, знаете, синдром главного героя.
0: У меня есть некоторые клиенты, они говорят: вы когда на радио вот про это говорили, вы же про меня говорили? Я говорю: нет.
1: Вот-вот-вот.
0: Ну, да. Вообще, конечно, да. Не про вас. Это, во-первых, это были примеры, ну, скажем так, такие, знаете, собранные, собирательные и так далее. А, ну, вот как будто про меня.
1: Очень
0: вот
1: похоже.
0: Эта мнительность такая, да, у человека. Да. Ну, да. И, соответственно, снижение доверчивости. То есть получается, что такой семейный изгнанник, человек вырастает таким семейным изгнанником, и он всю жизнь пытается доказать семье, мол, я свой, вы меня примите обратно в семейную систему-то, я такой же, как вы, да, это будет обусловлено, вернее, он будет это проявлять очень сильно, да, этот человек. Следующий посыл звучит так: не думай, не анализируй. Это тогда, когда ребенок был очень любознательным, и, соответственно, задавал родителям огромное количество вопросов, интересовался миром, ему было интересно, как игрушки устроены, он их разбирал, ломал попросту, да?
1: Естественно.
0: Значит, он пытался, значит, там распотрошить рассаду, он пытался понять, что будет, если палец в розетку засунуть.
1: Ой, это
0: классика. Он все вот это пытался, да, изучить, ему было все это интересно. И вот эта любознательность, она доставляла родителям столько неудобств и тревоги, что ему говорили: ну, в общем-то, кто много знает, плохо спит, да, или много будешь знать, скоро состаришься. Не надо тебе это. И во взрослом возрасте у таких людей легко блокируется такая эмоция, как интерес. Интерес к жизни. То есть человек, он не хочет исследовать ничего нового. Мы и так-то ко всему новому достаточно с осторожностью с большой относимся. А тут у человека прямо блок стоит. Ничего нового в мою в жизнь входить не должно. Ну, потому что как бы я знать-то много не хочу, да, потому что вот от своих знаний только печали я себе получу и больше ничего. А следующий посыл: если здесь не думай, не анализируй, то еще более разрушительный посыл – это не чувствуй. Не чувствуй. Чувствовать не надо. Чувства – это плохо. Ребенку не объясняется происхождение чувств. Они обесцениваются.
1: Не плачь.
0: Не объясняет, почему ты сейчас плачешь. Да. Ты злишься, или ты расстроен, или тебе больно. Ребенка не спрашивают, голодный он, не голодный, пора есть. Да? Ребенка не спрашивают, ему тепло или холодно, надо делать вот это. Ему не спрашивают, удобно ему, неудобно. Вот в этом ходи, и все. Да? Его не спрашивают, когда он хочет сходить в туалет. Надо сходить в туалет сейчас, потом будет нельзя. Да? И ребенок вот эту вот чувствительность, он ее вынужден снижать. Ну, плюс ко всему, вот это вот не плачь, не ори, да, там, не беспокой нас, оно тоже. То есть никогда ребенку не объясняется происхождение и проявление этих чувств. И поэтому вот это не чувствует, это очень, это вообще самый распространенный пример у 99% людей, да. Вот я сейчас вспоминаю, сейчас многие женщины вспомнят, особенно в таком в советском периоде, я вообще не понимаю, зачем надо было так туго затягивать косички. Вот вспомните, девочки, вот я помню, меня в садик собирали, ни один раз, когда меня собирали в детский сад, не обходился без ойканий, айканий, и вот это вот терпение тяжелейшего, зачем-то их затягивали, знаете, такое ощущение, что скальп хотели снять. Да. Да? Они даже не понимали, что это ведет потом к алопеции, что женщины потом во взрослом возрасте теряют волосы, именно потому что им в детстве косички вот так вот, значит, вот сюда вот прибивали, да, что эти банты страшные, неудобные, что это все портило, и невозможно было вообще колючие это вытерпеть. Да. Но все девочки в советском, постсоветском пространстве ходили с этими натянутыми просто, вот, просто до улыбки косичками. Mm-hmm. Это было невероятно больно. А некоторых еще мама на работу уходила в 6 утра, они девочек поднимали, заплетали им эти косички, потом говорили, ну ладно, досыпай еще до 7 утра. И вот она с этими косичками там досыпает, но чтобы они как бы до вечера не распались. Да? Вот это отключение чувствительности, отключение вот этой боли, оно еще с детского возраста формируется. И во взрослом возрасте человек, мы потом его учим чувствовать, вообще больно ему, не больно, холодно ему, там жарко, да, что вообще с ним происходит. И последнее послание по Берну – это «не проявляйся». Да? Его еще можно таким образом интерпретировать: ничего не достигай. Ну, потому что ты не можешь ничего достичь без проявления, без активности, да. И получается, ребенок, когда он чего-то сам добивается, он приходит к родителям, и родители, они это ругают или начисто обесценивают. У меня был, я помню, в детстве такой пример, там девочка, она очень хотела заниматься танцами, у нее очень хорошо это получалось. А папа считал, что это как-то стыдно. И я помню, что там вся семья запрещала ей ходить на танцы. Она какое-то количество времени еще сопротивлялась, подружка моя была, а потом перестала. Ей все время говорили, надо читать, надо учиться, вот эти вот твои танцульки, это все бесполезно. И вот, казалось бы, это бесплатный был школьный кружок. Вот все девочки в бесплатный школьный кружок на танцы ходили, а эту девочку прям бабушка приходила и следила, чтобы она на этот кружок не пошла. Да? То есть вот ребенок хочет делать что-то сам, где у него получается, где у него есть какая-то самореализация. А родитель говорит, нет, тебе надо не, значит, не вот это вот, а шахматы играть. Да. Не вот это, а вот это. И вот у таких людей, у них очень часто тоже развивается зависимое поведение, депрессии, депрессивные состояния, потому что все время есть внутренний гигантский потенциал, который все время заблокирован. То есть нет выхода их настоящей жизненной энергии.
1: Как-то прям грустно стало. Лена, как психологи работают с семейными сценариями? И вообще сколько по времени занимает работа по выходу из этих всех сценариев?
0: Долго, от года. Да, в зависимости от того, во-первых, какое количество этих. Вот это же, понимаете, в одной семье вот это все может быть проявлено, и все это может быть положено нам в голову, да. А еще может быть еще какая-нибудь тайна, значит, там, где мама не от того дяденьки родила, сказала от папы, а не от папы, да, или папа вообще имел две семьи, но это скрывалось, что у папы было две семьи, есть тайные братики, сестрички, с которыми никогда не знакомишься, да, или папа вроде бы как геройски погиб, но на самом деле он просто нас бросил, вот это все скрывается, да, обычно и так далее, или в тюрьме сидит. Значит, как мы работаем? Буквально у меня две минуты. Да. Первое, мы анализируем семейную историю, я рассказывала в первой части, как мы это делаем, определяем как дисбаланс, странности, депривации, тенденции, да, вот все, что на человека может влиять, и как это проявляется в его жизни. Дальше мы устанавливаем, как именно этот сценарий влияет на человека сегодня. Для человека должно стать очевидно, что между этим есть связь. Потому что так как это в бессознательном, человек это отрицает и связи это не видит. Это часто видно только специалисту. Дальше. Терапия принятия ответственности. Мы принимаем ответственность за свою жизнь на себя. Ни наша семья, никто рядышком с нами не несет ответственности за то, насколько качественно и счастливо мы живем нашу жизнь. А поэтому и все решения в нашей жизни мы принимаем только сами. И все ошибки в нашей жизни мы делаем сами, да, и исправляем их сами. Mm-hmm. То есть мы как бы разотождествляемся с семьей. Это необходимо, это важно сделать. Формируем собственные новые установки и убеждения, исходя из того, какой у человека путь, какие цели, как ему комфортно и так далее. И потом еще долго работаем над изменением стиля мышления, поведения и снятием чувства вины за то, что человек принял решение жить свою отдельную от семейной системы жизнь. Всегда присовокупится вина.
1: Всем, да, можно обратиться к психологу с этой проблемой, да?
0: Ну, не всем, а кто дошел, кто дозрел, тому можно.
1: Лен, большое спасибо, как всегда, очень интересно. Говорили сегодня о патологических семейных сценариях. В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле заявили о четком отслеживании источников угроз. Москва не будет доказывать, что Киев использует воздушное пространство Прибалтики для пролета своих БПЛА, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Наши военные специальные службы видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, сказал он. В субботу страны Балтии выразили демарш МИДу России в связи с заявлениями замглавы ведомства. Михаил Галузин сообщал, что Латвия и соседние с ней страны уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по российской территории. При ударе дронов ВСУ по автомобилям в ЛНР погиб один человек. Пострадали 4 мирных жителя, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, беспилотник противника атаковал легковую машину на автодороге «Красный луч» Дебальцево. 20-летний водитель погиб на месте. Глава Луганской республики добавил, что украинские формирования нанесли удары по транспортным средствам в Сватовском и Старобельском округах. Ранения получили мужчина и женщина. Автоконцерн Volkswagen рассматривает сокращение еще 50 тысяч сотрудников. Это необходимо для того, чтобы привести компанию в соответствие с уровнем конкурентоспособности по затратам. Данные опубликовало информагентство Reuters со ссылкой на сообщение гендиректора Оливера Блюме. В июне Блюме уже заявлял о сокращении 50 тысяч рабочих мест к 2030 году. СМИ со ссылкой на источники отмечали, что компания намерена в ближайшее время сократить по всему миру до 100 тысяч сотрудников. Турпоток из России на Хайнань вырос почти на 68% в январе-июне. На китайском острове приняли свыше 378 тысяч соотечественников. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года, отметили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на власти региона КНР. В организации подчеркнули, что в июне остров посетили 70 тысяч граждан России, что выше показателя Таиланда на 7%, передают РИА Новости. На Хайнане рассчитывают по итогам этого года принять не менее 700 тысяч российских путешественников, добавили в АТОР. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань 11 рублей 30 копеек, доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями, ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают 19-20 градусов, вероятные осадки. Ночью и утром во вторник до плюс 17-18. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Тоже мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы в течение часа с вами самые последние новости обсудим. Координаты эфира смски +7 925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК. На движение. Давайте посмотрим, что нам сегодня рисует Яндекс. Движение в городе оценивается в 2 балла, то есть пробок практически нету. Затруднения сейчас можно найти только между Новой Рязанкой и Северо-Восточной Хордой на МКАДе здесь на юго-востоке. Также на внутренней стороне пробка от Новорижского шоссе до Волоколамского. Там дорожно-транспортное происшествие все это сдерживает. Третье транспортное кольцо. Здесь из пробок только район Савеловской эстакады. Садовая хорошо едет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Поток. Новости этого дня.
1: ФСБ сорвала масштабные удары Украины дронами по военным аэродромам. С этого мы начнем. КСИР заявила об ударах по военным центрам США и в Бахрейне, Иордании и Кувейте. Владимир Путин обсудил с Совбезом угрозу информационной безопасности России. И Минпросвещение предупреждает о рисках для детей из-за бежевых мам. Минпросвещение вообще выпустило довольно несколько интересных заявлений по поводу новых угроз для детей. Ну и вот в числе них бежевые мамы – это женщины, которые любят нейтральные цвета или пастельные цвета. Вот в Минпросвете увидели, что есть какая-то опасность здесь для развития детей. Дмитрий Еловский, гендиректор коммуникационного агентства «Актор», наш сегодняшний умный парень.
6: Поток. Успеем сказать главное.
1: ФСБ сорвала масштабные удары Украины дронами по военным аэродромам. Исполнители перевозили беспилотники на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном. Затем аппараты собирали в гаражах неподалеку от аэродромов. Задержанные причастные к подготовке этих атак. Значит, Украина планировала атаковать военные аэродромы Украинка, Шагол в Амурской и Челябинской областях. Об этом ЦОС ФСБ сообщает. В результате проведенных мероприятий органами ФСБ получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Андрей Попов с нами, подполковник запаса, ветеран группы антитеррора «Альфа». Андрей Витальевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Вот ФСБ называет это беспрецедентной по масштабу и степени угрозой, как раз эту серию терактов готовившихся. Насколько эти атаки были бы опасны и какой ущерб они могли бы нанести?
5: Ну, знаете, колоссальный ущерб был возможен, ну, потому что что такое уничтожить, повредить, например, какой-либо самолет? Ну, как бы цены самолета, стоимость его, ну, начинается, наверное, с сотен, порядка там, миллионов рублей, которые там расположены, это статистические бомбардировщики. Но это, во-первых, надо еще не забывать репутационный ущерб нашей стране, что вот как бы нашу стратегическую авиацию, авиацию других видов назначения повредили, вот, соответственно, украинские террористы. Поэтому, что еще хотелось бы сразу отметить,
1: пожалуйста,
5: что работа наших сейчас спецслужб по выявлению, она идет на опережение. Мы видим, что вот эта операция велась и масштабно велась по многим регионам и, видимо, по целой агентурной сети, что она была выявлена, и вели и контролировали и не давали возможности им, конечно, реализовывать свой преступный замысел. Ну, наверное, в процессе, я предполагаю, этой работы, наверное, много стало ясно, ясные были связи и способы, и методы ведения такой работы, что позволит в дальнейшем повысить эффективность работы вот как раз по выявлению таких террористических устремлений.
1: Андрей Витальевич, скажите, ну вот по данным службы Федеральной службы безопасности, дроны перебрасывали в Брянскую область, затем перевозили в легковых автомобилях с двойным дном к аэродромам в Амурской и Челябинской областях. То есть это напоминает, помните, год, по-моему, или два года назад, когда уже прям, ну, практически на Дальнем Востоке, чуть ли не в Амурской области была история, когда дроны выпустились из грузовика. Это что-то подобное?
5: Ну, вы знаете, да, но, к сожалению, конечно, и спецслужбы противника учатся и стараются не повторяться в этом плане. Они видели, что работа, наверное, по выявлению вот таких фур, грузовиков с двойным дном, она активизировалась. Там опыт получили наши пограничники, сотрудники ГИБДД и так далее. И они, соответственно, вот решили так пойти по пути перевозки легковыми автомобилями, что, конечно, довольно трудно, намного затрудняет. Представляете, какой-то идет поток, какой идет трафик, и среди них, ну, мало того, что надо выявить, надо знать, какие машины, надо их везти, понимаете, кто, ну, представляет, что такое вот это в Москве, там, да, камеры можно вести в автоматическом режиме, то если это трассы, загородные трассы, понимаем, что там камеры, если есть, они есть, как правило, в населенных пунктах только, и, соответственно, вести их и не потерять довольно сложно, и самое главное, рискованно. Кстати, если там теряется одна машина, на машине, я могу предполагать, ну, там, пару десятков этих дронов находится, какой ущерб они могли нанести. Но, несмотря на это, ну, и как бы вести их, сопровождать их, чтобы террористы не заподозрили слежки за собой. И, соответственно, все это удалось. Это громадная работа и многих подразделений, направлений, там и наружное наблюдение, наверное, и другие службы подключали.
1: Ну, то есть можно ли говорить, да, Андрей Витальевич, смотрите, на фоне вот предотвращенной вот этой террористической атаки, при этом у нас возникла довольно серьезная проблема, это дроны, которые атакуют объекты стратегически в глубоком тылу, что теоретически подобного рода операции действительно спецслужбы вражеского государства могут реализовать. То есть это дроны, которые не летят с территории Украины, это дроны, которые вот таким образом могут где-то в лесах собирать, в гаражах, а потом их запускать уже с территории России.
5: Да, конечно, совершенно четко они же поняли, сменили тактику и пытаются организовывать схроны с этими дронами, чтобы потом, когда проходит какое-то время, уже завербованные агенты получают координаты с этими дронами, где они находятся, собирают, получают инструкции, и там инструкции, да, довольно простые, и включают они уже эти дроны сами летят, потому что они оснащены и программой, и искусственным интеллектом, и там цели указанием специальными. И, собственно говоря, конечно, работы прибавилось, но видите, мы сейчас видим, что Украина наращивает теракты. Чем ближе наша победа, тем им приходится зарабатывать какие-то очки для переговорного процесса, который, наверное, неминуемо будет, или мы просто, наверное, получим свое без него.
1: Андрей Витальевич, да. А вот именно по стилистике подобного рода операций, посмотрите, вы сами сказали, что вражеские спецслужбы все-таки учатся, и операции каждый раз стараются проводить нетипичные, нетиповые. Вообще, да, почерк вот с той стороны чей?
5: Слушайте, ну, в основном рулят всеми операции, это Великобритания, как бы, ну, это, наверное, неоднозначно.
1: Мы, ну, то есть, а украинцы просто увидели, исполнители, да. То есть, там нет, да, вот этих вот людей, которые, нет, способны продумать такие операции?
5: Стратегическая и разработка, все-таки Великобритания, а, конечно,
7: госпиталитета, уже на уровне, когда надо завербовать, проехать по дорогам, это, конечно, сами украинцы, ну, потому что они лучше это все знают, как бы, адаптируют для этих условий, это, наверное. Ну, собственно говоря, чем занимаются разведки Запада, ну, в лице Великобритании, и, наверное, пытаются и другие. Это, конечно, отрабатывать методы, новые методы ведения войны, как раз вот пользуясь ситуацией с Украиной.
1: Смотрите, интересно, что как бы их вели украинские кураторы, вот этих вот агентов, соответственно. Насколько такая тактика все-таки характерна именно для спецслужб, и для чего это делается? Чтобы в случае провала один не выдал другого, или чтобы они друг о дружке не знали, или что?
7: Нет, конечно, работа с подобной агентурой, она строится с учетом того, что агент будет пойман, обезврежен, и он даст полностью информацию, которой располагает. Ну, по факту так и происходит. Как бы с учетом этого, как бы их инструктируют, их дублируют, стараются при этом максимально не потерять груз, не раскрыть связи. Ну, и поэтому, конечно, часто вот агенты не знают друг друга, как бы, и узнают только то, что необходимо для выполнения их непосредственного задания.
1: Смотрите, здесь интересно, что изъяты две мобильные станции управления с устройствами самоуничтожения по 250 граммов взрывчатки. О чем говорит наличие таких устройств? О подготовке к заметанию следов или о том, что операция была, например, ну, какой-то многоразовой?
7: Вы имеете в виду, что радиостанции
1: что
7: были,
1: нашли у них? Да. Ну и сам, система самоуничтожения.
7: Взрывчатки, да. Были, да. Ну, вы знаете, как бы очень часто мы знаем, что украинские спецслужбы работают так со своими агентурами, экономят деньги на вознаграждение. Зачастую говорят, что люди перенесут какое-то устройство. На самом деле они сами являются носителями взрывного устройства и взрываются вместе с ним, как бы, да, которое приводит в детонацию посторонний наблюдатель. Ну, собственно говоря, вот этот почерк характерный, так сказать, ну вот в данном случае тоже прослеживает. Возможно, вот и станция бы тоже бы, как бы в какой-то момент при неправильном входе или после получения сигнала там извне, как бы они детонировали, ну, 250 грамм, ну, достаточно там, если даже на вытянутой руке держать для уничтожения.
1: Понятно.
7: Объекта.
1: Спасибо, да. Андрей Витальевич. Вас благодарю. Андрей Попов был с нами, полковник, подполковник запаса, ветеран группы антитеррора «Альфа». Что здесь еще примечательного? Изъяты 24 FPV дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства. Снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше килограмма. Изъяты две мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные как раз вот то, о чем мы говорили, устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 граммов взрывчатого вещества, а также средства связи, используемые пособниками-исполнителями, готовившими атаки дронами для общения с украинскими кураторами. То есть в данном случае, если все это удалось взять таким нетронутым, то понятное дело, что это хороший материал для изучения уже российскими спецслужбами, что это за аппаратура, как это все работало и как это предполагалось.
2: Внимание! Говорит Москва!
8: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь новый эпизод войны на Ближнем Востоке. КСИР заявил об ударах по военным центрам США в Бахрейне, Иордании и Кувейте. Опять достается странам залива. Атаки проведены в ответ на агрессию Соединенных Штатов, говорится в заявлении Корпуса Стражи Исламской Революции. Там добавили, что на кувейтской территории были уничтожены две пусковые установки ракет «Хаймерс» с хранилищами боеприпасов. Кроме того, нанесены удары по двум американским базам, при которых ликвидированы «Патриоты» и радиолокационная система FPS. В Бахрейне поражены ремонтные базы для вертолетов, ангары для самолетов и командный центр управления БПЛА. На иорданской территории сожжены резервуары с топливом и хранилище боеприпасов авиабазы США. Григорий Лукьянов, замдекана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Григорий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Евгения.
1: Ну, то есть опять все возвращается к тому, как было. Американцы стреляют по Ирану, Иран отстреливается по американским объектам на территории залива. И, в общем, эта история будет бесконечной.
8: К сожалению, да. По сути дела, сформировалась колея, заложниками которой выступают как посильные жертвы этого противостояния в лице региональных государств и стран-потребителей нефти. А также, что немаловажно, сами вовлеченные государства, Иран и Соединенные Штаты. Может быть, и рады бы отдельные представители политических элит этих двух стран преодолеть эту самую предопределенность, но сделать это, оказывается, невозможно. Угу. Меморандум, который был подписан ранее, настолько прозрачен и настолько позволяет вольно трактовать каждое из существующих положений, отсутствуют какие-либо механизмы, обязывающие стороны соблюдать меморандум или любые другие соглашения. Все это, конечно, делает это противостояние, его дальнейшую эскалацию неизбежной.
1: Кто сейчас является главным выгодоприобретателем продолжающегося этого конфликта?
8: Это очень сложный вопрос, поскольку даже пытаясь найти тех, кто получает от этого выгоду, мы натыкаемся на то, что эта выгода в лучшем случае краткосрочная. В первую очередь речь идет, конечно, о третьем участнике противостояния, государстве Израиль, которое не признавало меморандум ни в каком виде, не считало себя связанным этим документом и полагало, что боевые действия против Ирана необходимо вести до тех пор, пока это не приведет к коллапсу политической системы и разгрому того, что Израиль считает своей главной угрозой безопасности в регионе на текущий момент. Но Израиль, тем не менее, констатируя, что Иран его главная угроза, обесценивает, неоправданно обесценивает ту угрозу, которую формирует по всему периметру его границ его собственная политика. Это и ситуация в Ливане, и ситуация в Палестине, и ситуация в Сирии, где уже не Иран угроза для Израиля в долгосрочной перспективе, а различные суннитские экстремистские группировки, для которых Израиль не оставил шанса, кроме как с оружием в руках, защищать свои интересы в долгосрочной перспективе, в том числе с использованием метода террора.
1: Но, видимо, поэтому предполагается... Да, бенефициар, пожалуйста.
8: Бенефициаров у текущей ситуации просто нет. Но выйти от этого, все жертвы уйти от противостояния, к сожалению, не могут.
1: Угу. Но интересно, если действительно не Иран представляет уже опасность для Израиля, а вот эти всякие суннитские группировки, причем радикального характера, которые, насколько я понимаю, создают проблемы еще и обычным государствам стран залива, теоретически, почему, с вашей точки зрения, происходит такая недооценка вот этих вот рисков и, наоборот, усугубление? Это как бы речь идет об уже идеологическом аспекте действующих властей Израиля, которые говорят, что нас ничего, кроме Ирана, больше не интересует?
8: Недооценка угрозы суннитских организаций происходит потому, что сейчас у них в руках нет той военной мощи, которая могла бы угрожать Израилю здесь и сейчас. А Иран – это все-таки государство с военной промышленностью, с серьезной политической идеологией, с колоссальным человеческим ресурсом. Это угроза с точки зрения израильского руководства здесь и сейчас. Суннитские группировки на территории, разоренной войнами, кризисами Сирии, Ливана, это угроза завтрашнего, послезавтрашнего дня. С ними необходимо бороться, но час этого еще не наступил. До этого Израиль эффективно использовал эти группировки против Ирана, в том числе, например, в Ираке или в Сирии. В долгосрочной перспективе Израилю самому придется с ними столкнуться. Но не сегодня. Сегодня Иран, по объективным показателям, действительно серьезный региональный актор. И военные конфликты 25-26 года его позицию в регионе только укрепили.
1: Григорий, почему Иран выбирает именно объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании? Что объединяет этих стран с точки зрения военной стратегии, например, Ирана? Или же просто у Ирана есть информация, где эти объекты есть, и, соответственно, он пытается, что называется, лупить туда, куда достанет?
8: Безусловно, Иран атакует те объекты, которые используются Соединенными Штатами для ведения подрывных и враждебных действий против Ирана на его территории. Это американские военные базы. Если бы базы располагались на территории Пакистана или территории Афганистана или любого другого государства, с которым Иран граничит, тогда, конечно, иранские военные и КСИР рассматривали возможность удара нанесения по этим странам. Но базы расположены там, где они расположены, в странах именно Персидского залива, в арабских монархиях, и поэтому удар приходится по ним, а не куда-либо еще.
1: Может ли это перерасти в полномасштабную региональную войну, или все-таки заливные монархии будут до последнего дистанцироваться?
8: На мой взгляд, на сегодня к большой региональной войне не готовы, в ней не заинтересованы даже США и Иран. Тот обмен ударами, который сейчас происходит, хоть и действительно масштабный, воспринимается сторонами как контролируемый уровень этого самого конфликта. На сегодняшний день у Соединенных Штатов нет дополнительных сил, которые он мог бы без вреда для других направлений своей военной оборонной политики перебросить в регион и получить тем самым критический перевес в борьбе с Ираном, и тем самым получить реальный шанс нанести ему военное поражение. С другой стороны, Иран показал колоссальную сплоченность, колоссальные механизмы мобилизации, как поддержки, так и ресурсов, но ресурсы ограничены, они исчерпаемы, и воевать бесконечно Иран тоже не может. Это прекрасно понимает руководство Ирана, поэтому переговорам можно вернуться. Это декларируют и Соединенные Штаты, это декларирует и иранское руководство.
1: А как можно возвращаться к переговорам, если изначально вот это перемирие по электронной почте, ну, сразу было понятно, что это не навсегда, самое главное, ради чего все это было?
8: Ради успокоения мировых рынков и всех остальных и региональных игроков, которые страдают от этого конфликта. Запасы, нефтяные запасы в странах, которые получают нефть из Персидского залива, они истощены. Их предел прочности уже достигнут. Поэтому переговоры были нужны, соглашение нужно было хоть какое-то для того, чтобы обмен ударами остановить. Но этого явно недостаточно для того, чтобы построить прочный долгосрочный мир.
1: Но насколько, вот хорошо, обмен ударами, он бы, наверное, и рассматривался как контролируемая такая эскалация, если бы не было такого фактора, как Армуз. И иранцы совершенно справедливо заявляют сейчас и опять и перекрывают этот Армуз, потому что, ну, как бы, если это один раз сработало, то почему бы это и сейчас не сработать? Другое дело, что есть ли вера, например, американцам в том, что они сейчас опять будут предлагать что-то Ирану, если будут?
8: Иран пытается отстоять свое новое видение режима пользования Армузом. Этот режим должен быть признан не Соединенными Штатами, он должен быть признан широким набором государств, представляющим мировое сообщество. Он должен быть признан потребителями, которые должны проводить корабли только в соответствии с теми правилами, которые диктует Иран. Поэтому Соединенным Штатам, как полагают в Тегеране, придется смириться и согласиться, если Иран выстоит с новыми правилами игры. Эти правила игры будут иметь далеко идущие последствия не только для Персидского залива, поскольку это запустит процесс пересмотра режима использования и контроля над морскими пространствами. Таких узких горлышек в мировой транспортной системе, в мировой экономике намного больше, чем одно. Это и не только Суэцкий канал, это еще и ситуация в Южно-Китайском море, это Панамский канал, это много где еще может запустить тектонические процессы пересмотра морских границ, морских пространств, и морская геополитика станет столь же значимым фактором, как и борьба за ресурсы на земных пространствах, на земной тверди в последние десятилетия.
1: Спасибо, Григорий. Вас благодарю. Григорий Лукьянов был с нами, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Минобороны Йемена еще, чтобы обращать на себя внимание, намерена пресекать нарушение воздушного пространства авиации Ирана. Об этом заявил министр обороны. Еще контроль... Так, были сообщения, что силы ПВО Бахрейна перехватили несколько иранских
9: американских ракет и беспилотников. И последнее было сообщение, что британцы внесли корпус стражи исламской революции в список запрещенных организаций. Сейчас будет информационный выпуск, потом небольшой блок анонсов, и мы с вами продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Геленджика приостановил работу, он не выпускает и не принимает самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения необходимы для безопасности полетов. Борис Надеждин сообщил о своем задержании. По словам политика, сотрудники полиции везут его в ОВД Долгопрудного. Подробностей он не привел. 10 июля Минюст включил Бориса Надеждина в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что политик участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. На Варшавском шоссе из грузовика выпали трубы и раздавили такси. Авария произошла в районе дома номер 45. Как сообщает Дептранс Москвы, движение в сторону центра затруднено на 600 метров. Водители просят выбирать пути объезда. По данным СМИ, водитель такси выжил. Информация о пострадавших уточняется. В соцсетях сообщают, что в ДТП участвовали 5 автомобилей. От удара трубы выпали из кузова грузовика и упали на машину такси. Владимир Путин дал гражданство России автору дизайна BMW X6. Его получил Пьер Леклерк, который родился 29 июля 1972 года в Бельгии. Это следует из указа, подписанного президентом. Автомобильный дизайнер работал с такими брендами, как Ferrari, Aston Martin, Alfa Romeo и другие. С 2000 по 2013 год он трудился в BMW. Далее, о валюте и погоде. Официальный курс юаня, установленный Центробанком, на сегодня 11 рублей 30 копеек, доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты +23, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до +26, атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 'Он сказал, что случилось с твоим отцом.
11: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк, я...
12: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Нет!
13: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ. Теперь...
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва».
18: Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
19: Право знать. Говорит Москва.
18: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
9: 14.35, микрофон у Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Любопытное заявление главы польского Минобороны Владислава Косиняка-Камыша, или Камыша. Проживающие в Польше украинцы призывного возраста должны вернуться на Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ, сказал он. То есть то, о чем уже говорили неоднократно, что сейчас на в Евросоюзе, в Европе начнут охоту, как раз как это происходит сейчас на Украине, охоту за мужчинами призывного возраста, и будут их, видимо, принудительно выдворять с территории Европейского Союза на Украину обратно. То есть вот оно, пожалуйста, и подтверждение как раз, подтверждение этих новостей. И еще Кая Калас говорит, что Евросоюз хочет создать центр обеспечения морской безопасности в Черном море. Как это будет выглядеть, не очень понятно, но, по крайней мере, это то, что вот из любопытного сейчас есть на лентах. Владимир Путин обсудил с Совбезом угрозу информационной безопасности России. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета. На встрече присутствовали премьер Михаил Мишустин, спикеры Валентин Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов и директор ФСБ Александр Бортников. У нас важный вопрос, который звучит так, об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий, сказал глава государства. И здесь, конечно, вопрос, как оценивать готовность инфраструктуры к цифровой войне, как ее сейчас называют. То есть важно поговорить о сути угроз и новых технологиях, потому что есть развитие искусственного интеллекта, есть развитие глобальных сетей, есть строительство дата-центров огромных по всему миру. Вопрос, какие-то риски, конечно, создает. То есть есть ли, например, какие-то конкретные сценарии использования искусственного интеллекта для кибератак, и какие они наиболее опасны. Мы знаем, как работают крупные компании сейчас в контексте конфликта на Украине, как они помогают, значит, в развитии вот беспилотных войск, этот искусственный интеллект. Андрей Манойло с нами, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные гибридные войны», доктор политических наук. Андрей, здравствуйте.
20: Добрый день.
9: Как оценить готовность инфраструктуры к цифровой войне, о которой все чаще говорится?
20: Ну, готовность инфраструктуры к цифровой войне определяется по двум основным параметрам. Первое – это оперативные возможности нашей специальной службы, разведки, контрразведки и военной разведки. Uh-huh. Насколько свободно они оперируют, насколько эта инфраструктура удобна для проведения специальных операций.
9: Так.
20: Это в первую очередь. Ну, вот. Ну и каковы оперативные позиции есть в этой инфраструктуре? Вот. Это во-первых. Во-вторых, это устойчивость этой цифровой инфраструктуры, если цифровая инфраструктура обеспечивает связь и обмен информацией между как федеральными, так и нефедеральными органами государственной власти. Вот. Насколько она защищена от несанкционированного доступа, от информационных атак, насколько ее сложно повалить или завалить в нужный момент, или наоборот, это невозможно сделать.
9: Но президент говорит, что угрозы в основном связаны с созданием и внедрением новых технологий. О каких технологиях, в принципе, идет речь? Это нейросети, искусственный интеллект, не знаю, квантовые вычисления. Что имеется в виду, что назвать самой актуальной угрозой?
20: Ну, о том, что внедряются новые технологии, и вместе с ними появляются новые угрозы информационной безопасности, mm-hmm. говорится на моей памяти лет 20 уже. Вот что не заседание Совета Безопасности или в те времена, когда существовал еще научный совет при Совбезе, вот, там каждое там пятое заседание этого научного совета по профильным направлениям касалось как раз появления новых технологий, новых угроз. Это дело обычное, потому что появляется что-то новое, еще не отлажены, на что еще не научились реагировать. И все это воспринимается как угрозы. Сложно сказать, что в список этих угроз авторы основного доклада. Там же ведь не беседа была, да? А там был докладчик основной. Кто-то там сделал доклад про эти угрозы. Это был не президент.
9: Угу.
20: Вот. Сложно сказать, что они туда внесли. Потому что для нас с вами эти угрозы одни, для них они, скорее всего, другие. Но, вероятно, то, что, в общем, больше всего пугает, это, ну, во-первых, управляемость дистанционная очень многих элементов нашей инфраструктуры, когда западные разработчики, стоящие за ними, специальные службы могут дотянуться и что-нибудь запустить или приостановить. Да вот, это есть. Вероятно, есть проблема искусственного интеллекта, значит, на которого все сейчас смотрят, как...

0: или на этот счет не просматривается?
1: Ну, к апокалипсису это точно не приведет, потому что значение искусственного интеллекта раздуто и переоценено. Вот, да, он уже используется активно в боевых действиях, но это не тот фактор, который позволит обеспечить перевес в войне или одержать победу. Вот, потому что искусственный интеллект — это всего лишь система уравнений, вот, которые решаются численными методами. Вот, не более того, инструмент. Просто людей старшего поколения искусственный интеллект пугает заметно, как многие новые вещи. Вот, я отношу к старшему поколению себя тоже. Кстати, я тоже уже не молодой.
0: Но это все равно что-то новое. Да, это все равно что-то новое. Там, условно, вот сколько говорят о том, как Palantir сейчас работает на Украине, при том, что просто Украина, украинский конфликт используется как полигон для отработки того, как, в принципе, искусственный интеллект должен работать именно в военной части. Уж точно совершенно искусственный интеллект – это не про то, чтобы генерировать картинки.
1: Это верно, но странно было бы, если бы украинский вооруженный конфликт не использовался как полигон для отработки новых форм, методов ведения боевых действий и новых технологий. Это вполне естественно.
0: Так.
1: Вот. Да, искусственный интеллект там себя проявляет, в том числе, например, дроны, которые управляются искусственным интеллектом, в которых зашивается модуль поиска и распознавания целей, причем с их ранжированием и выставлением приоритетов. Вот. Распознавание вплоть до номеров черных, они научились распознавать, теперь черные на белые все меняют, вот, ну и так далее. Но это все-таки инструменты, отдельно взятые, которые в целом картину, наверное, ситуацию серьезным образом все-таки не меняют. А угрозы национальной безопасности настолько крупные, что вот они как раз достойны вынесения на заседание Совбеза там Российской Федерации. Вот, это в первую очередь технологическая зависимость от западных этих всех вещей. Uh-huh. Это как какие-то пробуксовки с разработкой и распространением собственных мессенджеров и аналогичных программ, вот, которые уже появились, но пока еще себя должным образом не зарекомендовали, и не везде они работают, в том числе на пространстве СНГ, где должна работать наша мягкая сила, опирающаяся на наши же цифровые технологии. Вот. Ну и информационные войны, информационные операции. Про информационные операции там в докладе, по-моему, не было вообще.
0: Ну, вообще
1: я аналогичный доклад помню, ага. лет 10 назад, тоже связанный с новыми технологиями, вызовами, угрозами, цифровыми технологиями, который целиком был посвящен интернету вещей.
0: Но тогда обстоятельства в мире были несколько иные, согласитесь, 10 лет назад,
1: ну,
0: чем
1: да.
0: сейчас. Просто еще обращает на себя внимание, что все-таки, ну, как бы в прессу попала короткая выдержка, что выжимка, да, что, значит, Совбез обсудил угрозы и вызовы информационной безопасности, создание и внедрение новых технологий, но не более того, видимо, очень была большая закрытая часть. Здесь основной вопрос, наверное, еще в кадровом и человеческом факторе. То есть подбор кадров и плюс еще работа с кадрами, чтобы там не было каких-то утечек и так далее. Ну и плюс вопрос инфраструктуры.
1: Основной вопрос, нет, кадры, безусловно, вы очень правильно сказали, это ключевая вещь, особенно подготовка кадров. Но основной вопрос здесь — это правильная расстановка приоритетов. Потому что количество ресурсов ограничено, даже если их очень много. Новые технологии цифровые развиваются сразу в целом ряде направлений и очень интенсивно. И в этом отношении не надо гнаться за миражами различными. Вот искусственный интеллект, он, конечно, интересен, перспективен и опасен, но он раздут как мыльный пузырь. Вот, и, значит, не столько средства, которые бросаются на то, чтобы этот искусственный интеллект западный догнать, они не столько на пользу тратятся, сколько тратятся в рамках отвлечения тем же Западом наших средств на негодный объект.
0: Понятно. Спасибо большое, Андрей. Вас благодарю. Андрей Манойло был с нами, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные гибридные войны», доктор политических наук и сообщений. Сейчас будьте внимательны, пожалуйста. В ДТП произошло довольно серьезное на Варшавском шоссе. Судя по карте, я сейчас открою, не доезжая на Гатинской улице, Варшавское шоссе. Да, недалеко. Там на дорогу высыпались трубы из грузовика, металлические трубы огромные. И высыпались они, судя по картинке, на машину

0: идти. Это к вопросу о том, как надо все-таки держать дистанцию. Вроде бы люди живы, пострадавших нету. Одна машина прям вот ее трубы эти раздавили. Водитель почти не пострадал. И еще одна машина тоже была повреждена, даже две, судя по картинкам. Есть предупреждение все-таки выбирать маршруты объезда, пробку, потому что растянулась, судя по карте, я смотрю, она начинается где-то от такого места, как квартал 1Б на Варшавском шоссе. Все, и тянется прям вот практически до Нагатинской улицы. Так что выбирайте маршрут объезда.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Теперь про новые риски, которые есть, которые нашло Министерство просвещения, предупреждает о рисках для детей из-за бежевых мам. Бежевые мамы, есть такое явление, оно, ну, по крайней мере, известно пользователям социальных сетей. Смысл здесь в чем, что тренд такой возник. Бежевые мамы – это женщины, которые используют по минимуму яркие цвета в интерьере, в подборе одежды и игрушек для детей, не желая перегружать нервную систему детей. Министерство просвещения говорит, что с 20-го дня жизни младенцы начинают различать базовые цвета, устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами, а тренд бежевых мам, когда все пастельное, вот такое вот деревянное и прям не кричащих цветов, может негативно сказаться на развитии у ребенка цветовосприятия, связанного с формированием у ребенка речи и мышления, следует из письма Министерства просвещения. Жанна Сугак с нами, кандидат психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Но здесь все-таки вот можно, конечно, поговорить с точки зрения, не знаю, вреда или пользы тренда, а я бы еще хотела поговорить, как эти тренды, в принципе, формируются, потому что, по моим личным наблюдениям, история современного материнства – это заставление постоянно сомневаться в правильности выбранного, как бы, как трека развития ребенка, и в итоге яркие цвета плохо, а потом, наверное, мода будет, что яркие цвета, наоборот, хорошо. Как это работает?
3: Вы знаете, еще у меня такая аналогия возникла, да. Помнишь, из «Собачьего сердца». Вот не читайте за завтраком советских газет, нет других. Так вы никаких
0: не читайте. Не сидите в интернете, да.
3: Не читайте, да. У нас же постоянно какой-то тренд возникает, правда? Если не бежевые мамы, то какие-нибудь цифры, которые важны, как-то влияют на мозг человека. То звуки влияют, то еще что-то такое влияет. У меня ощущение такое, что люди, которые это все создают, но им надо... Ну, чтобы про них, наверное, поговорили, они же запускают эту историю. А вторые просто ни учебников физиологии, ни по психологии, ни по анатомии не открывали никогда в жизни. И поэтому всякие вот такие чудеса придумывают. Угу. Просто чтобы было о чем поговорить.
0: Ну, давайте, Жанна Петровна, все-таки вот про то, с чем связан рост популярности вот таких, например, явлений в детских комнатах, в игрушках, с эстетикой, например, запрещенного Инстаграма, с перегрузкой родителей, со стремлением к какому-то спокойствию, и к тому, что вот раньше было неправильно, а теперь правильно, с попыткой угадать, как правильно.
3: Вы знаете, мне кажется, от отсутствия культуры узнавать что-либо или, скажем, формировать свое собственное мышление на содержании информации объективной, а не слухов или, скажем, интернета. Ну, ничего сложного нет в том, чтобы понять, как какой цвет влияет. Для того, чтобы цвет повлиял, ребенку нужно на него указать. И, собственно, почему формируются основные цвета? Это какие? Вот эти четыре: красный, желтый, зеленый, синий, а остальные, ну, а да. Если у меня будут фиолетовые, что не сформируются?
0: А это вам потом надо к тест Люшера проходить и скажут, в общем, какие-нибудь.
3: Ну, Люшер уже там пошевелился у себя в гробу, понимаете, он вообще про другой был. И вообще вот есть вопросы к этому тесту Люшера, и вообще он здесь ни при чем. Так. Вопрос в том, что вы можете предъявлять человеку маленькому, я не знаю, любые цвета, просто когда они вот монотонные, там, бежевые, например, ну, предъявлять нечего. Но это же трудно себе представить, это же вот психоз, когда в доме все одного оттенка. Наверняка игрушки продаются, там, не бежевые мамы, да, правда, занимаются маркетингом и продают детям игрушки. Они все равно есть, и красные, и зеленые, и бутылочки, что хотите есть. Ну, кто это из мам будет ребенку называть? Смотри, зайчик, вот это зелененькая бробочка, да, например. Если мамочка это говорит, то тогда хорошо, у ребенка останется. Она может быть и фиолетовая, и розовая, и лиловая, какая хотите. Но для этого надо говорить. А того, что комната оранжевая, или такая вот бежевая, или там деревянные какие-то штучки, да ради бога, кому нравится. Если маме доставляет удовольствие эмоциональное, ребенок тоже будет этому радоваться.
0: То есть, как это, вред от тренда бежевых мам переоценен, и вопрос тогда, зачем Минпросвет, в принципе, предупреждает о каких-то
3: рисках? Я хочу спросить у Минпросвета, знаете, что, а как вы будете искоренять это все? Даже если вы запретите, вы что, по домам пойдете?
0: Нет, они не запрещают, они предупреждают.
3: О чем? Ну, предупреждение.
0: Что это даже вредно.
3: Как на пачках сигарет, да, написано там «Мучительная смерть».
0: Ну, про желейных червяков мы уже тоже прочитали, что это, оказывается, вредно.
3: Понимаете, проще всего запретить то, что невозможно запретить. То, что существует в доме у людей. Ну, как ты будешь, зачем это надо? Мне кажется, что просвещению нечем заняться немножко.
0: Есть, Жанна Петровна, все-таки, ну, проблемы сейчас, например, в процессе выращивания именно, даже не развития, именно выращивания ребенка, вот это увлечение, ну, какой-то правильностью, попыткой сказать, вот, знаете, как добиться идеальности, что вот если он будет в бежевый коп, все же подвязано на родительский невроз.
3: Слушайте, ну, выражение «горе от ума» существует давно, правда?
0: Да.
3: Только оно не совсем не от ума, а от зауми. А то, что мамочка, каждая мамочка хочет сделать как можно лучше, как можно больше дать, да, хотели, как там, как лучше получилось, как всегда.
0: Всегда.
3: Оно будет так всегда. Начинайте читать. Только вот не то, что в интернете на столбе или на заборе написано, а то, что пишут люди, которые имеют отношение, ну, хотя бы профессионально к этому вопросу. И про цветовосприятие, и формирование нейронов, и про все остальное написано, причем вполне себе простым, доступным языком. Будете читать, будете знать. Будете знать, не будете нервничать.
0: Но смотрите, здесь говорится, что чрезмерная стимуляция яркими цветами противоречит принципам сенсорного воспитания, согласно
3: которому... Правда, а посмотрите на китайских детей, на вьетнамских детей, на японских детей, там этих цветов, они просто вам в глаза бросаются. Вот сейчас работаю с людьми из Узбекистана, вот смотрите на их ткани, это же потрясающе, думаешь, вот как такая эклектика. Я не могу сказать, что там есть какое-то нарушение цветовосприятия, просто есть какие-то еще культурные традиции, да, или то, что называется вот этим культурным кодом. Оно у всех свое. Вот и все. Ну, хотите бежевый, пускай будет бежевый. Вы же не будете жить в пещере. Вы все равно выйдете на улицу, где будет зеленый, синий, красный, любое другое.
0: Угу. Как вы думаете, все-таки прислушаются родители к такому предупреждению или посчитают его вмешательством, например, в личное пространство? Потому что как это работает, иногда парадоксально. С одной стороны, странно звучит вообще утверждение, что вот яркое вредит, а бежевое, наоборот, облагораживает. И при этом, ну, то есть, как бы маркетологам из интернета верят очень часто больше, чем верят каким-то государевым людям, которые говорят, слушайте, не увлекайтесь такими странными вещами.
3: Я думаю, что будет хотя бы как минимум две категории родителей. Первая – это те, у кого уже дети ходят в школу. Они ее хлебнули, сказали, ага, если этот Минпрос говорит, не надо слушать. И есть другие, кто надо послушать, а вдруг что-то полезное.
0: Угу. Но есть, Жанна Петровна, смотрите, вот наш слушатель говорит, проблема текущего времени в том, что появилось огромное количество проработанных, осознанных людей, которые принимают себя именно такими. Появилось, значит, люди стараются быть лучше, чем есть, но стало ли общество тогда более психически здоровым? Я сразу сейчас вспоминаю другой тренд, знаете, как не про одежду, а про то, что если ваши дети выстраивают вагончики в паровозик, значит, у них какие-то отклонения. Постоянный поиск каких-то отклонений, постоянный поиск нормы, новой нормы.
3: Ну, понимаете, к большому сожалению, еще раз, мы же все очень сильно... Нет, не все, вру, сейчас сказала сама, потому что сказала глупость. Еще раз, люди, которые зависят от информационного поля, люди, которые верят всему тому, что написано везде и всюду, они будут подвержены разного рода психозам. Еще раз. Научитесь читать, научитесь, ну, я не знаю, развиваться, наверное, образовываться. Образовывайтесь просто, и у вас возникнут совершенно другие вопросы, и все будет базироваться на знании, а не на вере.
0: Спасибо большое, Жанна Петровна. Вас благодарю. Жанна Сугак была с нами, кандидат психологических наук. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Так, давайте по поводу всяких трендов. На то, как правильно все-таки одевать детей, воспитывать детей и так далее. С вашей точки зрения, это вредит? Это больше вгоняет в какую-то панику и невроз? Или же, на самом деле, это не более чем мода? Ну, как вот с прическами. Было модно носить короткие стрижки. Никто же не говорит о том... То есть, как бы, история стрижек не продается с позиции полезно-не полезно. Стрижки модно-не модно, подходят-не подходят. А вот история с развитием детей... Там, конечно, все через вредно-невредно. Вот. Там мода подменяется как бы вот этой манипулятивной частью. Если у тебя ребенок слишком ярко одет, значит, ты какая-то непросветленная мать. А если в бежевые цвета одет, значит, ты какая-то бежевая мать, и тебя, скорее всего, засмеют. Что делать с псевдопсихологией? Может, пора против нее развивать праведную войну? От этих горе-психологов беда, говорит Виталий. Они всегда были, Виталий. Не всегда, просто здесь, ну, шо, а какую, ну, запретите вы это, и что? Человек в любом случае найдет чему пугаться, а история с развитием детей – это самая плодотворная почва, когда можно пугать, и на это можно зарабатывать деньги. Как это, твой ребенок в полтора года не разговаривает на китайском языке и не ходит на, куда там, не знаю, на гольф? Какая же ты мать? Ну, примерно так. Или почему ваш ребенок одет в кричащие цвета? Ну, потому что ему нравится так, да? А ему не должно нравиться, должно быть вот полезно. Это же давным-давно все появилось еще со времен, когда как-то модные вот эти вот теории Монте-Сори, вот эти вот садики, где учат картошку, что там чистить, вот, а на самом деле стихи надо с детьми читать, а не картошку чистить. Ну, в общем, это давнишний вот этот спор. Главное, чтобы у детей на одежде были светоотражающие вставки. Это правда. Главное, чтобы детям еще нравилась эта одежда. И чтобы они были заметные. Заметные. Так, а вы бежевая? Я вообще не бежевая. Я оранжевая. Я оранжевая мать, потому что у меня ребенок очень любит оранжевые цвета. И более того, я считаю, что чем ярче, особенно головные уборы и куртки, тем лучше, потому что издалека заметно, если он на самокате куда-нибудь укатит, например, и в толпе где-то затеряется. Так, я своих пацанов воспитываю по Макаренко и по уставу. Все нормально, не надо придумывать. Вот, Константин, вот поддерживаю. Макаренко всецело поддерживаю. Я же мамки есть всегда. Это выпендрёшь и понты, но их не исправить, говорит Марина. Главное не поддаваться. Знаете, главное вот не индуцироваться. И с другой стороны, главное не травить. Понимаете, вот большая проблема заключается в том, что сейчас вы в эфире тоже устраиваете соревнования, кто правильнее. И вы засмеете бежевых мам, у которых все вот это вот эстетично в стиле Пинтереста, понимаете? Вот. А она, соответственно, будет говорить вам, какая же вы мать, если вы этим модным трендом не следуете. Вот. Есть же какие итальянские принципы воспитания, есть какие там еще принципы воспитания. Там латиноамериканские, китайские. Японские книжку, помните, то после трех уже поздно. Вот все же ее, наверное, купили, никто не прочитал, правда? А, и все сейчас жалеют об упущенных годах. К 10 годам ребенок должен 5 лет отработать на фабрике в Бангладеш, знать в совершенстве фарси, английский, южный диалект суахили, знать гончарное дело и плясать псадобль, говорит Виталий. Ну, примерно так, если говорить про современное, да, еще уметь контролировать собственные эмоции. Вот, и что там еще делать? И много чего еще делать. Да, и отставить личные границы. И с этим у них все в порядке примерно с года. Как людям хочется выделиться, быть не такими, как все. Пусть выделяются, не нужно навязывать. Но с точки зрения Министерства просвещения это проблема. Риски бежевых мам. Хотя с точки зрения Министерства просвещения и желейные червяки тоже, оказывается, это не совсем правильно. Вопрос, кто что любит. Да, у кого-то, вот, например, любят мармеладные глаза есть. И вот это о чем говорить? Это тоже риски. То есть что страшнее, мармеладные глаза или мармеладные червяки? Ну вот вопрос. Или мармеладные медведи еще. А еще на Бали должен поехать к 10 годам просвещения. Там это другое. Это другое. Это уже когда постарше. А сейчас новости, мы продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Ранее такие же меры начали действовать в аэропорту Геленджика. В Ставропольском крае ввели локальный режим ЧС после пожара из-за атаки беспилотников. Он действует в Шпаковском округе, говорится в постановлении на сайте его администрации. Для работы экстренных служб в находящемся рядом с хутором Вязники городе Михайловске перекрыт участок дороги от железнодорожного переезда. Сегодня после атаки дронов ВСУ на территории промышленного предприятия возник пожар. Крыму создали оперативный штаб для турбизнеса. В него вошли 500 предприятий. Об этом сообщил ТАСС министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. По его словам, до компании оперативно доводится информация о мерах поддержки. 11 июля правительство России выделило более 4 миллиардов 300 миллионов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Средства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4600 компаний, работающих в сфере туризма на полуострове. В Польше сообщили о планах ЕС ограничить въезд военнообязанных украинцев. Брюссель намерен объявить об этом решении в июле, сообщил замглавы МВД страны Мачей Душик. По его словам, Евросоюз также будет отказывать в защите военнообязанным гражданам Украины. Ее смогут получить только те уроженцы страны, которые предоставят подтверждение, что они не подлежат мобилизации. Сегодня в Верховную Раду Владимир Зеленский внес законопроект о продлении мобилизации военного положения на Украине на 90 дней, начиная со 2 августа. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 30 копеек, доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме. 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
4: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Говорит Москва.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Пресича.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
0: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Дмитрий Еловский, наш умный парень, генеральный директор коммуникационного агентства «Актер». Здравствуйте, Дмитрий.
12: Здравствуйте, Евгения. Приветствую всех слушателей «Говорит Москва».
0: Говорить мы будем много про что. Давайте начнем с Линдси Грэма, который был записан в списке террористов, экстремистов и вообще очень неприятных людей. Сенатор умер. Внезапно умер. И многие сейчас отмечают, как незадолго до смерти он, во-первых, готовил новый пакет санкций против России. Financial Times об этом пишет. Но еще и припоминают его старую запись в социальных сетях, где он говорит, что мне еще рано умирать, потому что я еще должен, значит, ужесточить санкции против России, там что-то еще. Но вот внезапно умер. Вообще отношение к Грэму было особенным, по-моему, с нашей стороны, потому что мы считали после сенатора Маккейна, который умер там несколько лет назад, прям самым-самым главным ярым русофобом. И вот вопрос. Это про как бы роль личности в истории, что это вот целиком полностью его стратегия такая была, или он просто реализовывал, в принципе, стратегию там политических сил? И вот Линдси Грэм умер, но от этого русофобии у западных политиков меньше не станет.
12: Ну, тут надо понимать, как устроена внешняя политика в США. Нужно, мы же все знаем, да, это такое общее место, что американцев обычно интересуют только сами американцы. И у них все больше всего политика, она заточена на внутреннюю аудиторию, на внутренние проблемы. Их, в целом, внешние как бы, отношения интересуют очень слабо. Рядового американца, что там происходит в России, на Дальнем Востоке или там в Азии, их, в общем, мало волнует. И особенность, и то, что нам обычно непонятно, да, заключается в том, что в США внешнеполитическими вопросами занимаются те группы, которым в этот момент почему-то это нужно. Угу. Например, проблемы там, Ближнего Востока очень долгое время занимались политики, которые, ну, прям натурально сидели на деньгах израильского лобби. И Израиль вкладывал огромные суммы долгое время в политиков, лояльных им, и, соответственно, которые определяли политику США в отношении Ближнего Востока, и поэтому иногда нам кажутся нелогичными действия США там, на каких-то направлениях, потому что они продиктованы мнениями конкретных людей, а не какой-то общей стратегии. В этом плане мы очень сильно отличаемся. У нас как бы как раз у государства общая политика внешняя, она всегда заточена на определенные, ну, такие стратегические направления. У нас есть специальные ведомства, которые этим занимаются 24/7, за это отвечают. У нас все в этом плане понятно. Вот есть МИД, он там занимается внешней политикой. В США все в этом плане более хаотично.
0: Лоббировано. Лобби.
12: Там часто это лоббисты. Ну и, например, политика в отношении Восточной Европы, в том числе в отношении России, всегда занимались выходцы из этой самой Восточной Европы, часто пострадавшие либо от действий там, Российской империи еще со времен оттуда, да, то есть люди, которые бежали от еврейских погромов, например, либо пострадавшие, когда СССР приходил в эти страны Восточной Европы. И, естественно, там формировалось всегда такое отношение русофобское, ненавистное по отношению к России, потому что у людей это была часть личного переживания. Поэтому, во-первых, отвечая на вопрос, в части того, изменится ли политика в отношении России, не изменится, не изменится. Потому что там как занимались люди, вот эти выходцы, там, часто с Западной Украины, например, так и продолжают заниматься внешней политикой. Вот этот самый Deep State в этой части сформирован из выходцев, пострадавших, как они считают, от действий там, СССР еще и даже империи. Поэтому Линдси Грэм – это просто говорящая голова, говорящее лицо, которое в этот момент истории выступал как основной проводник этих идей. Угу. Но тут надо еще добавить, что США очень много всего заточено на деньги, и недаром того же Грэма обвиняли в том, что он так или иначе участвовал в том числе в распиле, уж простите за грубое выражение, помощи, которую оказывали Украине. Там эти обвинения, конечно, не подтверждены, никто там эти папочки не публиковал, и реальных доказательств, в общем-то, нет, но это настолько логично, понятно и очевидно, что, в общем, нет смысла совсем уж этому не верить. Поэтому вся его антироссийская риторика и жесткие все эти санкции, они могут быть объяснены тем, что чем больше продолжается конфликт, чем дольше этот раскол продолжается, тем больше просто падает в карманы тех, кто ему платит.
0: Но это странно предполагать, что там вообще все это было построено исключительно на каких-то чистых мотивациях, а не денежных.
12: Не, ну есть как бы стратегические задачи, то есть надо понимать, что где-то в глубине любого государства все-таки есть некая стратегия, да, но вот у американцев это всегда отходит куда-то на второй план, и часто на первый план выходят деньги. Как заработать нам вот на этом конкретном конфликте? У них сейчас она... конфликте с Ираном зарабатывают, да господи, у них президент зарабатывает прямо, не особо скрываясь, на этих всех конфликтах.
0: Но а нет ли как раз в этом проблема, что Трамп, он же очень откровенен, и как бы то, что, ну, считалось, что примерно оно всегда есть, Трамп просто это вот так выкладывает, и это обескураживает до сих пор почему-то. А он просто говорит, ну да, это вот так работало, а что такого? Это просто так работает. Вот. Но... нет ли здесь, как бы, знаете, как несостыковок стратегии, что с нашей стороны есть идеи, что мы там можем договориться, служим этому духу анкориджа, поддерживаем жизнь, там, надеемся на какую-то рациональность, пытаемся какие-то сложные схемы выстроить, знаете, типа Трампу это невыгодно, потому что раскол и так далее. А с той стороны, ну вот, пожалуйста, как и война в Иране сейчас. Ну, заключили они по электронной почте перемирие. Потом что-то там, Трамп подумал по-другому, и это снова по-другому делается, и все, нету никакого перемирия. А у нас какие-то стратегические сложные схемы.
12: Не, у нас есть из-за этого не то, что проблемы, Россия как раз этим отличается, что она играет в долгую, что у нас есть длинная воля. И на самом деле это наше преимущество. И мы часто выигрываем именно за счет того, что мы пережимаем, пережидаем, перетерпливаем, продавливаем свою позицию за счет именно длинной игры большой. Но то, что это всегда обескураживает и наше общество, и наши элиты, это да, более того, я скажу, этому уже лет 200. Вот я, когда Владимир Владимирович говорит, я, говорит, они же, ну, какие-то ведут себя как сумасшедшие иногда, да? Но примерно те же самые слова, вот будете удивлены, наверное, такое. Говорил Николай I, еще наш император, когда в Европе начали преобладать руководители, правители, которые ориентировались исключительно на общественное мнение и часто действовали в ущерб национальным интересам, уже Николай I задавался вопросом, не сумасшедшими ли он имеет дело людьми. И вот с тех пор, уже 200 лет, мы продолжаем двигаться вот в этой линии большой стратегии, большой игры, больших целей, национальных целей, и вынуждены при этом сталкиваться постоянно с вот этим хаосом, который творится на Западе.
0: Но, слушатель говорит, сейчас будут искать русские следы в
12: уже нашли, все уже искали, обвинили, да? Конечно, уже обвинили в том, что, скорее всего, это русские каким-то образом поспособствовали.
0: А то, что он просто был как бы старым человеком, возможно, просто как это собственной желчью, извините, за такое захлебнулся, но невозможно быть таким ярым ненавистником. Это не рассматривается.
12: Это проблема. Нет, конечно, это у умных людей не рассматривается, но сейчас части американских элит выгодно свалить все на Россию. И здесь надо понимать, что для них это нормальное явление использовать любую ситуацию в тех интересах, которые они преследуют. Поэтому они будут притягивать за уши все, что угодно, к чему угодно, лишь бы только доказать, что русские плохие. Вот все.
0: Виталий говорит, мне лично видится проблема взгляда на Трампа с позиции «он же бизнесмен, американцы про деньги». Дмитриев, он весь 25-й год был в Майами, в Вашингтоне, и мосты все строил, или тоннели между Аляской и Россией. Если американцы про деньги, а не про политику, то мы этот клятый тоннель должны были строить, а мы в итоге его не строим. Так, может быть, и позиции зарабатывания денег у нас несколько разные. Мы-то думаем, торговать лучше, чем воевать, как и говорил наше руководство долгие-долгие годы, что торговать действительно лучше, чем воевать. А если с той стороны рассматривать торговлю в виде того, что можно вариться на войне, так вот это как работает.
12: Тут бизнес бизнесу рознь, нужно это понимать. У нас все-таки даже бизнес всегда с большими стратегическими горизонтами. У нас Советский Союз вбухал кучу времени и сил для того, чтобы построить трубопроводную систему и чтобы Европу, да. обеспечить длинную, большую, такую выгодное сотрудничество с Европой, да. А когда говорят про то, что Трамп же бизнесмен, надо помнить, какой именно бизнесмен.
0: Он застройщик.
12: Он мало того, что застройщик, он выходец из мира нью-йоркского девелопмента 70-х годов, где люди делали деньги на том, что отжимали участки и быстренько их продавали, прежде чем чухнется государство. Поэтому это люди быстрых стратегий, быстрых денег, быстренько отжал, наехал, забрал, убежал. И в этом плане, да, он как бы немножко по-другому мыслит и действует, и нам в этом плане сложно.
0: Но нет ли, с вашей точки зрения, проблема в том, что мы все равно слишком много надежд открыто, скрыто, все равно питаем по отношению к американцам, что вот приехала российская делегация в Анкоридж, поговорила с Трампом, а Трамп потом приехал в Вашингтон, а там братья европейские его все ждет, потом еще что-то. Трамп там, а мы все равно думаем, ну сейчас вот мы ему, а с Трампом кто поговорит, тот его убеждает. И все, потому что для него этот конфликт, именно лично, он индифферентен, далеко, не его люди гибнут. С него что? Он, как это, бенефиты снимает, потому что оружие продает европейцам.
12: Ну, тут вопрос, кто мы, потому что нужно разделить, да, российское государство, наблюдатели и общество, да, и в этом плане общество склонно проявлять надежды определенные, да, общество часто живет надеждами. Я думаю, что руководство страны никаких иллюзий никогда не питало. Другой вопрос, но надо сближать позиции, надо какие-то действия производить, надо. Просто выйти и сказать, что мы, в общем, этот дух Анкориджа видали в одном месте.
0: Нам не надо ничего говорить.
12: Это тоже будет неправильно.
0: Нам надо своими делами заниматься. Потому что сейчас же многие задаются вопросом, почему вдруг, например, наши удары по киевской инфраструктуре стали более интенсивными. Киев усилил удары в отношении Москвы. И получается, два вопроса возникают. Почему нельзя было вышибать эти мощности 4 года назад еще? И как будто бы это было, знаете, ну вот мы можем вот так вот, но при этом мы приглашаем вас за стол переговоров. А сейчас получается, что есть Трамп, есть Москва и есть Украина. И каждый как будто бы демонстрирует ему, кто на что способен. В надежде, что он повлияет либо на нас, либо на украинцев с целью надавить и принудить к миру. Но, по крайней мере, это так видится, нет?
12: Я думаю, что это как раз так видится, но мне кажется, что это не совсем так, потому что у меня полное ощущение, что наши власти, у них есть два слоя, да? На одном слое идет специальная военная операция, и мы просто реализуем те цели, которые изначально заложили. Там логика военных, и, честно говоря, я вот не военный эксперт, поэтому я не могу объяснить, почему это вот сейчас так, а не по-другому. Да? Там у них какая-то своя логика, и тут лучше Минобороны пусть объясняет, и военные эксперты. Да? А если говорить про внешнеполитическую логику, то просто перебираются разные варианты. И... Ну, сработает, хорошо. Вот Кирилл Дмитриев год просидел в Майами, что-то делал, какие-то, наверное, результаты получил, может быть, неочевидные, может быть, не глобальные, но как бы попробовали, поэкспериментировали, потестировали этот вариант. Где-то он, наверное, сработал, где-то не сработал. Угу. Сейчас какие-то выводы сделаны, да? А сейчас, условно, идет... Ну, я думаю, что наши власти уже просто спокойно наблюдают за всеми этими метаниями туда и обратно и просто продолжают давить на поле боя, чтобы в конце концов додавить.
0: Нет, здесь понятно, да, что и говорят, что атаки Украины в глубокий тыл усиливает именно потому, что на фронте у них дела не очень хороши, потому что там падает оборона и так далее и тому подобное. Но и они решили в итоге как бы максимальную территорию превратить в зону боевых действий. Мы разделяем, есть зона боевых действий ЛБС, есть, соответственно, глубокий тыл, и мы прочитываем это как террористические атаки, то есть это акты устрашения и так далее. У Трампа недавно было заявление в Анкаре по поводу того, что, ну, в принципе, да, в принципе, нормально, может быть, это как это, деэскалация через эскалацию, может быть, к этому приведет. Хотя не так давно он Украине, что называется, по носу давал за то, что были попытки атаковать наши стратегические объекты. Почему его слова стали несколько иными?
12: Я думаю, что это связано, опять же, мы понимаем, что у него интерес – это заработать денег. Скорее всего, это, во-первых, связано с тем, что нужно было бросить кость европейцам, потому что все равно, как, так или иначе, он по иранскому направлению в тупике, ему какая-то поддержка от них нужна. И он таким образом сказал, ну ладно, я как бы что-нибудь скажу в вашу пользу, радуйтесь там, как будто бы я вас поддержал. Вот. Плюс давайте избавимся от иллюзии насчет того, что Трампу там не нужен конфликт России с Украиной. Как бы нет, он спокойно к этому относился всегда, еще со времен предвыборной кампании.
0: Ему нужен конфликт России с Европой, я думаю, ему даже нужен, больше.
12: Ему выгоден конфликт России с Европой, с Украиной, он на этом делает определенные там политические бенефиты здесь сейчас, поэтому думать, что он на нашей стороне, это самая опасная иллюзия. Поэтому он как бы украинцев в этом плане поддерживает, потому что для него это такая вот игра на продолжение конфликта. При этом он же ничего не теряет. Он продает оружие европейцам. Он пытается на этом заработать. Другой вопрос, что там оружия не очень много осталось, они все потратили из текущих запасов. Ну, как бы словесная интервенция, что бы украинцев и не поддержать.
0: Я к тому веду, что именно с политической точки зрения, насколько для нас значимы и не чрезмерно ли много мы значения придаем американским словесным интервенциям. Думая, прочитывая, у нас же есть такая привычка, если он поговорил на повышенных тонах, это значит, как будто бы, знаете, отчасти решение вопроса, которое мы стали лично решать, потому что все остальные как бы от этого дела отстранились или, наоборот, усугубляли, мы как будто бы решение нашего личного вопроса чуть-чуть переадресуем еще тем, кто за океаном находится.
12: Я бы разделял. Стандартная управленческая практика. У тебя есть зона твоего контроля, да, то, да, что ты можешь делать, зона принятия решений и зона того, что не контролируешь. Вот зона принятия решений в твоей зоне контроля, на нее не должны влиять подобные интервенции. И обратите внимание, что они не влияют. Но при этом нельзя не учитывать то, что происходит там. То есть, как бы мы услышали, конечно, мы восприняли, но смотрите, кто-то побежал что-то делать после того, как он это заявил. Да нет, продолжаем дальше делать то, что делали. Поэтому здесь надо очень внимательно смотреть, какие решения принимаются по итогам. Иногда бывает, вот мы обратим внимание, когда там заявление или решение Трампа или там вообще западных лидеров, они выражаются, отражаются как-то в решениях наших властей, да, там президент собирается в БС, они это обсуждают, какие-то там дальше действия прямые, там поручения Минобороны происходят, да, иногда нет, но это как раз нормальная управленческая практика оценить, да, сепарировать, что, на что мы реагируем и что действительно важно, на что не реагируем. Пока я вижу, что, например, вот как раз на эти интервенции никакой реакции нет, значит, они оцениваются как интервенция.
0: Стоит ли разделять, особенно после саммита НАТО, мне кажется, это стало понятным, есть тактика и логика американская, есть тактика европейская и, в принципе, европейского НАТО, потому что есть Марк Рютте, который, в общем, кто-то говорит, что это чуть ли не формальный лидер вообще Европейского Союза, потому что НАТО целиком полностью перепрошивается под европейский проект. Рютте очень опытный аппаратчик, всех знает, понимает, как работать, и в итоге, если что, разговаривать уже с ним придется, а он крайне неприятен в этом отношении.
12: Ну, тут приятен-неприятен, как бы в большой политике, в глобальной, люди могут высказывать сегодня какую-то сверхжесткую позицию, а завтра спокойно договариваться. Там все-таки логика принятия решений, логика переговоров вообще другая. Вы меня простите, во время Второй мировой войны те же западные державы себя за руки держали, чтобы не начать договариваться с Гитлером. И, в принципе, при определенных условиях могли бы спокойно...
0: И Сталин это прекрасно понимал, потому что есть, да, хорошо в открытом доступе его переписка с Черчиллем, где, в общем, Сталин себя сдерживает в выражениях,
12: в отношении Черчилля. Поэтому... пытаться жить в парадигме, что эти люди там за стол с переговоров друг с другом не сядут, или мы никогда, извините, или мы никогда не сядем с ними, это глупо. Понадобится — сядем. Но другой вопрос, что сейчас действительно нужно разделять вот эту вот европейское НАТО, Евросоюз, и фактически Евросоюз, превращающийся в военный блок, и американцев, которые никак не могут определиться, они к умным или красивым, они к самоизоляции хотят уйти, или они все-таки хотят оставаться глобальными лидерами. Они вот, у них сейчас на самом деле точка бифуркации, и они колеблются, там все общество колеблется, там большой глубокий процесс самоопределения всей нации. И вот это вот то, что мы видим, это такие, знаете, рябь на волне, а в глубине там это происходит.
0: Но они же могут себе, во-первых, это позволить, потому что все равно, понимаете, франдерства такого активного в отношении американцев там не наблюдается. То, что европейцы сами, скорее всего, это какой-то контролируемый процесс, возможно. Здесь есть, мне кажется, другой аспект, знаете, то есть наши отношения к, как это называется, вот Лавров недавно сказал, больше нет им доверия. И в этом звучало такое разочарование, то есть и до этого говорили, нет им доверия по поводу Минска, и сейчас точно совершенно нет доверия. Как будто бы, знаете, вот вторая линза розовых очков все-таки она разбилась окончательно. И, возможно, даже наше, измененное наше отношение к ним позволят выработать какую-то еще более эффективную стратегию. Потому что, когда ты относишься к человеку через призму того, что, ну, послушай, ну, у тебя же есть свои интересы, но ты же помнишь, как мы когда-то. Ну, да, это все равно немножечко, ну, как бы фильтрует все то, что ты мог бы предпринять. Я про это.
12: Ну, у нас вообще в национальной стратегии, если я правильно помню название, внешней политики уже четко обозначено, что есть страны дружественные нам, есть да. нейтральные, есть недружественные. Уже на уровне документа все закрепили, и как бы вопрос про доверие там идет только по отношению к тем, кого мы считаем близкими и дружественными, да и то под оговорками. Поэтому, но здесь как бы нужно понимать, что это тоже большая игра. Ну, нельзя расписываться в том, что мы вообще сейчас всем не доверяем, мы обиделись, мы играем в обиженку, ушли,
0: отвернули. Ни в коем случае, не про обиды, да, ни в коем случае.
12: Поэтому, нет. когда Лавров это с разочарованием говорит, это элемент, на самом деле, стратегической игры и такой посыл, что типа, ну, мы же можем все-таки вернуть какое-то доверие, чтобы что-то купить, надо сначала что-то продать, да, то есть сначала...
0: Ненужное причем.
12: Да, ненужное.
0: Доверие надо.
12: Вот, сначала продать. Нужно разочароваться в доверии, чтобы у людей был какой-то стимул его обратно возвращать. Но
0: это опять же, мы с ним присутствуем в каких-то вот как бы отношениях, если, да, как вы специалист по коммуникациям, здесь вот, поэтому я вас и пытаю да, на этот счет. Да. Потому что мы, как это, вот многие уже, правда, смеются над вот этой парочкой, которая там периодически приезжает на Ближнем Востоке.
12: Зятёк и Витёк.
0: Да, Зятьков и Витьков. Вот, приезжает сюда, приезжает. А кто эти люди вот персонально? Ну вот как? Ну вот приехали они, поговорили. И вот чтобы что? Ценность. Здесь же проблема основная заключается в том, что как бы мы ни призывали к здравому смыслу, даже если с той стороны кто-то, допустим, его проявит, вопрос, а гарантии-то какие? И на бумаге с кем договариваться? Опять же, у нас есть прецедент перемирия по электронной почте.
12: Ну, как говорится, что имеем, то с тем и работаем. То есть тут, ну а что мы сделаем? То есть мы можем только... вот когда у тебя коммуникация с таким как раз контрагентом, который распределен, разделен, дефрагментирован, где нет понятного центра принятия решений, где у тебя нет понятных зон ответственности, ты вынужден перебирать разные варианты и выстраивать отношения со всеми, с кем только можешь, но при этом помнить, что тебя могут кинуть в любой момент. И в этом и проблема вот этих, в этом и проблема кризиса современного, что вот эти все системы, которые работали до сегодняшнего момента, они все пошли в разнос. То есть 150 лет вот эти отношения глобальные, коммуникации глобальные строились на каких-то понятных принципах. И мы находимся в том
0: правила
12: времени...
0: все соглашались выполнять.
12: Да, и все, и были какие-то общие правила, и был какой-то правильный дипломатический этикет, и дипломатические каналы, и все в рамках их действовали, и вот 150 лет в этом жили. А сейчас все сломалось.
0: Может быть, проблема заключается в том, что за эти 150, а здесь в данном случае мы берем чуть-чуть горизонт, чуть поменьше, а очень много переплетений, очень много взаимных интересов, очень много бывших связей каких-то и так далее, и это сложно все. То есть как бы это декларируется как экзистенциальный кризис. С нашей стороны. У нас с Западом экзистенциальный кризис.
12: Нет, так он везде.
0: Они понимают, что это экзистенциальный кризис с Россией?
12: Ну, в США, например, нет, вообще у нас мировой кризис. То есть это не вопрос отношений наших с Западом. Мы немножко в этом плане это, как это, эгоцентричны, да, мы думаем, что все крутится вокруг нас. На самом деле нет. В США глубочайший кризис самоопределения, они не могут понять, куда им вообще, опять же, к умным или красивым, да, глобалистам или замкнуться на себе. У Европы жесточайший кризис самоидентификации, они не могут понять, они вообще хоть какую-то роль играют в этом мире или нет.
0: Вот как они ощетинившиеся глобальные военные альянсы,
12: почему их, нет? Их просто никто не воспринимает всерьез, а так, да, альянс...
0: Вы знаете, а мне кажется, пора бы их воспринимать. Серьезно, с учетом того, что 50 стран, в общем, снабжают Украину, это, знаете, не шутки.
12: Пора. Но у них как бы кризис самоидентичности, они пытаются сейчас доказать, что они на что-то способны, и это как раз проблема, потому что люди, которые пытаются показать всему миру, что на что-то способны, они склонны как раз к агрессивным действиям. Угу. Откуда у нас вся эта истерия проистекает и накачка военных, вот этих всех военных истерий в этом регионе. Поэтому кризис-то у всех, не только у нас с ними. И это все приведет к глубокому кризису. Угу. Он раз в 150 лет случается. К сожалению, это не первый раз и даже и не третий. И по итогам его мировое сообщество, если переживет, то пересоберется на каких-то новых правилах и новых принципах.
0: Дмитрий Еловский с нами, гендиректор коммуникационного агентства «Актер». Сейчас новости и продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорты Геленджика и Краснодара возобновили работу. Они снова принимают и выпускают самолеты, сообщает Росавиация. Меры вводились для обеспечения безопасности. За время их действия в расписание рейсов вносились корректировки. МИД России объявил о вызове посла Германии в Москве. Сегодня в здание на Смоленской площади прибыл Александр Ламсдорф. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. Там же опубликовано видео, на котором автомобиль с дипломатическими номерами подъезжает к министерству. Причина вызова немецкого посла не называется. Дональд Трамп объявил о контроле над Ормузским проливом. Цитата: «У Ирана ничего нет, мы берем пролив под контроль», сказал президент США в эфире телеканала Fox News. По словам американского лидера, Вашингтон намерен наносить серьезные удары по территории Исламской Республики. Глава Белого дома добавил, что накануне состоялась встреча по ситуации вокруг Ирана, цитата, «были договоренности, но затем Тегеран попросил о поправках», конец цитаты. Трамп добавил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату. Подозреваемые в ограблении Лувра боятся назвать заказчика. Двое фигурантов дела утверждают, что он участвовал в операции, но отрицают, что речь идет об одном из задержанных. По их словам, заказчик получил награбленный на подземной парковке в районе Абервилье. При этом он был, цитата, «недоволен», считая, что похитители могли забрать больше. Об этом сообщает газета «Монд», ссылаясь на допросы подозреваемых. В материале говорится, что задержанные отказываются раскрыть личность заказчика, боясь за свои семьи. Осенью прошлого года грабители пробрались в Лувр и украли 9 ювелирных украшений, среди которых серьги, тиары, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро. Были задержаны несколько участников нападения, украденные драгоценности пока не найдены. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 30 копеек, доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
13: Михалыч, а как «нихао» с китайского переводится?
14: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «нихао».
15: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «нихао», «хеллоу», «привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
16: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
17: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
18: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
19: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
20: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
23: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
22: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
23: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
22: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
23: «Говорит Москва».
22: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
23: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
22: Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
3: Внимание! Говорит Москва.
23: 94,8.
22: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Дмитрий Еловский с нами, гендиректор коммуникационного агентства «Актра». По поводу того, что в Европе же еще происходит, Дмитрий, тоже интересно. Смотрите, сегодня я увидела сообщение, глава Минобороны Польши сказал, что, в общем, пора бы уже гражданам Украины призывного возраста из Европы обратно на Украину перебираться, чтобы в ряды ВСУ вступать. А во-вторых, президент Польши, Кароль Навроцкий, выступил за запрет флага ОУН-УПА, запрещенного в России, признанного экстремистским террористическим в стране. Об этом он заявил в селе Радруш на границе с Украиной в день памяти жертв Волынской резни. Он сравнил символику этой организации с нацистским лозунгом. Идеологии украинского национализма нет места в Евросоюзе. Это не те герои, которых ждут в Европе. И вот тоже интересно вот этот польско-украинский сейчас конфликт. Опять же, у нас это все прочитывали, что вот, наконец-то, поляки-то поняли, почему СВО проводится. И вот поляки теперь, значит, будут, естественно, зубы точить на украинцев, потому что, как на Украине, трясут этими костьми бывших боевиков вот этих запрещенных организаций, ныне признанных террористическими. Поляки, конечно, это все не выносят. Но конфликт-то есть, но в целом методика не меняется в поддержке Украины. Почему так?
12: Ну, потому что мы, опять же, мы немножко в этом плане максималисты, мы считаем, что если вот...
0: Чуть погромче, пожалуйста.
12: Да, если на той стороне люди поддерживают нацистов, то мы с ними разговаривать не будем, а вообще лучше мы их приведем к денацификации. Это наша, ну, как бы наша традиция, да. Нужно понимать, что в Европе традиция дипломатических отношений сильно другая. Они такие вот конфликты используют как способ, как элемент договоренности и переговоров, чтобы надавить на соперника и сказать: смотри, ну вот ты вот здесь вот плохой, давай вот здесь нам сделай что-нибудь полезное или хорошее, да. А напомню, что тот же, например, опять же, возвращаясь к великой отечественной нашей у нас, да, Второй мировой войне, тот же Гитлер спокойно готов был сесть за стол переговоров, опять же, с британцами, и более того, он их и вынуждал сесть за стол переговоров, потому что он не верил до конца, что для них это там конфликт такой разрывающий. Зато по отношению к восточным соседям они проповедовали полное бесчеловечивание и собирались устроить геноцид, собственно, и устраивали. Угу. Поэтому в этом плане европейцы между собой всегда умели договариваться, несмотря на столетия конфликта, и огромный счет друг другу, потому что для них определенные интересы, в том числе интересы коммерческие, денежные, они стоят на первом месте. Поэтому в плане отношений Украины и Польши я бы здесь иллюзий не испытывал, это просто инструмент давления на Украину для решения каких-то определенных вопросов, не более того.
0: А почему мы это рассматриваем исключительно как инструмент, а не как, ну, действительно какие-то фундаментальные вопросы, которые между странами могут быть? Потому что, опять же, вспоминается вот это, о чем врала советская пропаганда, оказалось правдой. Над Россией смеялись, когда в России говорят, что на Украине возрождается ультранационализм, нацизм, там вот эти вот все эти бойцы со свастиками, значит, вскидывание руки, вся символика. И все это искали, говорили, нет, это все русская пропаганда. А теперь все это приходит на, естественно, и в Европейский Союз тоже. И, скорее всего, европейцы, будучи не дураками, понимают, что им, соответственно, то, что они использовали в качестве оружия и орудия против России, у них рядом на границе. И их в таком виде как бы впускать к себе, себе дороже оказывается.
12: Ну, тут не совсем. То есть, смотрите, они прекрасно про все эти проявления знали изначально. Они это воспринимали как инструмент борьбы с Россией. Поэтому там никто ничему не удивляется, никто ничего не обнаружил сам в этой ситуации. Вопрос, как тут надо смотреть, и вот в чем у нас проблема.
0: Угу.
12: Мы часто не понимаем европейцев, а надо научиться в них разбираться и понимать их внутреннюю политику. И нужно смотреть не на то, что сейчас Навроцкий вот эти заявления делает, а на то, почему он делает, какая внутриполитическая ситуация его к этому подталкивает. А все, ответ очень простой. В той же Польше, вслед за многими европейскими странами, начал расти собственный там правый фланг. И он делает эти интервенции для того, чтобы удовлетворить этот правый фланг. Он, это внутриполитическая задача, да, связанная в том числе с внутренней политикой и с выборами. Ему нужно давать сигналы своему правому флангу, который постепенно разрастается, потому что если он не будет этого делать, то там очень быстро появится какая-нибудь сила типа АДГ в Германии, которая начнет захватывать власть. Вот он и балансирует на этих темах. Поэтому вопрос не почему он вдруг решил, точнее, почему он вдруг решил это делать сегодня? Потому что у него есть внутриполитические задачи.
0: Но интересно, да, интересно просто посмотреть на вообще отношение европейцев к тому, что происходит внутри Украины, в плане возвеличивания вот этих вот нацистских героев и так далее. То есть, условно, это только для нас проблема, если смотреть именно на уровень общественного восприятия, не на уровень того, что это сложная схема, поляки, там еще что-то, там опять про

0: это разборки между варварами. И от того, что варвары между собой грызутся, только одни под знаменем нацизма, а другие под знаменем коммунизма, они только счастливы, потому что у них в это время есть возможность подготовить очередной поход на восток. Как известно, Европа, когда начинает объединяться, очень быстро превращается в рейх, а любой рейх, в конце концов, идет на восток. И дальше для любых государств, которые находятся на этом пути, выбор очень простой. Ты либо стоишь против, либо угу. присоединяешься.
1: Почему не удалось, с вашей точки зрения, все-таки удержать, мне кажется, этим вопросом будут и потом уже задаваться тоже, удержать вообще российско-европейские отношения от сваливания в этот конфликт? Потому что, понятно, с их точки зрения, есть примитивная, абсолютно манипулятивная схема. Если бы не было 22-го года, то тогда бы вообще было иначе. И до сих пор это по вот соцсетям вот это вот течет, соответственно, мысль, что это просто все из-за 22-го года. И даже, а то, что, как, ну, как говорят, ну, из 14 надо было Крым брать, и тогда все было бы нормально. Но это же не на пустом месте все возникло.
0: Не, ничего нормально бы не было. Это, опять же, мы находимся в 150-летнем цикле. Вот последний раз этот 150-летний цикл начинался в начале 20 века. У него есть определенная фаза хаоса и перестройки, да, технологического сдвига, когда угу. весь мир меняется. Это не у нас конфликт, мы почему-то считаем, что наш конфликт – это как бы источник проблем. Наш конфликт – всего лишь проявление накопившихся противоречий, и он не мог не произойти. Он всегда происходит раз в 150 лет. Это
1: мы
0: обычное...
1: дули на воду. Есть ощущение, что мы все-таки пытались дуть на воду, мы пытались доказать…
0: Не, мы долгое время пытались,
1: хорошие, да. С нами надо дружить, с нами можно. И даже после развала Союза мы думаем, ну, сейчас-то вот все, дружные европейские институты. А это воспринималось вообще иначе. Это воспринималось как повержение врага, естественно. Да, да. Потом, соответственно, сбор бенефитов. Да. И в расчете на то, что враг, ну, как бы с их стороны, то есть мы как враги не поднимемся.
0: Ну, это абсолютно понятная история, потому что наши элиты воспринимали 91-й год как мы принесли в жертву собственное государство ради мира во всем мире. И только через 15 примерно лет пришло осознание, во многом благодаря тому, что мы стали чуть более внимательно приглядываться к тому, что происходит, что с той-то стороны это воспринимали как победу над страшным врагом и злом. И когда мы начали заявлять, говорить, подождите, но мы же вместе... построили новый мир, но говорят, кто вместе построил? Вас вообще рядом тут не стоял. И на этом начался, ну, вот этот раскол. Но этот раскол – часть большого процесса.
1: Но мы, видите, в нашей публичной риторике все равно придерживаемся, особенно в части исторической памяти, там, негодуем от того, что меняются таблички на территории Европейского Союза у каких-то памятных объектов. Мы говорим, что надо так пестовать историю, чтобы вот все знали, как было на самом деле. Внутри себя-то мы, естественно, все это делаем, и сами себе как бы вот эту зону безопасности создали. Вопрос, имеет ли смысл постоянно пытаться ту сторону в чем-то переубедить? Ведь если у них есть генеральная линия, какие бы ни были аргументы с нашей стороны в пользу того, что, значит, было освобождение от нацизма, потом было долгое выстраивание отношений, что лидеры Франции, Германии, там, и Англии в какой-то степени приветствовали это все, там, Италия. Есть генеральная линия. Враг на востоке и больше ничего. И попытки задобрить, убедить, это просто в пустоту.
0: Ну, мы, во-первых, здесь стратегическая задача не их убеждать. Есть еще весь остальной мир.
1: И им индифферентно, по-моему.
0: Нет, на самом деле, для. Ну, почему у нас, например, президент несколько лет подряд очень сильно давил на постколониальный синдром? Потому что для огромного количества стран это страшная боль, страшная травма, и в которой европейские страны выглядят ужасно просто. И поэтому мы показывали, что мы-то как раз на стороне этих стран. Во-первых. Во-вторых, не сказать, что индифферентно, потому что многие страны, которые сейчас называют развивающимися, они когда-нибудь разовьются, а память останется. И нам нужно показывать им, что мы адекватные, что мы готовы нормально работать, что даже с врагами мы готовы разговаривать спокойно, потому что это такие закладочки на будущие дипломатические отношения.
1: Это, подождите, но это наша стилистика. Да? Это мы выбираем с врагами адекватно работать и нам...

0: понимаете, себя не жалко, лишь бы адекватно работать с врагами. У всех своя стратегия. И даже вот эта постколониальная история, конечно, но сколько и у нас здесь были представители стран глобального юга, и со специалистами, которые занимаются странами глобального юга, занимались. Говорят, да, постколониальная вот эта история, она, конечно же, существует. Но учебники у них все равно все старые, ссорятся со своими бывшими колониями, они не хотят. Вот этого духа революционного в них не просматривается. Они просто живут свою жизнь, и все. Помните, даже когда БРИКС в очередной раз прирастал какими-то странами, Нарендра Моди сказал, что БРИКС – это не антиамериканская платформа, БРИКС – это просто альтернативная платформа. А у нас, опять же, немножечко, ну как и России, центричное восприятие мира, что если мы за все хорошее против всего плохого, что мы, значит, главные фрондеры этого мира сейчас вынуждены, то все остальные на нас посмотрят и осмелятся. Нет такого.
1: Ну, тут вопрос, опять же, заявленных целей и реальных целей. Я не думаю, что реальная цель была, что сейчас весь мир поднимется на борьбу со злобными американцами. Скорее, цель была внести дисбаланс вот в эти отношения, которые, ну, со многими странами у американцев на самом деле были очень прочные. Угу. Поэтому мы на этом много разных выгод-то получили в итоге. Знаете, мы до сих пор как экономика держимся, потому что у нас множество вот этих маленьких связей остаются, и это все равно окупается и многократно окупается. И здесь, ну, так простая прагматичная логика. Эти словесные интервенции, знаки внимания, какие-то отношения, они стоят недорого, а в части экономических, внешнеэкономических приносят часто намного больше. Там одна какая-нибудь АЭС где-нибудь в Юго-Восточной Азии окупает с лихвой все абсолютно вложения. Поэтому здесь тоже определенный прагматичный взгляд.
0: Смотрите, мы в этом отношении рассчитываем всегда на очень хорошее отношение к нам со стороны общества, конкретно взятого государства. Мы даже про Европу до сих пор говорим, что европейцам сейчас с политиками не повезло, а так-то они, в принципе, нормальные люди. Но тактика, когда ты, соответственно, вот уповаешь на это и ждешь, пока там режимы какие-то сменятся, это тоже, ну, не совсем, мне кажется, выигрышная позиция, потому что, а почему мы думаем, что следующий будет лучше предыдущего, вот даже в отношении Европейского Союза, что европейцы сами поднимут бунт, например, там скажут, хватит уже наши деньги тратить на войну с Украиной?
1: Ну, тут, смотрите, тут есть глубокая история.
0: Война с Россией, в смысле.
1: Это есть глубокая история. У нас, в принципе, в цивилизационном коде записано отношение ко всем окружающим, как к людям. Это наша, с одной стороны, слабость, и наша, с другой стороны, большая сила. Мы бы никогда не создали огромную, растянутую на, сколько там, 8 часовых поясов империю, если бы относились ко всем окружающим как к недочеловекам, как многие европейские элиты относятся. И в этом плане мы заложники вот этого отношения. К сожалению, оно иногда нас подводит, потому что в тех же европейцах мы часто видим людей и потенциальных друзей, хотя они таковыми не являются. Но тут как бы, ну, с этим приходится только мириться, потому что мы себя не изменим, как цивилизацию мы себя не поменяем, мы не перестанем разделять людей на людей и не людей, как бы это не подходит для нас. Мы такими, мы стали теми, кем мы есть, благодаря вот этому вот императиву.
0: Да,
1: и мы от этого не избавимся уже.
0: Здесь вопрос, понимаем ли мы, например, какие-то уязвимые зоны в политике европейских государств или, соответственно, трансатлантического альянса, если можно сейчас сказать, что он до сих пор существует, чтобы уметь работать с этими уязвимостями?
1: Вот здесь, скорее, к сожалению, у нас огромный дефицит знаний и аналитики. У нас, к сожалению, еще в позднем Советском СССР, в позднем советском периоде начали разрушаться аналитические центры, которые занимались изучением США и Западной Европы. В 90-е годы это превратилось в коллапс, и до сих пор не удается восстановить систему анализа того, что, да господи, мы, ладно, европейцев, мы Центральную Азию туда до сих пор уже не очень хорошо понимаем, у нас огромный дефицит с аналитикой по Центральной Азии, у нас очень мало специалистов, которые могут внятно объяснить, что там происходит в элитах. И в этом плане мы часто как слепые котята тыкаемся.
0: И школу надо свою делать, снова вспоминать, нужно книжки читать какие-то.
1: Нужно возрождать заново огромную систему анализа и исследований того, что происходит за пределами страны. Это огромная задача.
0: Здесь, наверное, еще задачи про целеполагание ставятся, потому что пока нету какой-то цели, и пока есть определенное там метание, то, соответственно, понятно, что здесь могут быть какие-то пробелы. Даже постсоветское пространство. Мы очень часто, опять же, пытаемся уповать или напоминать о том, что мы были одной страной. 35 лет, поколение выросло уже, актив, уже в зрелый возраст это поколение вступает, а мы все говорим про советское дружное сосуществование. У меня есть ощущение, что, например, там, те люди, которые и принимали решение о том, что вот эти территории там, будут частью империи, потом Советского Союза и так далее, они как раз не руководствуются тем, что ну, мы будем дружно, мы будем руководствоваться вопросами безопасности. Там нужны понятные нам люди, потому что это маленькие государства, у которых по судьбе, что называется, государственной, либо с этими, либо с теми. И лучше, чтобы они были с нами, были нам понятны, не обязательно в составе, просто понятные, для того, чтобы наши границы не страдали. Вот и все.
1: Нет, так это основа вообще всей российской политики по отношению к ближнему зарубежью, она на самом деле никогда не менялась. То есть страны, которые нас окружают, они либо находятся с нами в нейтральном положении, либо друзья. Вот. Ну а если враги, извините, а если они враги, то переводятся постепенно в нейтральное положение или в дружеское. У нас это особенность выживания. Просто сейчас действительно скорее идет такой процесс избавления от вот этих постсоветских иллюзий. То есть и выстраивание отношений на новый лад.
0: Есть все-таки избавление от иллюзий, да?
1: Не, есть. Есть. Ну, тут, видите, проблема в чем? Нельзя вот эту линию про общесоветское прошлое обрывать, потому что в этих странах вообще есть еще и старшее поколение. Более того, большинство их элит – это люди, которые с советским бэкграундом. Поэтому напоминать об общем советском прошлом нужно. Но вопрос, что мы делаем с новыми поколениями молодыми, какое предложение мы им делаем. И здесь у нас огромный дефицит. Мы действительно не понимаем, что мы предлагаем, например, той же новой вот этой элите молодежи, того же Казахстана. Что мы ей предлагаем? Какую новую
0: парадигму? Ей уже
1: все
0: предложили. Зачем мы должны им что-то предлагать? Это опять про какой-то подкуп идет речь. Давайте, вот у меня есть, не знаю, 3 плюшки, а у них есть 5 плюшек, но вы к ним не идите за 5 плюшками, потому что у меня плюшки вкуснее. Это не так работает. Это вот опять же про то, что мы хотим понравиться. Ради бога. Идите, как хотите и так далее. Но если у вас будет реализовываться частично, например, какая-то политика антироссийская, там будут какие-то заявления дерзкие делаться, будут, не знаю, без суда и следствия закрываться какие-то люди, которые говорят о ценности сотрудничества с Россией, еще что-то, ну, тогда нужно иметь какие-то меры. Это не к вопросу, ну, как бы условно, у нас есть проблема, скажем так, демонстрация того, что вроде бы все хорошо, и есть попытка кулуарно решить вопрос. Может быть, в этом тоже есть проблема?
1: Пиар дешевле войны. Всегда.
0: Хороший пиар. Плохой пиар нет.
1: Плохой пиар не приводит к войне. Вот. Но на самом деле хорошая коммуникация, хорошие предложения цивилизационные, почему выгодно с нами дружить, это всегда дешевле, чем силовое давление. Проще, дешевле и в долгую лучше, потому что эти страны во многом присоединились в свое время к империи, частью сами, мы же их не завоевывали, мы просто войска туда вводили для того, чтобы обеспечить поддержку тем силам, которые готовы были к нам присоединяться. Как и у них был определенный образ проекта России, под названием «Проект России». Что это? Стабильность? Что это защита определенных интересов, что это сильный сосед, который готов к себе принять, при этом не грабив каждый день. И они поэтому к нам пришли тогда. Сейчас другие времена, сейчас другая ситуация, но вопрос, а что мы им предлагаем?
0: Ну, и мы им, во-первых, как это, мы их ничего не лишали. А то опять же говорить, что мы им предлагаем? Ну, хорошо, если мы им предлагаем денег, американцы и европейцы предложат денег точно совершенно больше. Что мы им предлагаем? Стабильность. Мы всем предлагаем эту стабильность, и мы видим, где эта стабильность сейчас находится. С ними очень плотно работают как бы наши оппоненты, потому что со стороны наших оппонентов и врагов больше вот этого, чем больше подпален вдоль российской границы, тем, соответственно, лучше, потому что как бы даже если эти кризисы искусно срежиссированы, понятно, дело, что они направлены на то, чтобы мы постоянно свои ресурсы распространяли. Тем, самый большой пример хороший — это Армения, которая говорит, а мы будем частью европейской цивилизации, ну, в смысле, частью Европейского Союза. Ну, как бы там границы просто логичные, всегда устанавливают связи с тем, кто ближе к тебе, да, вот, ну, здесь пока логика не совсем так работает.
1: Ну, тут как бы жизнь такова, что ко всем, отношение ко всем маленьким государствам, либо с позиции силы, вы нас боитесь, поэтому мы делаем то, что считаем нужным, а ваша задача не попасть под танк, либо с позиции какого-то предложения. И вот наши оппоненты на этих наших рубежах предлагают некие условные плюшки, которые очень мелкие, очень иллюзорные, но часть элиты, они возбуждают и привлекают. Если мы не будем создавать альтернативу все-таки позитивную, то остается только запугивать.
0: Она у нас и так
1: чтобы
0: была.
1: Боялись.
0: Здесь же, вот смотрите, самый яркий пример, мне кажется, это Грузия. С ней была война натурально. Пятидневная, да, но война все-таки. 2008 года, спустя 18 лет, все-таки это совсем небольшой срок, мы видим, как диаметрально противоположную теперь позицию при отсутствии дипотношений поддерживать эти государства, потому что там к власти пришли люди, которые говорят, слушайте, мы не с теми, не с этими, мы за себя. И поэтому, когда вы нам пытаетесь верить, это в адрес было европейцев, да, там что-то про однополые отношения, участие иностранного капитала в медиа, нам это не нравится. Их обвинили в том, что они пророссийские. То есть, соответственно, да, прозападные – это вот, вот эти вот фишки. Грузинам это не подошло. В принципе, для нас это понятная позиция. Но все остальные государства, видимо, еще очень молодые. И они, ну, болеют как-то такими молодыми болезнями, да, скажем так. Да. Во-первых, они взяли суверенитет сколько могли. Теперь следующий этап – удерживать этот суверенитет. Для них предложена торговля рисками. Вы теряете свой суверенитет, если вы просто дружите с Россией. Вы с ними в нормальных отношениях находитесь. Но вы должны доказать, что вы суверенны тем, что вы постоянно будете демонстрировать усиленные или неусиленные, но антироссийский настрой.
1: Но при этом обратите внимание, что в случае с Грузией это уже кейс, когда, который всем остальным показывает, что можно спокойно отказываться от всех этих предлагаемых Евросоюзом плюшек, оставаться с Россией в нормальных отношениях. При этом, смотрите, Россия как бы не нагибает, не заставляет, ведет нормальную торговлю. Если сейчас грузинский кейс дойдет до какого-то нормального состояния, то для других это будет очень хорошим показателем.
0: Значит, это про способность выдерживать напряжение.
1: Да. Опять же, возвращаемся. Это про длинную волю. Нам просто нужно постепенно, аккуратно продолжать гнуть свою линию, которая заключается в том, что мы не посягаем на ваш суверенитет, мы готовы с вами сотрудничать, есть несколько красных линий, через которые переходить не надо, мы всегда открыты этому диалогу. Вот это хорошее предложение этим странам, и нужно просто время, понятно, чтобы они убедились в их его результативности.
0: Дмитрий Еловский был с нами, гендиректор коммуникационного агентства «Актер». Дмитрий, спасибо, ждем снова.
1: Паш, спасибо.
0: Далее новости, и потом мы с вами продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек погиб в результате удара ВСУ по Запорожской области. Трое, в том числе ребенок, пострадали, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В мессенджере Макс он написал, что украинская армия беспилотником атаковала частный дом в селе Вознесенко Мелитопольского округа. Скончался мужчина 1987 года рождения. На месте работают экстренные службы. Одновременно с этим управление МЧС по региону сообщает, что ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре. Повреждено здание и автоцистерна. Пострадавших нет. Аэропорт Сочи приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Меры приняты по соображениям безопасности. Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что в городе-курорте, а также на федеральной территории Сириус объявлена повторная угроза атаки беспилотников. Уголовное дело возбуждено против журналистки Ольги Романовой. Оно открыто по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает прокуратура Москвы. Установлено, что журналистка, которую уже дважды привлекали к административной ответственности, продолжила в одном из мессенджеров распространять материалы без необходимого упоминания. Ольга Романова внесена в реестр иноагентов. Электромобили «Атом» включены в список локализованных для такси. Это следует из документа Минпромторга. Также в перечень попал «Jetour X70+.» Теперь в список насчитывают 30 моделей таких брендов, как «Лада», «Солерс», «Эволют», «Амода», «Хавейл», «Теннет», «Москвич», «Ума» и «Воя». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 30 копеек, доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты +23. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до +26. Атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
5: Каждое воскресенье после 17 часов.
4: Гость в студии.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
7: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
5: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
4: Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем обсуждать новости, которые у нас накопились. Самые интересные, пожалуйста, подключайтесь. Координаты эфира. СМСки +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в ВК и в нашей официальной, еще в Рутюбе. Можно смотреть. У нас там тоже страница есть, поэтому заглядывайте.
2: Движение
0: по-прежнему. Двухбальные пробки в городе. Если смотреть на сейчас вот этот район, значит, Варшавское шоссе в районе Нагатинской улицы, судя по всему, там пробка до сих пор есть. Я напомню, там трубы металлические из кузова вывалились из грузовика. и, соответственно, раздавили машину такси. Но вот пока пометка, что это ДТП сохраняется, до сих пор на картах я вижу, поэтому там пробка. Пробка прямо от квартала 1Б тянется, и тянется она до практически пересечения с Нагатинской улицы. Будьте внимательны. Еще из затруднений, которые бросаются сейчас в глаза, это район Бесед, внешняя сторона МКАДа простаивает, также внутренняя от Строгино пробка до Южного Тушина. В остальном все едет хорошо.
9: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
10: Поток. Новости этого дня.
0: Президент РСПП Александр Шохин сказал, что рост цен на топливо не должен стать основанием для повышения ключевой ставки Банком России на заседании 24 июля. Далее сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией остался позади. Они полностью нормализовались, это заявление Ильхама Алиева. Далее пятая часть IT-компании ожидает падения выручки. И в конце мы с вами обсудим тему, что дипмиссия России заявила о переходе Норвегии к поддержке ядерных миссий НАТО. И потом у нас будет с вами своя правда. Обсудим в своей правде, как Сергей Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине. Дождитесь.
10: Поток. Успеем сказать главное.
0: Итак, рост цен на топливо не должен стать основанием для повышения ключевой ставки Банком России на заседании 24 июля. Об этом заявил президент российской РСПП Александр Шохин. По его словам, ситуация на топливном рынке создает дополнительные сложности для бизнеса. Однако бороться с возможным ускорением инфляции за счет ужесточения ДКП было бы неверным. Безусловно, было бы, наверное, неправильно ждать какой-то лобовой реакции ЦБ, а именно, что с ростом цен на топливо, который может привести к росту цен в других секторах, бороться с ним повышением ключевой ставки, сказал Шохин. Ну и вопрос, конечно же, мер, он остается открытым. Алексей Примак, финансовый аналитик, основатель Института финансово-инвестиционных технологий. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
0: Удастся ли, с вашей точки зрения, избежать вот такой, как Шохин говорит, лобовой реакции Центрального банка на то, что сейчас на топливном рынке происходит?
11: Удастся избежать или нет, я не знаю, но пока я точно знаю, что это не долгосрочный тренд, и влияние на инфляцию здесь не такое, чтобы повышать процентные ставки или вообще менять политику Центрального банка.
0: А за счет чего? За счет того, что бизнес приноровился осторожничать, меньше берет кредитов и вообще не просматривается вариантов того, что будут какие-то инфляционные риски или что?
11: Нет, смотрите, проблема в том, что экономика устроена намного сложнее. Да, топливо влияет на инфляцию.
0: Так.
11: Оно входит, безусловно, в себестоимость, там, перевозок, логистики и всего-всего. Но вопрос здесь, во-первых, будет это долгосрочно. Ну и не забываем, что когда Центральный банк повышает ставки, он пытается влиять на спрос скорее, а не на предложение. От того, что Центральный банк повысит ставки, ПЗ не отремонтируются, и новый бензин не появится. Поэтому пока это явление краткосрочное, и нет смысла никакого сейчас менять политику Центрального банка.
0: Но и при этом то, что Центральный банк только на 0,25, соответственно, ставку опускал, это тоже, наверное, уже прочитывалось как все-таки осторожная позиция ЦБ.
11: Я думаю, что ЦБ просто повторит и еще раз понизит ставку на 0,25.
0: А с целью чего это делать, если в целом это ни на что не влияет? И даже как, ну, какой-то сигнал не прочитывается бизнесом, насколько мы понимаем.
11: Вы знаете, здесь очень правильно показывать движение, направление и сигнал бизнеса. Если сейчас ЦБ хотя бы на чуть-чуть не понизит, то это будет намного хуже, чем он повысит. То есть ЦБ целенаправленно ставку снижает. И у нас сейчас реальная процентная ставка все равно выше, чем инфляция. Ну и давайте там можно просто залезть в статистику, посчитать. Бензин занимает там 2-3% корзины инфляции.
0: Да.
11: Смотрите, вот здесь вот еще такой такую мысль хотел озвучить. Для Центрального банка важен не сам рост на бензин, а превратится ли этот рост на бензин в устойчивый инфляционный процесс. Вот, собственно, и все.
0: Ну, наверное, это можно просчитать с учетом того, какое, например, конечно, количество заводов ушло на внеплановый ремонт, как это сейчас называется, и как бы условно экстраполировать на будущее, там, не знаю, 2-3 месяца то, что сейчас происходит.
11: Конечно.
0: Ставка Центрального банка неоднократно подвергалась все-таки критике вообще политики ЦБ со стороны, например, промышленников, вот, и, в общем, говорилось, что все-таки это слишком серьезная перестраховка. Вот где есть, с вашей точки зрения, и польза, и риски в такой продолжающейся жестком тренде на жесткость со стороны Центрального банка?
11: Смотрите, на самом деле все возмущения были именно от старой экономики. Потому что на протяжении многих долгих лет, особенно нулевые, бизнесмены привыкли брать кредит и зарабатывать на том, что ставка кредита была ниже инфляции. Они просто зарабатывали даже на этом. Но классика, если вы помните, там нулевых активно застраивали Подмосковье. Ты можешь ошибиться в проекте, в целевой аудитории. Но за счет общего роста цен выросло, и ты вроде бы заработал даже на заемные деньги.
0: Так. Это называется старая экономика.
11: Конечно.
0: А новая?
11: Если сейчас, да. Сейчас грамотный предприниматель, бизнесмен тот, кто умеет переносить стоимость своих товаров и услуг, инфляцию закладывать в цены и при этом не снижать выручку.
0: Угу. Но хорошо, но при этом вопрос платежеспособности, он же поднимается. Ну, то есть
11: это,
0: можно...
11: Это... Да, да. Ну, смотрите, пока с платежеспособностью проблем нет. Давайте посмотрим там на другие рынки, на рынок труда и на прочее. Там-то как раз-таки все нормально.
0: На рынке труда нормально?
11: Конечно, да. Попробуйте найти сейчас хорошего специалиста.
0: Ну, смотрите, хорошо. Здесь же вопрос, насколько я понимаю, еще про инфляционные риски, хотя кто-то действительно говорит, что дорогой бензин – это все-таки про инфляционный риск. А еще есть и, например, включение печатного станка, с вашей точки, при наличии дефицита бюджета, который у нас сейчас присутствует. Вот эти риски, ну, можно прочитать?
11: Давайте посмотрим. У нас не такой уж пока и бюджет. У нас очень низкий долг. Еще можно занимать и занимать. Ну, конечно, если это будет все долгосрочно, ЦБ не сможет это игнорировать. Но то есть, если все это войдет... я не могу, конечно, пока просчитать, где проходит вот эта граница, где можно сказать, что у нас рост бензин вызовет там проблемы в денежно-кредитной политике. Это очень сложно просчитать, но, по крайней мере, такая ситуация должна быть достаточно долгосрочной. Ну, то есть, вот этот... рост цен на бензин, если превратиться в такой устойчивый инфляционный процесс, потому что ЦБ же, он смотрит не только за параметром бензина, он смотрит, а что происходит там, на рынке труда, там, на строительном рынке, в сельском хозяйстве. В любом случае, бороться сейчас, ну, как я уже вначале говорил, повышением процентной ставки, бороться с предложением невозможно. Я не знаю, вот есть такой... хороший афоризм, это как лечить перелом аспирином. Это невозможно.
0: Алексей Евгеньевич, но у нас при этом еще говорят про как бы, как это, будущее в инвестиции, потому что, с одной стороны, задача как бы стабилизировать экономику, но как будто бы про инвестиции тоже не забывают. А вообще имеет смысл сейчас говорить про какой-то инвестиционный потенциал для нашей страны?
11: Ну, конечно. Просто сейчас очень сложно привлекать инвестиции в капитал, но очень популярны облигации. Просто есть период, когда выгодно привлекать инвестиции в капитал, то есть продавать свои акции, делать IPO, а сейчас бизнесмены привлекают инвестиции в долг. И так как мы уже, наверное, все поняли, что мы находимся в длительном периоде высоких процентных ставок, бизнес пошел сокращать для денег инвесторов. Да. Если раньше было все просто, пошел, встал, взял кредит, то сейчас, ну это в том числе и благодаря технологиям, но и благодаря государству, которое в этом направлении действует, ведь у нас, мало кто знает, очень сильно поменялась инфраструктура фондового рынка, появились так называемые инвестиционные платформы, финансовые маркетплейсы. Можно привести пример. Финуслуги, это дочка Мосбиржи, ВТБ-регистратор. Сейчас... прямой доступ к деньгам инвесторам очень сильно сократился. Впервые начали появляться облигации небиржевые. То есть ты просто за неделю, за достаточно большую комиссию, можешь взять денег инвестора в долг.
0: Угу. Но смотрите, если...
11: А когда да. мы говорим про инвестиции, это или долг, или equity, ну, то есть капитал.
0: Но здесь вопрос еще долгосрочных трендов, потому что кто-то говорит, что при, соответственно, высокой ставке, при том, что там повышались налоги и сборы, при том, что сейчас вот этот топливный как бы, кризис или сложная ситуация, как назвать, экономика находится перед риском стагнации, и как будто бы вот история дальнейшее стремление к инфляционному таргету, насколько она оправдывает риски?
11: Вопрос в сроках. Если мы в этой паре задержимся на долгий срок, то, конечно, у нас, то есть, эта высокая ставка экономику сужает. ЦБ боится пойти по турецкому сценарию. Это будет даже хуже, когда ты не можешь остановить инфляцию. Но если ты будешь целенаправленно постепенно ставку снижать, даже если она будет отставать от реальной инфляции, ведь у нас реальная инфляция сейчас ниже ставки, это уникальный период. Посмотрите, сколько людей инвестируют в инструменты с фиксированной доходностью. Это и депозиты, это и государственные бумаги, это и корпоративные бумаги. Этот рынок безумно растет сейчас. Ну, просто не все его держат. Ну, это хорошо, понятно. Это рынок, что умрет.
0: Спасибо, Алексей Евгеньевич, вас благодарю. Алексей Примаков, финансовый аналитик, основатель Института финансовых инвестиционных технологий.
12: Внимание! Говорит Москва!
13: 94,8 FM.
12: Поток. Успеем сказать главное.
0: В сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией остался позади, они полностью нормализовались, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии глобального медиа-форума в городе Шуша. «Я думаю, все идет хорошо, мы этому рады», — говорит Алиев. По его словам, отношения между Москвой и Баку охватывают традиционные сферы взаимодействия, новые, которые могут возникнуть. Он пояснил, что сейчас контакты осуществляются на разных уровнях и на правительственном, и по линии сопредседателя межправкомиссии Министерства иностранных дел, администрации президента. Отношения обострились после крушения самолета «Азал» в декабре 2024 года и последующих задержаний и гибели уроженцев республики в Екатеринбурге по делу об этнической группировке. Летом 2025 года это происходило. Вскоре после этого Азербайджан назвал неуместным визит в страну российских официальных лиц, а парламентская делегация республики отказалась от поездки в Москву. И сюда еще стоит прибавить задержание российских, значит, граждан в Азербайджане по ряду обвинений. И, соответственно, вот эти все аспекты привели к тому, что отношения были напряженными. Дмитрий Солонников с нами, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
14: Добрый день.
0: Каковы признаки того, что отношения налаживаются? Это только то, что Алиев сказал, или все-таки еще что-то есть?
14: Ну, начнем не с этого. Начнем с того, что несколько месяцев назад было опубликовано совместное заявление МИД Российской Федерации и МИД Азербайджана о том, что инцидент исчерпан, и стороны пришли к тому, что больше на претензии у сторон друг к другу нет. Дальше мы видим нормализацию отношений и возвращение их к тому уровню, который был до катастрофы самолета в 2025 году. Поэтому, наверное, началось с заявления МИД, по которому было сказано, что все вопросы там с выплатой страховок, с расследованием итогов катастрофы завершены, претензий друг к другу стороны не имеют, все, дальше будет нормализация отношений. Сейчас Алиев это подтвердил.
0: За счет чего удалось добиться этой нормализации? Как вы думаете?
14: Ну, с одной стороны, добрая воля, конечно же, всех участников. Мы видели, как в течение всего этого времени, пока решался вопрос, и президент Владимир Путин неоднократно очень комплиментарно и позитивно высказывался о лидере Азербайджана Ильхаме Алиеве. Поздравлял там с днем рождения его жену. У них была встреча в Душанбе на саммите СНГ в октябре прошлого года. То есть российская сторона делала вот эти публичные шаги. С другой стороны, действительно, как мы понимаем из заявлений, все вопросы по выплате страховых компенсаций, по расследованию катастрофы реализованы. Так что вопрос теперь все остался в истории, к сожалению, трагический вопрос.
0: Но сейчас многие задаются вопросом по судьбе вот граждан России, которые были задержаны в Баку. И, соответственно, у нас-то это прочитывали как акт, значит, который был сделан вследствие того, что в Екатеринбурге была операция, и как будто бы этот тоже вопрос должен был как-то решаться.
14: Ну, посмотрим, какие дальше будут заявления. Тут мы можем основывать только на том, что мы знаем. Пока по этому поводу заявления не было. Мы ждем еще визита министра иностранных дел Азербайджана в Российскую Федерацию. Возможно, здесь будет что-то обсуждаться. Мы услышим какие-то новые конкретные шаги.
0: Галузин...
14: Пока по этому поводу заявления не было.
0: Да, Галузин, правда, говорил замминистра иностранных дел России, что Россия все-таки потребует от Азербайджана вернуть 11 осужденных граждан на родину. То есть, возможно, этот вопрос остается открытым. Здесь...
14: Ну, вопрос обсуждается, без сомнений, да.
0: Дмитрий Владимирович, но в целом, если говорить о том, что кризис преодолен, стоит ли это в целом рассматривать как действительно, что отношения между странами будут идти как-то по восходящей, и, соответственно, мы можем как бы влияние налаженных отношений увидеть по каким-то еще трекам, потому что, опять же, задавались вопросом, а как там, ну, Алиев как бы с Зеленским общался, а вроде бы у нас конфликт, у них, конечно, конфликта нету, но как будто бы это тоже прочувствовалось как довольно демонстрационно недружественный шаг для нас.
14: Ну, я бы здесь очень аккуратно говорил, потому что с Зеленским общаются представители практически всех государств постсоветского пространства.
0: А мы к этому с пониманием.
14: Центральной Азии, и мы к этому всегда относимся с пониманием. И лидеры государств Центральной Азии с ним общаются. И если не с ним, то с его представителями. Только что общался Александр Григорьевич Лукашенко и проводил переговоры с украинской стороной, пытаясь минимизировать конфликтную ситуацию и обострение на границе Белоруссии и Украины. Поэтому сказать, что здесь у Азербайджана какая-то исключительная позиция нельзя. Нет, он точно так же проводит свою политику в рамках интересов своей страны, как и Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Беларусь.
0: Ну, как бы, ну, с Беларусью там все-таки особо, мне кажется.
14: Ну, с Беларусью меньше, конечно, да. Но еще раз, переговоры с украинской стороной только что были.
0: Но, Дмитрий Владимирович, тогда вопрос другой. А в чем ценность, например, вот сейчас именно тактическая, стратегическая наших отношений с Азербайджаном? И, соответственно, в чем ценность для Азербайджана отношений с нами, если Алиев открыто говорит о том, что все, все перевернули страницу, идем дальше?
14: Ну, я думаю, что для всех стран выгодно иметь добрососедские, дружеские отношения со своими соседями. Это как-то, мне кажется, естественно. Тем более у нас большой экономический оборот. На самом деле в 2025 году, если посмотреть, он даже вырос по отношению к 2024. И несмотря на сложность отношений, экономические контакты не прекращались. Президент Владимир Путин многократно говорил, что там стратегической целью России является создание коридора «Север-Юг», который как раз и должен проходить Россия, Азербайджан, Иран. И сейчас ценность этого коридора в связи с закрытием Ормузского пролива и всех проблем там только возрастает. В общем, стратегически для всех, и для наших стран-участников, да и для всего мира. Поэтому, конечно же, там участие Азербайджана в совместных проектах с Россией, которые там многократно анонсировались, и которые обсуждались, кстати, в прошлом году на межправкомиссии. Вице-премьер Верчук этим активно занимался и много раз встречался с азербайджанскими коллегами. Там, да, все это важно и для России, и для Азербайджана, наверное, одинаково.
0: Но все-таки насколько был серьезным вот этот вот, может быть, дипломатический или политический демарш, вот это охлаждение отношений? И самое главное, что стало переломным моментом для возврата все-таки к диалогу? Это как бы были эмоции, и они улеглись? Или все-таки стороны поняли, разрешили этот вопрос, все перед друг дружкой извинились, приняли извинения и так далее, и пошли дальше?
14: Нет, ну какие эмоции? Произошла катастрофа с тем, что был сбит гражданский самолет, погибли люди. Это не эмоции, это, к сожалению, трагический случай, который произошел. Дальше, как говорил президент Владимир Путин, мы серьезнейшим образом разбирались в причинах этой катастрофы, что послужило причиной, кто виноват, как это происходило, были опубликованы эти материалы. Вот все ждали, когда это закончится, соответственно, все последующие действия в рамках завершения расследования этой трагедии и ожидались, и произошли.
0: Да, конечно, но можно вспомнить, например, историю с российскими миротворцами во время Карабахского конфликта и плюс еще историю с российским вертолетом.
14: Да, конечно, ну там-то сразу разобрались, там-то сразу были объявлены и виноваты, и как это произошло, и принесены извинения, и выплачены компенсации.
0: Можно, сразу сделали. Можно ли рассматривать все-таки историю сейчас нормализации российско-азербайджанских отношений как пример того, что если страны настроены на конструктивный диалог, то все там, не знаю, подстрекательства, эмоции и так далее, все это уходит на второй план, потому что, ну, как бы сотрудничество лучше, чем несотрудничество.
14: Да, без сомнения, как бы вот именно добрососедские отношения и на постсоветском пространстве, и с теми странами, с которыми просто там есть граница у России, там, или если брать Азербайджан, то про Азербайджан. Конечно, это выгоднее, это гораздо лучше. И там культурные связи у нас очень большие, традиционные и тесные. И много родственников, много людей работает и в Азербайджане русских, и азербайджанцев в России. И, конечно, все это требовало разрешения, там дальнейшая конфронтация была не нужна никому. Ну и, собственно, конечно же, это пример для других стран, что лучше работать вместе и быть в добрых отношениях друг к другу, чем постоянно повышать уровень эскалации, не зная, чем это закончится.
0: Но, правда, вопрос, что считать эскалацией, а что считать добрососедством? Потому что для нас, например, насколько я понимаю, ну, там, высказывание азербайджанской стороны в период, как бы, вот, понижения уровня отношений были, в общем, демонстрации того, что не все было хорошо. А теперь можно ожидать, что, как бы, недружественных шагов никаких не будет, и подобного рода заявлений тоже не будет со стороны, там, политиков. Или это не значит? Главное, что Алиев сказал, что все нормально.
14: Ну, смотрите, понятно, что если у нас были сложности в взаимоотношениях, то, то они были, да, никто это не отрицает, там бессмысленно говорить, что все хорошо, и сейчас просто стало еще лучше. Ну, нет, конечно, дальше этим нужно будет заниматься, там, разбирая те не завалы, да, но те проблемы, которые накопились за эти полтора года. Вот сейчас будут над этим работать ответственные представители соответствующих там министерств, дипломатических ведомств. Объективно, да, с этим нужно будет разбираться.
0: Алиев говорит, что, в общем, страна может выйти из Совета Европы еще, потому что чувствует на себе, как бы, определенную дискриминацию. А можно ли этот акт тоже рассматривать в качестве изменения какой-то политики Баку?
14: Ну, это никак не связано с нормализацией отношений с Россией. То, что у Баку сложные отношения с Европейским Союзом и с политикой, которую проводят европейские лидеры, да, конечно, это давно известно, здесь никакого нет секрета Полишинеля. На самом деле, да, если посмотреть, сейчас очень интересно, только что на прошлой неделе там делегация Грузии покинула заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ и выразила протест тем действиям, которые там происходят. Россия приостановила свое участие в ОБСЕ еще в 24-м году. Сейчас вот Грузия предпринимает такие же шаги. Из ПАСЭ обещает выйти Баку. Единственная страна Южного Кавказа, которая рвется в Европу, остается Армения. Ну, интересная ситуация, да, конечно. Но еще раз, вот к нынешнему заявлению Алиева относительно отношений с Россией, это прямого отношения не имеет.
0: Спасибо.
14: Ну, как выход Грузии из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, это не означает улучшение отношений с Россией.
0: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Вас благодарю. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Из заявлений, которые есть еще по поводу Азербайджана. Да, отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализованы. Так считает Ильхам Алиев. Контакты осуществляются на разных уровнях между правительствами по линии сопредседателей межправительственных комиссий, по линии Министерства иностранных дел, а также администрации президентов, добавил президент Азербайджана.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
15: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет идти только вперед. Нашу страну, безусловно, ждет победа, сказал президент. Выступая на форуме «Все для победы», глава государства отметил, что сила россиян заключается в том, что мы всегда преодолеваем трудности и страхи. По словам Владимира Путина, сегодня нет ничего важнее работы с бойцами СВО и членами их семей, которые занимается Общероссийский народный фронт. Через него граждане направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей. Президент также заявил, что Россия развивает свою экономику, совершенствует вооруженные силы и добиваются новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
3: Вы ранее ответили на заявление Дональда Трампа о планах контролировать Ормузский пролив. Тегеран ни при каких обстоятельствах не позволит Вашингтону вмешиваться в этот процесс. Об этом сказал представитель Центрального штаба вооруженных сил Исламской Республики Эбрахим Зальфагари. По его словам, цитата, «повторяющиеся авантюрные и провокационные действия США по вмешательству в управление Ормузским проливом поставили под серьезную угрозу безопасность региона». Конец цитаты. Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены контролировать акваторию и получать за это плату. В ЕС заявили о планах создать Центр морской безопасности в Черном море. Он необходим для защиты критической инфраструктуры и противодействия гибридным угрозам. Об этом на брифинге перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. По информации портала Евроэктив, министры обсудят также практические параметры новой структуры, включая ротационную систему командования и возможное место размещения штаб-квартиры. Отмечается, что инициатива может быть реализована под руководством Румынии и Болгарии. Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман встретились на Байконуре. Руководитель Роскосмоса и глава НАСА приняли участие в Госкомиссии по утверждению экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-29». Айзекман также будет присутствовать на его запуске. Как сообщает госкорпорация, визит главы НАСА на Байконур стал первым за 8 лет. Старт ракеты «Союз-21А» намечен на завтра. В основной экипаж вошли россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Мэнон. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 30 копеек, доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты +24, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до +26. Атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
16: Говорит Москва. 94,8.
17: Реклама.
18: Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся.
19: Начни обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. Фильтры, все материалы в наличии. Бесплатная замена, гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
20: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
21: Как что? Капюшон снять, наушники, сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
20: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
22: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
23: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
24: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
25: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: «Право знать», говорит Москва.
26: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
0: 16:35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Будем теперь говорить про то, что пятая часть IT-компаний ожидает падения выручки. Малый и средний бизнес сильнее всего подвержен закрытиям и банкротствам. В 2026 году более 20% IT-компаний могут в итоге снизить выручку годовую. Это следует из прогноза ассоциации «Руссофт», сделанный на основе ежегодного опроса участников индустрии программного обеспечения. В весной этот опрос был проведен. На совокупном к концу 2026 года выручка российских софтверных компаний может увеличиться на 17%, до 3 с лишним триллионов, это ожидание ассоциации. Совокупный оборот отрасли замедлился и вырос на 14%, составив 2 триллиона 800 миллиардов рублей. Почитали в Руссофте, в 2023-2024 годах рост доходов составлял 20-25%, соответственно. В еще при опросе в 2025 году сокращение выручки в следующем году ожидали почти 4% участников. По факту падение выручки зафиксировано у 25 с лишним процентов. И если рассматривать прогнозы компаний, у которых по итогам прошлого года произошло сокращение выручки, то 40,5% из них рассчитывают на рост в 2026 году. 16,5% предполагают сохранение выручки на уровне прошлого года. 43% ожидают дальнейшего падения. А в итоге что? В 2026 году чувствуется определенное замедление, но все же компании совсем не заморозили IT-проекты свои. Владимир Рубанов, член правления IT-ассоциации Руссофт. Владимир Васильевич, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: А все-таки рынок как себя чувствует, если вот как бы обобщить все те данные, которые есть, как бы пациент скорее жив или уже не очень?
1: Ну, смотрите, у нас тут как-то... Как всегда, в статистике, как считать.
0: Да, и что считать, самое главное, да.
1: Да. Если посчитать с учетом крупных компаний, включая госкорпорации, и наши светочи, и флагманы, и они, то у них дела-то более-менее хороши. Вот. Потому что IT-отрасль, на чем здесь особенность? Что кого считать IT-компаниями? Вот у нас Сбер, например, это IT-компания или банк?
0: Ну, отчасти, вот конечно, считают. И IT-компания тоже.
1: Так в том-то и дело, что у нас IT это часть почти любой крупной компании. Угу. Иногда это выделено в отдельное юрлицо, иногда не выделено. Но, в общем, считают все по-разному. Так вот, если считать такие большие, именно IT-части, включая большие, то все более-менее хорошо. А вот у действительно таких как-то средних чистых IT-компаний, вот там ситуация, к сожалению, такая складывается не очень. Вот я к чему это говорю, что у нас есть разные статистики общие, и общие статистики там выходили несколько их за последние там полгода, и вот некоторые, они вот прям не умеют отделить чистые IT-компании вот такого особенно мелко-среднего сорта, которых по количеству, на самом деле, большинство в стране, так. И считают все в кучу. И там получается, что вообще все хорошо, IT-отрасль растет, и она на таком, как бы, общем уровне действительно растет, а вот, да, СМБ-сегмент чувствует себя...
0: Чем чревато для отрасли, значит, то, что компании помельче, которые реально занимаются исключительно IT, чувствуют себя на рынке не очень хорошо и даже там близки, например, к какому-то закрытию или секвестру и так далее?
1: Ну, таких кейсов у нас, к сожалению, да, появляется все больше и больше, в том числе среди членов ассоциации, почему я вот как член правления тоже озабочен этими тенденциями. Ну, почему так происходит? По разным причинам. Ну, во-первых, там налоги повысились, причем в разных ипостасях. И НДС, и там льготы некоторые подуменьшились, которые раньше у IT-компаний были весьма приличными, сейчас они уже не такие приличные. Потом кризис неплатежей наблюдается, то есть многие заказчики даже после выполнения проектов деньги не платят, что вызывает проблемы. Кэшфлоу. Ну и в целом у нас как-то AI-трансформация происходит в мире, в стране, да и везде. Но она тоже происходит очень неоднородно. В головах некоторых там людей она там должна спасти, сильно сократив затраты, увеличив доходы и все такое. Но этого не происходит. Но менеджмент ряда заказчиков там принимают, например, решение: о, а давайте все, от сторонних всех IT-услуг откажемся, у нас теперь это будет делать все AI. И AI потом не справляется, и получается луз-луз.
0: А, Владимир Васильевич, а не получается ли это естественный ход развития отрасли, когда сначала происходит всплеск компаний «дикое количество», специалистов «дикое количество», а потом, соответственно, возникают постоянные стресс-тесты в силу разных там внешних или внутренних причин, и, соответственно, рынок просто перераспределяется. Ну, как бы это естественный ход. Или то, что сейчас на рынке происходит, все-таки нужно каким-то образом купировать?
1: О, это хороший вопрос, потому что тут и то, и другое, да. То есть понятно, что на макроуровне, если так совсем философски, то вообще все, что не происходит, это некоторая самоорганизующаяся система, да, и там вот есть свои нормальные циклы. А если как-то чуть глубже взглянуть, то начинаются находиться разные перекосы, которые можно пытаться исправлять. Вот вы сказали про там всплеск возникающих компаний в любой хайповой области, это правда. Но это же только как-то мелкая гармоника всей симфонии.

0: сказал, то есть вы правильно отметили, любой хайп чреватен большой чисткой потом тех, кто слишком много поставил на этот хайп, вот, и отрезвлением. Ну, то есть там вполне конкретная условно-научная диаграмма, как это все происходит по мере эволюции. Поэтому, ну, нет, конечно, AI просто станет какой-то момент, ну, AI и безопасность, они просто станут какой-то момент, ну, просто базовой частью IT, как вот сам по себе компьютер, так и просто это, или там какой-нибудь офисный софт. Если вот когда-то был период, люди писали как достижение, что умею владеть компьютером. Сейчас пишут, умею там в AI или кибербезопасность. Ну, а через какое-то время это будет просто базовые требования, что ты используешь AI и заботишься о кибербезопасности. То есть это просто само собой разумеющиеся аспекты. Ну, а сами челленджи, сами нетривиальности, они уйдут дальше.
1: Но рынок же все равно развивается. То есть, насколько мы понимаем, раньше решения, как бы сейчас решения российские не воспринимаются как какая-то дешевая альтернатива импортозамещения Западу. Теперь, получается, заказчиков и внутренних, и внешних, если они есть, интересует все-таки опыт построения суверенной инфраструктуры. На практике что это значит? Мы переходим все-таки от продажи, там, не знаю, коробки к продаже архитектуры и можем в этом преуспеть и занять какие-то ниши, и это будет хорошим драйвером, в принципе, для отрасли.
0: Слушайте, ну вот здесь как раз AI создает, ну, немножечко, мне кажется, мы в позитивную часть, и очень хорошо в позитивную часть идем. Да. AI может позволить российским компаниям перейти из, как говорится, точки А сразу в точку С. Ну, для тех, кто не знаком с метафорой, она просто довольно популярна во всяких больших кабинетах. Угу. То есть, условно, мы находимся в точке А, Запад находится в точке Б. И вот мы пытаемся все догонять. Ну, правильная стратегия, она заключается не в том, чтобы пытаться из А в Б перейти, а сразу из А в С. И тогда и такие технологии дизраптные, простите, по-русски что-то забыл, такие прорывные технологии, как AI, они позволяют вот не просто как-то эволюционно пытаться догонять из А в Б, а революционно перепрыгивать сразу в С, и там быть уже абсолютно...
1: И предлагать эти условия, соответственно, заказчикам.
0: Ну, то есть быть сразу конкурентоспособен на уровне, на мировом уровне. И AI сейчас такие возможности для российских IT-компаний, ну, собственно, вообще там для всех компаний, предоставляет.
1: Вопрос еще долгих денег, наверное, имеет смысл обсудить, хотя у нас традиционно любят, чтобы быстренько, быстренько все заработало в короткую. Вот смотрите, говорят о переходе к формату партнерства вплоть до создания СП. Готов ли российский IT-бизнес в нынешнем виде, в том, как он сейчас чувствует себя, к таким сложным, по сути, долгим инвестициям и длинным деньгам? Или же все-таки это какая-то попытка выдать, например, желаемое за действительное, а в реальности все несколько иначе?
0: Ну, слушайте, деньги у нас как бы
1: не проблема, да, вы бизнес... хотите сказать?
0: Да нет, я имею в виду сказать, ну, все-таки я бы отделял как бы акционеров, бизнесменов, да, которые вкладываются в IT-бизнес, и деньги самого IT-бизнеса, как там юрлица, это все-таки две разные кубышки, вот, и у них разные как-то требования и ситуации. То есть если у нас на рынке такие серьезные акционеры, которые готовы вкладывать в долгий IT-бизнес, ну, это хороший вопрос. Мне кажется, как-то их становится все меньше, но, мне кажется, как раз те, кто в это сыграют, они и выиграют. И это отличная, как-то справедливая часть эволюционной спирали.
1: Наш слушатель говорит, а может быть, все гораздо проще объясняется. Три года назад носились с айтишниками, как списанные торбы и льготы, им везде были зарплаты высокие, а теперь добро пожаловать во взрослую жизнь, где выживает сильнейший.
0: Вы знаете, частично я бы с этим согласился. Действительно, у IT был такой прям совсем режим благоприятствования. Сейчас он закончился. Поэтому, ну да. Да, отчасти
1: так,
0: да.
1: Так это и работает. Спасибо большое, Владимир Васильевич. Вас благодарю. Владимир Рубанов, член правления IT-ассоциации Россофт, был с нами. Константин говорит, как-то грустно бизнес работает. У нас в этом году выручка выросла на 115%. Второй бизнес сейчас запускаю. Это не что-то модное, а просто ширпотреб. Ситуация, конечно, тяжелая.

0: Вариантов просто нет, приходится больше работать и думать. Но вы же вот самые упертые и стойкие, говорит Константин. А бизнес, я так понимаю, все-таки с IT связан, да? А, так, чем больше вводят всяких регуляторных законов, тем больше IT-отрасль обвалится, говорит Сергей. Ну, подождите, регуляторные законы вводятся на любую отрасль. Вот, здесь вопрос, ну, как бы есть избыточность или избыточности нету, а что называется, просто добро пожаловать во взрослую жизнь, где все в равных условиях находятся. Вот как раз мы это с господином Рубановым и обсуждали сейчас.
1: Говорит Москва. Поток.
0: Дипмиссия России заявила о переходе Норвегии к поддержке ядерных миссий НАТО. Королевство привлекает обычную авиацию. Москва негативно относится к совместным действиям, которые подрывают режим договора о нераспространении ядерного оружия, заявил посол в Осло Николай Корчунов. Российская сторона отрицательно относится к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса, рассматривая это как совместные ядерные миссии, отметил дипломат. Корчунов напомнил, что в мае Норвегия дала согласие на участие в инициативе Франции по передовому ядерному сдерживанию в Европе. Прохор Тебин сейчас будет с нами на связи, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских международных исследований факультета мировой экономики, мировой политики, Высшей школы экономики. Прохор Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Что это означает на деле и как вообще трактовать шаги Норвегии в этом отношении?
2: Ну, на самом деле, Норвегия уже достаточно давно проводит политику большей интеграции в условиях роста международной напряженности. И в прошлом году, например, они участвовали в учениях, где отрабатывались совместные ядерные миссии. Надо подчеркнуть, что Норвегия в данном случае является страной, которая как бы обычными самолетами, не предполагающими использование ядерного оружия, участвует в обеспечивающих действиях. В отличие там, от таких стран, как Германия, Бельгия, Нидерланды и ряд других стран, где развернуто американское тактическое ядерное оружие. Угу. Вот. И в июне этого года Норвегия также присоединилась вот к этой новой известной инициативе Макрона, который продвигает вот то, что называется передовое французское сдерживание, которое должно как бы дополнять существующие многолетние практики вот, развертывания американских тактических ядерных бомб в Европе.
0: Посол называет это совместными ядерными миссиями. Насколько это заявление все-таки отражает реальное изменение статуса Норвегии или это дипломатическая риторика?
2: Ну, совместные ядерные миссии НАТО – это вот так принято в нашем языке дипломатическом называть вот эту вот практику, которая на самом деле уже больше полувека осуществляется странами-членами НАТО. Угу. Где американское ядерное оружие размещено на территории ряда стран-участников. Норвегия в их число не входит и не планирует, судя по их заявлениям, сейчас размещать на своей территории ядерное оружие.
0: Так.
2: И в случае конфликта вот этим странам будет оно передаваться, а ряд других стран, таких как в том числе Норвегия, они, скажем, обеспечивают в случае конфликта применение ядерного оружия. Вот, сейчас вот добавилась Франция, которая свое видение, они не планируют никому передавать и, скорее всего, нигде размещать, но в целях повышения собственной значимости в непростых для Парижа обстоятельствах они вот стремятся там проводить учения, консультации, совместное планирование.
0: Но можно ли это все-таки назвать, что инициатива Норвегии согласиться на участие вот во французской идее по передовому ядерному сдерживанию в Европе, что эта инициатива все-таки отличается от традиционной политики Норвегии, которая декларировала долгие десятилетия отказ от размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время?
2: Ну, прям радикальным изменением позиции это, наверное, пока назвать нельзя. Они подтверждают, норвежцы, что они на своей территории размещать не будут. Вот. Норвегия, она вообще такая достаточно интересная страна-член НАТО. Она, с одной стороны, однозначно неумеренно, как, например, Венгрия относится к России, она достаточно, ну, не то чтобы враждебна, но непростые отношения в военно-политической сфере с Венгрией. В то же время с Норвегией, простите. В то же время Норвегия, она имеет многолетний опыт нахождения на передовом крае холодной войны и всегда очень четко понимала вызовы и угрозы, и вот остается как бы враждебный, но достаточно разумный, в том числе достаточно, скажем так, ее там и в США, и в Брюсселе считают образцовым членом НАТО. Вот, то есть она занимает такую двойственную несколько позицию, и сейчас, конечно, ну, происходят последние годы в НАТО и в Европе серьезные изменения их взглядов и политики, это мы все наблюдаем.
0: Но просматривается ли, например, сейчас все-таки стратегия со стороны европейцев постепенно как бы усиливать вот именно ядерную риторику, потому что до этого, например, был прецедент Финляндии и Швеции, которые вошли в НАТО, финны тут еще про хранение ядерного оружия заговорили, и как бы все укладывается, то есть как это, новые правила заключения в том, что старые правила уже больше не работают, а оправдывать это тем, что есть конфликт на Украине или то, что Европа готовится к войне с Россией, можно по-разному.
2: Ну, тут надо понимать, что, во-первых, ну, однозначно, да, сейчас в Европе дискуссии о, скажем так, европейском ядерном измерении ведутся весьма активно, и происходит много объективных событий, меняющих ситуацию. Надо понимать, что у многих стран разные позиции и разные интересы в этой связи, причем не только связанные там с противостоянием России или даже с опасениями относительно того, что американцы там возьмут и уйдут или будут ненадежны, вот, но и внутриполитические и, скажем так, внутриевропейские, то есть в этом видят инструмент не только обеспечения стратегической безопасности, но и привлечения как бы к себе внимания, повышения собственного веса в рамках Евросоюза в отношениях с США, то есть, ну, и Польша весьма активно стремится стать одним, пусть и не главным военно-политическим лидером, но значимой, не знаю, третьей значимой державой в Евросоюзе. Париж, который там по тем же военным расходам сейчас сильно упал относительно Великобритании, тем более Германии, волнуются за свое положение, все эти инициативы продвигают, в том числе как инструмент собственного лидерства, потому что экономически, например, с Германией не очень получается соперничать, наращивать военные расходы тоже, а вот зато у нас в Париже есть ядерное оружие, у вас в Германии нету. Это вот как бы ресурс. То есть вот такие процессы, у каждой страны свои собственными интересами, немножко в разном направлении они вот продвигаются, да.
0: А если рассматривать вот этот сюжет не в контексте текущего российско-украинского конфликта и как бы отсутствия фактически отношений между Россией и странами Европейского Союза, а как арктический вектор, потому что Норвегия, по сути, ключевой игрок в Арктике. А Арктика – это еще Россия и это НАТО, которые имеют пересекающиеся интересы. И получается, что шаг Осло теоретически может намекать на изменение баланса сил в регионе и влиять на перспективы, например, арктического сотрудничества или, скорее, арктического противостояния уже.
2: Ну, с арктическим сотрудничеством все очень печально. А в целом, как бы, ну, мы в значительной степени отчасти возвращаемся во что-то, что напоминает, пусть и не полностью, холодную войну, с вполне привычной для Норвегии ролью передового, скажем так, форпоста НАТО, которую они активно выполняли, при этом, правда, стараясь не нарываться. То есть сейчас, ну или как минимум не излишне нарываться. Сейчас как бы есть там ряд стран, которые пытаются в большей степени нарываться на неприятности. Норвегия в этом плане более здравая. А так, да, вот на устах Польша и Прибалтика, но наиболее жесткие антироссийские позиции сейчас вот у стран Северной Европы, Дании и скандинавских стран. И каким-то сотрудничеством не попахивает, а вот эскалационными рисками и напряженностью в Арктике как раз с этим все, к сожалению, все развивается. Но опять Норвегия, возможно, один из наиболее вменяемых тут игроков, с которым можно, наверное, разговаривать, в отличие там от нынешнего правительства Финляндии или там Великобритании.
0: Прохор Юрьевич, а еще такой момент. Насколько я понимаю, было принято раньше, что настроение у финнов, что у шведов, что там сейчас у норвегов, как бы их дистанцирование от там провоенной какой-то риторики и как бы дистанцирование от любых альянсов, трактовать, что все-таки в этих странах население проявляет довольно пацифистские настроения. И это прям политика государственная. Но понятно, что времена поменялись. Понятно, что есть уже шведы и финны, которые в НАТО вступили. И как бы, может быть, ну, скажем так, уместно ли рассуждать про перспективы того или иного государства в участии в каких-то там провоенных альянсах с позиции того, что это приведет к расколу внутри страны, а это политические риски, и, скорее всего, они будут перевешивать те преимущества, которые дает это участие странам?
2: Ну, опять же, в разных странах ситуация весьма различная, и надо понимать, что, например, та же самая Швеция, она в годы Холодной войны, будучи как бы нейтральной, была в то же время весьма и весьма крайне антисоветской. То есть она не была в НАТО, но она настроения общественные там были крайне... Понятно. Напряженные. Та же самая Финляндия, она, соседствуя с Советским Союзом, испытывала определенные опасения, просто как бы был ряд договоров, и сама Финляндия больше, серьезнее и разумнее была всегда, чем там сейчас, например, страны Прибалтики, поэтому позиция была более разумной. Они извлекали тем более большую экономическую выгоду после окончания Холодной войны. Вот. Поэтому в каждой стране по-разному, и для текущего политического мейнстрима антироссийский нарратив, он заходит. Да, во многих странах есть политические силы, набирающие популярность, которые имеют иной взгляд на приоритеты внешней политики.
0: Спасибо большое, Прохор Юрьевич. Вас благодарю. Прохор Тебин был с нами, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что ответы России на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Он будет чувствовать это с нарастающим масштабом, подчеркнул президент. Глава государства сегодня осмотрел выставку Народного фронта «Все для победы», на которой в том числе ему показали макет комплекса «Панцирь-С». Владимир Путин заявил, что действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться. Он подчеркнул, что базовая основа энергетики в нашей стране очень надежная и мощная. Далее новость интенформагентств. МИД России заявил послу Германии об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре России. Об этом сообщает ведомство. Подробности через полчаса. Двое детей пострадали в результате удара ВСУ по подмосковному Солнечногорску. Им оперативно оказана медпомощь, сообщил глава городского округа Константин Михальков. По его словам, повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов. В квартирах выбило окна, посекло автомобили, зафиксированы локальные разрушения. Власти организовали пункт временного размещения для граждан, чьи квартиры были повреждены в результате атаки БПЛА. Сергей Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. С инициативы мэр Москвы выступил на встрече с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым. Цитата. «Доходы формируются неравномерно, и в целом в ряде регионов бюджеты дефицитные. Ранее правительство России с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы, чтобы регионы могли стабильно выстраивать бюджетную политику, включая выполнение нацпроектов. Сегодня это стало проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы с правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на 3 года, сказал Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление. В свою очередь, врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что реструктуризация бюджетных кредитов поможет в развитии экономики регионов. В Москве средняя цена литра дизеля превысила 80 рублей. Это данные Московской топливной ассоциации за период с 6 по 13 июля. За это время стоимость дизельного топлива увеличилась на 45 копеек до 80 рублей 23 копеек. Цена бензина АИ-92 за прошлую неделю выросла на 29 копеек. Он обойдется в 65 рублей 90 копеек за литр. 95-й подорожал на 30 копеек, 72 рубля 79 копеек за литр. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 30 копеек, доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь, и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 8:06.
6: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: А вы говорите «милит».
8: Я его
7: тоже
8: что?
7: Мне «милит».
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения – дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 17:06, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Программа «Своя правда». И говорить мы сегодня будем отталкиваться, точнее, от заявления Сергея Лаврова, который сообщает об утрате доверия России к позиции Запада по Украине. Он говорит, что Россия больше не рассчитывает на то, что западные страны действительно заинтересованы в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Свое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Москва окончательно истратила запас доброго отношения и надежд в адрес Запада. А у нас сегодня на эту тему говорят Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог и преподаватель факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Станислав.
9: Здравствуйте, Евгения.
0: И ждем мы Александра Боброва, кандидата исторических наук, руководителя направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Еще у нас голосование есть на сайте, говорит Москва.ру. Если доверие к Западу окончательно утрачено, какой сценарий переговоров по Украине сейчас наиболее реалистичен? вашей точки зрения. И четыре варианта. Принуждение к миру, то есть переговоры только после полного разгрома ВСУ, посредничество, диалог через Китай, Бразилию или другие страны. А далее, техническая пауза, это переговоры будут носить чисто технический характер, но ничего больше, или вынужденный компромисс, когда стороны все равно сядут за стол к концу, за стол переговоров к концу 26 года, потому что экономическая усталость есть, военная усталость и так далее. Поэтому выбирайте, в конце программы подведем итоги этого голосования. Станислав, ну так как вы у нас сейчас один, поэтому с вас мы и, в принципе, начинаем. Лавров как бы абсолютизирует свой тезис: Западу больше доверять не будем. В дипломатии, наверное, это практически приговор. Означает ли, что любые будущие контакты с США, с Европой для России теперь возможны только как, соответственно, бескомпромиссно?
4: Политика — это искусство возможного, а вообще говоря, дипломатия — это искусство делать так, чтобы на внешнем периметре отношение к той стране, чей вы дипломат, было лучше. Ну, или как это формулируется в доктринальных документах, например, в стратегии внешней политики России, обеспечение благоприятных внешних условий для внутреннего развития России. Соответственно, можно закрыться и эти условия даже не пытаться каким-то образом улучшать, мотивируя тем, что вас не хотят слушать, вас хотят обмануть и так далее, но тогда возникает вопрос, а зачем тогда существует дипломатический корпус как таковой? То есть в этом смысле идея о том, что с Западом больше не нужно, нельзя общаться, потому что к ему нет никакого доверия, идея понятная, идея, которая может быть сказана в сердцах, а может быть и нет, но с другой стороны, если мы почитаем, послушаем, что говорят западные визави Лаврова и других, в общем, создается ощущение такой, ну, практически какой-то зеркальности, потому что практически точно теми же словами западные лидеры, представители западных элит многих говорят о том, что Россия только делает вид, что заинтересована в переговорах, Россия только делает вид, что она готова хоть завтра закончить боевые действия, а на самом деле она только хочет, значит, усыпить внимание Запада и Украины и идти дальше, достигать своих целей военным путем. То есть это точно такие же слова говорятся в отношении России, прям вот слово в слово.
0: Но это говорится так, потому что каждая из сторон понимает по-своему условия для переговоров или условия для окончания конфликта. Или это, скажем так, это декларация того, почему невозможны переговоры. Мы говорим, что доверия больше нету к ним, а они говорят, что мы не проявляем желания к ведению переговоров тем, что мы там, не знаю, боевые действия усиливаем, наступление организуем и так далее.
4: Понимаете, проблема, наверное, отношений не только России и Украины, но России и, скажем, коллективного Запада, да, заключается не в том, что мы очень разные, а как раз-таки в том, что мы зачастую похожи до степени смешения.
0: С американцами.
4: С американцами, с европейцами, ну, мы культурные, и есть европейцы, и были. То есть идея о том, что вот нам сейчас нужно надавить сильнее в военном отношении, эскалировать, для того, чтобы другая сторона, ну, наконец-то поняла, что как раз-таки дальше эскалировать с их стороны нет никакого смысла, и нужно переходить к переговорам. И обе стороны считают, что вот если мы сейчас усилим, так сказать, военное давление или еще и санкционное давление, если мы говорим про западные страны, и уж тогда, значит, оппонент наш пойдет на попятную. Тоже абсолютно вот смотрят друг на друга два таких, в общем, смотрят в зеркало на самих себя два субъекта или больше субъектов международных отношений. Каждый считает, что вот если он со своей стороны немножко эскалирует, то оппонент пойдет на попятную. К сожалению, получается вот такая штука, и здесь нельзя сказать, что кто-то из них прав или кто-то из них не прав, потому что, в общем, все исходят из логики следующей. Пока дипломатический трек простаивает, есть смысл попробовать нарастить свои возможности на поле боя или на поле, например, экономических каких-то дополнительных санкций.
0: Но у Лаврова еще есть аргумент в подтверждение того, почему нету больше доверия. Это все-таки Минск, провалены минские договоренности. И это переговоры 22-го года, видимо, в Стамбуле, насколько я понимаю. И поэтому, ну, как бы это тоже было как бы на глазах у всего мира. И почему бы это не воспринимать как действительно довольно железобетонный аргумент в плане того, чтобы говорить, а как с вами вести переговоры, если вы вот садитесь вроде бы за стол переговоров, поэтому говорите, да мы специально, в общем, это делали для того, чтобы, не знаю, время выиграть, вас обмануть, как угодно.
4: Ну, как говорил доктор Хаус, в свое время сверхпопулярный персонаж, все врут. Все врут. И так. В этом смысле, как бы взять из новой, новейшей истории или из какой-то более глубокой истории какую-то ситуацию, когда вам наврали и вас обвели вокруг пальца и так далее, но это не составляет большого труда. Этим занимаются и отдельные люди, и государства в целом друг по отношению к другу. Что касается минских переговоров, то здесь тоже такая вот достаточно трагическая получилась история, которая обеим сторонам или всем сторонам, которые были причастны к минским переговорам, доказывает их собственную правоту. Почему? Потому что российская сторона утверждает, что, ну, по большому счету, особо и не верили в то, что Украина и ее партнеры будут соблюдать эти договоренности, но делали вид, что, ну, давайте все равно, если есть возможность эти переговоры вести, давайте будем вести эти переговоры. А, соответственно, сторона украинская и их партнеры, соответственно, на Западе говорят о том, что, ну, мы понимали, что Россия не будет соблюдать эти договоренности, но на всякий случай все-таки мы тоже вели переговоры, но одновременно мы укреплялись, потому что опасались, что Россия ударит. В итоге Россия ударила в 22-м году, и оказалось, что как бы обе стороны остались при своих. Но мы же говорили, что те нарушат соглашение. Получается, что, опять же, вот такая вот парадоксальная история, когда, что бы ни случилось, обе стороны, все антагонисты говорят о том, что, ну, видите, мы же были правы с самого начала.
0: Александр Бобров к нам присоединился. Александр, ну, давайте я вам вопрос, наверное, мостик такой от Станислава тоже дам. Лавров диагноз ставит. Перспективам переговоров он диагноз ставит? Или же просто это говорит о смене наших, ну, как бы, нашего вектора отношений с Западом и переговорных каких-то позиций?
8: Ну, скорее, министр констатирует то, что сейчас наблюдается в наших отношениях с Западом по состоянию на сегодняшний день. А на сегодняшний день действительно у нас со странами Запада просто нет предмета для переговоров, и с их стороны нет особого желания вести эту деятельность, как минимум потому, что на протяжении многих недель они не смогли определиться с кандидатурой того спецпредставителя Европейского Союза, который должен выступать на этих переговорах. А что касается в целом переговорного формата, то если бы дипломаты изначально бы так фатально подходили бы к этому процессу, то тогда, наверное, не было бы никаких историй успеха, да. Все-таки нужно исходить из логики, что для того, чтобы какое-то соглашение состоялось, необходим, во-первых, компромисс с одной и с другой стороны, а это означает понимание того, что ты не можешь получить 100% того, что ты хочешь, и тебе где-то придется уступить. Это первое. И второе, готовность того общества, которое ты представляешь, действительно пойти на такого рода компромисс. И я соглашусь с коллегой, в апреле 22 года не получилось еще и потому, что и у нас в России, и на Украине, в целом на Западе было ощущение того, что можно получить максималистские цели войны. И поэтому тот компромисс, который был разработан профессионалами, он фактически воспринимался как такой половинчатый. Вот если вспомнить, как, скажем, у нас в России когда тогда критиковали спецпредставителя Мединского, да, за то, что он недостаточно жестко подходил к переговорам с Украиной. На Украине убили одного из переговорщиков, который участвовал
0: считали,
8: в первых
0: форматах.
8: Считали,
0: что он с Москвой связан.
8: Да, значит, на Западе говорили о том, что невозможно подписывать соглашение с пистолетом у виска, намекая на войска, которые находились под Киевом. Поэтому в данном случае мы констатируем, что действительно в апреле 22 года сама переговорная рамка, она была достаточно хорошая, но не было готовности к этому компромиссу.
0: Но, а сейчас-то получается, то есть Лавров говорит, что смотрите, в Минск был, обманули, 22 год был, обманули. А сюда можно еще, наверное, прибавить вот то, как переговоры мы наблюдаем между Ираном и Соединенными Штатами, тоже по электронной почте. Тоже, в общем, не работает. А это констатация того, что, в принципе, мы не понимаем, как и с кем вести переговоры, если точно совершенно считаем, что наш контрагент, ныне противник по договору контрагент, скорее всего, поступится этими договоренностями.
8: Ну, в подавляющем большинстве случаев в дипломатии тебе приходится работать с теми, с кем ты работать не хочешь, говорить не хочешь, и кто тебя априори обманывает. Просто не всегда для этого складываются такие условия, при котором контрагент понимает, что не обманывать в его же интересах ему будет лучше, нежели нежели пытаться обмануть. И поэтому здесь как раз-таки мы сейчас находимся в той ситуации в переговорном процессе, когда не пришло осознание без альтернативности дипломатического сценария, потому что есть еще надежда на то, что России можно нанести стратегическое поражение, что мы вообще колосс на глиняных ногах. Как только они уйдут от этого представления, тут же и начнется переговорный процесс.
0: Станислав, а безальтернативность, она как бы с той стороны действительно чувствуется, как вы думаете?
4: Ну, постепенно это осознание приходит. Другое дело, что ведь ни одна, ни другая сторона никогда официально не отказывались от переговоров.
0: Да.
4: То есть ни российская сторона, ни западная сторона, ни украинская сторона. И более того, опять же, такая трагическая ирония, когда смотришь на них, куда ни глянь, все спят и видят, как бы закончить боевые действия, начать мирно жить, торговать, открывать границы и так далее. Но почему-то вот как-то вот все как-то спят и... Значит, им снятся такие сны хорошие, а в реальности происходит что-то другое. Действительно, я думаю, что в значительной степени мы сейчас попали, не знаю, насколько коллега со мной согласится, в такую колею, когда слишком много всего было сказано, сделано, разрушено, порушено и так далее, что сейчас, как бы сказать, даже трудно себе представить чисто вот так вот, ну, реалистично возвращение к некоторой норме, потому что как-то вот уже чем дальше идет этот процесс конфронтации и на непосредственно поле боя и информационный, и экономический и так далее, тем как бы кажется, что ну а вот давайте дальше вот в этой, по этой стезе немножко еще пройдем, и вот дальше мы куда-то выйдем. Вот, и в этом смысле, вот, попав в такую колею, уже как-то трудно, вот, коллега сказал относительно сложности выбора какого-то переговорщика западного с Россией, потому что, как бы, кто-то устраивает Москву, не устраивает Запад и так далее, но это ведь тоже история такая, что, скажем, если какой-то переговорщик устраивает Москву, то кажется... что он будет каким-то образом Москве подыгрывать или подыгрывать западным сторонам, хотя, наверное, надо исходить из каких-то базовых тезисов, что мир лучше войны и свобода лучше не свободы и так далее. И в этом смысле, как бы сказать, подыгрывать той стране, которая, ну, во всяком случае, понимает интересы всех стран, прямо или косвенно в этом конфликте участвующим, ну, мне кажется, это идея хорошая. Но вот найти такого человека, который, с одной стороны, был бы авторитетен для всех участников, и, с другой стороны, не наговорил бы за последние 4 плюс года всяких нехороших вещей по отношению к России или к Украине, ну, настать довольно сложно. И вот, допустим, обсуждается сейчас кандидатура финского лидера Александра Стуба.
0: Он сам сказал, что готов, если что.
4: Да, он сам готов, но, опять же, при желании несложно найти его заявление в адрес России, которые, мне кажется, в Москве были бы несколько неприемлемы для, так сказать, для того, чтобы дать ему какой-то шанс на то, чтобы быть хорошим переговорщиком.
0: Да у нас даже и Трамп, в общем, сам себя назначал чуть ли не главным, не то что переговорщиком, но главным посредником. Но вообще это странное посредничество, когда тут мои компании, значит, снабжают противную России сторону данными, тут я оружием торгую, а тут, значит, я призываю. Но это как бы вот про крестик и штаны, известное выражение. Правда ли вся проблема заключается, Александр, именно в том, что нам сложно, странам сложно найти переговорщика, который был бы, ну, как бы кристально чист для всех?
8: Вы знаете, нет, это, я бы сказал, детали. Дело в том, что в дипломатии, если мы берем Венскую конвенцию, когда, например, назначают какого-то посла, скажем, посла Российской Федерации за рубежом, необходимо ему получить процесс аккредитации в иностранном государстве. А это означает, что иностранное государство, в котором он будет работать, оно фактически вклинивается в бюрократический процесс в России и говорят, что эту кандидатуру нас устраивает, а этой кандидатуры нет.
0: Так это сейчас
8: как раз-таки потому, что, ну, это всегда было, так и есть. Фактически, когда мы говорим о поиске такого спецпредставителя, это точно такая же политическая аккредитация, которую получает человек в глазах того собеседника, с которым ты будешь вести этот диалог. Поэтому я полагаю, что это все от лукавого. Европейцы, они специально пытаются этот процесс замылить по двум причинам. Первое, поскольку они сейчас не видят предмета для переговоров с Россией, это самое главное. То есть для них само продолжение военных действий между Россией и Украиной полностью устраивает, поскольку это дает им возможность осуществлять процесс милитаризации собственной экономики. Это первое. А второе, что при поиске этой кандидатуры кандидатуры, получается, что этот человек, он по своим возможностям будет даже, ну, наверное, более влиятелен, чем, скажем, Кая Каллас, который возглавляет целую дипломатическую службу, и которую критикуют за то, что и по отношению к России, и по другим вопросам она ведет себя максимально не как дипломат. И вот это, собственно, сейчас и проявилось в ходе этого поиска сумбурного, не только в виде там Александра Стуба, вспоминали Ангелу Меркель и Марио Драги, было очень много различных имен, но действительно наш президент правильно отметил, что для того, чтобы эти переговоры действительно состоялись, необходимо, чтобы эта фигура, она себя, ну, хотя бы не заморала какими-то жесткими заявлениями в адрес России. А поверьте мне, было даже много инфоповодов, различные приезжали в Москву спецпредставители, скажем, один из советников дипломатических, его зовут Эммануэль Бон, Макрона, который даже не получил аудиенции у нашего помощника президента Ушакова. То есть это говорит о том, что Москва очень щепетильно относится к тому, кто против нас будет выходить на эти переговоры. Поэтому европейцы, ну, понимая, что это сложный процесс, решили просто откреститься и сделать вид, что этой проблемы, это их не касается.
0: Сейчас вот на фоне того, кто может быть каким переговорщиком, я вдруг подумала, а надо сначала определиться, с кем вообще вести переговоры. И по поводу чего? Потому что есть вариант Россия-Украина переговоры, есть вариант Россия-Европейский Союз-Украина, есть вариант Россия-Европейский Союз, есть вариант Россия-Америка, без Европейского Союза, без Украины, а есть вариант вообще на четверых, Станислав.
4: Россия, как это НАТО. Вообще? Россия-НАТО еще есть.
0: Это с Рютте отдельные переговоры.
4: Да. Ну, действительно, можно как бы разные здесь конфигурации, разные конфигурации, да, рассматривать, и здесь, ну, знаете, нет ничего невозможного, учитывая, что ну, физически можно же где-то встретиться и пообщаться там в любом формате, который бы кого-то устраивал минимально. Да, то есть в этом смысле, знаете, как мой научный руководитель Андрей Манелло как-то сказал так афористично, что в отличие от нефти, дипломаты — это ресурс возобновимый. Ну, то есть, как бы, если нужны дипломаты, пошлют, так сказать, достаточное количество дипломатов там в ту страну или в тот регион, который необходим. Значит, если...
0: Хорошо бы, чтобы они с регионом были знакомы,
4: если, для начала. Да. Если нет, то в течение 24 часов, как это порой бывает, так сказать, просят покинуть эту территорию. То есть, в этом смысле, действительно, нет какой-то единой воли, я здесь согласен, но одновременно... Вот, скажем так, Европейский Союз, сначала, когда он создавался, да, если мы говорим про Европейский Союз, он, как бы сказать, это была его именно, это был не баг, а это именно фича, вот такое вот многоголосие. И сейчас вот это многоголосие дает, ну, некоторый сбой, по крайней мере, на, сказать, для нас, для граждан России, когда, как бы сказать, есть какие-то страны, которые говорят о необходимости диалога или... диалога о диалоге, это какая-то, которая странная конструкция, давайте подумаем о том, чтобы нам начать снова общаться. Ну, а кто мешает вам общаться? Вот есть средства связи, не заблокированы до сих пор, пообщайтесь сколько хотите.
8: В свое время, прошу прощения, Генри Киссинджер афористично сказал, что если я хочу поговорить с Европой, на какой телефон мне надо звонить? Имею в виду в ЕС, в НАТО, в национальные столицы, и с кем вообще вести этот диалог? Это вот к вопросу о фиче Европейского Союза.
4: Да, вот. И когда, ну, собственно, вот нынешний кризис, это ведь, я бы сказал, наиболее острый кризис вообще, который, в принципе, случался с Европейским Союзом, и он не идет в сравнении даже с так называемым миграционным кризисом 2015 года. Здесь ведь речь идет не только о, так сказать, мигрантах, не столько о мигрантах, сколько, собственно, о боевых действиях и жизнях людей в большом количестве. И да, действительно, поскольку с этим не сталкивались, соответственно, нет и механизма, вот, да, действительно, вот кого назначать переговорщиком и как сделать так, чтобы этот человек одновременно как бы был внутри какой-то ну, субординационной, да, истории с другими европейскими лидерами, структурами, чиновниками, а с другой стороны имел бы достаточно полномочий для того, чтобы какие-то субстантивные, как у нас любят говорить последние годы, договоренности мог заключать с Москвой или с Киевом, или с теми, с другими.
0: Я слышала от как раз ваших коллег, некоторых специалистов как раз по Европе, мы обсуждали кандидатуру Стуба, когда сам Стуб сказал, что если что, я-то готов, хотя до этого две недели назад там он проявлял, прямо у него были очень русофобские именно заявления, даже не антироссийские, а русофобские. И этот человек сказал, он говорит, ну, это же европейский политик, технический причем политик, не идеологический. Он вот, если его назначат, он поедет. Если ему скажут не говорить антироссийские речи, он не будет говорить антироссийские речи. Если, ну, то есть, условно, такой технический исполнитель. Нет, вы качаете головой, Александр,
8: нет? Я совсем с этим не согласен. Александр Ступ — это умнейший противник. Это, знаете, полиглот, человек, который говорит на многих языках. Он защищал диссертацию на французском языке в Сорбонне, а затем в Лондонской школе экономики.
0: Он был министром
8: иностранных дел. Я сейчас объясню. Да. И что самое главное, что когда вот он перед тем, как стать президентом, он ушел от... отдел отошел и запустил свой YouTube-канал. И этот YouTube-канал был одним из самых популярных в англоязычной сегменте YouTube, посвященный международным отношениям. Человек максимально вообще умнейший и прекрасно представляющий, как работает дипломатия, как с теоретической, так и практической точки зрения. И у него есть очень личное отношение ко всему происходящему на Украине, поскольку он фактически Украине предлагает такой своеобразный план финляндизации, который он совершенно наоборот трактует, нежели то, что этот термин реально означает. Его дело изначально из города Выборг, который, как вы знаете, отошел Советскому Союзу по результатам Зимней войны 1939-1940 года. И это в свое время был второй по численности город Финляндии. И для них вот потеря этой территории – это фактически незаживающая такая геополитическая рана. И он предлагает Украине компромисс. Он говорит, посмотрите, что мы сделали, украинцы, мы, финны, сделали. Мы на какое-то время отказались от этих территориальных претензий, отдали там какую-то часть своей собственной территории. Нам это позволило на протяжении многих десятилетий жить в относительном мире. И сейчас мы уже с позиции силы имеем возможность говорить с Россией, ожидая ее конечного ослабления, для того, чтобы поквитаться и вернуть все назад. И вот что он предлагает Украине. Он Украине предлагает, с одной стороны, пожертвовать той территорией, которую они уже потеряли, но при этом не отказываясь от своих амбициозных целей. Просто отодвинуть это на тот момент, когда Украины к этому будут больше готовы. И он, будучи очень хорошим дипломатом, сумел эту точку зрения навязать Дональду Трампу, когда они вместе в гольф играли, потому что его отец в свое время продавал права НХЛ для Европы и научил его хорошо клюшкой играть. И фактически очень часто Дональд Трамп, когда не знает, кому обратиться, он звонит не своему собственному министру иностранных дел Марко Рубио, а звонит как раз-таки Александру Стубу. И поэтому после Анкориджского саммита сразу же помчалась делегация европейцев вместе с Зеленским, где больше всего слушали именно Стуба, а не других европейских политиков. Поэтому это очень опасный противник.
0: Станислав, что скажете?
4: Да, я согласен. То есть нельзя назвать и даже нельзя ожидать от Стуба, что он станет исключительно каким-то техническим переговорщиком, потому что это действительно политик. Это политик, да, у него есть дипломатический бэкграунд, но все-таки президент – это должность Финляндии, это должность политическая, а не только, не столько техническая. А в этом смысле, да, действительно, есть как бы определенный вообще у финнов, финской, так сказать, в политической истории, политической философии, если угодно, действительно есть такая, есть опыт взаимодействия с Советским Союзом и затем с Россией. И да, действительно, этот опыт до недавнего времени диктовал финнам необходимость сохранять максимальный нейтралитет, но, к сожалению, опять же, для Российской Федерации, собственно, финляндизация Финляндии закончилась. И в этом смысле, когда Ступ предлагает что-то подобное Украине, или так теоретически предлагает, то, в принципе, украинцы со своей стороны довольно резонно отвечают, что да, но сейчас-то вы уже изменили свою точку зрения на Россию, а почему мы должны, значит, следовать вашим, значит, следовать вашей логике 45-го года в 2026-м, когда вы сами своей логике не следуете. Вот в чем тоже одна из трагедий. Хотя, наверное, для России, и для Финляндии, наверное, сейчас было бы лучше сохранить финляндизацию Финляндии, но ситуация изменилась.
0: Станислав Бышок, Александр Бобров. Это программа «Своя правда». Вернемся через 4 минуты.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее в Сочи и на федеральной территории Сириус объявлялась беспилотная опасность. Владимир Путин заявил о ведущейся работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами. До нее противнику будет очень сложно добраться, отметил президент. В детали глава государства вдаваться не стал. Выступая на форуме Народного фронта, Владимир Путин также заявил, что ситуация с нефтепродуктами в стране будет постепенно выправляться. В Минобороны России сообщили об ударах по целям в Одесской области. Беспилотниками поражены два сухогруза в порту Южный. Суда были задействованы в интересах ВСУ, добавили в ведомстве. Утром в Минобороны сообщили о нанесении групповых ударов по целям на Украине. В порту Черноморск были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также уничтожены два морских парома и контейнеровоз. Их использовали ВСУ. МИД указал послов ФРГ на участие Берлина в атаках на инфраструктуру России. Дипломаты заявили о недопустимости набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии. Речь идет о заключении соглашений военного и военно-технического характера, прямых поставках оружия и организации работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на объекты в России, рассказали во внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, там сообщили, что Александру Ламсдорфу указали на неприемлемость попыток Германии заявлять третьим странам, включая КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией. Ранее МИД сообщил о вызове посла ФРГ в Москве Александра Ламсдорфа. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 30 копеек, доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
9: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
10: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая. Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
11: Михалыч, а как Нихао с китайского переводится?
12: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, Нихао.
13: СТО Фильтр понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим Нихао. Hello, привет. Любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО Фильтр. Подробности на сайте stofilter.ru.
14: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
14: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: 17.35 в столице, программа «Своя правда». Продолжаем говорить о том, что Сергей Лавров заявил об окончательной утрате доверия к Западу. Продолжим говорить про перспективу переговоров по Украине в таких условиях. Александр Бобров, кандидат исторических наук, глава направления дипломатических исследований Института стратегических исследований прогнозов РДН. Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ. Вопросы от наших слушателей. Сейчас скажу. В чем суть-то переговоров будет при непримиримых позициях? Это говорит 724-й, а я усилю к вопросу о том, что, наверное, переговорный сценарий возможен в двух случаях, когда действительно есть принуждение одной стороны к другой сесть за стол переговоров, когда есть прям прослеживается четко, кто выиграл, кто проиграл. А другая позиция — это когда настолько все катастрофично складывается для всех сторон, и это затрагивает не только воюющие стороны, но и как бы территорию вокруг, то тогда это способствует тому, чтобы стороны сели за стол. Ну, давайте с вас, Александр.
8: Ну, вот со второй части согласен. Обычно удается заключить какое-то соглашение, которое действует дольше, чем тот момент, когда подписывается само соглашение, когда обе стороны или несколько сторон понимают, что соблюдать эти соглашения гораздо выгоднее, чем продолжать боевые действия. Поэтому мы просто еще не достигли того момента, когда вот все геополитические факторы этому будут способствовать. Что же касается того, что обсуждать, здесь огромный вообще широкий спектр вопросов, который должен быть положен в основу этого соглашения, как прообраза для будущей евразийской безопасности. Это вопросы территориального размежевания. Угу. Это вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры. Это вопросы, связанные с тем, кто именно подписывает эти договоры, поскольку здесь юридическая сторона должна соблюдаться. Как напоминаю, что сам по себе этот конфликт, он фактически связан со всей тематикой санкций, которые вводились Европейским Союзом и США. То есть до сих пор существует проблема, что даже если они и хотят развивать сотрудничество с Россией, они сами же себя поставили в такую ситуацию, при котором урегулирование украинского конфликта поставлено в прямую зависимость от подписания этого самого мирного договора, что касается американо-российских и российско-европейских отношений. И поскольку это огромный комплекс факторов, здесь и возникает сложность с составлением такого рода договора, поскольку и одним, и вторым нужно идти на уступки, а ни одни, ни вторые пока в силу разных причин не готовы полностью это сделать.
0: Я напоминаю, что у нас еще на сайте говоритмосква.ру проводится голосование, там справа увидите, пожалуйста. Станислав, по поводу, да, того, что стороны садятся за стол, если только чувствуют бесперспективность продолжения боевых действий.
4: Слушайте, ну, в таком случае, опять же, дипломатия снова становится как бы не нужна, потому что вы, значит, либо выигрываете, либо проигрываете, потом вы, как выигрывающая сторона, диктуете свои условия проигравшей стороне. Ну, я не думаю, что так всегда происходит. Просто у нас как-то принято в последние годы все сводить к Великой Отечественной войне или к Второй мировой войне, и, соответственно, когда держава победительница, постоянно, причем даже несравнимые вещи, вот. Но, с другой стороны, мне кажется, что как раз-таки искусство дипломатии с большой буквы как раз-таки заключается именно в том, чтобы, не доводя до какого-то окончательного решения, значит, военного, какой-то вопрос, попытаться его решить иными способами, да, в конце концов. В противном случае непонятно, для чего существует дипломатия вот такая с большой буквы. И когда говорят о том, что нет поводов для переговоров, нет, собственно, Александр, все, я подписываюсь под тем, что он сказал, поводов есть огромное количество, но действительно сейчас и Россия, и западные страны действительно вот вступили в эту колею, когда слишком много уже было потрачено сил, средств, и слишком много мостов было сожжено, и сейчас, как бы сказать, есть такое ошибочное мнение, ошибочная атмосфера, если угодно, что давайте продолжим все-таки вот то, что мы уже делаем, может быть, мы к чему-то придем, и тогда, наверное, мы снова пригласим дипломатов, и тогда уже, наверное, будем, значит, каким-то образом
0: верифицировать то, что мы...
4: Да. Ну, знаете, это вообще в когнитивной психологии, ну, есть целая... Это довольно простая штука, связанная, ну, скажем так, с дилеммой игромана. Вот игроман, он много-много денег уже вложил, так сказать, в свою игру и постоянно проигрывает, но ему кажется,
0: что сейчас последняя ставка,
4: следующая, да, вот там последнюю, значит, последнюю почку я, значит, заложу, и тогда вот следующая игра у меня уже, значит, пойдет. И хотя все друзья, родственники, значит, коучи, это говорят, все, остановись, ты и так уже проиграл кучу всего, и, ну, шанс, что ты отыграешься в следующей игре, он нулевой. Нет, вот есть это чувство, что нет, вот следующий все-таки шаг, следующее обострение, следующее, значит, вот следующий удар, он все-таки колосс на глиняных ногах, так сказать, его столкнет. И в этом смысле, конечно, грустно видеть, ну, это началось, понятно, не в 26-м году, это где-то уже 23-го примерно года, я вижу в риторике и российской, и украинской вот такую, ну, как бы, такой элемент дегуманизации противника, когда говорят о том, что, ну, они же по-другому не понимают. Эта фраза в разных контекстах, вот, они только силу понимают. Потому что мы с ними пытались говорить нормальным языком, там,
0: они не
4: друзей,
0: понимают,
4: дипломатии,
0: да,
4: и так далее, а они не понимают, поэтому их нужно сначала, значит, силой придавить, а потом уже с ними попытаться говорить. Это говорят, к сожалению, обе стороны. Точнее, не обе, все стороны, к сожалению. Кто-то более дипломатично, кто-то более резко, но вот такой вот тезис о том, что они просто не понимают, они не совсем ну, не доросли еще до уровня дипломатии, поэтому их нужно сначала придавить, а потом уже они, может быть, начнут говорить человеческим голосом.
0: Но есть еще заявление, как бы элемент заявления Лаврова, он говорит, что этот запас доброго отношения и надежд именно России по отношению к Западу исчерпан окончательно. То есть в нашем диалоге постоянно, ну или монолог, как сказать правильно, присутствовал вот этот тезис, обращенный той стране: товарищи, вы же адекватны, мы тоже адекватны, доброта, сотрудничество, вот эти вот все слова, которые, как говорят сейчас, а зачем мы это вообще говорили? Ну, если с той стороны никакого слова доброго в наш адрес не было, зачем мы постоянно говорим про добрые отношения, про вспомните, как мы вместе боролись и так далее и тому подобное? Зачем?
8: Ну, поскольку мы исходим из той логики, что они прекрасно понимают, что такое дипломатия, которая предполагает шаги взаимные на сторону друг друга, чтобы встретиться где-то в срединном положении. Угу. И опять же, если мы исходим из теоретических аспектов дипломатии, то, вспоминая Первую мировую, там, Вторую мировую, какую угодно, даже при подписании акта о капитуляции, все равно проигравшая страна, она что-то дополучает. Это не 100% одни, 0% другие. Потому что если ты заканчиваешь конфликт именно в такой конфигурации, когда другая страна подписывается под всеми твоими хотелками, но которые полностью разрушают ее государственность, ее экономику, все-все-все, это всегда первооснова для реваншистских настроений. Ведь фактически появление того же Гитлера связано с абсолютно ужасным Парижским мирным договором, который закончил Первую мировую войну. А если бы немцев так не унижали, возможно бы Гитлера и не было. И поэтому, собственно,

0: больше это не работает, ничего не работает, никаких правил больше нету. Мы говорим со своей стороны, давайте архитектуру безопасности, опять торговать лучше, чем воевать и так далее. И мы вот ходим с этими идеями международного права и архитектуры безопасности, а как будто все это в пустоту. Станислав, почему это так сложилось?
1: Слушайте, ну...
0: Или нас серьезно не воспринимается наша архитектура безопасности?
1: Знаете, проблема в том, что как раз-таки, может быть, слишком серьезно воспринимают, потому что когда говорят, скажем, те или иные западные спикеры о том, что, ну или украинские, о том, что Россия только делает вид, что ей хочется получить, значит, Донецкую и Луганскую области в административных границах, и потом она успокоится. На самом-то деле мы знаем, что она хочет там пойти дальше и так далее, понимаете? Вот, то есть, и, может быть, с нашей стороны, там, из России, из Москвы, кажется, что, ну, это что они дурака валяют, ну, это же нет такого, но, а вот, а вдруг есть? А вдруг есть? А вдруг действительно это вот, ну, у страха глаза велики, и может быть действительно, если исходить из этой логики, что они считают, что вот если не остановить Россию вот на нынешних, так сказать, рубежах, то тогда границы России нигде не будут заканчиваться, как известная довольно вредная фраза звучит. И я еще хотел бы вот поддержать Александра в отношении того, что есть вот эта такая деструктивная логика игры с нулевой суммой, когда вот одна сторона конфликта получает 100%, а другая получает 0%. Ничего. Есть еще другая логика, которая, как мне кажется, сейчас присутствует в контексте нынешнего конфликта, это игра с отрицательной суммой. Когда чем дольше конфликт идет, тем хуже становится положение всех сторон конфликта, просто некоторые там, некоторые стороны или одна из сторон, так сказать, теряет там X, а другая теряет там 2X. Вот, там с точки зрения экономики, с точки зрения людей, с точки зрения ресурсов, инфраструктуры и так далее. И в этом тоже такая одна из проблем нынешней конфигурации, потому что если мы сильно захотим, и конфликт, скажем, своей военной составляющей закончится через секунду, то ведь мы, очевидно, увидим ситуацию, при которой и Россия чувствует себя хуже, чем она чувствовала себя 5 лет назад, и Украина, ну и, собственно говоря, не только там, Финляндия, например, да, о которой уже говорили, которая, ну, в значительной степени потеряла, или страны Балтии, которые потеряли там в торговле, в туристическом потоке и так далее с Россией. Вот тоже история, которую как-то не хотят, мне кажется, принимать всерьез, что,
0: ну,
1: в общем,
0: это продолжение конфликта, это попытка отсрочить,
1: да, отсрочить осознание того, что... Совершенно верно, что вы все равно потеряли, просто вы можете там остановиться, но тогда придется осознавать какие-то потери. А можете продолжать, когда вы в этом процессе, да, Шура, продолжаете пилить гирю. Вот, может быть, там все-таки и золото. Вот пока вы пилите гирю, вам кажется, что, ну, вот какой-то есть смысл в продолжении этого пиления гири.
0: Александр, а с вашей точки зрения вообще слова Лаврова, например, они кому конкретно адресованы?
2: Ну, как и всегда, наш министр, он бьет сразу в различные аудитории. Это, конечно же, прежде всего ответ на такой внутриполитический запрос того, почему мы не все время не подписываем мирный договор, почему не ведутся переговоры и кто в этом виноват. Это ответ на соответствующие заявления с американской стороны о том, что дух Анкориджа мертв, а мы прекрасно знаем, что он, это связано исключительно с тем, что американцы не выполнили своего домашнего задания в части, касающейся донесения соответствующих позиций до Украины и Запада. И это обозначение нашей достаточно твердой позиции с тем, чтобы остудить те горячие головы на Западе, которые призывают фактически к открытому конфликту с Россией, поскольку мы прекрасно понимаем, что сейчас они внимательно следят за тем, как Россия будет отвечать в условиях постоянных провокаций, особенно когда ряд стран Восточной Европы предоставляют свою территорию для нанесения ударов по Российской Федерации, прикрываясь это тем, что это вроде как Украина ударила и так далее.
0: Возникает столько ощущения, что с той стороны рассматривают сценарии, различные сценарии хода конфликта для того, чтобы моделировать, ну, как бы, поведение, потому что действительно, ну, что еще не отработано с точки зрения, как бы, боевых действий? Удары по территории, например, Европейского Союза, где расположены какие-нибудь объекты, там, центры и так далее. Сработает пятая статья, не сработает пятая статья. Вот как будто бы есть какой-то... От этого у нас такая дискуссия, что мы там не ведемся на провокации. С одной стороны, кто-то говорит, что это тогда делает Россию не субъектом, а объектом, как будто бы. И это не очень хорошо, что мы говорим, но это мы только отвечаем. А как же надо вести боевые действия, если ты только отвечаешь на какие-то провокации. А с другой стороны, например, с нашей стороны это сознательная политика сдерживания, потому что мы прекрасно понимаем, к чему нас подталкивают.
2: Именно. И не забывайте еще, что помимо этого осуществляются различные попытки по втягиванию Белоруссии в этого конфликта для расширения самого

0: конфликта. И если будет происходить это расширение, то фактически специальная военная операция, она трансформируется в какой-то более масштабный конфликт. Я не хочу быть алармистом, но вплоть до Третьей мировой. И поэтому наша страна прекрасно понимает вообще, что стоит за такими попытками Украины расширить вот это географическое поле проведения специальной военной операции, потому что сейчас они находятся в условиях достаточно тяжелой внутриполитической ситуации, у них меняется правительство, у них по-прежнему, напоминаю о том, что их президент, он нелегитимен уже как минимум 2 года, а это ставит вопрос с точки зрения юридических возможностей Украины подписывать мирные соглашения, и тут скандал Миндича, много-много всего. Это наслаивается на соответствующий европейский кризис, то есть, смотрите, Стармер ушел в отставку, огромные проблемы в Германии, во Франции, там всевозможные конфликты, которые мы уже в самом начале эфира обсуждали, и поэтому это, конечно, создает условия, при которых нынешние европейские политики, они цепляются за милитаризацию своей экономики, в том числе для того, чтобы получить чрезвычайные полномочия, которые позволят им, не взирать на обычный политический процесс, оставаться у власти. Это фактически всю жизнь все ведется вокруг власти. И поэтому здесь вот попытка эскалации конфликта, попытка вынудить Россию на то, чтобы она совершила какие-то резкие шаги, это то, что в конечном итоге позволяет им сиюминутно решать вот эти конъюнктурные задачи.
1: Но здесь тогда вопрос возникает, а что есть, ну как бы это вопрос, как что объяснить? То есть для них, например, попытка втянуть Белоруссию продемонстрирует, что конфликт расширяется. Но при этом мы прекрасно понимаем, что европейские страны предоставляют свою территорию для того, чтобы летали эти беспилотники, тренировались какие-то люди, плюс ВПК европейский весь работает на Украину. А это что, не расширение конфликта, Станислав?
2: Ну, вполне себе расширение. Более того, ведь действительно то, что начиналось как специальная военная операция, предполагалось очевидно, краткосрочным, быстрым, победоносным и так далее, да, сейчас действительно уже после более 4 лет действительно конфликт, как бы сказать, существенно перерос изначально, так сказать, свои географические свой ландшафт и какие-то возможные последствия. И когда мы говорим о какой-то возможности втягивания прямого третьих стран в конфликт, да, и мы говорим о том, что зачастую даже это ведь не то, что изначально планировались или что хотели делать те или иные участники. Потому что одно дело, когда мы говорим про, скажем, военно-промышленный комплекс и его лоббистов, то уж кому война, кому мать родна. Да, военно-промышленный комплекс, он, так сказать, как пролетариат, не имеет родины, да, где есть возможность какие-то деньги получить с гособоронзаказа и так далее, или, так сказать, способствовать тому, что где-то какой-то, значит, конфликт разрастается, то это как раз для них милое дело. Другое дело, что вот тот там алармизм или, наоборот, реализм в контексте опасений Третьей мировой войны, он действительно нам должен как-то напомнить вообще ситуацию накануне или в начале того, что сейчас называется Первой мировой войной, тогда это называлось Великая война. Поначалу это вообще был просто некоторый такой вот конфликт, который, как считали, закончится быстро, победоносно, причем одновременно для всех участников конфликта и до конца 1914 года все вернутся домой победителями и так далее. И есть хорошая книга, написанная уже 10 лет назад Нилом Фергюсоном, которая вот на русский язык переведена как «Сомнамбулы». И там как раз рассказывается буквально по минутам, как некоторые действия, которые сами по себе были достаточно безобидные, всех будущих участников конфликта в конечном итоге приводили к тому, что вот эта спираль агрессии, спираль насилия, спираль войны расширялась таким образом, что то, что изначально было каким-то, предполагалось локальным конфликтом, в итоге стало тем, что, помимо всего прочего, погубило все европейские континентальные империи, в том числе и Российскую империю. Да? То есть в этом смысле, как бы сказать, никто как бы этого не хотел, но в итоге случилось то, что вообще перевернуло полностью карту мира. Поэтому, мне кажется, если уж мы можем давать какие-то советы людям, принимающим решения на всех уровнях, то, конечно, главный совет — это осторожность. Хотя горячие головы говорят о том, что необходимо наконец-то осознать, что мы ведем именно войну, и каким-то образом магическим вот это вот осознание должно привести нас к какой-то неминуемой быстрой победе над всеми врагами внутренними, внешними и так далее. Ну, это, конечно, тоже такое представление о мире довольно эсхатологическое. Мне кажется, мы, люди, так сказать, секулярные, должны несколько с опаской относиться к таким перспективам.
1: А есть еще, Александр, к вам вопрос. Вот в продолжении как раз тезисов Станислава. Есть ли проблема в том, что мы как будто бы постоянно ищем такие слова или аргументацию, чтобы нашу точку зрения приняли и поняли, ну нет, ну вообще звучит рационально, потому что, ну правда, там те действия, которые совершаются со стороны европейцев или американцев, они выглядят крайне алогичными, особенно когда вы заявляете о том, что вы не хотите разрастания этого конфликта. Ну тогда сделайте с учетом того, что есть еще, ну вот этот, не знаю, конфликт, это назвать не конфликт, между поляками и украинцами. Вот как сейчас появилось это выражение, да, теперь наконец-то поляки поняли, почему СВО началось. Если у них есть генеральная линия в плане походов на восток, конфликта с Россией, каждая там спираль это проворачивается каждое энное количество десятилетий, то какие бы аргументы ни были, какое бы доказательство как бы рациональности российской позиции не было, невозможно, вот пока не пройти этот исторический виток, никакие воззвания к здравому смыслу, к сожалению, не сработают.
0: Совершенно не так. Вы сами понимаете, что Запад в том виде, в котором он раньше существовал, он крайне неоднороден. Угу. И кто бы мог бы в 2024 году сказать, что Соединенные Штаты Америки хотя бы на 2025 год так настолько развернут свою внешнюю политику, что они будут пытаться способствовать урегулированию конфликта на Украине и будут ругаться со своими младшими союзниками вокруг Гренландии и там различных торговых споров. Представить себе это было невозможно, хотя мы помним Дональда Трампа еще по его первому президентскому сроку. Точно так же и внутри самой Европы есть условная партия мира и партия войны. Партия войны сейчас очень разнородна, но, как правило, это все-таки еврочиновники, которых никто не избирал, и для которых возможные военные действия — это в том числе возможность оставаться у власти. Потому что, ну, никогда бы не стало бы бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас главным дипломатом Европы в условиях наличия еврограндов в лице Франции и Германии, если бы она не продала бы вот ВПК и всем сторонникам партии войны историю про то, что она представляет ту страну, которая может выступить в качестве плацдарма для нанесения удара по России. Она, в принципе, на этом построила всю свою карьеру именно в Европейском Союзе. Партия мира, ну, я думаю, все прекрасно знают в нашей стране, кто такой Фица, и он неоднократно заявлял и на уровне своей отдельно взятой страны Словакии и всем в Европе о том, что воевать с Россией — это просто глупо, это самоубийственно для самой Европы. И, в принципе, эти голоса, они слышны, просто вся проблема политической, скажем так, конструкции Европы, она заключается в том, что любую абсолютно партию, там будет альтернатива для Германии, или Марин Ле Пен во Франции, или там берем вне Европейского Союза Найджела Фараджа в Британии, можно посредством политтехнологических инструментов вывести из игры и не пустить во власть. Построить коалицию, которая будет там набирать там 30%, но она будет чуть выше, чем та партия, которую пытаются изолировать. Или, как во Франции, центристы всегда играют на противоречиях между крайне правыми и крайне левыми, их лбами пытаясь столкнуть. Поэтому, фактически, наша аргументация, она пытается достучаться до тех, кто пока что составляет меньшинство и не становится мейнстримовым настроением. Но если этим не заниматься, то это действительно означает просто заранее сдаться, капитулировать и готовиться к войне. Я уверен, что соответствующая подготовка, она ведется по уровню профильных ведомств, но задача дипломатов заключается всегда в том, чтобы не допустить военного конфликта, поскольку цель заключается в том, чтобы добиваться своих целей мирными средствами. Отсюда и такая риторика.
1: Станислав, очень много параллелей у нас в ходе конфликта вообще с тем, что было и во время Второй мировой войны, и во время Первой мировой, и так далее. Вообще с другими конфликтами. А в целом нынешний конфликт все-таки заставляет, например, дипломатию или дипломатическую школу меняться, как вы думаете? Или все уже придумано и обкатано?
2: Понимаете, мы ведь сейчас живем в гиперинформационном обществе, и то, что, может быть, раньше, десятилетия назад было произносимо за закрытыми дверями и как-то вот не проливалось, так сказать, наружу, сейчас буквально там в ту же секунду...
1: Поражает своей откровенностью, да?
2: Да-да-да, и в этом смысле, то есть, с одной стороны, это хорошо, потому что, ну, интересно же знать, что за закрытыми дверями творится, и, в конце концов, если дипломаты представляют свою страну, то, собственно говоря, граждане страны должны знать, что конкретно их устами, так сказать, транслируется. Но, с другой стороны, вот такая... Ну, если угодно, такая вот перевод, как бы частичный перевод дипломатии в какой-то регистр такого политического ток-шоу, конечно, он приводит к тому, что, собственно говоря, когда вы слышите от дипломатов вот ровно те же речи, что вы слышите от политиков, и ровно те же тексты, которые там написаны, скажем, в доктринальных документах, то, опять же, совсем, не совсем понятно, в чем тогда именно искусство дипломатии, если, потому что если это просто ретрансляция того, что написано там, не знаю, на сайте ваших министерств иностранных дел или что заявил ваш президент, ну, ваша, вообще непонятно ваша функция. Понятное дело, что ваша деятельность не должна идти вразрез с основными документами и, так сказать, заявлениями политического руководства в стране. Но, с другой стороны, когда это просто полностью под копирку повторяется, то в таком случае непонятно, как, зачем тогда это все нужно. Поэтому, как бы, здесь, с одной стороны, нынешний конфликт, плюс вот это вот гиперинформационное общество, но здесь, как бы сказать, не то чтобы это какое-то утешение, но это не только на российско-западном, кстати, треке происходит, это происходит, так сказать, на других треках тоже. То есть, в этом смысле, наверное, нас ждет еще в какой-то перспективе такая вот перестройка нашего представления о том, все-таки, какие допустимые или недопустимые в рамках дипломатии как эти ходы, выражения и так далее. То есть это еще такая вот часть нашего общего перехода в, не знаю, в постиндустриальное общество, если вы
1: хотите. Александр.
0: Дипломатия никогда не делается в онлайн-формате. Это всегда работа за закрытыми дверями соответствующих людей, которые привыкли договариваться таким образом. И суть дипломатии заключается в том, что ты мирными средствами продвигаешь свои интересы и представляешь страну на международной арене. И недаром наш министр постоянно шутит про то, что дипломатия одна из древнейших профессий, потому что сначала надо было договориться. Поэтому я уверен, что даже если мы будем жить еще более открытым и транспарентном обществе, суть дипломатии, она не поменяется. Она была такой же, какой она была много веков тому назад.
1: При этом голосование на нашем сайте 67% говорят, что принуждение к миру только переговоры, только после полного разгрома ВСУ. Это единственный вариант. Что скажешь?
0: Это и объясняет тот факт, почему сейчас нет переговорного процесса.
1: Станислав.
2: Грустно.
1: Посредники, 8% говорят, что посредники помогут, 6% говорят, что это просто техническая пауза, то, что сейчас происходит, а 20% говорят, что вынуждены компромисс, кстати, будут стороны все равно сядут за стол переговоров к концу 26-го года, так считают наши слушатели.
2: Ну, все когда-нибудь сядем. За стол переговоров.
1: За стол переговоров, да. Хорошо. Это важное уточнение. Александр Бобров, кандидат исторических наук, глава направления дипследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ. Попробовали мы все-таки, попытались разобраться, что там сейчас с перспективами переговоров по Украине. Спасибо вам за участие.
2: Всего хорошего.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Краснодарском крае отменили ограничения на использование воздушного пространства, возобновили работу аэропорты Геленджика и Краснодара. Они снова принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности. Яна Ландратова анонсировала обмен пленными с Украиной. Москва и Киев готовят списки, сообщила уполномоченный по правам человека. Она уточнила, что в документ войдут как военнослужащие, так и гражданские лица. Во время рабочей поездки в Екатеринбург омбудсмен добавила, что очередной обмен состоится скоро, но дата не раскрывается, чтобы его не сорвать. Ландратова также сообщила, что в мае-июне были возвращены 550 российских военнослужащих, в том числе 7 из Свердловской области. Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады портов Ирана. По словам президента США, Вашингтон собирается контролировать судоходство в Ормузском проливе и взимать за проход 20% от стоимости груза. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. На фоне заявления Дональда Трампа цена нефти марки Brent выросла на 5%, стоимость одного барреля превысила $80. Это контракты с поставками в сентябре. Одновременно с этим августовские фьючерсы на WTI подорожали на 5,3%. До $75.20. На Бориса Надеждина составили протокол за демонстрацию экстремистской символики. Политику грозит 15 суток административного ареста. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, суд в Москве в ближайшее время рассмотрит материалы. Сегодня Надеждин сообщил в телеграм-канале о своем задержании. Он уточнил, что полицейские доставили его в ОВД Долгопрудного. Борис Надеждин внесен в реестр иноагентов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 29 копеек, доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме. 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
9: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
12: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: 18.08 в Москве, сегодня 13 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, заходите обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на кнопки с ракетой на Рутюбе, на всех трансляциях и на сегодняшнем отбое тоже. Очень полезная кнопка во всех смыслах, и эмоционально полезная, и нам помогает развиваться, поэтому нажимайте обязательно. Также у нас есть еще ссылка на нашего бота в мессенджере Макс. Эта ссылка у нас доступна в трансляциях по QR-коду. Сканируйте его, и вам откроется наш бот. Через него можно писать сообщения нам в эфир. Также у нас есть еще в мессенджере Макс наш канал. Такой же канал есть у нас в Дзене и в Телеграме. Туда тоже обязательно подпишитесь. Так, Сергей пишет, заправлялся. Мы не будем, если что, сегодня про это, но заправлялся в 8.30 на Рублевке, не было не то, что очереди, свободные были колонки, топливо любое, сотый есть. А я, знаете, я тоже заправлял вчера машину, и не было никаких очередей вообще. По поводу топлива, какое там было, все не знаю, мне нужен был 95-й был. Так что да, действительно, мне кажется, что с пробками на заправках ситуация попроще стала, мягко говоря. Гречку, да, всю скупил вообще, у меня столько гречки. Да нет, конечно, какая гречка? А что, гречку надо снова? Все, пора? Ну, все, пора закупать гречку. Может быть, как раз все эти люди, которые за бензином, они теперь снова за гречкой стоят. Так, ВК попал под санкции, это было ожидаемо после недавних блокировок на iOS, пишет Ион. Да, попал, я, правда, не понял, их уже выпилили из App Store или нет, потому что вроде как ВК попал под европейские же санкции. Давайте попробуем найти их, я не проверял ВК. Ну да, нет, все. Так, ВК, видео. А, да, уже все, выпилили их, нету. Их больше в App Store. Да, понятно. Так, в канистры заливают, я не знаю, я не пробовал про канистры. Грэма обсудим, пишет Сергей. Обсудим Грэма. Значит, Линдси Грэм, он же Линдси Лохан, экстремист и террорист. Вчера, получается, пришла эта новость, что скоропостижно скончался Линдси Грэм. Вроде как не было никаких сообщений о том, что что-то с ним было не так. И тут вдруг бац, и нету Линдси Грэма. Линдси Грэм умер. Я много наблюдал, знаете, вот в интернете рассуждений по поводу Линдси Грэма. Могу точно абсолютно сказать, что вот практически все, кто писал про то, что, значит, Линдси Грэма не стало, я наблюдал очень сдержанные комментарии на этот счет. Ну, то есть, описывали, что это за человек такой был, что, значит, конченый русофоб, там, все дела. Но как-то без злорадства. Это наша история абсолютно. Я сейчас объясню, почему конкретно нас здесь выделяю. Что, ну, у нас же как принято, о мертвом человеке либо хорошо, либо никак. Ну, и вот как-то констатация, ну, вот, типа, умер и умер. И вот сегодня натыкаюсь на историю, как на иранском телевидении значит, ведущие начали говорить, что вот, это настолько хорошая новость, что хочу прочитать вас еще раз, для вас эту новость еще раз, это отличная новость, что не стало большого врага Ирана Линдси Грэма, отправился прямиком в ад, значит, этот черт и так далее и тому подобное. Вообще не тормозили ребята в Иране на теме того, что умер Линдси Грэм. Экстремист и террорист, хотя я вот не понимаю, после смерти надо вообще произносить, что человек экстремист и террорист, или уже не нужно? Согласитесь, есть вот это, да, все-таки небольшое такое злорадство, оно так или иначе присутствует, ну, потому что сволочь действительно редкостная был этот Линдси Грэм. Но самое любопытное, что он перед тем, как умереть, он был не где-то, а в Киеве. Он был в Киеве. И сразу, как появилась информация о том, что он был в Киеве, сразу как-то, ну, начали приходить в голову мысли, не только мне, вообще всем вокруг, что как-то, какое интересное совпадение. Хоронить его будут еще и в закрытом гробу. Ну, то есть, да, что-то прям вот непонятно, а что это такое вдруг случилось, и как-то связано это или нет. Встречался он там с Зеленским, фотографировался с дроном украинским, дроном-перехватчиком, который называется латинскими буквами P1 дефис Sun, что читается по-русски как писюн, никак иначе. Так, ну, так и читается, да, вот так называется, вот, смотри, вот он, этот дрон. Вот, и там начали, соответственно, шутки на этот счет сразу раздувать. Я не знаю, кто придумал это название для дрона, но вот кто-то придумал. Решили, что хорошее будет название. Борчом траванулся. В Соединенных Штатах Америки разгоняют эту историю о том, что вдруг его отравили. А кто-то говорит, что, может быть, его не отравили, а просто вот он попал, может, под какой-то обстрел, может, он где-то таким образом умер. В общем, на самом деле, завеса тайны достаточно серьезная над смертью этого человека, но то, что это большая потеря для Украины, это абсолютный факт. Потому что не было, наверное, в украинском истеблишменте, тем более, я, видите, вот по Фрейду, в американском истеблишменте человека более связанного с Украиной и такого верного лоббиста украинских интересов, я думаю, он не $1 миллион поднял на этой лоббистской работе. В Соединенных Штатах Америки принято такими историями промышлять. Не было более активного лоббиста украинских интересов в Соединенных Штатах Америки. И даже там поговаривают, что он якобы перед тем, как умереть, шутил, что ему еще нельзя умирать, потому что ему надо обязательно еще пролоббировать множество санкций против России, против Ирана, ему сейчас вообще ни при каких раскладах умирать нельзя. Более того, он собирался прямо после своей поездки там чуть ли не до Дональда Трампа дойти и продолжить свою мерзкую работенку. Ну вот человека больше нет. И Украине придется, конечно, искать какого-то нового персонажа, способного на лоббизм на таком высочайшем уровне, которым занимался экстремист и террорист Линдси Грэм. Об умершем либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Если покойничек дерьмо, значит, так им на могилке можно написать. Здесь лежит куча дерьма, пишет Сермих. Но вот Сермих особенно в поворотах не тормозит. Видимо, кто-то помог ему умереть, пишет Андрей. Вполне, не знаю. Ну, то есть, нормальной информации нету. Там официальная формулировка такая, что после непродолжительной болезни умер Линдси Грэм. Что за болезнь? Откуда она взялась? Не было ничего об этом. Слышно, в Киеве выглядел он точно так же, как всегда. Прекрасно себя чувствовал, фотографировался вот с этими P1 Sun дронами, да? Вот, да, горилка тут мне пишут, что там помпушки, ну, что-то такое, да. Непонятно. Но в Соединенных Штатах Америки пытаются разогнать то, что нужно вообще посмотреть. Может, он, и, может, его отравили, может, еще что-то случилось. Все может быть, честно говоря, не знаю. Ну, потому что нет никакой информации. Какая-то скоропостижная болезнь. Думаю, несколько кандидатов на его место найдутся, пишет Алексей. Но не так просто. Знаете, мы часто с вами рассуждаем по поводу того, что, ну, по поводу роли конкретного человека в современной истории. Насколько можно заменить одного человека другим, и чтобы ничего не поменялось? Я сторонник того, что просто так заменить одного человека другим, без каких-либо изменений, не получается никогда. Особенно в таких тонких вопросах, как ну, того уровня лоббизма интересов Украины, которым занимался Линдси Грэм. Ну, найдите настолько беспринципного человека, который готов будет сейчас этим сходу заняться. Это, на это нужно время. Это нужно наладить контакты. Нужно как-то скоординировать работу. Нужно этот механизм отладить. Это все не быстро. И там мы обычно рассуждаем в контексте там, того же самого руководства Украины, да, что вот там одного, может быть, стоит убить, но на его место придет сразу другой, и вот насколько этот другой будет вести себя иначе. Ну, как показывает практика, на самом деле, любой другой, когда приходит, начинает вести себя иначе, и здесь такая же ситуация. Поэтому это, наверное, все-таки, вот опять, да, не в Иране мы, в России. Вот как-то сказать, что это хорошая новость, наверное, больше, чем плохая. Все равно язык тяжело поворачивается. Ну, так на самом деле, наверное, и есть. Да, была официальная информация, что расслоение аневризмы аорты, пишет Куприн. Я видел, да, эту информацию тоже видел. Это правда. Спасибо, что напомнили. Там рядом Баширова не было ли часом? Да, непонятно. В своем последнем разговоре с Трампом он пошутил, что не может... Ну, это я уже говорил, что не может умереть до того момента, как санкции не введут. Русофобия убивает, пишет Мегаватник. Главное, чтобы последователи Грэма долго не жили, пишет В. ФБР сказали, что все силы на расследование направят, обычный инсульт дома в кровати так не расследуют. Согласен, слишком, ну, мутненько, мутненько, все это выглядит достаточно мутненько. Ну, точно можно сказать, что частые контакты с Зеленским и его окружением до добра не доводят никогда и никого. Вот это 100% так. Видимо, везет тем, у кого просто рушится политическая карьера, и они там уходят со своих постов с позором. Видимо, это еще хороший вариант, потому что можно как вот этот Линдси Лохан. Можно и так. Да, там хватает таких же, как он пишет, он не один такой был. Понятное дело, что не один, но на это понадобится время. Определенное время понадобится. Это, конечно, не черный лебедь в полный рост, но это определенный плюс. По времени теперь согласовывать какие-то вопросы будет сложнее Украине. По крайней мере, на протяжении, я думаю, нескольких месяцев точно, пока они не найдут себе такого же верного слугу и курьера для информации. Пока я не знаю, кто может прийти на его место. Да, я думаю, что Марко Рубио переживает сейчас по этому поводу тоже очень сильно, потому что я думаю, что в сцепке работали, так или иначе. Ну вот, не фартануло. Перенапрягся, выдумывая санкции, пишет Дмитрий. Так, добрый вечер, Георгий. Сегодня на просторах интернета увидел цитату. Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия. Сегодня встретят Линдси Грэма, Лаврентий Павлович Берия. Да, смешно. Это смешно, это хорошо. Так, Эдуард пишет. Да, незавидная у вас сегодня роль. Приходится танцевать на костях человека. Смерть странный повод для злорадства. Она никого не делает лучше, но многих почему-то делает смелее. Я с удовольствием бы и на живом Линдси Грэме потанцевал. Да, здесь, знаете, к нему вот как к человеку, да, к личности. Я же не знаком с ним. Мне, в принципе, до лампочки. Мы здесь его рассматриваем исключительно только как функцию. А функция у него была понятная. Он получал денежку с Украины. За эту денежку он ходил по кабинетам и рассказывал, как нужно себя вести по отношению к Украине, по отношению к России. Рассказывал, какие санкции нужно вводить. Рассказывал, на что нужно выделять денег. Да побольше нужно выделять денег. Рассказывал о том, какая Украина прекрасная, какая Россия ужасная. И делал это, ну, плюс-минус неплохо. В принципе, он справлялся со своей задачей, он, в отличие от многих, не отлетел в процессе, он продолжал этим заниматься до последнего своего дня, что характерно, по факту, на работе, да, и сгорел. делая все то же самое. К русофобам у меня эмпатия нулевая, абсолютно. Уважать я их ни за что не собираюсь, этих самых русофобов. Горевать тоже не собираюсь по Линдси Грэму. И констатирую, что это открывает определенный промежуток по времени, который тоже, ну, который можно воспользоваться. Каким конкретно образом именно этим можно воспользоваться? Не знаю, ну, таким же, как любым промежутком, ну, например, тем, что сейчас опять творится вокруг Ирана и Соединенных Штатов Америки. Там сегодня, в моем понимании, вообще золотая абсолютно история была. Это то, что Дональд Трамп сказал, что он будет взимать деньги за то, что корабли будут проходить через Ормузский пролив вместо Ирана. И причем 20% зарядил. Я не помню, сколько хотел зарядить Иран, по-моему, меньше. Точно не помню. Ну, хорошая такая тоже, уверенная суммочка от Дональда Трампа, хотя до этого очень сильно далеко. Но вот как-то посылают нам определенные сигналы, что время есть. Они заняты сейчас другими вопросами. Лоббировать их интересы и переключать внимание на Украину становится, ну, меньше людей, которые могут это делать. По естественным причинам их все меньше и меньше. Поэтому этим надо пользоваться. Так, там есть еще один дед русофоб, который включается, выключается периодически. Он тоже при смерти. Вы про Байдена? Ну, Байден, какой из Байдена сейчас лоббист интересов Украины? Байдену бы пролоббировать, там, с места на место дойти без приключений и так далее. Он последний раз появлялся на публике относительно недавно, где-то месяц назад, и там выглядел просто катастрофически плохо, прям со сцены снова начал там искать где-то свою внучку, не мог с этой сцены уйти, еле ходит, то есть там Байдену прям все уже совсем плохо, и он тот еще лоббист, когда дело касается Дональда Трампа, вряд ли он сильно может залететь в кабинет в овальный снова и начать на уши приседать Дональду Трампу, чтобы тот его еще и послушал и понял еще, что он ему говорит, что тоже немаловажно, учитывая, что мы говорим про Байдена. Так, это я уже читал, так мало того, Грэм был или в лоли с ВПК, или сам представлял, в лоли, что значит в лоли? В лобби американского ВПК, не он был в лобби, а американский военно-промышленный комплекс через него работал, ну да, это тоже нормальная история. Давали, скорее всего, какие-нибудь тоже бешеные миллионы. Там надо посмотреть, сколько он вообще заседал в Конгрессе. Я думаю, какие-то безумные десятилетия. И я уверен, что все избирательные кампании проплачивались этими конторами. Это, кстати говоря, зачастую открытая информация. У американцев вообще в этом смысле, они хитрые ребята, они молодцы, у них много, большой объем открытой информации, и они действуют по принципу «прячь на самом видном месте». То есть вот ты когда прячешь среди огромной кипы открытой информации, никто туда, скорее всего, просто не полезет в этом копаться, потому что это вот как читать лицензионное соглашение к обновлению приложения на компьютере. Никто этого делать не будет. Да, но это легально абсолютно. У них они ничего такого в этом не видят. В принципе, схема рабочая, схема достаточно честная. Вот большие компании платят деньги, и потом хотят, чтобы ты, избравшись, отстаивал их интересы. Ну, это у них так работает нормально. Не про Байдена, пишет Василий, в Конгрессе есть дед, который спит на своих речах. А, ну, может быть. Кто конкретно? Андрей пишет, значит, хронология. Сначала сенатор Грэм, экстремист-террорист, поздно вечером приезжает на завод БПЛА. В ночь с 10 на 11 по заводу наносится удар баллистикой. Ресурс противника жалует, что тревога включена только после удара. Объявляется потом сразу после смерти Грэма и объявляется о том, что его будут хоронить в закрытом гробу. Есть и такое мнение, да, как будто все это очень странными совпадениями попахивает. Я думаю так, ну, во-первых, если действительно он умер не от какой-то там аневризмы, аорты или от какой-то внезапной болезни, а действительно с ним произошло что-нибудь подобное, что, например, его там где-то под завалами какого-нибудь завода БПЛА похоронили, то мы с вами сможем это понять по маршрутам будущих его сменщиков. Вот попрутся они в Киев на заводы БПЛА в ближайшее время или не попрутся? Это то, о чем я говорил в контексте... Помните, когда Рубио приезжал? Ой, не Рубио, а Рюте. Рюте, когда приезжал в Киев, я говорил, что вот ровно в том месте, где выступает, ровно туда надо ударить. И сделать так, чтобы они больше туда свои вояжи не совершали, чтобы они больше не посещали Киев, потому что чтобы просто боялись туда ездить, потому что это может угрожать их жизни. Ну вот если произойдет что-то подобное, и мы увидим, что... Точнее, если произошло что-то подобное, и мы увидим, что ни один из сменщиков потенциальных сенатора Грэма больше не приедет в Киев, и не будет гулять по заводам, и не будет фоткаться с этими дронами со странным названием, не самым звучным на русском языке, то, значит, это можно будет считать косвенным подтверждением того, что да, так, наверное, оно и было. Тоже, в моем понимании, плюс. Побольше западных ездунов накрыло бы в русском Киеве, пишет В. Да, наверное. Наверное, побольше. Поэтому... Вот здесь никаких сантиментов, это жестокая реальность, да. А у него вроде как и семьи-то не было, ни жены, ни детей, и человек рудимент, так что только позитив от его ухода. А я не знаю, что у него там с семьей. Нет, какая-то семья у него вроде была. Кто-то же сообщал там о сети. Не знаю, я сейчас проверю на всякий случай. Не знаю, не углублялся. Еще раз, личность этого Грэма, его какие-то там семейные узы, кого он любит, кого нет, особо не интересует. В нашем контексте он исключительно функция. Функция, которая работала против России, причем работала ярко против России, с ненавистью с такой оголтелой по отношению к России, и на стороне врага. Ну вот, такой функции, на одну функцию стало меньше. Предлагаете, что расстроиться сильно по этому поводу? Да, наверное, я не буду. А как же интервью Трампа, что он говорил с Линдси после его приезда с Украины? Ну, это не интервью, это, насколько я понимаю, там просто какой-то телефонный звонок был от Дональда Трампа. Ну, так если действительно с ним произошло что-то вот наподобие там... Не болезнь, а что-то другое, и они сейчас рассказывают про болезнь, значит, они не заинтересованы в том, чтобы рассказать о том, что произошло на самом деле. Потому что будет это выглядеть не очень. И это может и к эскалации привести дополнительной, потому что на это как-то надо реагировать, там, да, ох, целый сенатор, там, все дела. Видимо, не настроены на это. Но это сейчас мы с вами домыслами занимаемся, потому что информации достаточно не владеем. Но по косвенным признакам, опять же, в будущем, может быть, сможем понять, что там на самом деле произошло. А может, информация какая-нибудь течет. У нас сейчас новости, потом продолжим.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности президента Южной Осетии. Российский лидер в Кремле принял Марата Камболова. Глава государства пожелал успехов на выборах и выразил надежду, что жители республики поддержат кандидата. Он также выразил уверенность, что опыт Камболова поможет ему в постановке и исполнении задач для развития страны. Владимир Путин назвал народ Южной Осетии особым, заверив, что Россия будет его поддерживать. В конце июня глава Южной Осетии Алан Гаглоев объявил об отставке и перешел на должность советника президента России. Временное исполнение обязанностей было возложено на председателя правительства республики Марата Камболова. Выборы президента парламент Южной Осетии назначил на 18 сентября. Великобритания объявила КСИР террористической организацией. Заявлением выступила замглавы МИДа королевства Анджела Игл. Как сообщает Sky News, также в перечень внесена группировка Асхаб Аль-Ямин Аль-Исламия, на которую некоторые европейские страны возложили ответственность за ряд терактов. В январе газета Times писала, что МВД Великобритании готовит санкции против корпуса стражи Исламской революции. ОПЕК ухудшила прогноз по росту спроса на нефть. В 2026 году ожидается, что показатель увеличится на 0,8 миллиона баррелей в сутки, составив 105 миллионов 940 тысяч баррелей. Это следует из июньского отчета организации. В прошлом месяце там считали, что мировой спрос будет на уровне 106 миллионов 130 тысяч бочек. Рост прогнозировался на уровне 970 тысяч баррелей. В материалах ОПЕК также говорится, что в июне Россия Россия сократила добычу нефти по сравнению с маем на 61 тысячу бочек. Аналитики заявили о снижении поставок смартфонов в мире. Во втором квартале они упали до минимума с 2013 года. Показатель просел на 11%, говорится в исследовании Counterpoint Research. Эксперты считают, что дефицит чипов памяти усугубился и стал основным фактором, сдерживающим развитие отрасли. При этом цены на оперативную память стремительно росли в течение всего квартала, поскольку поставщики отдавали приоритет спросу со стороны центров обработки данных для искусственного интеллекта. Эксперты выяснили, что первое место по поставкам за отчетный период заняла южнокорейская компания Samsung, на втором месте американская Apple. Далее о валюте и погоде. Официальный курс юаня на завтра 11 рублей 29 копеек, доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
15: Говорит Москва. Реклама.
17: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
19: Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начни реобслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В «Фильтре» все материалы в наличии. Бесплатная замена. Гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
20: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
21: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
22: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
23: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
24: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
25: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
26: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
27: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
27: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз – Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 13 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе и на Рутюбе, заходите обязательно, ставьте лайки, жмите кнопочку с ракет под трансляцией на Рутюбе. Также сканируйте QR-код в наших трансляциях, он приведет вас в бота в мессенджере Макс, через который можно присылать нам ваше сообщение. Еще у нас в Максе есть канал, такой же канал у нас есть в Дзене и, естественно, в Телеграме. Новостные наши каналы, обязательно на них подпишитесь. Я проверил, значит, действительно нет у него никакой семьи, более того, он там еще и пожизненный холостяк, и вот мне Андрей как раз об этом пишет, что там слухи ходили о том, что он экстремист-террорист по нескольким причинам, вот так я это сформулирую. Но, согласитесь, это особо ни на что не влияет, хотя есть тоже вот... Люблю, конечно, я все эти теории заговора, они всегда такие немножко вот такое вот от них настроение, что он якобы у себя дома там умер, и вызвала какая-то женщина скорую, при этом сказала, что там открыта дверь почему-то к нему в дом, и что его будут хоронить в закрытом гробу по просьбе семьи, хотя никакой семьи нет. Ну, в общем, какая-то все мута. Это Сермик пишет, что он мог быть не один, а значит, при удачном... Он не мог быть один, а значит, при удачном ракетном ударе погиб, пострадал кто-то из его окружения. Найти бы информацию по таким потерпевшим гнидам, и пазлы сойдутся. Ну, может быть, мы с вами увидим в ближайшее время, что кто-нибудь из американских СМИ сейчас это все разгребет. Это влияет очень сильно, пишет Андрей. Все политические экстремисты, как правило, половые извращенцы. Да. Не знаю, я такую логику никогда не пытался найти, по крайней мере. Давайте примеры, Андрей, какие-нибудь примеры хотелось бы. Ну, вот мне много пишут о том, что он экстремист-террорист. Да, это я уже понял. Если бы с ним что-то случилось на Украине, то и с Зеленским случилось бы то же самое, потому что они наверняка были вместе в этот момент. Вообще не факт, что они были бы вместе в этот момент. Это раз. Два, тоже вот я видел сообщение, что обязательно, если бы это были мы, они бы начали вопить о том, что вот это мы. Могли бы и не начать вопить. Опять же, потому что это для них не в плюс. Это для них большой минус, для Украины точно, потому что каждый, кто будет после этого посещать Украину или хотя бы задумываться об этом, он перед этим будет думать, а меня там сейчас взорвут или не взорвут, а я вообще не в последнюю поездку в своей жизни еду, и хорошее ли это место для последней поездки Украина, для того, чтобы с Зеленским за руку поздороваться, и будут, я думаю, многие отказываться от подобных поездок, поэтому они тоже не заинтересованы в том, чтобы, ну, то есть это же еще о них говорит, как о людях, которые не могут нормальную безопасность предоставить своим же собственным высокопоставленным гостям, друзьям режима, поэтому, нет, я не думаю, что они начали бы вопить сразу же об этом, а тем более, если еще и американцы сказали, мы не вопим. Сейчас ни о чем подобном. Тут надо иметь в виду еще, что он же как раз из вот той плеяды республиканских политиков, которые всю свою жизнь противостояли Дональду Трампу до того самого момента, когда поняли, что противостоять бесполезно, лучше как-то постараться на него воздействовать и сделать так, чтобы эта игра сыграла в их пользу. Он как раз вот скорее ближе к Рубио, по своим взглядам, нежели чем к Дональду Трампу. Поэтому, я не думаю, что сильно горюет Дональд Трамп по поводу того, что не стало очередного его идеологического противника. Хотя Дональду Трампу как будто совсем не до этого. у Дональда Трампа Иран, Дональд Трамп собирается блокировать опять Ормузский пролив, воевать в полный рост с Ираном.

достаточно безопасно. Политики, которые катаются в последнее время, они... Это, во-первых, не очень зависит от денег. То есть, можно лоббировать интересы Украины, не посещая Украину. В этом никаких проблем на самом деле нет. Да, посещение — это как бы сильный медийный ход. То есть, у тебя есть возможность выступить там где-то в Киеве, сделать громкие заявления. Это скорее попадет в заголовки средств массовой информации, нежели чем ты будешь это делать из кабинета в Вашингтоне или там в каком-нибудь европейском городе. Это да, но этим все еще можно заниматься. На самом деле, лоббировать интересы, ходить по кабинетам и получать за это денежку. Может быть, посещение Киева, теоретически, может ли оно стоить дороже? Может. Может стоить дороже. Но чуть меньше денег, зато живой. Вы думаете, что там мало рациональных людей, что ли? Актеры, кстати, давным-давно не посещают уже Украину. Последним случаем, который широко освещался, хотя не должен был широко освещаться, это же была, как ее, бывшая жена Брэда Питта. Анджелина Джоли. И помните, что там случилось тогда? Там на ее охранников накинулись ТЦКшники, и она потом вызволяла свою охрану, какую-то из местных, но тем не менее. И вызволяла она их оттуда потом. И это был достаточно большой скандал. И с тех пор я не вижу большого количества актеров, которые туда ездят. Ну, и справедливости ради, актеры прям ездили активно только в начале специальной военной операции, потом уже там было всем не до актеров. Там пиар уже вышел на другой уровень, актеры сильно уже не могли какую-то разницу сделать. Но, тем не менее, после Анджелины Джоли я что-то не помню, или Джоли, неважно. Я что-то не помню, чтобы какие-то большие персонажи посещали, из Голливуда посещали Украину. Может быть, и здесь случится ровно так же. Одновременно с этим всю прошлую неделю Трамп говорил, что на него иранцы готовят покушение. Может быть, это иранцы так показали, что они не шутят, пишет Никита. Интересно, конечно, но иранцы показали, что они не шутят, теоретически убив далеко не друга Дональда Трампа, которому у него было, который был его активным противником политическим и критиковал его, особенно в момент, когда Дональд Трамп шел на свои первые выборы. И, по-моему, Линдси Грэм даже был среди тех, кто собирался тоже выдвигаться в президенты. Он был сторонником и другом Маккейна, помните, еще один такой там русофобский, тоже бывший военный был у них, который, кстати, ходил на выборы и проиграл их. И у Дональда Трампа с Маккейном были отвратительные отношения, и у Грэма с Трампом были отвратительные отношения. Они просто подстроились, потому что ничего не смогли сделать с его популярностью, а популярность у него объективно была. Ну, а сейчас... Сейчас это уже не имеет никакого значения в контексте конкретно Линдси Грэма, но они научились с его популярностью работать и просто направлять его в нужном русле, и главный за это отвечающий — это его госсекретарь, конечно. Да в любом случае, деда русофобия сгубила, перелеты здоровья не прибавляют. Перелеты здоровья не прибавляют, прилеты по заводам, на которых ты только что, например, был. И то, что тебе там надо срочно куда-то бежать, в какой-нибудь бункер прятаться, тоже здоровья не добавляют. Так-то да, в любом случае, действительно, русофобия сгубила. Там и все будут, так или иначе, русофобы. Куда же они денутся-то? Обязательно все будут там. Этот вообще извращуга был, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, в попе часы прятал. Это, видимо, про Маккейна. Не знаю про часы, это, мне кажется, это же из криминального чтива сюжет, на самом деле, про часы-то. Но, может быть, и у Маккейна что-то такое было. Имеется в виду, видим, когда он в плену во Вьетнаме сидел. Может быть, да. В пятницу на работе один коллега под вечер попрощался со всеми словами «С наступающим вас всех!» Никто не понял, что за праздник будет, вот теперь понимаем, пишет Василий. Приглядитесь, Василий, к своему коллеге. Он какой-то интересный персонаж, явно что-то знает. Грэм незаконно въехал в Малороссийский федеральный округ, пишет В. И это тоже, да, и это тоже.
Унитаз после нее продавали хохла бизнесмена, пишет Миша Николаев. Это про Анджелину Джоли. Да, такое было, действительно. А там вообще все, что угодно продавали после ее визита. Но кто как зарабатывает деньги, с другой стороны, что вы хотите. Анджелина, аж целая Анджелина Джоли приехала.

0: Тут как и ни таста не продать. Георгий, немного офф-топа, пишет Илз Майкл, как вам петиция, подписанная 3 миллионами человек с просьбой отстранить Аргентину от чемпионата мира, потому что ее искусственно тянут в финал. Там уже 3 миллиона, я видел последний раз 2 миллиона было. Ну, удачи. Ну, мы про Аргентину, про финалы, про это, про все обязательно поговорим сегодня в голевой передаче, сразу после программы «Отбой». Будет голевая передача, мы обсудим и четвертьфиналы, и полуфиналы, которые будут. И этот вопрос наверняка тоже затронем. А, куда ж мы денемся? А, кстати говоря, по поводу... Вот очередная, да, такая деталь по поводу Линдси Грэма. Дональд Трамп как раз вот в этом комментарии по поводу его смерти, по-моему, телеканал CNN, сказал, что я хотел, чтобы украинский конфликт закончился как можно скорее, но, думаю, Грэм выступал скорее за его продолжение. Это по поводу их взаимоотношений с сенатором Грэмом, экстремистом и террористом, и насколько они были единомышленниками. Единомышленниками они не являлись. А, прикиньте, к тебе, приходят к тебе друзья в гости, а ты говоришь, зайдите в сортир, там толчок, на котором сама Анжелина сидела. Я бы больше, наверное, в гости к этому человеку бы не пришел. Потому что это страшный человек. Хотя, знаете, на самом деле, справедливости ради, я парочку таких знаю, которые могли бы, может быть, себе такой туалет приобрести. Парочку я таких знаю действительно в жизни. Что, Саш? Что говоришь? Приезжайте в Балашиху. Да. Ужас и кошмар. Ну, короче, посмотрим. Понаблюдаем. История любопытная. У нее еще будут последствия. Мы еще с вами будем видеть, как она развивается, обязательно будут и всякие теории заговора вокруг этой смерти развиваться, и, может быть, какие-то расследования. А это означает, что все что-то как-то мутненько на самом деле здесь. Но нам в плюс, так или иначе. Что у нас с вами еще происходило? Ну вот в программе «Своя правда» обсуждали заявление министра иностранных дел, нашего министра иностранных дел, по поводу того, что мы больше верить Западу не будем ни при каких раскладах, и то, что слишком мы были добрыми, и доверие к Западу окончательно утрачено. Вы даже проголосовали, да, что, значит, какой сценарий по Украине на данный момент наиболее реалистичен, и выиграл вариант, что будет так или иначе принуждение к миру, переговоры только после полного разгрома ВСУ. Второй вариант по популярности был вынужденный компромисс, стороны все равно сядут за стол к концу 2026 года, что я бы вот 26-й год бы только из этого варианта убрал, тогда он бы был более реалистичным, потому что 26-й год, мне кажется, все портит. К концу 26-го года я в это не верю. Может быть, я больше бы поверил не в конец 26-го года, а осенью, например. Все равно маловероятно, но к концу 26-го года вообще не вижу просто причин, по которым это должно к концу 26-го года произойти. Там уже и выборы пройдут в Соединенных Штатах Америки, и республиканцы уже потеряют большинство в парламенте, и вдруг почему Украина должна будет садиться за какие-то там переговоры в этот момент. Не вижу ни единой причины. Третий вариант по популярности был так, что будут посредники через Китай, Бразилию или страны глобального юга, будет выглядеть какой-то там переговорный процесс, и к чему-то придут. И меньше всего люди проголосовали за то, что чисто технический характер у переговоров, и сейчас мы с вами наблюдаем за некой такой технической паузой в этих переговорах. Я не понимаю, почему самый маленький процент у этого варианта, но он просто вообще выбивается из этого списка. То есть принуждение к миру и что переговоры будут только после полного разгрома ВСУ никак не противоречит тому, что сейчас техническая пауза и что переговоры носят на данный момент чисто технический характер. Я больше скажу, нет никаких переговоров на данный момент. Ни с Западом нет никаких переговоров, ни с американцами, там, ни с европейцами. Более того, европейцы сейчас опять собираются, коалиции желающих обсуждать то, как они собираются с нами потенциально воевать. Поэтому просто переговоров никаких нет. С Украиной тем более нет никаких переговоров. Мы про кулуары с вами ничего не знаем, поэтому про них не говорим. Наверняка в кулуарах тайно всегда ведутся по определенным линиям, например, разведок, какие-то разговоры, особенно там с американцами, с теми же самыми. Вообще разведка это особенная каста, и у них там свои правила того, как во все эти игры играть. Но вот то, что мы привыкли с вами называть переговорами, их никаких переговоров нет. в ближайшее время не планируется. А особенно учитывая все то, что происходит на Ближнем Востоке, а там конца и края нету. И я вот не думаю, что, честно говоря, до конца года получится окончательно поставить точку в американско-иранских взаимоотношениях, вряд ли. Но учитывая, что там происходит, и не будет никаких переговоров в ближайшее время, и никакого духа Анкориджа, его возобновления тоже не предвидится. Я думаю, что нам с вами так или иначе предстоит наблюдать годовщину, ну, саммита на Аляске. И в эту годовщину мы с вами будем констатировать, что вот прошел год, а ВОЗ и ныне там, ничего никуда не сдвинулось, а может быть даже стало хуже. Пока все идет именно к этому. Но то, что большинство говорят о том, что будет принуждение к миру, переговоры только после полного разгрома ВСУ, ну, наверное, да, но пока все идет только... Пока особо нет никаких больше вариантов. То есть на компромиссы мы с нашей стороны продемонстрировали готовность идти на компромиссы. Это было проигнорировано. Причем было проигнорировано, судя по всему, всеми участниками того переговорного процесса, американцами в том числе. Американцы ничего не сделали для того, чтобы на фоне этой нашей готовности какой-то действительно компромисс нащупать уже со своими вассалами, значит, на Украине. Поэтому, ну, Украина на компромиссы идти не готова, значит, и мы не пойдем. А все более того, те компромиссы, на которые мы были готовы пойти там, уже почти год назад в Анкоридже, ну, они скоро будут просто просрочены, и уже они, там уже не о чем будет разговаривать. Мы говорили про Донбасс, про территорию ЛНР и ДНР. Ну, этот вопрос, он решается естественным образом прямо на наших глазах, прямо сейчас. И там, может быть, к концу 26-го, может быть, попозже, а может быть, раньше, не знаю, здесь загадывать абсолютно бессмысленно, но этого вопроса просто больше не будет. И, соответственно, здесь уже не о чем будет разговаривать. И Анкоридж уже будет недействителен. Так же, как недействительно любые другие переговоры, которые были до. Помните, там и Париж, это я совсем еще до специальной военной операции говорю, и Минские соглашения, и... Уже если после начала там Стамбул и гигантское количество других городов, в которых тоже уже там приходилось встречаться. Точно так же и это будет уже недействительно. Поэтому да, действительно, наверное, рано или поздно придется признать, что принуждение к миру и полный разгром – это на самом деле единственный вариант, который остается. Здесь я с вами все-таки согласен. Хотя, действительно, варианты как будто они немножечко... Некоторые варианты друг другу просто не противоречат в нашем опросе. Слушаю вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Георгий, Олег. Здравствуйте. Ну да, с одной стороны, это технический характер, действительно, сейчас нет никаких переговоров. Ну и да, военное принуждение к миру. Правильно, вот тоже то, что Фидан сказал, да, министр иностранных дел Турции, приближенный Эрдогана, что Украина должна согласиться на условия Анкориджа. Это, да, несколько дней назад заявил Фидан, турок. Совершенно все это правильно. Действительно, США отошли в сторону, не смогли протолкнуть эти анкориджские договоренности. Компромисс там вот это, украинская сторона компромисс отвергла. Вот. Поэтому действительно здесь остается только военное освобождение окончательной Донецкой области. Но вот сейчас много тоже говорится, они очень чувствительно и болезненно бьют по нашей инфраструктуре, топливно-энергетической нашей инфраструктуре, хотя Россия, наверное, все-таки выигрывает эту инфраструктурную войну и тоже мощно бьет. Но здесь, понимаете, вот переговоры, не переговоры, то, что тоже, да, миллион раз говорилось. Если вот просто такой чисто вот какой-то, может быть, моральный аспект, морально-политический аспект, с одной стороны, ну, чудовищно разрушенная, освобожденная Константиновка, да. С другой стороны, целехенькая Банковая и главные укронацистские объекты этой укрохунты на Банковой. То есть мы можем вести переговоры, но с тем, кто бы выжил. Выжил бы Буданов, вели бы с ним. Ну, нельзя вот так беречь такой вот мягкий сценарий по отношению к укрохунте, исповедовать 4,5 года СВО и все время говорить о переговорах, об Америке и так далее. То есть мы можем декларировать много очень, да, вот таких умных вещей политических, но суть от этого вот меняется. Очень странное и очень тяжелое обстоятельство, то, что мы не трогаем эти главные центры укрохунты в Киеве пресловутой. Вот и все. А дальше, пожалуйста, переговоры. Это мы же ведем полноценную войну. Песков говорит, что это уже война. Слова Пескова. Все слова, да, миллион правильных слов сказано. Ну, нужно же уничтожать как бы центр врага, сердце его там и Кощееву иглу и так далее, вот этой пресловутой укронацистской хунты. Иначе мы, скажем, еще будем, ну, все будет... Понимаете, здесь фактор времени. 4,5 года, почти 4,5 года, это серьезный срок, очень такой серьезный временной фактор. Это все, все очень важно.
0: В чем это временной фактор? Почему это стало фактором? На что это влияет?
1: Смотрите, еще год назад так наша топливно-энергетическая инфраструктура, год назад так не страдала, как сейчас. Вот я здесь слышал...
0: Но это же не от времени зависит все-таки.
1: Ну, все усугубляется. Усугубляется, и против нас все более это эскалация все равно происходит. Они все более точно,
0: вот
1: все
0: более... Эскалация происходит, конечно, безусловно, но как это связано со временем? Мне не кажется, как раз время фактором. Эскалация фактором является. Но связано ли это с временем? Нет, время все-таки здесь, наверное, ни при чем. А не так уж много у нас вариантов, вернее, их совсем нет, кроме одного — безоговорочной победы. Это уже что-то затянулось, пишет 258-й. Какие у нас компромиссы? У нас когда была абсолютно максималистская позиция? Какие компромиссы? Много раз говорилось, в том числе мной только что. А по поводу максималистской позиции... Ну, давайте поговорим об этом после выпуска новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В ДНР 2 человека пострадали в результате удара дронов в ВСУ. Под огнем оказался Никитовский район Горловки. Об этом в мессенджере Макс написал глава администрации Иван Приходько. По его словам, ранены 2 мирных жителя. На месте работают экстренные службы. В Курской области мужчина пострадал из-за атаки в ВСУ. По Рыльску был нанесен удар беспилотником, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В телеграм-канале он написал, что 41-летний мужчина получил незначительные ранения. Медпомощь ему оказали на месте. Местный житель будет наблюдаться амбулаторно. Евросоюз не согласовал 21-й пакет санкций против России. Главы МИДов ЕС на встрече в Брюсселе не смогли договориться, в том числе из-за цен на нефть. Об этом на брифинге сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. При этом она рассказала, что у ЕС есть, цитата, 250 новых фигурантов черного списка, конец цитаты. Кроме того, Каллас уточнила, что страны Евросоюза исключили из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы, заявив, что та, цитата, имеет геополитическое значение. Она добавила, что в рамках готовящихся мер пока не получилось согласовать запрет на въезд в Евросоюз для участников СВО. Россиян нет в списке госпитализированных с отравлением в Турции. Такие данные дипмиссия получила от консульства в Измире. Там подчеркнули, что дипломаты продолжают следить за ситуацией. Ранее стало известно о массовом отравлении постояльцев пятизвездочного отеля в городе Кушадасы. Сообщалось, что были госпитализированы 54 человека, в том числе 7 иностранцев. У них выявили симптомы пищевого отравления. Более 20 тысяч выпускников колледжа Москвы сдали демонстрационные экзамены. Они проходили по 115 специальностям от машиностроения и транспорта до IT, кулинарии и туризма. В этом году свыше 6 тысяч выпускников сдали экзамен на «отлично», более 9300 на «хорошо». Навыки будущих специалистов оценивали представители крупнейших компаний-работодателей. По итогу экзаменов все ребята получили цифровой паспорт компетенций. Замэр Анастасия Ракова сообщила, что Москва помогают выпускникам колледжей быть готовыми к реальной работе. Практика у ребят занимает около 70% учебного времени. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 29 копеек, доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет в норме. 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать» – говорит Москва.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 19.08 в Москве, сегодня 13 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши ресурсы обязательно. Нажимайте на кнопочку с ракетой на Рутюбе, это очень важно, помогает. Все эти кнопки, лайки, ракеты, все это помогает нашим каналам развиваться. Вам не сложно, нам приятно. Поэтому просим вас это делать. Также у нас еще есть канал в мессенджере Макс, есть канал в Дзене, есть канал в Телеграме. А еще у нас есть в мессенджере Макс бот, через который можно писать нам сообщения. Для того, чтобы в этого бота попасть, нужно отсканировать QR-код в нашей трансляции или перейти по ссылке с сайта «Говорит Москва.ру». Так тоже можно. Сергей пишет: время — главный фактор. Я не понимаю, почему время — это главный фактор. Объясните мне, пожалуйста. То, что у тебя там время идет. Время — это просто данность. Время идет, да. Все длится какое-то конкретное время. На что оно сейчас влияет? Вот так, в долгосрочной перспективе. То есть, когда мы с вами говорим о том, что вот уже там идет столько-то лет специальная военная операция, да? Ну, да, она идет, но конкретно время здесь влияет на что? То, что есть это время на то, чтобы принимать определенные решения и так далее, это да. Можно ли назвать здесь время фактором? Ну, не знаю, мне кажется странно. Мы можем говорить про фактор времени в более... Мы можем говорить про фактор времени, когда мы знаем, что рано или поздно это определенное окно возможности закрывается. Вот это да. То есть, когда мы знаем, что конец есть, он в обозримом будущем настанет. И будет невозможно сделать то или иное действие, например, через, там, я не знаю, пару месяцев. Вот через два месяца время завершается. Или как вот у американцев, когда говорим в контексте Трампа с этими выборами в парламент. Вот там до ноября есть время, потом время заканчивается. Тогда мы можем говорить про фактор времени. А то, что там длится определенное количество лет специальной военной операции, не знаю. Мне кажется, странно рассуждать здесь о том, что это, ну, длится и длится, да. Сергей пишет: 2 года назад это было невозможно. Дальше полетит баллистика. Я одно сообщение пропустил. Дальше полетит баллистика. 2 года назад это было невозможно. Ну и чего? 2 года назад, а там 50 лет назад было что-то другое невозможно. И что? Это фактор времени? Не, понятно, что чем раньше, тем лучше. Но это же не со временем связано все-таки. Хотя, может, я и не прав. Может быть, и не надо так цепляться в это самое время. Добрый вечер, давайте... уже опоздал, пишет Эдвард. Спартак чемпион. Надо было обязательно добавить, что Спартак чемпион. Сейчас интересная история происходит в Париже. Самое интересное, которое будет обсуждаться, наверное, в ближайшие пару дней. Ну как, самое интересное на Ближнем Востоке. Но я, видите, я не беру даже Ближний Восток, потому что я не вижу, что там можно обсудить. Потому что там просто действительно происходит все то же самое. И круг этот, он еще меньше, чем наш. То есть на те же самые события выходят на Ближнем Востоке быстрее, чем мы выходим на те же самые события. Хотя тоже во многом движемся по кругу, так или иначе. Да, понятно, что там очередная фаза конфликта, но давайте про нас сначала. Может быть, если там произойдет что-то сверхъестественное, то, чего еще не было... Тогда вернемся к Ближнему Востоку. Пока еще я ничего такого там не фиксирую. Я про коалицию желающих, про съезд вот этой самой коалиции желающих. В Париже он происходит под предводительством Макрона. Вот только что там Зеленский туда приехал. Они с Макроном сейчас разгоняют, что чуть не поцеловались в губы. Но нельзя на публике. Ну, я не знаю, я там не увидел просто такие, значит, обнимашки. Они все очень приветливые и позитивные. Вот будут обсуждать, как еще поддерживать Украину в ближайшее время. И вот тут можно как раз поговорить о времени. Потому что у меня есть ощущение, что они стараются как-то... Ну, посмотрите, сколько саммитов в короткий промежуток времени они уместили. Вот только что натовцы встречались друг с другом. Теперь мини-натовцы, коалиция желающих, встречаются друг с другом. Видимо, еще и обкашлять надо вопросики, которые на саммите НАТО они пытались обкашлять. Ну и про Украину тоже, естественно, надо поговорить. Все-таки коалиция желающих, в первую очередь, коалиция желающих именно, как сегодня Песков сказал, подстрекающих, да, коалиция подстрекающих к продолжению конфликта. То есть это все возникло на базе Украины. Но им надо вот срочно что-то обсудить. Может быть, вот как мне видится, они определенным образом торопятся, потому что как раз вот если мы говорим про время, они как раз видят, что может закончиться вот этот вот их этап информационных определенных побед, связанных с поражением наших нефтеперерабатывающих заводов. Вот я вижу это так, что нужно как-то... Плюс не забываем про план, который обсуждали пару недель назад, про то, как втягивать Европу, потому что они видят, что происходит на фронте. И вот тут как раз они видят, что время конечно. Сам в итоге себе как бы противоречит с этим самым временем, что в итоге оно у меня становится фактором. Ну, может быть, был неправ. Может быть, мы просто друг друга как-то не так поняли и на время смотрим с разных сторон. Но торопятся ребята. Что-то опять собираются обсуждать. Что они могут обсудить на этой коалиции желающих, как вам кажется? Вокруг чего будет выстроено это обсуждение? Могут ли они сделать сейчас какой-то ход конем? И что это за конь, и что это за ход? В каком направлении? Какие у них еще осталось, если говорить, как Дональд Трамп, карты у них какие еще остались на руках? Что они сейчас будут обсуждать? Или просто мы с вами наблюдаем очередную болтологию, коалиция желающих очень много рассказывать всем о том, как они сильно желают. И вот будут, собственно, этой болтологией заниматься. Просто встреча ради встречи. Какие тоже уже бывали, на самом деле, у этих самых европейцев в большом количестве. А что мы будем с вами наблюдать на этом съезде коалиции желающих? Надо ли нам к чему-то серьезному готовиться? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции YouTube, Рутюб, ВКонтакте, ВК-видео. Подключайтесь обязательно, ставьте лайки. Мне начинают нравиться все эти саммиты. Ожидаемый участниками результат. Это кто ловчей, кого подставит, втянет в неприятности, разорит. Это, например, кого они там разоряют. Мне наскучили эти саммиты, потому что они ни к чему особо не приводят. Просто постоянно вот это... Главное, они так друг с другом... Вот они ж только что виделись с Макроном на прошлой неделе. Вы часто обнимаетесь с человеком, с которым виделись буквально несколько дней назад? Ну, руку пожать, я понимаю, да, поздоровались, сказать привет. Но прямо обниматься так, как будто не виделись годами, они каждый раз это делают. Такая неестественная история, на публику играющая. Меня всегда это раздражало. В одном ряду для меня это стоит с тем, как ездят там политики на велосипедах, пытаются перемещаться в экономии самолетов, какие-нибудь большие главы государств. Ну, неестественная показуха. Просто игра на публику. И вот здесь такая же игра на публику. И вот они так встречаются, улыбаются, фотографируются, разъезжаются. И все идет своим чередом. Ничего нового не происходит. Думаю, Макрон с удовольствием бы, да, понятно, поцеловал бы Зеленского, человек за столько лет впервые поцелует что-то помоложе жены, осуждаем очень сильно. Они наши планы хотят разгадать. В ДНР осталось 2 города, и непонятно, что мы будем предпринимать дальше, пишет XMR. И для этого нужно обязательно провести целый саммит, вы считаете? На здоровье Макрона, смотрю, встречи с Зелью никак не сказываются, хотя очки-очки. Ну, подождите еще, может быть, еще и скажутся на здоровье Макрона. Еще всякое может быть. Стабильный признак мастерства, пишет Кишаду. Это действительно так, они стабильно все-таки собираются, какую-то бурную деятельность демонстрируют. Здесь была любопытная на этот счет история, как бывший, по-моему, премьер-министр Италии сделал заявление о том, что надо заканчивать вот эти вот распри с Россией, потому что они ничем хорошим для Европы не обернутся, и вообще мы там не на той стороне на самом деле выступаем, надо бы, может быть, даже и перестать поддерживать Украину. Не только перестать с Россией ссориться, но еще и Украину перестать поддерживать. И на него там так ополчились со всех сторон, что появилось даже мнение, что сейчас в Европе есть генеральная линия вот у всех этих коалиций желающих, что нужно Россию ненавидеть обязательно, Россия главный враг. И любой, кто выступает против этой позиции, он на самом деле чуть ли не антихрист. То есть это уже прямо на уровне религии должно быть. От зубов отскакивать должна подобная позиция. Но она, мягко говоря, неоднородна. Вот эта однородность западная, ее становится все меньше и меньше. Мы вспоминаем поляков, которые собираются высылать вообще всех граждан Украины назад под предлогом, конечно, что идите защищать свою страну, чего вы здесь осели. Но это на самом деле все так или иначе звенья одной цепи вот этого большого конфликта между Украиной и Польшей. То есть этот конфликт, он тоже разгорается. Санкции, новый пакет. Не удалось согласовать. У меня нет никаких сомнений, что у них удастся согласовать новые санкции, новый санкционный пакет. По-моему, 21-й уже по счету. Но само то, что он 21-й, тоже уже будто намекает, что что-то не так со всеми этими санкционными пакетами. Согласен, саммиты сейчас скучные, не то что ассамблеи при Петре Первом. Но этот вообще пока один из самых скучных, потому что даже никакой заявленной заранее повестки громкой нету. Просто, ну вот, снова, значит, коалиция желающих собирается для того, чтобы что-то там обсудить. Чего они собираются обсуждать? Где, куда там? Ну, может быть, какая-то сенсация хотя бы была бы. Нет, никаких сенсаций нет. В Европе много линий, одна генеральная, остальные неправильные, пишет 258-й. Да, действительно, так оно и есть. На данный момент Европейский Союз, вся политика в Европейском Союзе выглядит именно так. И всех клеймят как раз на, да, вот вы молодцы, и вы вообще супер неправильные. Вас бы как-нибудь подзабанить, выгнать желательно, может быть, даже право голоса лишить, тоже было бы неплохо. Пока не получается, но гипотетически мы это обсуждаем периодически, да. Ключевые слова — специальная операция, а не война отечественная условно. Спецоперация может длиться десятилетиями. Все что угодно может длиться десятилетиями, а может и столетиями длиться. Я бы просто в это бы не упирался. Вот эти, каждый раз мы пытаемся сравнивать конфликты с чем-то предыдущим, смотреть на временные промежутки. Не стоит этого делать. Не стоит себя заранее загонять в какие-то определенные рамки. И мне нравится как раз наш подход тем, что мы с самого первого дня ни в какие рамки себя не загоняли. И постоянно говорили, что когда там журналисты задавали вопросы, а вот в какой срок будет это, в какой срок будет то, наши официальные лица всегда говорили, что никакие сроки мы не устанавливаем. Тут как пойдет. Нужно действовать на опережение и шарахнуть так, чтобы вздрогнули и забыли, с какой стороны солнце встает и садится. Все что-то боимся или жалеем их, пишет Вадим. Ну, наверное, действовать на опережение, это, да, неплохо, это было бы хорошо. Шарахнуть по европейцам, ну, мы опять с вами возвращаемся к этому же разговору. Шарахнуть по европейцам, к чему это может привести? И готовы ли мы к такой эскалации? А с другой стороны, они наращивают свои мощности и собираются с нами воевать там лет через образно 10, а так можно было бы сейчас их приструнить. Ну, да, может быть, и не собираются они с нами воевать. Сейчас посмотрим, чем там закончится эта самая коалиция желающих. Хотя я, конечно, никаких откровений от них в рамках этого саммита не жду. Ну, вообще ничего. Вот просто будет коалиция желающих. Главная повестка – мы будем продолжать помогать Украине. Зачем-то все собрались. Ну, прям, а до этого вы не могли договориться о том, что вы будете продолжать помогать. Это прям было невозможно договориться по телефону о помощи. Надо было обязательно встретиться очередной раз в Париже. Ну, Зеленский в Париже, значит, будем с вами ждать какой-нибудь очередной атаки по Киеву, скорее всего. Обычно это так работает. К сожалению, почему-то именно когда его в Киеве нет. Хотя, как видим, по Линдси Грэму не всегда. Ну, согласитесь, видимо, первое слово, тут много опечаток, но я так понимаю, что это слово согласитесь, это Константин пишет. Последние недели две стало видно, что мы врага регулярно долбим и очень больно, главное не останавливаться, согласен. Согласен, это действительно в последнее время наблюдается. Вот эта систематичность ударов, она прослеживается в последнее время. Так, опять про эти саммиты. Василий, уже много раз вы мне написали про саммиты, то, что они вам начинают нравиться. А, это уже другое сообщение. Собираются алчные, тщеславные политики, никакого единства там нет, ожидаемые участниками результата, это кто? А, ну нет, вы просто дополняете свое предыдущее сообщение. Давайте, вот, переставайте мне писать одно и то же. Так, Эдуард пишет, если потери действительно 1-3, то стратегия проста, побеждает не тот, кто лучше воюет, а тот, у кого дольше не заканчиваются люди. Отличный план для 21 века. Ну, давайте от обратного. Причем здесь 21 век, Эдуард? Расскажите мне, пожалуйста. Какая связь с тем, что этот век 21? Какая разница между 21 веком, 20 веком, 19 веком в таком контексте? Этот аргумент, он работает как-то иначе в каком-то другом веке? Может быть, в 22 веке он будет работать как-то иначе? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
7: Алло, добрый вечер.
0: Добрый.
7: Вадим, Подмосковье.
0: Ну, здравствуйте, Вадим.
7: Вот, такая ситуация странная. Они нас долбят, как хотят. Вот Крокус, например, теракты возможны, всевозможные, там, потоки, против суда наши топят, захватывают, все такое. И у нас странный какой-то паралич спецслужб. Мы можем не объявлять, не оставлять там на месте теракта, предположим, какую-нибудь там шапку-ушанку или балалайку. Но анонимный террор вполне можно устроить. Почему еще ничего в Европе не случилось? Да даже вы там наемными какими-нибудь мигрантами, нанять мигрантов, вырезать какой-нибудь полицейский участок. Или какое-нибудь газовое хранилище взорвать теми же дронами. Почему ни один, так сказать, вот как у нас реальный шкаф не сожжен в Европе?
0: Это
7: странный какой-то вот дисбаланс. Спасибо, я
0: да. Просто... Вот... Пожалуйста, это неправда. В Европе периодически происходят какие-то эксцессы, но никакой шапки-ушанки там никто нигде не находит. С чем они связаны, не знаю, неизвестно. Но вы хотите террористами, чтобы мы стали, что ли? Хотите стать террористами? Я против того, чтобы становиться террористами. Но периодически, вот как вы выразились, релейный шкаф в Европе горит. С такими проблемами они иногда сталкиваются. По какой причине? Не знаю. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло, здравствуйте.
8: Алло.
0: Да, добрый вечер.
8: Добрый день, Леонид, Подмосковье на этот раз.
0: Здравствуйте.
8: Ну, вы знаете, вот я по интернету вас слушаю, но если предыдущий оратор, который выступал за то, чтобы вырезать полицейский участок где-нибудь во Франции, да, например, ну, вы знаете, я отвечу словами небезызвестной спикера МИДа Марии Захаровой. Почему мы не переименовали станцию Киевскую, гостиницу Украины, Украинский бульвар, и вот, собственно, потому что мы нормальные. Мы с гражданскими не воюем. Понимаете, русский солдат, когда врывается в деревни и кишлаки, оставляет после себя больницы, школы и дороги, а не вырезанные полицейские участки. Слава богу, что предыдущий оратор не находится нигде в учреждении, где принимают это решение. Потому что, ну, это было бы ужасно, честно говоря. Uh-huh. Мне кажется, это очень не по-русски так себя вести. Вот, в общем-то, все, что я хотел сказать.
0: Да, понял. Я с вами согласен, Леонид, это действительно так. И вот у меня много здесь сообщений, что если мы будем делать все то же самое, 258 пишет, например, чем мы тогда будем от них отличаться. Абсолютно точно. А мы отличаемся. Хоть кому-то нравится, кому-то нет, мы отличаемся. Поэтому террористическими методами действовать мы не будем. И слава богу. И слава богу. Женя пишет, мы приписываем себе то, чего сами не можем сделать. А мне кажется, что мы вообще наоборот себе ничего не приписываем. Может быть, иногда можно было бы что-то и приписать. Или какими-нибудь прозрачными намеками говорить. А мы как раз наоборот, мы просто, во-первых, вообще-то не умеем так действовать. И мы этого не делаем, мы как раз себе ничего лишнего не приписываем. Нет такого, что мы, вот даже вот сейчас, да, с этим Грэмом, ну, где вы видели, что мы себе приписали, например, ликвидацию экстремиста и террориста? Он у нас признан экстремистом и террористом. Нет, нету, нигде мы ничего себе подобного не приписали. Хотя, наверное, могли бы. И можно было бы сказать, да, на самом деле, это мы его ликвидировали, а вы сейчас делаете вид, как будто он там от чего-то умер, потому что пытаетесь сохранить лицо. А это совсем не так. И вот тут уже все, слово на слово. Собственно, каждый верит во все, что, во что хочет. Мы так не действуем. Так, Лимузин пишет, мы хотим победить или хотим сохранить лицо? А, Лимузин, а расскажите мне, пожалуйста, террористы, которые победили где-нибудь, это что за террористы были? Какая террористическая организация одержала победу прям вот? Желательно, чтобы в долгую это еще было. Я не знаю, я не хочу террористом быть. И призывать к террору не хочу. И быть террористом. Лицо сохранить, а лицо сохранить это что, это плохо? Подождите. Это какая-то плохая история, сохранить лицо? Мне кажется, сохранить лицо нужно. Пока вроде как в Сирии, но я думал, да, что вот про Сирию будет. Как будто да, пока вот Сирия подходит. Это правда. Но это тоже пока. Желательно в долгую все-таки. Тут пока еще у нас совсем, совсем не в долгую. На данный момент, да. На данный момент. Но это как в футболе. Мы скоро будем говорить про футбол. Так или иначе, меня туда уже естественным образом тянет. Ну вот, вот неизвестно, какая минута матча. Нам последний чемпионат мира подсказывает, что иногда и на 80-й минуте матча, даже если ты выигрываешь, это еще не означает, что ты идешь дальше. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще 3 дрона на подлете к Москве. На местах падения обломков работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала дня количество уничтоженных дронов, направлявшихся к столице, составило 27. Великобритания присоединилась к программе ЕС по военному финансированию Украины. Речь идет об участии в выделении Киеву 90 миллиардов евро. Цитата. Благодаря этой программе британские оборонные компании получат возможность участвовать в тендерах на получение контрактов, что откроет доступ к нескольким миллиардам евро потенциальных инвестиций, сохранит рабочие места и укрепит оборонно-промышленную базу Великобритании, сказано в заявлении канцелярии премьер-министра. Программа военного финансирования Украины – часть кредита Евросоюза Киеву на 90 миллиардов евро. Он рассчитан на 2026-2027 годы. Киев почти исчерпал запас ракет для комплексов «Патриот». По этой причине в последние дни украинское ПВО практически не удавались перехваты российских снарядов. Об этом в своей статье написал обозреватель немецкой газеты «Бильд» Пауль Ронсхаймер. Ранее французская «Монд» сообщила, что украинским средствам ПВО не удается сбивать баллистические ракеты российской армии. В ВСУ заявляли об остром дефиците снарядов-перехватчиков для «Патриот». Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 2 годам тюрьмы. Ён Сок Ёль признан виновным в нарушении закона о политических фондах. Установлено, что политик бесплатно заказал 14 опросов общественного мнения с апреля 2021 по март 2022 от бизнесмена Мён Тэ Кюна, которому за эту услугу пообещал поддержку на выборах в парламент. В феврале суд Южной Кореи приговорил Ён Сок Ёля по делу о введении в стране военного положения в 2024 году. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 29 копеек, доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
5: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья –
9: основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси!
12: О, мой Боже!
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
14: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
13: а российский футбол продолжает удивлять,
14: мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Имена поверх времен.
9: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
15: «Имена. Поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
16: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
9: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
16: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
16: Включите ваши приемники на полную мощность.
9: Каждое воскресенье после 20:00.
16: Всего вам доброго и слушайте рок.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
17: 94.8.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19.38 в Москве, сегодня 13 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. Также у нас у нас просто есть каналы, у нас есть канал в Максе, у нас есть канал в Дзене, у нас есть канал в Телеграме, есть у нас еще в Максе бот, через который можно писать сообщения. Этот бот можно найти, перейдя по ссылке с сайта говоритмосква.ру или отсканировав QR-код в нашей трансляции. Давайте, делайте, ставьте лайки, ракеты обязательно прожимайте. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Опа, вот, что-то прервалось. Ну-ка, сейчас давайте вот так сделаем. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
18: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч, на линии.
0: Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте.
18: Немножко возвращаясь к теме предыдущего часа, хотел бы вот что сказать. Что нужно совершенно четко понимать разницу между терроризмом, да, между терактом и диверсией. Вот, это совершенно разные вещи. И их у нас часто путают. Понимаете, в чем фокус? Поэтому я думаю, что если терроризм – это совершенно бессмысленная, омерзительная такая вещь, которая, в общем-то, кроме, ну, от слова страх, да, террор, да, то диверсия – это вполне себе хороший, добрый, проверенный способ.
0: Наш слушатель ведения, предложил вырезать полицейский участок где-нибудь с помощью участок, мигрантов.
18: Конечно, не надо.
0: Вот я вот это же терроризм, правильно?
18: Это терроризм, да. Вот. Ну вот я вот, у нас просто часто эти вещи путают, да, и вот как раз смотрите, да, хохлы здесь у нас, они не только теракты устраивают, они еще и диверсии устраивают, понимаете, в чем дело? Например, операция «Паутина» – это диверсия типичная. То есть, например, взрыв в Домодедово – теракт, а взрыв на авиабазе – это диверсия. Поэтому, вот наши, к сожалению, так сказать, российские силы, да, и спецслужбы, этот вид деятельности совершенно, так сказать, игнорируют. По для меня совершенно непонятным причинам, я уже говорил, что мосты как раз очень хорошо бы с помощью диверсантов бы, в общем-то, можно было бы и ликвидировать. Вот это очень, так сказать, такой хороший способ. Тем более, что у нас есть очень много украинцев, среди военных их еще больше. Вот, в бригадах ГРУ, которых у нас было, спецназ ГРУ, у нас было в Советском Союзе, там было, ну, несколько бригад, там чуть ли не 10 или 11, и сейчас они есть. А это вот как раз это подготовленные профессиональные диверсанты, которые должны работать и уничтожать врага в тылу. Вот, я считаю, вот этого совсем нет. Теперь вот какой момент, вот, про фактор времени и того, чего прочего, да. Вот, может быть, фактор времени и не самый главный, я считаю, что самый главный фактор, это должна произойти смена парадигмы. То есть мы должны говорить о том, что государство террористическое должно быть уничтожено как класс, понимаете? Такая форма правления террористов. Я подчеркиваю сейчас, не украинцы, да, там, так сказать, население, хотя там надо тоже, как говорится, посмотреть, кто там есть кто, а именно, так сказать, государство, которое изначально создано, причем давно уже создано, в разных ипостасях, как антироссия. Вот, у них первую книгу, которую президент издал, там этот украинский, я не помню, Кучма или кто там у них был, ты еще... Хоть еще до него, по-моему, Украина не Россия, правильно, то есть у них единственный смысл жизни, это вот, как говорится, москалям, вот надо, как говорится, всеми силами гаять. Поэтому, когда у нас пока этого, я не вижу в риторике наших политиков, у нас наоборот хотят грезят о какой-то хорошей Украине, доброй Украине, там, Украине с хорошими властями, там, и так далее, это чушь собачья, понимаете, у них мировоззренческая основа, это антироссия, это русофобия, это быть не русскими, так сказать, в общем, делать все усилия, чтобы, как говорится, быть вот именно, так сказать, чтобы нам приносить вред. Поэтому, разумеется, так сказать, нужно этот, такое государство, да еще на наших границах, оно, конечно, должно быть ликвидировано. И, в общем-то, так или иначе трансформировано, потому что как-то другой вопрос. Вот. Что же касается Европы, то Европа здесь, в общем-то, она свои, в общем-то, интересы. Прежде всего, они перенимают опыт. Их армии не воевали десятилетиями, и они готовы не то, что прошлом. Они позапрошлым войнам не готовы. А сейчас они прекрасненько, так сказать, на опыте хохлов. Они перенимают новейшие боевые технологии, перенимают технику, все, так сказать, вот эти вот, ну, и то, то есть и боевой опыт, и технологический опыт, и, в общем-то, фактически учатся за их счет. И там очень много наемников, и офицеров, и редакторов в том числе, именно непосредственно боевой опыт перенимают. Поэтому не надо им давать такой возможности, понимаете. Вот тут уже фактор времени вступает. Нужно мочить, как говорится, их со всех, как говорится.

0: там других, так сказать, кто у них там правит, там сутками нету электричества. А у нас чикаются электричество-то. Вот смотрите, Крым, Киев бомбят, вот простой пример, да, летят ракеты, снимают компании, а там освещение уличное светится, понимаете? Вот ведь о чем идет речь-то. Свет горит, понимаете? Где я требую, прям, понимаете, так сказать, от всех добрых людей, понимаете? Свет надо погасить как минимум, понимаете, как минимум. А там дальше, как говорится, пойдет по нарастающей. Вот так и победим. Вот так.
1: Да, значит, по поводу... Спасибо, Сан Саныч. По поводу того, что диверсии путают с терактами, теракты путают с диверсиями. Я не знаю, кто путает. Мы отталкивались от звонка нашего слушателя. Я отталкивался от звонка слушателя, который говорил о том, что... Он говорил, вон, Крокус они нам устроили. А почему мы не делаем ничего подобного в их адрес? Может быть, надо каких-нибудь мигрантов там где-то в Европе завербовать, чтобы они перерезали полицейских в каком-то там полицейском участке. Я не знаю, почему именно полицейских в полицейском участке. Ну, какой-то уж более конкретный, уж очень конкретный план был у нашего слушателя. Но вот здесь, мне кажется, никакой разницы, ну, точнее, разница видна всем. И речь идет о конкретном терроризме, и я против того, чтобы переходить к подобному терроризму. Диверсионная деятельность, она нужна, здесь я спорить не буду. По поводу того, что они не готовы, и в какой-то момент будут готовы, и здесь временные рамки, ну тут выставлены рамки. Я же говорил о том, что есть вещи, где как бы конца-то не видно, а вот если конец, в принципе, кто-то обозначил, тогда да, тогда временной фактор работает. Они выставили эти рамки они выставили в 35-м, по-моему, году. Они собираются с нами воевать где-то в районе этого времени. И вот сегодня тоже облетел все средства массовой информации материал про финские бомбоубежища. Если вдруг не видели, найдите, прям так вбейте, финские бомбоубежища. И вам выдаст прям достаточно большой материал с фотографиями с этих бомбоубежищ. У меня чисто фоллаутовский вайб с этих публикаций. Вот любой, кто когда-нибудь сталкивался с вселенной игр или уже сериала даже Fallout, понимает, о чем речь. Вот эти вот бомбоубежища, в которых внутри есть все, в принципе, для того, чтобы жить там несколькими поколениями. Вот так выглядят финские бомбоубежища на случай ядерной войны с нами. У них там, они их используют и сейчас, и там у них какие-то футбольные площадки, хоккейные площадки, спортивные залы, еще что-то. Все. Но при этом это выглядит как бомбоубежище. Да, ну наверняка и кёрлинг там, в принципе, при желании можно сыграть, да. То есть они готовятся, это факт. Они готовятся. Захотят ли они и перейдут ли к этому, не знаю, но готовятся 100%, да, 100% так оно и есть. То, что нам нужно парадигму сменить, мне кажется, что нам нужно в первую очередь определить, что они на самом деле хотят. И ровно в эти точки и бить. То есть для чего они вообще, какие у них главные цели? Жалеют ли они, например, то есть они хотят, чтобы меньше людей погибло и чтобы Украина процветала. Вот то, о чем они периодически заявляют на публике. Хотят ли они действительно этого? Ну вот есть публикация. Сейчас я вам процитирую эту публикацию. Публикация польского издания, где заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Душчик заявляет, что уже в июле могут вступить в силу новые ограничения на въезд в страны Европейского Союза для граждан Украины. Для тех граждан, которые попадают под мобилизацию. По его словам, изменения затронут не лиц, уже получивших статус временной защиты в странах ЕС, а я вам говорил, помните, что они ничего не могут с этими людьми сделать, которые уже к ним приехали, а новых, которые собираются обратиться за предоставлением подобного, значит, убежища. То есть они прям в открытую говорят, ваша задача умирать там столько, сколько мы вам скажем. Вы должны умирать. Это не очень вяжется с процветанием, долгой жизнью и так далее. Нет, они этого не скрывают. Их задача сделать, их задача дотянуть до той точки, когда они будут готовы с нами схлестнуться. Либо дотянуть до той точки, когда они смогут сделать так, чтобы мы надорвались. Вот это их задача. В их планы не входит процветание Украины. Они хотят, чтобы украинцы все вымерли не раньше того времени, как они будут готовы. Вот это действительно настоящее их желание. Чего хотят украинские власти параллельно с этим? Они хотят примерно того же самого. Они хотят умереть после того, как умрет.

0: умрет последний украинский гражданин. Вот если Зеленский умрет на следующий день, после того, как закончат все украинцы, Зеленский поставит сам себе лайк. Он скажет, я справился с задачей. Желательно, это вообще никак не завязано на территории, на судьбы, еще на что-то. Нет, просто надо жить и властвовать как можно дольше. И еще параллельно зарабатывать деньги. Вот в эти точки и надо бить. Это главные задачи. Соответственно, надо им сделать так, чтобы они не успели подготовиться. И надо сделать так, чтобы Зеленский жил меньше, чем последний гражданин Украины. Вот тут, да. Смена ли это парадигмы? Может быть и смена парадигмы. Да. Наверное, да. Жалеть их, наверное, давным-давно не стоит. Причем никого. Это хорошо, что финны готовятся к тому, что могут в какой-то момент перестать существовать как нация. Нет, они хотят превратиться в подземных людей в случае чего вдруг. И они прям достаточно интересно так радикально подошли к тому, чтобы быть готовыми. Посмотрите фотографии. Прям так и вбейте в интернете. Убежище. Да, может, покажем. Давай покажем сейчас трансляции. Можете к нашей трансляции подключиться. Я тебе сейчас отправлю публикацию, и ты покажешь, как выглядят эти финские убежища. А? Сейчас, подожди, Саш, не слышу тебя. У меня, давайте я пока звонок возьму и сейчас отправлю. Сейчас трансляции покажем, как выглядят эти убежища. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтаж.
0: Здравствуйте.
1: Назад немножко откатиться на давайте. Грядущий саммит. Зачем это все? Георгий, ну вот вы же, когда телевизор, там, футбол смотрите, вам же показывают, что какая-то газировка замечательно освежает.
0: Да.
1: Вот вам один раз показали, и вы такие, теперь я всю жизнь буду это покупать. Это же не так работает, правильно? Вам каждый раз, по несколько раз, надо все время показывать, что вот эта газировка лучше других. И что она вообще еще есть, что она существует. Но то же самое, там тоже в долгую, там тоже длинная воля, мне понравилось сегодня выражение, давно слышал. Долгая воля, длинная воля. В умных парнях было это выражение. Россия выбрал путь долгой воли. Ну, они тоже выбрали путь долгой воли. Только его надо постоянно рекламировать. Постоянно надо показывать. Мы вместе. Причем на украинский рынок тоже. Смотрите, Европа с нами. Америка-то предала. Теперь надо еще чаще встречаться. И показывать, что вот. Mm-hmm. Все хорошо. Нет, ну надо, ну это как рекламная кампания. Это теперь бизнес пришел в политику уже давно. Ну, технологии я имею в виду. Там один раз в полгода, там раз в два года встретиться в Потсдаме в Ялте, там, ну это все, это в прошлом веке все осталось. Надо постоянно вот какие-то проводить акции. Mm-hmm. Кстати, по поводу терроризма, да? Ну это понятно, что не наш метод. Мне странно, что, только Сирию вспомнили, что террористы пришли к власти, и это получилось надолго. Да, из эфира «Говорит Москва» это звучит странно. Uh-huh. То, что в прошлом веке, в начале века творилось в России, что это все так, как это нет. Нет, это другое, да?
0: Но тут мы тоже можем. Тут тоже можно про время, понимаете? То есть это где они сейчас? Да.
1: Ну, как инструмент политический террор, это, я думаю, давно существует. И еще не скоро прекратится. Так что тут. Ну, то, что не наш метод, это действительно так. Просто ведь потом к нам придут. Эти же террористы, как к американцам прилетели в небоскребы. Эти же ребята. Вот. Ну, нет, я думаю, что вот долгая воля. Только поэтому не бахаем, не жахаем. Кстати, обсудить ситуацию на фронте, когда сказали, да, в очередной раз в Париже. Мне думается, что там уже и ситуацию в тылу будут обсуждать. Сколько еще Украина продержится вот при таком темпе ударов?
0: В тылу
1: и
0: продержится?
1: В тылу, да. Угу. Да, продержится в тылу, именно. Сколько еще она выдержит? Потому что, как, ну, есть такая версия ее, то, что прошлой зимой Украину просто пожалели именно по личной просьбе Трампа. Ну, как-то такая штука разгоняется.
0: Ну, в рамках духа Анкориджа это еще бы происходило. Да, есть действительно такая версия. Да ты можешь просто на полный экран включить, Саша, тем более, что у нас сейчас уже рубрика будет. Ну, вот посмотрите, вот эта фотография из этих финских убежищ. Это вот какая-то, типа, хоккейная площадка. Давай вот прям, да, прям так включай. Ну, вот Вот, я не знаю, что это, какие-то, типа, полусклад, наверное, да, может быть, какие-то, я так понимаю, что это все вообще большой спортзал какой-то, типа, все переоборудовано в спортзал, ну, какие-то, ну, либо серверные, либо, может, какие-то ящики для того, чтобы там переодеваться и так далее, но даже цветовая гамма такая, как будто фоллаутовская немножко, только там ретро-футуризм был, а у нас просто... Все такое очень, очень современное, в скандинавском сдержанном стиле. Да, вот это вот площадка, я тоже сначала подумал, бассейн, там ворота, по-моему, стоят вдалеке, да, ворота есть. Это, мне кажется, хоккейная площадка. В общем, прям построили, ну, серьезная такая масштабная история. А может быть, даже не хоккей, может быть, даже футбол. Да, можно, да, вон там разметка видна, виднеется, даже какие-то рекламные баннеры, то есть кто-то там играет, проводятся, наверное, какие-то соревнования. Ой, масштабно, Audi, масштабно. Audi. Ну вот, да, готовятся, готовятся они. А, понятно, что далеко не уедешь на подобных убежищах, но они готовятся, нам нельзя об этом забывать, к сожалению, такая реальность. Сейчас у нас будет рубрика «На чемоданах». Потом у нас будут новости, а потом поговорим с вами про уже, получается, четвертьфинал и полуфинал чемпионата мира по футболу.
2: Далекие края. Волнующая праздность. Праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Многие, когда планируют отправиться в путешествие в Крым, выбирают Севастополь, Ялту или Евпаторию. Я же рекомендую обратить внимание на город с многовековой историей, богатый достопримечательностями и красивыми видами. Феодосия, Кафа и Кефе – все это он. Город, основанный греками, существовавший при генуэзцах, ставший важной частью экономики Османской империи и предлагающий разные варианты досуга для туристов в современности. Феодосия – город небольшой и очень уютный. Маленькие улочки, обилие холмов и одно- и двухэтажных домиков. Раньше практически все его крыши были покрыты черепицей красно-кирпичного цвета, отчего складывалось впечатление, что вы находитесь в небольшом филиале Италии. Феодосия – это город-порт. На ее территории расположен как пассажирский причал, так и военный порт, который занимает значительную часть береговой линии. Несмотря на это, там есть несколько благоустроенных пляжей, где можно бесплатно искупаться в водах Черного моря. После заплыва можно выйти на мощеную плиткой набережную и пройти по ней до конца. Вы упретесь в небольшой парк аттракционов, в котором можно поиграть в аэрохоккей, прокатиться на картинге или колесе обозрения. Этот город прекрасно подходит для пеших прогулок под летним или осенним крымским солнцем. После парка аттракционов, если продолжить движение в том же направлении, можно прийти к развалинам Генуэзской крепости. Это монументальная конструкция с остатками крепостных стен, по которым ловкие туристы могут подняться наверх и насладиться видом на бухту или сам город. С этой крепостью связана интереснейшая история, о которой вам с удовольствием расскажут местные экскурсоводы. Считается, что именно отсюда в средневековую Европу пришла чума. Ее привезли в Италию хозяева тогдашней Феодосии, выходцы из города Генуя, которые уплыли во время осады крепости османами. Подробнее об истории этого места, основанного в VI веке до нашей эры, вам расскажут местные гиды. Рекомендую взять индивидуальную экскурсию. Минувшим летом на группу до 4 человек она стоила 8000 рублей. Если продолжить пешую прогулку после крепости, то можно дойти до Ильинского маяка. Он расположился на краю мыса, и с него открывается потрясающий вид на морскую гладь. Также до маяка можно доехать и на машине. Кстати, возле него располагается заброшенный немецкий бункер, который во время Великой Отечественной войны использовался солдатами вермахта для обороны занятой территории. Раньше он был открыт, и местные дети с удовольствием изучали его. Однако несколько лет назад его засыпали, и угадать местоположение в прошлом военного объекта можно только по косвенным признакам. В Феодосии есть множество ресторанов разных кухонь мира. В районе набережной расположены заведения со столиками на крышах. Оттуда открывается вид на город и побережье, а местные повара готовят вкусную пасту с морепродуктами. Также там подают крымские вина. Атмосфера отлично подойдет для отпускного настроения и настоящего наслаждения летом. Помимо пеших экскурсий, рекомендую приобрести джип-тур. На оснащенных внедорожниках вам покажут окрестности Феодосии, покатают по горам и даже дадут искупаться в изумрудном озере с чистейшей водой. Стоимость варьируется от выбранного маршрута, уточняйте у организаторов. впечатления после поездки будут незабываемыми. Также туристам предлагают прогулки на яхтах, лошадях, езду на квадроциклах. А если проехать в соседний Коктебель, можно отправиться на экскурсию на винзавод с дегустацией. С собой из поездки можно привезти бутылку вина, различные ракушки. Кроме того, на набережной в лавочках продаются резные настольные игры ручной работы. Также рекомендую посетить феодосийский рынок. Ему далеко до того, который был здесь во времена османов, как минимум рабов вы точно не встретите, но все равно, ассортимент там богатый, и каждый найдет себе что-нибудь по вкусу. В связи с современными событиями аэропорты Крыма закрыты. Добраться до Феодосии можно тремя путями – на машине, поезде и автобусе. Все маршруты пролегают через Крымский мост. Автобус – самый дешевый вариант, но ехать в нем больше суток я рекомендую только в случае жесткой экономии средств или поиски новых впечатлений. Оптимальным считаю вариант с поездом. Они комфортные, оборудованы биотуалетами, кондиционерами. Все пути займут у вас около суток, чуть больше суток. По поводу рисков. Прошлым летом пробовал сам, обошлось без приключений. Ехать следующим летом в Крым или нет – решать исключительно вам.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Коалиция желающих объявила о договоренности по созданию противоракетного союза. Решение принято на встрече в Париже, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца. Там сказано, что ряд стран ЕС, а также Норвегия, Великобритания и Украина создадут совместную оборонительную архитектуру для противодействия ударам баллистическими ракетами. Они планируют разработать общие оперативные требования, совместные технические рабочие группы, механизмы управления. В заявлении подчеркивается, что деятельность в этой сфере направлена, цитата, не против какого-либо народа, а на защиту собственного. В Верховную Раду поступило заявление Юлии Свириденко об отставке. Обращение премьера Украины рассмотрит в ближайшее время, заявил спикер парламента Руслан Стефанчук. Накануне Владимир Зеленский сообщил о планах обновить состав Кабмина и сменить Свириденко. Позднее она подтвердила свою отставку. Яна Лантратова не сочла нужным отменять видеоигры. По мнению уполномоченного по правам человека, важно контролировать транслируемые в них смыслы. Цитата. «Я за то, чтобы видеоигры были, ни в коем случае не выступаю за запрет», сказала она во время рабочей поездки в Екатеринбург. Омбудсмен также выразил мнение, что нужно дать законодательное определение деструктивному контенту и его видам, чтобы иметь возможность блокировать эту информацию в интернете. Парламент Венгрии принял поправку к Конституции об отстранении президента. Проект поддержали 139 депутатов партии ТИСА. 4 июля премьер Петр Мадьяр внес в парламент проект поправки к Конституции, который предусматривает отстранение президента и ограничение депутатских сроков 12 годами. Члены партии Фидес и ХДНП бойкотировали заседание, но это не помешало принятию инициативы, так как у партии Мадьяр и ТИСА конституционное большинство. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 29 копеек, доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
2: Реклама.
6: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград.
5: о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
14: Oh my goodness!
13: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
14: Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 20:08 в Москве, сегодня 13 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», меня зовут Георгий Бабаян, сегодня со мной снова будет мой брат Герман, мы с ним вдвоем обсудим четвертьфиналы, обсудим предстоящие полуфиналы чемпионата мира по футболу и все, что происходит между этими матчами обязательно. В общем, сегодня опять без людей, которые не разбираются в футболе в эфире. Координаты вам напоминаю наши. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Подключайтесь. Ромео, вот эта актуалочка пошла. Что происходит с сквадрой Азуры за 12 лет? Это вот прям сейчас насущный вопросик-то. Давненько не говорили про сквадру Азуру. Причем здесь вообще сквадра Азура?
15: Ну, а что с ними происходит?
0: Ну, сейчас
15: я знаю, что с ними происходит. Они игнорируют чемпионаты мира в странах, в которых права человека не гарантированы.
0: А это хорошая была бы. И мы с ними тогда тоже. Да, я понял, хорошо. Ладно, неплохо. Подожди, они у нас не были. Нет, тогда иди думай заново.
15: Да, ладно.
0: Значит, давай тогда пойдем по... Ну, давай прям так вот по времени пойдем, да? Первый матч четвертьфинала, это был матч Франции и Марокко.
15: Да.
0: Вообще матчи были такие: Франция, Марокко, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия, Аргентина, Швейцария. Первыми играли французы против марокканцев, и эта игра французы победили со счетом 2-0, и, наверное, это была самая разочаровывающая пара в 1/4 финала.
15: В каком смысле разочаровывающая?
0: Я ожидал от этого матча намного большего. Я просто невероятно разочарован в марокканцах, которые просто не подъехали на эту игру. При том, что все свои предыдущие матчи они играли совершенно в другом стиле, они вышли в обгаженных штанах, точнее, в шортах против французов, не продемонстрировав в этой игре просто ничего. Французы в одну калитку против практически не атакующих марокканцев, которые не создали ни одного голевого момента, ударили по воротам 5 раз против 22 ударов у французов. И это не...
15: 8 к 1 в створ.
0: 8 к 1 в створ, да, при этом ни одного опасного удара у марокканцев. Это ну, просто вообще... Марокко не было на поле.
15: Да, сборная Марокко действительно не подъехала на этот матч, но я, знаешь, что хочу сказать. Этот матч, матч Франции против Парагвая, с кем они играли в 1/16. В общем, я пока...
0: С шведами.
15: Я пока какой-то страшной, непобедимой, грозной сборной Франции не вижу. Вот они дошли до полуфинала, да, хвала им и честь, но у меня почему-то во время каждого матча сборной Франции возникает ощущение, что они не играют на максимум своих возможностей.
0: Я вообще не верю в такую историю, как не играют на максимум своих возможностей. То, что, знаешь, кто-то умеет там беречь силы на поле.
15: Не, я не про то, что они берегут силы. Я про то, что, может, какого-то командного взаимодействия им недостает. Может, каких-то связок у них наработанных нету. Ну, потому что...
0: Мбаппе и Алисе. Ничего себе связка.
15: Мбаппе и Алисе. Ну, Алисе ни одного мяча не забил на турнире.
0: Ну, зато сколько отдал?
15: 5.
0: Он просто раздает налево-направо, да.
15: Да, отдает он действительно много, но где голы-то?
0: Мбаппе! Все голы у него, и вот у Дембеле,
15: а я бы говорил, что Франция играет на полную мощь, если бы они были у Мбаппе, у Дембеле и у Алисе.
0: Не, ну, не знаю. Я могу согласиться в том, что, может быть, эта мощь, она ограничена, она видится немножечко большей всем, нежели чем она есть на самом деле, потому что французы изначально были страной, которая там самая претендующая на победу на чемпионате мира, всеми называлась, и сейчас все, кто только предсказывает результаты, суперкомпьютеры, там еще кто-то, все ставят именно французов на первое место по вероятности победы на чемпионате мира. Мне кажется, что вот есть претензии к Аргентине, мы до них дойдем, что у них легкая сетка. Но на самом деле у Франции не тяжелая сетка, мягко говоря. То есть действительно тяжелый соперник. У французов в плей-офф были только марокканцы. Шведы, они нулячие. Парагвайцы, они как бы костоломы, и в этом смысле было тяжело, да. И они там выстроились полностью в автобус. Но это вообще не ровня французам. А марокканцы могли дать бой. И они показывали себя на этом чемпионате мира командой, которая играет в красивый, атакующий, яркий футбол, которая вообще никого не боится, и в итоге именно там, где нужно было на максимум показывать все эти свои качества, они просто вышли испуганными, и они проиграли этот матч еще до того, как они вышли на поле. И Франция не показывала какой-то сверхъестественный, невероятный футбол. Просто марокканцы, как будто, посмотрев на Парагвай, подумали, что «О!» У Парагвая почти получилось. Только Парагвай команда классом ниже, чем мы, а мы сможем реализовать их тактику. Но они не учли, что Парагвай как раз особенная команда в том смысле, что они рождены были для того, чтобы играть в этот футбол.
15: Для этой тактики, да.
0: А Марокко, наоборот, амбассадоры. Команда, играющая в атаку. И когда играющая в атаку команда начинает играть вот в эту жуткую оборону, плохо играя в эту оборону, ну, как бы вот и случилось то, что случилось. То есть, на самом деле, полноценной проверки у сборной Франции еще не было.
15: Сейчас будет?
0: Сейчас будет, да. А разве Франция виновата, что Германия проиграла? Не, а никто не виноват в том, что кто-то проиграл. То есть вообще претензии к сетке, в моем понимании, это просто глупость и абсурд. Сетка, она формировалась в групповом этапе.
15: В зависимости от итогов, да, матча.
0: Выходите с нужного места, выходите себе, там, в какую-то часть сетки, если хотите заниматься этими расчетами, пожалуйста, занимайтесь. А дальше, ну, она вот формируется, как формируется. Германия не сильнее Парагвая космически была бы, даже если бы она там была, играла бы против Франции. Я думаю, что французы должны были бы их обыграть. Немцы, на самом деле, никакие были на этом чемпионате мира. Но я просто ко всем тем, кто рассуждает о сложностях сетки или ее легкости. У Франции пока тоже этой сложности не наблюдается.
15: Мне чуть больше нравятся другие рассуждения, которых почему-то слишком много на этом чемпионате мира, и, на мой взгляд, они в подавляющем большинстве своем не обоснованы. Это рассуждение на тему плохого судейства.
0: А, тебе кажется, что не обоснованы?
15: Да.
0: Мне кажется, обоснованы. Здесь мы с тобой не сойдемся. Но
15: ну,
0: это
15: давай
0: будет...
15: драться.
0: Ну сейчас будем. А здесь так обычно, рано или поздно к этому приходит. Здесь просто не в этом матче. В этом матче у меня... А, нет, в этом матче было, подожди, было. В этом матче была рука. Кстати говоря. В этом матче была рука у Алисе, которая отдавал пас на Мбаппе. И эту руку никто даже не стал смотреть. Рука у него была, причем достаточно явная. В динамике, понятное дело, было не видно, но он себе помог рукой обработать мяч, отдал, собственно, пас на Мбаппе. Другое дело, что Мбаппе забил из такой ситуации, где только гений может забить.
15: Да, там даже не форточка, там трещина в стене была.
0: Да, но рука была. Мне кажется, что наоборот, истории с судейством, все вопросы к судейству, они обоснованы на этом чемпионате мира. Их очень много спорных ситуаций, причем где судья что-то не доглядел, нежели чем где-то кого-то удалил не по делу. Вообще нормально не раздают карты, не удаляют.
15: Карты действительно раздают мало, да. Но я немножко не о том, что судьи судьи безгрешны, и на судей гнать не надо. Нет, на судей гнать — это дело святое. Но я считаю, что слишком много разговоров о том, что судьи как-то меняют исход матча, влияют на ход игры. Ну, об этом, в частности, надо будет поговорить просто в контексте другого матча.
0: Про норвежцев? Или про аргентинцев?
15: Про аргентинцев. Про норвежцев тоже было, если ты про то, как мяч
0: в
15: провод попал.
0: Из четырех матчей про три мы можем говорить в таком контексте. Только в матче Испании и Бельгии вроде как особенно без вопросов. Во всех остальных вопросики к судействам есть. И в предыдущих матчах, является ли судейство возвращение Балагуна? Ну, то есть мы можем вообще рассуждать о судействе, о его честности и отсутствии к нему вопросов после того, как они отменяют красную карточку?
15: Мы можем об этом рассуждать после того, как Бельгия от них мокрого места не оставляет.
0: Бельгия не оставила, да.
15: И он решил отыграться на Иране. Чемпионат в Америке, а там можно руками, пишет.
0: Это смешно. Это рука, кого надо рука, пишет Игнат Тёмин. Майкл Оливер будет судить финал, если Англия не выйдет в Ангую, пишет Нилс Майкл.
15: Да, говорят, что у него действительно немаленькие шансы отсудить финал, если он не будет в Англии.
0: Ногу в первом матче никто рассматривать уже не будет, конечно. Нога вместе в первом матче тоже. Абсолютно точно сюда.
15: Да, это правда ошибка.
0: Тоже сюда.
15: Это правда ошибка.
0: Тоже,
15: да,
0: момент. Поэтому
15: ошибка на желтую или на красную? Вот в чем вопрос. Потому что многие говорят, что его надо было удалять.
0: Да.
15: Соответственно, с дисквалификацией на следующий матч. Ну, вопрос.
0: Понимаете, прикол
15: первый
0: в чем?
15: Матч Аргентины был очень поздно ночью.
0: Мы в первом матче сборной Аргентины еще не поняли, что будет с карточками на этом чемпионате мира. То есть вот сейчас, уже из полуфиналов,
15: да,
0: понятней стало, что вообще никого стараются не удалять,
15: да.
0: И карточки не
15: получить
0: выписывать.
15: Получить карточку очень сложно.
0: Очень. Вообще никогда в жизни не было так сложно получить карточку. Короче говоря, французы в одну калитку марокканцев. Марокканцы добавляются к списку моих главных разочарований на этом чемпионате мира. Туда к бразильцам они едут, но от бразильцев я был готов, а от такой беззубой игры сборной Марокко я был просто, ну, я какую-то дизмораль поймал. И матч был в итоге неинтересный из-за этого. То есть просто не никакого сопротивления не было. Матч Парагвая против Франции был в 10 раз интереснее, потому что там хотя бы команда, которая уступала в классе, сопротивлялась так, как она могла сопротивляться.
15: В этом смысле матч Парагвая всегда интересный, там огонь в глазах
0: в этом
15: горит,
0: да.
15: У ребят.
0: В этом да. Значит, из интернета пишет Игнат Тёмин, судья матча Испания-Бельгия в четвертьфинале оказался, похоже, в центре скандала. Главный арбитр не назначил пенальти в ворота Испании за игру рукой во втором тайме Родри. В сети уже активно обсуждают этот эпизод, уделяя особое внимание ошибке судьи. Это было, вот это я, кстати, не помню.
15: А мне что-то такое попадалось. Я не помню этот момент в матче, но так. Я помню, что мне что-то такое на просторах сети попадалось.
0: Рука Родри, матч.
15: Рука Родри, да.
0: Ну, давай просто рука Родри. Я думаю, если бы... Да, вот. Мяч попал в руку Родри.
15: Ну, ладно, я говорю о том, что не надо гнать судей в контексте аргентинцев. Зовите меня Джани Инфантино, я тащу их по сетке.
0: Ну, походу, да. Слушайте, а я, значит, как-то проморгал. Получается, тогда у нас есть претензии ко всем четырем матчам, правильно? Ну, давай вот перейдем тогда к матчу Испании против Бельгии. Испанцы выиграли со счетом 2-1.
15: И... Уверенно, хорошо доминируя вообще, по-моему, во всех аспектах этого матча. У них да. Ударов больше, только в фолах бельгийцы доминировали.
0: Абсолютно, абсолютно во всех аспектах игры действительно испанцы доминировали. И вообще гол Бельгии, когда случился, честно, я очень сильно удивился, потому что это, по-моему, был первый момент Бельгии за весь матч. Я не ожидал ничего.
15: Легенда Милана.
0: Да, Декета Лара легенда Бельгии становится потихонечку так в рамках этого чемпионата мира. Может, так и Азара перебьет по своим достижениям. Ну, уже не в рамках этого чемпионата, уже когда дальше. Здесь, на самом деле, несмотря на такой боевой счет, ну, у нас есть два счета, 2-1, Испания, Бельгия и Норвегия, Англия. По содержанию совершенно разных две игры, потому что испанцы были на 10 голов выше этих бельгийцев. Бельгийцы показали свой максимум в матче, выдали, точнее, все, что должны
15: как
0: были выдать.
15: Как будто бы такой эмоциональный всплеск произошел, и на этот матч они уже опустошены.
0: Да, немножко, и, да. Ну, вот эта Бельгия была в матче с Испанией точно такой же, как они были в матче с Сенегалом, какие они были в групповом этапе. С США это просто исключение из правил был матч. Просто они вышли заряженные на том, что, видимо, весь мир был на их стороне. Испанцы эту Бельгию раздавили, и честно, вот у нас получилось, как мне кажется, два похожих парами полуфиналы.
15: Угу.
0: То есть похожая пара Франция-Марокко, Испания-Бельгия и похожая пара Норвегия-Англия, Аргентина-Швейцария. То есть последние два четвертьфинала, они были намного более насыщенными и эмоциональными, нежели чем первые два, в которых было глобально все понятно. Не было практически, особенно после того, как прозвучал стартовый свисток, никакой интриги. Знаете, в чем я уверен? В том, что если бы так свалил Роналду, удаления тоже бы не было, потому что такие футболисты, как Роналду и Месси, должны играть.
15: Может быть, в целом, я допускаю.
0: Да, да, может такое. Быть.
15: Роналду и Месси — это те, кто кассу делает чемпионат мира.
0: Значит, про Балагуна много сказано, но вы слышали Кана, который предложил переиграть финал 2002 года, который Балак пропустил из-за карточки.
15: Ну, было бы интересно посмотреть 2002 год.
0: Не, ну,
15: На ту Бразилию посмотри.
0: Не, пускай да. Игроки те же, правильно мы понимаем?
15: Ну да.
0: Все выходят те же самые. Я бы посмотрел на это реально. Я бы с удовольствием на это смотрел.
15: Как в рамках какого-нибудь благотворительного мероприятия.
0: Я бы посмотрел на это с большим удовольствием, нежели чем на нынешнюю сборную Бразилии.
15: На толстячка Рональдо.
0: Да, да, да. Представляешь, Ривальдо, Рональди. Вот эта игра. Ну, наконец. Да, я за Кана. В этом его предложении. Не люблю футбол, но колумбийцы и Норвегии играли достойно. Да, испанцы, в общем, выиграли со счетом 2-1. Я просто не знаю, мне кажется, хочется уже туда дальше переходить, как будто.
15: Мне очень нравится, что бельгийцы нанесли два удара в створ, а у Най Симон, у него норма на матч, это один сейв. Вот он же до этого матча не пропускал.
0: Да.
15: А на чемпионате мира, да, и сборная Испании шла без пропущенных мячей.
0: Да.
15: А тут как только ему надо было сделать больше одного сейва, он пропустил.
0: Он пропустил. И это один из главных вопросов к Испании перед полуфиналом.
15: Де Ла Фуэнте?
0: Потому что, да, все разгоняют, что Симон под малейшим давлением в итоге поплыл.
15: Потому что он действительно поплыл,
0: да,
15: в конце матча.
0: Он действительно поплыл в конце матча. И как будто у Испании на скамейке, я вообще не помню такой ситуации никогда в истории, чтобы на скамейке сидело сразу два вратаря на 10 голов выше классом, нежели чем основной вратарь. То есть Нойер, Терштеген в золотую эпоху противостояния, это, конечно, да, но здесь двое, и они друг с другом могут конкурировать.
15: На ветра и Жуан Гарсия.
0: Да, но один победитель английской премьер-лиги, другой чемпион Испании, тот еще финалист, один лучший вратарь Испании, другой лучший вратарь английской премьер-лиги, и они оба конкурируют друг с другом, только, видимо, за место на скамейке, которое там с какого лучше видно будет. И вообще не претендуют на попадание в состав. Это вот уникальная ситуация. И она, все так игнорируют ее по ходу этого турнира. Типа, ну, Унай Симон и Унай Симон. Испанцы ни разу не делали так, чтобы его напрягали сильно.
15: Де Ла Фуэнте высказался на эту тему перед началом турнира. Он говорил, что сборная Испании на данный момент, что мы на самом деле отлично видели в рамках Евро в 2024 году, который испанцы выиграли, что в Испании на первый план выходит атмосфера в команде.
0: Да.
15: И очень важно донести до игроков мысль, что они все одна семья, которые должны друг за друга стоять. И он сказал, что у него просто банально причины Симона менять нет. Да, возможно, Давид Рай и Жуан Гарсия как вратари сильнее, чем Симон. Но Симон не дает причины себя менять. Сейчас, может, дал.
0: А вот как будто дал.
15: Сейчас, может, дал.
0: И теперь получается, что он должен вот от своих слов отказаться. Может быть, нарушить атмосферу. Тем более, Симон его раньше не подводил. Он с ним уже выигрывал. Это там его протеже. Он его ставит. Я уверен, что и у Рая, и у Гарсии есть вопросы. К тому, что они оба не играют. А играет вот этот вот, который явно хуже них, как вратарь. И сейчас либо ты меняешь и потенциально вносишь какой-то разлад, или не меняешь, и в случае, если Унай Симон привозит в матче с Францией, и ты не проходишь финал, тебе кирдык. Потому что тебя именно за это решение распнут. Потому что как ты мог чехлить таких вратарей, как Жуан Гарсия и Давид Рая? Причем, ну, непонятно же еще, кого надо здесь выпускать-то. Это реально прям, даже монетка не подскажет.
15: Я правильно. За Жуана Гарсию.
0: Да я тоже за Жуана Гарсию, но Давид Рая тоже потрясающий вратарь. По качеству они похожи, главное, друг на друга.
15: Будет ли это отказом от своих слов? Если он если по сути Унай Симон дал ему повод себя поменять.
0: Это его бро, понимаешь, это его человек.
15: Ну,
0: он с ним уже огонь, воду, все прошел.
15: Может, договорят.
0: С этими двумя ничего не проходил.
15: Не и проходил.
0: Это, да. А это как ты как бы немножечко своего предаешь. Так или иначе, это по атмосфере будет. Ну, в общем, это тяжелая ситуация. Это,
15: может, наверное, обсудят, и выйдет не Унай Симон, а какой-нибудь Мануэль Нойер лучших годов в облике Унай Симона.
0: Ну, и, конечно, тоже то, что голы забивает Фабиан Руис и опять Микель Мерино.
15: Микель Мерино,
0: на последних минутах матча, да. Это, конечно, тоже говорит о многом, потому что у этой Испании, наверное, все-таки два слабых места есть. У французов, я говорил всегда про одно слабое место, это полузащита. У испанцев есть два слабых места. Это вратарь и это нападение. Нападения у испанцев нет. У них нет нападающего, поэтому приходится забивать всем, кому угодно, но не нападающим.
15: На прошлой неделе тебе об этом говорил.
0: Ты говорил, я ровно к этому, на самом деле, и пытался обратиться. Ты был абсолютно прав. И вот как бы Айрсабаль, при моей любви к нему, мне он симпатичен как футболист, он, ну и Ферран Торрес тем более, он вообще мой любимый. Да, они свою задачу не выполняют. Они не могут сделать то, что от них требуется. И поэтому Испании при всем давлении постоянно приходится каким-то образом через определенный пот выходить на эти самые голы. Тот же самый, у меня бесконечное количество претензий к Ламину Ямалю. Вот Эдвард писал, что он вообще бегунок, просто суету наводит, да и только. А на этом турнире точно абсолютно наводит только суету.
15: Пока что, подождите. Он, между прочим, идет в статусе фаворита в зазоне лучшего молодого игрока турнира.
0: Я не понимаю, во-первых, почему это так.
15: Я тоже, но идет.
0: А во-вторых, пора как бы себя показывать, да.
15: Я бы назвал еще одно слабое место сборной Испании. Я не помню, называл ли я его на прошлой неделе, но вот есть у них это слабое место, которое особенно заметно, если, опять же, сравнить эту сборную с этой же сборной образца 2024 года. У них нету не только центрального нападающего.
0: Левого
15: еще. У них нет еще левого нападающего.
0: Баена мне не так сильно не нравится, как отсутствие нападения именно в центре. Он, в принципе, свою функцию выполняет, и там, главное, Кукурелли закрывает всю бровку.
15: Кукурелли вообще пахарь.
0: Да, пахарь. Он как бы рвет и мечет. Ну, у тебя еще Педри не в форме, и даже в основе не играл, да,
15: на
0: в
15: этом матч матче. Вышел на замену, да.
0: На самом деле, у испанцев матча. Большое количество проблем перед матчем с французами. Эти проблемы есть. Но при этом испанцы, в отличие от французов, прошли через жесткую сетку.
15: Хорошо, если не сказать, плохо, что как-то пожарно.
0: Не
15: достаточно
0: пожарно.
15: Спокойно.
0: Да, прошли, достаточно да. Спокойно, с минимальным, правда, везде преимуществом, но, ну, кроме Австрии, да, Португалию в один гол обыграли, бельгийцев в один гол обыграли, но это намного более серьезная проверка, нежели чем у...
15: Французов.
0: Да у всех, наверное. Испанцы прошли через самую жесткую сетку, и тем более, чем сравнивая с Францией. Но почему вдруг это стало плюсом? Мне кажется, это, наоборот, минус потенциально. Они могут и устать после таких, да, изнурительных игр. Но полуфинал вообще, конечно, полуфиналы сказочные абсолютно у нас получаются. Сейчас мы перейдем во второй половине программы к самому интересному, на мой взгляд, в том числе и полуфиналу. Но топ давненько, с 70-го года, по-моему, первые четыре места рейтинга FIFA играют
15: в полуфинал чемпионата мира.
0: А во-вторых, какие пары? Поменяем местами команды, и пары играют уже не так. Потому что Франция и Испания, соседи, там, да, у них какие-то есть территориальные вопросики друг к другу.
15: И Аргентина-Англия.
0: И Аргентина-Англия, а это вообще классика не только мирового футбола, но и некоторых островов. У нас сейчас новости, потом продолжим.
16: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
17: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за день над регионами России 146 беспилотников ВСУ. Их поразили в период с 8 утра до 8 вечера, сообщили в Минобороны. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над Азовским и Черным морями. Кая Каллас назвала возможную дату согласования 21-го пакета антироссийских санкций. Послы ЕС предпримут попытку 15 июля, когда истекает срок действия так называемого потолка цен на нефть из нашей страны. Об этом глава евродипломатии заявила на брифинге. Каллас подчеркнула, что Брюссель пока не собирается переключаться на план Б, который подразумевал отдельное продление сроков действия этого лимита, если решение не примут в рамках общего соглашения по 21-му пакету санкций. В июне глава Еврокомиссии Урсула фон Дерляйн, представляя новый список ограничений, призывала заморозить потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов на следующие полгода. Россиян нет в списке госпитализированных с отравлением в Турции. Такие данные дипмиссия получила от консульства в Измире. Там подчеркнули, что дипломаты продолжают следить за ситуацией. Ранее стало известно о массовом отравлении постояльцев пятизвездочного отеля в городе Кушадасы. Сообщалось, что были госпитализированы 54 человека, в том числе 7 иностранцев. У них выявили симптомы пищевого отравления. В Москве средняя цена литра дизеля превысила 80 рублей. Это данные Московской топливной ассоциации за период с 6 по 13 июля. За это время стоимость дизельного топлива увеличилась на 45 копеек до 80 рублей 23 копеек. Цена бензина АИ-92 за прошлую неделю выросла на 29 копеек. Он обойдется в среднем в 65 рублей 90 копеек за литр. 95-й подорожал на 30 копеек, 72 рубля 79 копеек за литр. Курс юаня на завтра 11 рублей 29 копеек, доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
16: Говорит Москва. 94,8.
18: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
19: Сложно!
18: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
20: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
21: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
24: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
25: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Говорит Москва. 94,8.

0: принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:35 в Москве, сегодня 13 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», меня зовут Георгий Бабаян, со мной мой брат Герман, мы продолжаем обсуждать четвертьфиналы и полуфиналы, которые будут, начинаются они завтра, чемпионата мира по футболу, напоминаю координаты наши, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495. И трансляции у нас идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Обязательно подключайтесь, лайки ставьте. Значит, Нилс Майкл пишет, рука Бога, месть. Сейчас поговорим об этом. Ну, давайте, ладно, значит, действительно, второй полуфинал у нас. Первый — это Франция-Испания. И вот нам, кстати, хорошо написал 7-й, что в день взятия Бастилии будут они играть. Поэтому не Интересно, могут французы проиграть.
2: Добавит ли
1: проиграть.
2: Это мотивация?
1: Я думаю, что нет.
2: Как говорили чиновники Парагвая и Аргентины камерунцам, бегающим под флагом
1: да,
2: Франции.
1: Да, какое они отношение имеют к взятию Бастилии, я вас умоляю. Ну, типа, нет. Особенно Алисе. Вот это вообще уникальный персонаж. Он даже по-французски не
2: Англии,
1: говорит.
2: Он вообще в Англии, по-моему,
1: родился. Он и англичанин и есть. Да. У него кто-то англичанин, а кто-то потомок каких-то французских колоний. И поэтому у него есть французское гражданство. Но он не просто в Англии родился, он в Лондоне родился. Всю жизнь там прожил.
2: Воспитанник Челси, между прочим.
1: Да, он никакого отношения к Франции. В Франции не имеет и по-французски не говорит. Но это как бы ладно. А второй полуфинал — это Англия-Аргентина. И англичане вышли туда через матч с Норвегией, в котором победили со счетом 2-1. И вот интересная была игра, наконец-то, по-настоящему интересная и, на мой взгляд, абсолютно равная. Во-первых, что у тебя, Саш, случилось?
2: А с трансляцией отлетели.
1: Пропали трансляции?
2: Чуть-чуть надо потерпеть.
1: Ну, понятно, да.
2: Чуть надо потерпеть, трансляция восстановится.
1: Компьютер сдох, да?
2: Да.
1: Ладно, бывает. Мне везет. Мне вчера у меня отвалилось радиовещание, а сегодня у меня отвалилось
2: радиовещание.
1: Да, да, да, да, да.
2: Значит, на радио?
1: Да, на радио отвалилось радио. Так вот, у меня было это вчера во время эфира. Значит, Норвегия, Англия. Норвегия — главное открытие. Можно уже, наверное, так говорить.
2: Это чемпионат мира. Ну, вот традиционная вот эта темная лошадка чемпионата мира, которая доходит далеко по сетке, да, наверное, в этом году это Норвегия.
1: Ну, Швейцария тоже была на этой же стадии, но норвежцы умудрились влюбить в себя весь мир.
2: Своей греблей.
1: Греблей, вот эти болельщики, которые гребли, и как футболисты гребли после игр, и отношением к игре самой сборной, и игрой сборной. Что немаловажно. Сборная играла хорошо, играла по-настоящему в футбол. Холландом, который разошелся на мемы и может конкурировать только с диктатором Мбаппе, наверное.
2: Он диктатор.
1: Да, и вот Холланд, который чего только не было с Холландом. В мемах он еще YouTube-канал свой ведет параллельно, он там выкладывает типа влоги из всяких разных городов.
2: Очень смешные фотографии в Snapchat выкладывает.
1: В общем, они по-настоящему открытие чемпионата мира и выходили хоть и в не как фаворит на эту игру, все равно как будто, ну, как будто что-то я точно от них ждал. Мне кажется, что они могли на самом деле в этой игре выигрывать. Англичане меня не впечатлили. По этому матчу совершенно. Более того, я бы сказал, что норвежцы даже, наверное, играли лучше. Практически всю игру.
2: В первую очередь, знаешь, кто в сборной Англии не то что расстроил, а даже, наверное, разочаровал конкретно, причем так. По оценке, худший игрок матча, между прочим.
1: Это?
2: Это центральный нападающий сборной Англии.
1: Гарри Кейн?
2: Гарри Кейн. Который не сделал совершенно ничего за этот матч. Сборная Англии на своем горбу, на своих
1: забил
2: плечах...
1: Забил за сайд один раз он.
2: Ну, здорово.
1: Один гол
2: так, забил. Так я тоже могу.
1: Да.
2: А сборная Англии на своих плечах, на своем горбу вытащил в полуфинал...
1: Джуд Беллингем. Причем и
2: саундтрек, которому написали за 30 лет до его рождения.
1: И в четвертьфинал тоже. Да. Что интересно, да. Вытащил тоже Джуд Беллингем. Вы к англичанам предвзят из-за Челси, а Джуд красавчик. Я к англичанам предвзят не из-за Челси, не поверьте Челси, мне. Да, я абсолютно точно к англичанам предвзят. Из тех команд, которые остались, англичане, это, наверное, вот... Вообще сборная Англии — это одна из тех команд, за которую я никогда не буду болеть. Это вот прям я ненавижу сборную Англии. Но вот, пожалуйста, никогда, чтобы это не случилось, никакого coming home. Я прям не люблю англичан, английский футбол и сборную Англии, но я сейчас не буду предвзятым. Мне, я согласен с Беллингемом, который тоже действительно вытащил. Беллингем крутой. Но норвежцы играли как минимум на равных.
2: Норвежцы очень хороший футбол показывают. Какой гол они забили?
1: И какой гол они не забили, что самое важное, когда Сёрлот передачу не отдал, и все сейчас обсуждают именно это. Вот если бы вместо Сёрлота изначально вышел бы Боб, или бы если Боб вышел бы пораньше, может быть, как-то... Боб, да, с двумя Б.
2: С двумя Б,
1: может быть, матч бы пошел бы немножечко по другому сценарию. Но в итоге Боба выпускают...
2: На 68-й минуте.
1: Да, ему практически не оставалось времени, и там уже подсдохли все остальные футболисты. Норвежцы немножко устали под конец. А англичане как бы свое дело все-таки доделали, делали, да, и дожали. Но игра была абсолютно равная. У англичан еще минус Райс после первого тайма. Пикфорд, конечно, это прикол. Типа, это не вратарь. Ну, это не вратарь. Пикфорд, это не вратарь.
2: Между прочим, рекордсмен по количеству матчей за сборную Англии на чемпионатах мира.
1: Ну, это просто прикольчик. Нюланд, который был героем у сборной Норвегии,
2: подгадил. Очень обидную ошибку допустил. Ровно точно такую же, после которой забили в матче Испания-Бельгия.
1: Это матч...
2: Один в один голы были.
1: Матч, скроенный из ошибок во многом. Но при этом он смотрелся. Там была настоящая битва, здесь не было в одну калитку, это было действительно противостояние практически на равных. Англичане, наверное, все-таки заслуженно вышли, я не буду говорить, что они там что-то не заслужили, хотя эпизод вот этот, к слову, о судействе, и в этом матче тоже была претензия, вот Низ Майкл спрашивал, что за история там была с проводом.
2: Да.
1: В моменте с первым голом на трансляции обычной, этого видно не было, потому что мяч в этот момент был вне поля зрения.
2: Я какие-то повторы, где мяч был в поле зрения, смотрел, тоже особо этого не заметил.
1: Но есть когда... один конкретный повтор, он с камеры как бы из-за ворот, с которой это хорошо видно, как мяч меняет траекторию, то есть там был вынос в сторону Сёрлота норвежцы делали, Ньюланд как раз выносил, и мяч задел канат вот этот, на котором камера паук расположена.
2: Да, катается,
1: и мяч прервал, собственно, свой полет к Сёрлоту, упал чуть пораньше, упал в ноги англичанам, и после этого они забили гол. Должны были ли свистеть в этом моменте? Да, должны были свистеть, конечно.
2: И что, аут давать?
1: Да, как вот когда в судью, спорный матч, мяч должны были давать, как в судью, когда попадает. Это в правилах есть. Но они начали говорить, что датчик там не зафиксировал, хотя по некоторым данным все он зафиксировал.
2: Вот я тоже видел информацию, датчик, что датчик внутри мяча не зафиксировал касание. Даже видел какие-то вот эти вот графики, знаешь, когда линия как... кардиограмма, когда пульс считывается, то я видел вот этот график, не знаю, насколько он был достоверным и правдивым, но я видел вот историю, что мяч не зафиксировал касание с этим проводом.
1: Но я не считаю, что это момент, который вот прям на 100% предрешил судьбу этого матча. Поэтому был этот канат, не был этого каната. Говорит, что таким образом англичан куда-то протащили. Да ну нет, он же не упал оттуда в ворота, да? Англичане потом провели атаку.
2: Причем достаточно неплохую.
1: Да,
2: Энтони Гордон отличный голевой пас.
1: Да, поэтому...
2: Welcome to Barcelona.
1: Честно говоря, я не думаю, что это прям... что

0: всегда. Это просто стиль его игры. Он ничего... Вот,
1: сделать все, два касания, забить три мяча?
0: Ровно оно. Угу. Это стиль игры Эрлинга Холланда. Его, до него не доводили мячи. Где-то он там боролся. Он, между прочим, вот где я бы сказал, что был момент судейский. Ошибка намного более значимая, нежели чем канат. Это момент с отменой гола сборной Норвегии.
1: Угу.
0: Когда Холланд толкался да. в штрафной. В моем понимании, за это отменять гол? Прикалываетесь, что ли? Если бы, давайте в обратную сторону. Вот если точно так же бы, Холланда толкали бы в этой штрафной.
1: Поставили дали бы пенальти? Вряд ли.
0: Никогда вряд в жизни ли. Бы не поставили пенальти. Это нормальная, допустимая борьба. Либо ты свистишь и прекращаешь эту борьбу до момента подачи. Так бывает практически в каждом матче. Говоришь, так, оно все, прекратили, сейчас будет подача на месте судьи.
1: Угу.
0: И подаешь. Но когда у тебя это уже после свистка, все, у тебя пошла подача, забивается гол, отменить его из-за вот этого, вот это назвать фолом, на чемпионате мира, где ноги ломают и не дают даже карточки, иногда даже не свистят, вот это абсурд. Вот это претензия к судейству. Не канат. И тут, кстати говоря, в итоге вот был центровой персонаж, это Эрлинг Холланд. Но я не считаю, что он был как-то сильно незаметен, он, в принципе, всегда такой. Он человек момента, он очень зависимый нападающий.
1: Ну да, ему надо патроны подавать.
0: Ему надо подавать, и он тогда будет расчехлять. Ему несколько моментов, он открывался, как всегда, там, хорошо, и вот самый, собственно, яркий момент, наверное, это как раз, когда на него этот пас не отдали. Холланд бы не упал, пишет Эдвард. Ну да, может быть, и не упал.
1: Холланд бы, да, от него бы отлетели. Может быть, и не упал. Скорее всего.
0: Но англичане заслуженно идут дальше, и то, что Харри Кейн ничего особо не сделал в этом матче, мне кажется, что на самом деле он еще способен свое слово сказать. То есть все-таки Харри Кейна я бы со счетов не списывал.
1: Ну, не то, что ничего не сказал. Он, ну, реально худший по оценке игрок в этом матче.
0: Ну, в этом конкретном матче, наверное, да.
1: 5,8
0: Хотя быть худшим, когда есть Пикфорд, я не знаю, как бы у него получилось. Ну и последний матч четвертьфинала, это Аргентина против Швейцарии. Матч, который был в 4 утра, который знатно так меня потрепал. Честно могу признаться.
1: Это первый твой матч в 4 утра?
0: Нет, это первый мой матч в 4 утра, после которого надо было... Который заканчивался в 7 из-за дополнительного времени.
1: Да.
0: И после которого мне надо было быть на работе еще в 9 начинать эфир. Вот это был первый, да. Аргентина выиграла у Швейцарии со счетом 3-1. И это, наверное, самый спорный при всех вот этих моментах. Почему-то. Матч четвертьфинала.
1: Вызывающий наибольшее количество споров, ты имеешь в виду?
0: Да, да, да. Именно так.
1: Потому что я ничего спорного не вижу ни в этом матче, ни по ходу игры, ни по результату. Я считаю, что все судейские решения были приняты по делу, и победитель был определен тоже совершенно по делу, как мне кажется.
0: Ну и при этом все равно говорят, что Аргентину тащат.
1: Да, но, да, принцесса наверное, ФИФА. Принцесса ФИФА, да, идет в финал.
0: Наверное, есть два момента в этом матче, которые привлекают всеобщее внимание. Момент номер один — это удаление. Удаление, которое... Я вообще не понимаю, как можно здесь какие-либо
1: претензии предъявлять. Какие вопросы тут могут быть, да.
0: Это самое тупое удаление, которое я видел, мне кажется, в жизни. Когда Мболо, во-первых, получил первую карточку.
1: За достаточно грубую игру против того же самого Паредеса.
0: Да, и там ничего, ну, не надо было так играть, это было в центре поля. Что интересно, это было, по-моему, на противоположном фланге. Это был первый тайм, а потом они как бы поменялись местами, и это было с другой стороны стадиона. Ну, то есть они буквально даже в одной точке примерно были эти фолы. А потом он удаляется из-за того, что для тех, кто не видел, посмотрите, как это выглядит.
1: Это правда, словами довольно тяжело описать.
0: Из-за того, что Паредес сфолил на нем и получил желтую карточку, но потом судью позвали смотреть повтор ВАР, а теперь можно смотреть ВАР на отмену именно желтой карточки. Да. Раньше этого было нельзя делать. И он смотрит,
1: если
0: и
1: оказывается... Если есть подозрение на то, что желтую карточку показали не тому игроку.
0: И оказывается, да, что Мбуло, не на нем просто, не просто никто не фалил, а он между ним и Парадосом где-то метр было расстояние, и он просто решил нырнуть как дельфин. Непонятно абсолютно зачем. Это необъяснимая какая-то история. И то, как он плакал после того, когда его удалили, мне кажется, как раз и говорит о том, что он даже самому себе не может объяснить, что он сделал.
1: Нам кто-то написал, что его... В начале эфира еще это было, не найду сейчас сообщения. Нам кто-то написал, что Паредес

0: свалил его... А, нет, это в обсуждениях матча в интернете было, что Паредес свалил его просто своей негативной аурой.
1: Это да, он, конечно, тот еще ситх, этот самый Паредес. И ведь комментатор, который комментировал эту игру, говорил о том, что как будто Паредес ему отомстил за тот фол.
0: Да.
1: И они разменялись желтыми. Но Паредес на самом деле ничего не делал в этом конкретном просто подошел. Моменте. Он, просто может быть, подошел. Если бы и достал его, он бы и сделал. Но там был метр. А, Джака сказал, что удаление им всю игру сломало. Так и есть. Так и есть, действительно, удаление сломало швейцарцам всю игру. Если бы не было этого удаления... Ну, во-первых, они только сравняли счет. Они сравняли на 60... На 67-й они сравняли, на 72-й было удаление. Игра, ну, как вообще, в принципе, с этой Аргентиной, с ней явно можно играть. Они дает, тебе такую возможность дает, дают.
0: Да.
1: И сказать, что там Швейцария не могла больше после этого что-нибудь забить, конечно, могла бы. И удаление действительно поломало им всю игру. Так оно и есть. Кто в этом виноват?
0: А при этом я считаю, что важно отметить, что по всем статистическим показателям Аргентина доминировала в этом матче.
1: Да, но основная роль доминирования Аргентины пришлась уже как раз после удаления. Когда Швейцария вся села в оборону, Аргентина просто пинала мяч около и пыталась что-то с этой обороной сделать. И это мой второй вопрос. Собственно, который вызывает этот матч, это сборная Аргентины. И сборная Аргентины — это красивая история преодоления из матча в матч.
0: Угу.
1: Но сказать, что эта команда демонстрирует какой-то сверхъестественный футбол, нет, она его не демонстрирует, конечно же. Конечно же, нет.
0: Мне кажется, в этом одна из сил Аргентины.
1: Угу. Это уже другой разговор. Ну, то есть, Аргентина выигрывает каждый раз...
0: На характере.
1: На характере.
0: Просто на лютом
1: характере. На характере, на смесь характера с талантом и желанием биться друг за друга, при этом по-настоящему хорошей, грамотной командной игры она все это время не показывает. То есть они команда, семья, один за всех, все за одного, но играть в футбол мы так не будем. Мы будем делать все, что есть помимо этого, и умирать там друг за друга, но футбол играть нормально не будем, по крайней мере, 80% матча. И в итоге Аргентине приходится с помощью наконец-то проснувшегося Альвареса, который издалека лупит в 9, забивать этот гол.
0: Там и... не только Альварес, на самом деле, сыграл важную роль, потому что там еще Лопес, как-то Хуан Гарсия Лопес, по-моему,
1: да,
0: его
1: да,
0: зовут.
1: Да.
0: А, Лионель Скалони выпустил вместо полузащитника, вместо Паредеса, выпустил третьего центрального нападающего.
1: Да.
0: То есть они в какой-то момент играли в 3 центрального нападающих.
1: Да, вообще, в принципе, в 4. То есть еще играл, ну, если Месси мы считаем нападающим.
0: Но не центральным.
1: А, так еще, подожди, еще вышел же этот...
0: Лаутаро.
1: Нет, Барко еще вышел. Тьфу, Барко.
0: Я понял, о ком.
1: Альмада.
0: Альмада, да.
1: Это у меня фифа.
0: Фифа, да.
1: Да, человечка, который неплохо качает. Альмада еще вышел. То есть у тебя был Альмада, Альварес, Месси, Родригес и Лаутаро.
0: Лопес,
1: да, и Мартинес. У тебя там вообще было безумие какое-то в атаке.
0: Я считаю, что это очень большая заслуга тренера.
1: И они все, Аргентина, кстати, вышли пошла. Хорошо.
0: Да.
1: Они все
0: это
1: вышли
0: это
1: хорошо,
0: очень это грамотный переворот игры. Это команда, которая села в глухую оборону, в супер низкий блок, в 6 центральных защитников.
1: Да.
0: И ты перенасыщаешь эту зону огромным неадекватным количеством нападающих.
1: И оно срабатывает.
0: И оно срабатывает.
1: И причем ударом издалека.
0: Офигительным ударом.
1: Офигительно. Наверное, один... Ну, вот только гол, который забили как раз Аргентине, Кабо-Верде, может
0: да.
1: конкурировать на
0: Я
1: данный
0: бы
1: момент.
0: Я бы этому голу вообще отдавал лучше года.
1: Да, и вот это, наверное, второй гол Альвареса. То есть Аргентина параллельно с тем, что она не демонстрирует какую-то чудесную игру, не проходит всех на классе, а наоборот выгрызает каждый раз себе победу в каждом матче даже с Кабо-Верде, параллельно с этим они еще показывают, что у них этого характера, он не заканчивается, и они каждый раз до конца, и в итоге дожимают команду, что бы ни случилось, с которой они играют. Mm-hmm. То есть они на пенке-то, они не уходят. Они их дожимают. И делают это разнообразно. И в нужный момент у тебя выстреливает таки тот, кто вроде как весь турнир не стрелял, и вдруг он этот свой гол забивает. То есть Аргентина, да, играет весь практически матч своеобразно, но в нужный момент...
0: Своеобразно, и, кстати, какое аккуратное
1: слово ты подобрал. Мне чем понравилось, с одной стороны понравилось, с другой нет, вот эта конкретная игра. Я считаю, что это худший матч Лионеля Месси на турнире.
0: Но Аргентина смогла.
1: И они в какой-то момент перестали играть через Лионеля Месси.
0: Да.
1: Они перестали через него играть, все завязывать на него. потому что швейцарцы очень аккуратно играли с Месси, и обратить, я не знаю, кто это обращал на это внимание, я точно обращал.
0: Мяч,
1: да, и только моментов. Один штрафной швейцарцы за весь матч допустили из опасной позиции, то есть на нем не фалили даже.
0: Стенку он ударил.
1: Он стенку ударил, это был один единственный опасный штрафной, они специально, они очень четко играли по Лионелю Месси, у них было это явно обговорено заранее, не фалим вблизи, потому что он бьет штрафные лучше, чем пенальти, ни в коем случае, аккуратно с ним играем, закрываем, вся Аргентина играет через Лионеля Месси, оказывается, нет.
0: Не вот всегда. Это, на самом деле, очень важный итог, который можно подвести по ходу этого матча. Они действительно смогли выиграть без Месси.
1: Да, они в итоге, по факту, выиграли без Месси. Ну, он там отдал голевуху на...
0: С углового.
1: С углового, да.
0: И это была домашняя заготовка, судя по тому, как этот гол Лионель Скалони отпраздновал, похлопав по лысине помощника своего, который отвечает за стандартные положения. Это была такая чистой воды домашняя заготовка.
1: Ну, походу, да.
0: Смогли без Месси. И это вот меня, на самом деле, это очень порадовало.
1: Итого, полуфиналы. Франция, Испания, Англия, Аргентина. Мне кажется, все получилось. Вот, а как еще должны выглядеть полуфиналы?
0: Да,
1: что можно сделать, какие команды можно поменять местами с этими, чтобы было лучше? То есть это просто вывески мечты. Особенно вывеска Англии против Аргентины. Это просто сказка. Это Паредес говорил о том, что это вообще мечта всей моей жизни был сыграть этот матч. Если кто-то думает, что забыли аргентинцы про Мальвинские острова, ничего они не забыли. Это история живая. Это матч, наполненный бешеной мотивацией со всех сторон. Это и месть за Марадону. И за то, что он и рукой забил, и забил тогда лучший гол вообще в истории человечества.
0: Обведя всю сборную Англии.
1: Это да. И для аргентинцев все еще живая история с Фолклендскими, они же Мальвинскими островами. Оно тоже будет здесь. А мотивация просто бесконечная. Ну, плюс полуфинал тоже. Тот же самый Марадона, если мы пытаемся придумать мотивацию, например, для Лионеля Месси. 86-й год победа, 90-й год финал. И финал Аргентины проигранный. Для того, чтобы окончательно закрыть вопросы, кто лучше и кто важнее для Аргентины, нужно выигрывать второй раз подряд.
0: Там, боюсь, в глазах такой огонь будет, что стадион сгорит.
1: Это вообще бомба. Это не матч, это мечта, на самом деле. Вот вы увидите эту вывеску Англии против Аргентины на такой стадии. Это сказка. В моем понимании, у всех команд в полуфиналах 50 на 50. У всех. У всех команд есть сильные места, у всех есть команд слабые места.
0: Суперкомпьютеры и букмекеры дают преимущество Франции, в принципе, на весь остаток турнира победителем стать. И выйти в финал в схватке с Испанией. То есть в Испанию в этой паре особо не верят.
1: При том, что у Испании через суперкомпьютеры у них второе место по вероятности. То есть как будто Франция и Испания – это скрытый финал, именно здесь играет победитель чемпионата мира. Вот так вот, наверное, если смотреть объективно на то, как играют команды, действительно, и Франция, и Испания по турниру демонстрируют более стабильную игру, более качественный футбол, более напоминающий клубный футбол и так далее. Англия, Аргентина – все-таки команды, которые перешагивают. Но очень часто получается так в футболе сборных, что именно команды, которые преодолевают и перешагивают, и как-то там дополняют свои предыдущие достижения, открывая какие-то новых игроков с новой стороны, то есть как Альварес. Ну, я имею в виду, добавляя каждый раз по ходу турнира, на самом деле именно эти команды становятся победителями.
0: Которые превознемогают.
1: Да, поэтому я бы не сказал, что обязательно победитель турнира играет в паре Франция-Испания. И определенно точно матч Англия-Аргентина для меня в этой паре полуфиналов это центровая игра. Это мечта просто, а не вывеска, это сказка. И это будет супер кайф. Скалони, получается, не просто так свой хлеб кушает, определенно точно. А здесь вообще нету, здесь нету ни одной заскокной команды.
0: Сборная
1: здесь
0: Аргентина называется Скалонеттой. При живом Лионеле Месси.
1: Да, здесь все не просто так. Здесь везде 50 на 50. Предсказывать тут что-либо, ну, это невозможно. Испания-Франция, это игра на... Ну, во-первых, это там старое европейское противостояние, да, они друг друга хорошо знают, у них друг с другом большая история противостояния, и обе команды играют с точки зрения футбола лучше всех на турнире.
0: Угу.
1: А Англия-Аргентина, это историческая вещь, где помимо футбола будет подмешано столько всего...
0: Эль Классико из мира сборных.
1: Ну, по факту, да, наверное. Наверное, что-то такое. Это принципиальнейший матч. И именно поэтому мне, вот, конечно, больше любопытно на Англию-Аргентину. Конечно, я бы хотел Испанию-Аргентину. Непонятно. Финале. Да, в финале. И, а не Францию-Англию. Но 50 на 50 в каждой игре. Ну, как это можно предсказать?
0: Никак.
1: Ну, никак абсолютно. Никак. У всех есть слабые места. Франция полузащита, Франция недостаточное качество соперников, и мы не видели по факту в противостоянии в настоящем эту Францию еще, кроме, наверное, Парагвая и Норвегии, кстати говоря, в групповом этапе против второго состава. С натяжечкой французы были. Испанцы, вратарская позиция и отсутствие нападения. Нападение. Англичане, возвращение саутгейтовского футбола и не пойми чего, да, и то, что у тебя некоторые...
0: Гаррет, игроки, серый кардинал.
1: Ну и вратаря отсутствие. А Аргентина вообще одна большая куча проблем, которая как-то прет вперед, выигрывает. И, ну и у них есть Лионель Месси. Как бы о чем здесь еще разговаривать. В общем, это класс. Смотрим.
0: Это очень интересный футбол, да.
1: Завтра и послезавтра будут. Завтра играют французы и испанцы, послезавтра играют англичане и Аргентина. Это была голевая передача. Герман и Георгий Бабаян были с вами. Всем счастливо.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21:01, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Яна Лантратова анонсировала обмен пленными с Украиной. Москва и Киев готовят список, сообщил уполномоченный по правам человека. Она уточнила, что в документ войдут как военнослужащие, так и гражданские лица. Во время рабочей поездки в Екатеринбург омбудсмен добавила, что очередной обмен состоится скоро, но дата не раскрывается, чтобы его не сорвать. Лантратова также сообщила, что в мае-июне были возвращены 550 российских военнослужащих, в том числе 7 из Свердловской области. Далее новость интинформагентств. Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Евросоюз не согласовал 21-й пакет санкций против России. Главы МИДов ЕС на встрече в Брюсселе не смогли договориться, в том числе из-за цен на нефть. Об этом на брифинге сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. При этом она рассказала, что у ЕС есть, цитата, 250 новых фигурантов черного списка, конец цитаты. Кроме того, Каллас уточнила, что страны Евросоюза исключили из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы, заявив, что та, цитата, имеет геополитическое значение. Она добавила, что в рамках готовящихся мер пока не получилось согласовать запрет на въезд в Евросоюз для участников СВО. В Саудовской Аравии сообщили о перехвате баллистических ракет из Йемена. Они были выпущены по югу королевства. Об этом заявил представитель Минобороны. Ранее хуситы пригрозили ответить Саудовской Аравии на удары по международному аэропорту Саны перед приземлением иранского самолета с делегацией хуситов на борту. Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман встретились на Байконуре. Руководитель Роскосмоса и глава НАСА приняли участие в Госкомиссии по утверждению экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-29». Айзекман также будет присутствовать на его запуске. Как сообщает госкорпорация, визит главы НАСА на Байконур стал первым за 8 лет. Старт ракеты «Союз-2-1А» намечен на завтра. В основной экипаж вошли россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 29 копеек, доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
4: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 105.5. Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
4: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Умные парни.
8: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Дмитрий Еловский, наш умный парень, генеральный директор коммуникационного агентства «Актор». Здравствуйте, Дмитрий.
9: Здравствуйте, Евгения. Приветствую всех слушателей «Говорит Москва».
8: Говорить мы будем много про что. Давайте начнем с Линдси Грэма, который был записан в списке террористов, экстремистов и вообще очень неприятных людей. Сенатор умер. Внезапно умер. И многие сейчас отмечают, как незадолго до смерти он, во-первых, готовил новый пакет санкций против России. Financial Times об этом пишет. Но еще и припоминают его старую запись в социальных сетях, где он говорит, что мне еще рано умирать, потому что я еще должен, значит, ужесточить санкции против России, там что-то еще. Но вот внезапно умер. Вообще отношение к Грэму было особенным, по-моему, с нашей стороны, потому что мы считали после сенатора Маккейна, который умер там несколько лет назад, прям самым-самым главным ярым русофобом. И вот вопрос. Это про как бы роль личности в истории, что это вот целиком полностью его стратегия такая была, или он просто реализовывал, в принципе, стратегию там политических сил? И вот Линдси Грэм умер, но от этого русофобии у западных политиков меньше не станет.
9: Ну, тут надо понимать, как устроена внешняя политика в США. Нужно, мы же все знаем, да, это такое общее место, что американцев обычно интересуют только сами американцы. И у них все больше всего политика, она заточена на внутреннюю аудиторию, на внутренние проблемы. Их в целом внешние как бы, отношения интересуют очень слабо. Рядового американца, что там происходит в России, на Дальнем Востоке или там в Азии, их, в общем, мало волнует. И особенность, и то, что нам обычно непонятно, да, заключается в том, что в США внешнеполитическими вопросами занимаются те группы, которым в этот момент почему-то это нужно.
8: Угу.
9: Например, проблемой там, Ближнего Востока очень долгое время занимались политики, которые, ну, прям натурально сидели на деньгах израильского лобби. И Израиль вкладывал огромные суммы долгое время в политиков, лояльных им, и, соответственно, которые определяли политику США в отношении Ближнего Востока. И поэтому иногда нам кажутся нелогичными действия США там, на каких-то направлениях, потому что они продиктованы мнениями конкретных людей, а не какой-то общей стратегии. В этом плане мы очень сильно отличаемся. У нас как бы как раз у государства общая политика внешняя, она всегда заточена на определенные, ну, такие стратегические направления. У нас есть специальные ведомства, которые этим занимаются 24/7, за это отвечают. У нас все в этом плане понятно. Вот есть МИД, он там занимается внешней политикой. В США все в этом плане более хаотично.
8: Лоббировано. Лобби.
9: Там часто это лоббисты. Ну и, например, политика в отношении Восточной Европы, в том числе в отношении России, всегда занимались выходцы из этой самой Восточной Европы, часто пострадавшие либо от действий там, Российской империи еще со времен оттуда, да, то есть люди, которые бежали от еврейских погромов, например, либо пострадавшие, когда СССР приходил в эти страны Восточной Европы. И, естественно, там формировалось всегда такое отношение русофобское, ненавистное по отношению к России, потому что у людей это была часть личного переживания. Поэтому, во-первых, отвечая на вопрос, в части того, изменится ли политика в отношении России, не изменится, не изменится. Потому что там как занимались люди, вот эти выходцы там часто с Западной Украины, например, так и продолжают заниматься внешней политикой. Вот этот самый Deep State в этой части сформирован из выходцев, пострадавших, как они считают, от действий там СССР еще и даже империи. Поэтому Линдси Грэм — это просто говорящая голова, говорящее лицо, которое в этот момент истории выступал как основной проводник этих идей.
8: Угу.
9: Но тут надо еще добавить, что США очень много всего заточено на деньги, и недаром того же Грэма обвиняли в том, что он так или иначе участвовал в том числе в распили, уж простите за грубое выражение, помощи, которую оказывали Украине. Там эти обвинения, конечно, не подтверждены, никто там эти папочки не публиковал, и реальных доказательств, в общем-то, нет, но это настолько логично, понятно и очевидно, что, в общем, нет смысла совсем уж этому не верить. Поэтому вся его антироссийская риторика и жесткие все эти санкции, они могут быть объяснены тем, что чем больше продолжается конфликт, чем дольше этот раскол продолжается, тем больше просто падает в карманы тех, кто ему платит.
8: Но это странно предполагать, что там вообще все это было построено исключительно на каких-то чистых мотивациях, не денежных.
9: Не, ну есть как бы стратегические задачи, то есть надо понимать, что где-то в глубине любого государства все-таки есть некая стратегия, да, но вот у американцев это всегда отходит куда-то на второй план, и часто на первый план выходят деньги. Как заработать нам вот на этом конкретном конфликте? У них сейчас она конфликте с Ираном зарабатывает, да господи, у них президент зарабатывает прямо и не особо скрываясь на этих всех конфликтах.
8: Но а нет ли как раз в этом проблема, что Трамп, он же очень откровенен, и как бы то, что, ну, считалось, что примерно оно всегда есть, Трамп просто это вот так выкладывает, и это обескураживает до сих пор почему-то. А он просто говорит, ну да, это вот так работало, а что такого? Это просто так работает. Вот. Но... Нет ли здесь, как бы, знаете, как несостыковок стратегии, что с нашей стороны есть идеи, что мы там можем договориться, служим этому духу анкориджа, поддерживаем жизнь, там, надеемся на какую-то рациональность, пытаемся какие-то сложные схемы выстроить, знаете, типа Трампу это невыгодно, потому что раскол и так далее. А с той стороны, ну вот, пожалуйста, как и война в Иране сейчас. Ну, заключили они по электронной почте перемирие. Потом что-то там, Трамп подумал по-другому, и это снова по-другому делается, и все, нету никакого перемирия. А у нас какие-то стратегические сложные схемы.
9: Не, у нас есть из-за этого не то, что проблемы. Россия как раз этим отличается, что она играет в долгую, что у нас есть длинная воля. И на самом деле это наше преимущество. И мы часто выигрываем именно за счет того, что мы пережимаем, пережидаем, перетерпливаем, продавливаем свою позицию за счет именно длинной игры большой. Но то, что это всегда обескураживает и наше общество, и наши элиты, это да, более того я скажу, этому уже лет 200. Вот я, когда Владимир Владимирович говорит, я, говорит, они же, ну, какие-то ведут себя как сумасшедшие иногда, да? Но примерно те же самые слова, вот будете удивлены, наверное, такое. Говорил Николай I, еще наш император, когда в Европе начали преобладать руководители, правители, которые ориентировались исключительно на общественное мнение и часто действовали в ущерб национальным интересам, уже Николай I задавался вопросом, не сумасшедшими ли он имеет дело людьми. И вот с тех пор, уже 200 лет, мы продолжаем двигаться вот в этой линии большой стратегии, большой игры, больших целей, национальных целей, и вынуждены при этом сталкиваться постоянно с вот этим хаосом, который творится на Западе.
8: Но, слушатель говорит, сейчас будут искать русские следы в
9: уже нашли,
8: все
9: уже искали, обвинили, да? Конечно, уже обвинили в том, что, скорее всего, это русские каким-то образом поспособствовали.
8: А то, что он просто был как бы старым человеком, возможно, просто как это собственной желчью, извините, за такое захлебнулся, но невозможно быть таким ярым ненавистником, это не рассматривается.
9: Это проблема, нет, конечно, это у умных людей не рассматривается, но сейчас части американских элит выгодно свалить все на Россию. Здесь надо понимать, что для них это нормальное явление использовать любую ситуацию в тех интересах, которые они преследуют. Поэтому они будут притягивать за уши все, что угодно, к чему угодно, лишь бы только доказать, что русские плохие. Вот и все.
8: Виталий говорит, мне лично видится проблема взгляда на Трампа с позиции «он же бизнесмен, американцы про деньги». Дмитриев, он весь 25-й год был в Майами, в Вашингтоне, и мосты все строил, или тоннели между Аляской и Россией. Если американцы про деньги, а не про политику, то мы этот клятый тоннель должны были строить, а мы в итоге его не строим. Так, может быть, и позиции зарабатывания денег у нас несколько разные. Мы-то думаем, торговать лучше, чем воевать, как и говорило наше руководство долгие-долгие годы, что торговать действительно лучше, чем воевать. А если с той стороны рассматривать торговлю в виде того, что можно вариться на войне, так вот это как работает.
9: Тут бизнес бизнесу рознь, нужно это понимать. У нас все-таки даже бизнес всегда с большими стратегическими горизонтами. У нас Советский Союз вбухал кучу времени и сил для того, чтобы построить трубопроводную систему и чтобы
8: Европу, да.
9: обеспечить длинную, большую, такую выгодное сотрудничество с Европой. Да? А когда говорят про то, что Трамп же бизнесмен, надо помнить, какой именно бизнесмен.
8: Он застройщик.
9: Он мало того, что застройщик, он выходец из мира нью-йоркского девелопмента 70-х годов, где люди делали деньги на том, что отжимали участки и быстренько их продавали, прежде чем чухнется государство. Поэтому это люди быстрых стратегий, быстрых денег, быстренько отжал, наехал, забрал, убежал. И в этом плане, да, он как бы немножко по-другому мыслит и действует, и нам в этом плане сложно.
8: Но нет ли, с вашей точки зрения, проблема в том, что мы все равно слишком много надежд, открыто, скрыто, все равно питаем по отношению к американцам, что вот приехала российская делегация в Анкоридж, поговорила с Трампом, а Трамп потом приехал в Вашингтон, а там братья европейские его все ждет, потом еще что-то. Трамп там, а мы все равно думаем, ну сейчас вот мы ему, а с Трампом кто поговорит, тот его убеждает. И все, потому что для него этот конфликт, именно лично, он индифферентен, далеко, не его люди гибнут. С него что? Он, как это, бенефиты снимает, потому что оружие продает европейцам.
9: Ну, тут вопрос, кто мы, потому что нужно разделить, да, российское государство, наблюдатели и общество, да, и в этом плане общество склонно проявлять надежды определенные, да, общество часто живет надеждами. Я думаю, что руководство страны никаких иллюзий никогда не питало. Другой вопрос. Ну, надо сближать позиции, надо. Надо какие-то действия производить, надо. Просто выйти и сказать, что мы, в общем, этот дух Анкориджа видали в одном месте.
8: Нам не надо ничего говорить.
9: Это тоже будет неправильно.
8: Нам надо своими делами заниматься. Потому что сейчас же многие задаются вопросом, почему вдруг, например, наши удары по киевской инфраструктуре стали более интенсивными. Киев усилил удары в отношении Москвы. И получается, два вопроса возникают. Почему нельзя было вышибать эти мощности 4 года назад еще? И как будто бы это было, знаете, ну вот мы можем вот так вот, но при этом мы приглашаем вас за стол переговоров. А сейчас получается, что есть Трамп, есть Москва и есть Украина. И каждый как будто бы демонстрирует ему, кто на что способен. В надежде, что он повлияет либо на нас, либо на украинцев с целью надавить и принудить к миру. Но, по крайней мере, это так видится, нет?
9: Я думаю, что это как раз так видится, но мне кажется, что это не совсем так, потому что у меня полное ощущение, что наши власти, у них есть два слоя, да? На одном слое идет специальная военная операция, и мы просто реализуем те цели, которые изначально заложили. Там логика военных, и, честно говоря, я вот не военный эксперт, поэтому я не могу объяснить, почему это вот сейчас так, а не по-другому. Да? Там у них какая-то своя логика, и тут лучше Минобороны пусть объясняет, и военные эксперты. Да? А если говорить про внешнеполитическую логику, то просто перебираются разные варианты. И... Ну, сработает, хорошо. Вот Кирилл Дмитриев год просидел в Майами, что-то делал, какие-то, наверное, результаты получил, может быть, не очевидные, может быть, не глобальные, но как бы попробовали, поэкспериментировали, потестировали этот вариант. Где-то он, наверное, сработал, где-то не сработал. Угу. Сейчас какие-то выводы сделаны, да? А сейчас, условно, идет. Ну, я думаю, что наши власти уже просто спокойно наблюдают за всеми этими метаниями туда и обратно и просто продолжают давить на поле боя, чтобы в конце концов додавить.
8: Нет, здесь понятно, да, что и говорят, что атаки Украины в глубокий тыл усиливает именно потому, что на фронте у них дела не очень хороши, потому что там падает оборона и так далее и тому подобное. Но и они решили в итоге как бы максимальную территорию превратить в зону боевых действий. Мы разделяем, есть зона боевых действий ЛБС, есть, соответственно, глубокий тыл, и мы прочитываем это как террористические атаки, то есть это акты устрашения и так далее. У Трампа недавно было заявление в Анкаре по поводу того, что, ну, в принципе, да, в принципе, нормально, может быть, это как это, деэскалация через эскалацию, может быть, к этому приведет. Хотя не так давно он Украине, что называется, по носу давал за то, что были попытки атаковать наши стратегические объекты. Почему его слова стали несколько иными?
9: Я думаю, что это связано, опять же, мы понимаем, что у него интерес – это заработать денег. Скорее всего, это, во-первых, связано с тем, что нужно было бросить кость европейцам, потому что все равно, как, так или иначе, он по иранскому направлению в тупике, ему какая-то поддержка от них нужна. И он таким образом сказал, ну ладно, я как бы что-нибудь скажу в вашу пользу, радуйтесь там, как будто бы я вас поддержал. Вот. Плюс давайте избавимся от иллюзии насчет того, что Трампу там не нужен конфликт России с Украиной. Как бы нет, он спокойно к этому относился всегда еще со времен предвыборной кампании.
8: Ему нужен конфликт России с Европой, я думаю, ему даже нужен, больше.
9: Ему выгоден конфликт России с Европой, с Украиной, он на этом делает определенные там политические бенефиты здесь и сейчас, поэтому думать, что он на нашей стороне, это самая опасная иллюзия. Поэтому он как бы украинцев в этом плане поддерживает, потому что для него это такая вот игра на продолжение конфликта. При этом он же ничего не теряет. Он продает оружие европейцам. Он пытается на этом заработать. Другой вопрос, что там оружия не очень много осталось, они все потратили из текущих запасов. Ну, как бы словесная интервенция, что бы украинцев и не поддержать.
8: Я к тому веду, что именно с политической точки зрения, насколько для нас значимы и не чрезмерно ли много мы значения придаем американским словесным интервенциям. Думая, прочитывая, у нас же есть такая привычка, если он поговорил на повышенных тонах, это значит, как будто бы, знаете, отчасти решение вопроса, которое мы стали лично решать, потому что все остальные как бы от этого дела отстранились или, наоборот, усугубляли, мы как будто бы решение нашего личного вопроса чуть-чуть переадресуем еще тем, кто за океаном находится.
9: Тут я бы разделял. Стандартная управленческая практика. У тебя есть зона твоего контроля, да, то, да, что ты можешь делать, зона принятия решений и зона того, что не контролируешь. Вот зона принятия решений в твоей зоне контроля, на нее не должны влиять подобные интервенции. И обратите внимание, что они не влияют. Но при этом нельзя не учитывать то, что происходит там. То есть как бы мы услышали, конечно, мы восприняли, но смотрите, кто-то побежал что-то делать после того, как он это заявил. Да нет, продолжаем дальше делать то, что делали. Поэтому здесь надо очень внимательно смотреть, какие решения принимаются по итогам. Иногда бывает, вот мы обратим внимание, когда там заявление или решение Трампа или там вообще западных лидеров, они выражаются, отражаются как-то в решениях наших властей, да, там президент собирает совбез, они это обсуждают, какие-то там дальше действия прямые, там поручения Минобороны происходят, да. Иногда нет, но это как раз нормальная управленческая практика оценить, да, сепарировать, что, на что мы реагируем и что действительно важно, на что не реагируем. Пока я вижу, что, например, вот как раз на эти интервенции никакой реакции нет, значит, они оцениваются как интервенция.
8: Стоит ли разделять, особенно после саммита НАТО, мне кажется, это стало понятным, есть тактика и логика американская, есть тактика европейская и, в принципе, европейского НАТО, потому что есть Марк Рютте, который, в общем, кто-то говорит, что это чуть ли не неформальный лидер вообще Европейского Союза, потому что НАТО целиком полностью перепрошивается под европейский проект. Рютте очень опытный аппаратчик, всех знает, понимает, как работать, и в итоге, если что, разговаривать уже с ним придется, а он крайне неприятен в этом отношении.
9: Ну, тут приятен-неприятен, как бы в большой политике, в глобальной, люди могут высказывать сегодня какую-то сверхжесткую позицию, а завтра спокойно договариваться. Там все-таки логика принятия решений, логика переговоров вообще другая. Вы меня простите, во время Второй мировой войны те же западные державы себя за руки держали, чтобы не начать договариваться с Гитлером. И, в принципе, при определенных условиях могли бы спокойно
8: начать договариваться. И Сталин это прекрасно понимал, потому что есть хорошо в открытом доступе его переписка с Черчиллем, где, в общем... Сталин себя сдерживает в выражениях.
9: Поэтому пытаться жить в парадигме, что эти люди там за стол с переговоров друг с другом не сядут, или мы никогда не сядем с ними, это глупо. Понадобится — сядем. Но другой вопрос, что сейчас действительно нужно разделять вот эту вот европейское НАТО, Евросоюз, и фактически Евросоюз, превращающийся в военный блок, и американцев, которые никак не могут определиться, они к умным или красивым, они к самоизоляции хотят уйти, или они все-таки хотят оставаться глобальными лидерами. Они вот, у них сейчас на самом деле точка бифуркации, и они колеблются, там все общество колеблется. Там большой глубокий процесс самоопределения всей нации. И вот это вот то, что мы видим, это такие, знаете, рябь на волне, а в глубине там это происходит.
8: Но они же могут себе, во-первых, это позволить, потому что все равно, понимаете, франдерство такого активного в отношении американцев там не наблюдается. То, что европейцы сами, скорее всего, это какой-то контролируемый процесс, возможно. Здесь есть, мне кажется, другой аспект, знаете, то есть наши отношения... к, как это называется, вот Лавров недавно сказал, больше нет им доверия. И в этом звучало такое разочарование, то есть и до этого говорили, нет им доверия по поводу Минска, и сейчас точно совершенно нет доверия. Как будто бы, знаете, вот вторая линза розовых очков все-таки она разбилась окончательно. И, возможно, даже наше, измененное наше отношение к ним позволит выработать какую-то еще более эффективную стратегию. Потому что, когда ты относишься к человеку через призму того, что, ну, послушай, ну, у тебя же есть свои интересы, но ты же помнишь, как мы когда-то, ну, да, это все равно немножечко, ну, как бы фильтрует все то, что ты мог бы предпринять. Я про это.
9: Ну, у нас вообще в национальной стратегии, если я правильно помню название, внешней политики уже четко обозначено, что есть страны дружественные нам, есть нейтральные, есть недружественные. Уже на уровне документа все закрепили, и как бы вопрос про доверие там идет только по отношению к тем, кого мы считаем близкими и дружественными, да и то под оговорками. Поэтому, но здесь как бы нужно понимать, что это тоже большая игра. Ну, нельзя расписываться в том, что мы вообще сейчас всем не доверяем, мы обиделись, мы играем в обиженку, ушли,
8: отвернулись. Ни в коем случае, не про обиды, да, ни в коем случае.
9: Поэтому, нет. Когда Лавров это с разочарованием говорит, это элемент, на самом деле, стратегической игры и такой посыл, что типа, ну, мы же можем все-таки вернуть какое-то доверие, чтобы что-то купить, надо сначала что-то продать, да, то есть сначала...
8: Ненужное причем.
9: Да, ненужное.
8: Доверие надо.
9: Вот, сначала нужно разочароваться в доверии, чтобы у людей был какой-то стимул его обратно возвращать.
8: Но это опять же, мы с ним присутствуем в каких-то вот как бы отношениях, если, да, как вы специалист по коммуникациям, здесь вот, поэтому я вас и пытаю на этот счет. Да. Потому что мы, как это, вот многие уже, правда, смеются над вот этой парочкой, которая там периодически приезжает на Ближнем
9: Зятёк
8: Востоке.
9: Зятёк и Витёк.
8: Да, Зятьков и Витьков. Вот, приезжает сюда, приезжает. А кто эти люди вот персонально? Ну вот как? Ну вот приехали они, поговорили. И вот чтобы что? Ценность. Здесь же проблема основная заключается в том, что как бы мы ни призывали к здравому смыслу, даже если с той стороны кто-то, допустим, его проявит, вопрос, а гарантии-то какие? И на бумаге с кем договариваться? Опять же, у нас есть прецедент перемирия по электронной почте.
9: Ну, как говорится, что имеем, то с тем и работаем. То есть тут, а ну а что мы сделаем? То есть мы можем только... вот когда у тебя коммуникация с таким как раз контрагентом, который распределен, разделен, дефрагментирован, где нет понятного центра принятия решений, где у тебя нет понятных зон ответственности, ты вынужден перебирать разные варианты и выстраивать отношения со всеми, с кем только можешь, но при этом помнить, что тебя могут кинуть в любой момент. И в этом и проблема вот этих, в этом и проблема кризиса современного, что вот эти все системы, которые работали до сегодняшнего момента, они все пошли в разнос. То есть 150 лет все, вот эти отношения глобальные, коммуникации глобальные строились на каких-то понятных принципах. И мы находимся в том времени...
8: Что эти правила все соглашались выполнять.
9: Да, и все, и были какие-то общие правила, и был какой-то правильный дипломатический этикет, и дипломатические каналы, и все в рамках их действовали, и вот 150 лет в этом жили. А сейчас все сломалось.
8: Может быть, проблема заключается в том, что за эти 150, а здесь в данном случае мы берем чуть-чуть горизонт, чуть поменьше, а очень много переплетений, очень много взаимных интересов, очень много бывших связей каких-то и так далее, и это сложно все. То есть как бы это декларируется как экзистенциальный кризис. С нашей стороны. У нас с Западом экзистенциальный кризис.
9: Нет, так он везде.
8: Они понимают, что это экзистенциальный кризис России?
9: Ну, в США, например, нет, вообще у нас мировой кризис. То есть это не вопрос отношений наших с Западом. Мы немножко в этом плане это, как это, эгоцентричны, да, мы думаем, что все крутится вокруг нас. На самом деле нет. В США глубочайший кризис самоопределения, они не могут понять, куда им вообще, опять же, к умным или красивым, да, глобалистам или замкнуться на себе. У Европы жесточайший кризис самоидентификации, они не могут понять, они вообще хоть какую-то роль играют в этом мире или нет.
8: Вот как, они ощетинившиеся глобальный военный альянс.
9: Их просто никто не воспринимает всерьез, а так, да, альянс...
8: Вы знаете, а мне кажется, пора бы их воспринимать серьезно, с учетом того, что 50 стран, в общем, снабжают Украину, это, знаете, не шутки.
9: Пора, но у них как бы кризис самоидентичности, они пытаются сейчас доказать, что они на что-то способны, и это как раз проблема, потому что люди, которые пытаются показать всему миру, что на что-то способны, они склонны как раз к агрессивным действиям. Угу. Откуда у нас вся эта истерия проистекает и накачка военных, вот этих всех военных истерии в этом регионе. Поэтому кризис-то у всех, не только у нас с ними. И это все приведет к глубокому кризису. Угу. Он раз в 150 лет случается. К сожалению, это не первый раз и даже и не третий. И по итогам его мировое сообщество, если переживет, то пересоберется на каких-то новых правилах и новых принципах.
8: Дмитрий Еловский с нами, гендиректор коммуникационного агентства «Актер». Сейчас новости и продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Анатомия Москвы. История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. Гуляем по городу с экскурсоводом Верой Корф. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
2: По адресу улица Бауманская, 23, находится доходный дом крестьянина-старовера Антона Фролова. Это неоготическое здание желтого цвета с башенками и шпилями. Архитектор Виктор Мазырин. Он же проектировал особняк Арсения Морозова на Воздвиженке, напротив станции метро Арбатская. Броская деталь дома – цветные витражи, вызывающие ассоциации с костелами или кирхами. Узоры из стекол воссозданы в наше время. Они хорошо просматриваются с улицы. Этот дом – самый миниатюрный в Москве. Постройка возведена перед революцией. В доме 4 этажа и всего 3 квартиры, каждая из которых площадью около сотни квадратных метров. Все дело в том, что у крестьянина Фролова было в распоряжении лишь небольшой участок земли, и этот факт определил архитектурный вектор. Дом получился очень узким. Доходный дом Фролова для Москвы необычен, он больше похож на немецкий или бельгийский. Сведений о его первом владельце немного. Крестьянин Фролов был купцом, но, чтобы не переплачивать налоги в бюджет, не менял сословия и по документам считался крестьянином. По версии историков, Фролов финансировал строительство старообрядческого храма Покрова в Малом Гавриковом переулке. Район, где находится дом Фролова, ранее назывался «Немецкая слобода», так как там селились немцы. Слово «немец» означало не «германец», оно означало «немой». Тогда европейцев, не говоривших по-русски, называли «немыми». Неоготических домов в Москве немало. В начале 20 века в город пришла мода на этот стиль. Архитекторы эпохи модерна тогда часто принимали заказы на возведение подобных построек. Сегодня доходный дом крестьянина Фролова – не просто изюминка района. Это действующий жилой дом.
6: Анатомия Москвы.
0: Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
8: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Дмитрий Еловский с нами, гендиректор коммуникационного агентства «Актра». По поводу того, что в Европе же еще происходит, Дмитрий, тоже интересно. Смотрите, сегодня я увидела сообщение, глава Минобороны Польши сказал, что, в общем, пора бы уже гражданам Украины призывного возраста из Европы обратно на Украину перебираться, чтобы в ряды ВСУ вступать. А во-вторых, президент Польши, Кароль Навроцкий, выступил за запрет флага ОУН-УПА, запрещенного в России, признанного экстремистским террористическим в стране. Об этом он заявил в селе Радруш на границе с Украиной в день памяти жертв Волынской резни. Он сравнил символику этой организации с нацистским лозунгом. Идеологии украинского национализма нет места в Евросоюзе. Это не те герои, которых ждут в Европе. И вот тоже интересно вот этот польско-украинский сейчас конфликт. Опять же, у нас это все прочитывали, что вот, наконец-то, поляки-то поняли, почему СВО проводится. И вот поляки теперь, значит, будут, естественно, зубы точить на украинцев, потому что, как на Украине, трясут этими костьми бывших боевиков вот этих запрещенных организаций, ныне признанных террористическими. Поляки, конечно, это все не выносят. Но конфликт-то есть, но в целом методика не меняется в поддержке Украины. Почему так?
9: Ну, потому что мы, опять же, мы немножко в этом плане максималисты, мы считаем, что если
8: чуть
9: вот...
8: Чуть погромче, пожалуйста.
9: Да, если на той стороне люди поддерживают нацистов, то мы с ними разговаривать не будем, а вообще лучше мы их приведем к денацификации. Это наша, ну, как бы наша традиция, да. Нужно понимать, что в Европе традиция дипломатических отношений сильно другая. Они такие вот конфликты используют как способ, как... элемент договоренности и переговоров, чтобы надавить на соперника и сказать, смотри, ну вот ты вот здесь плохой, давай вот здесь нам сделай что-нибудь полезное или хорошее, да. А напомню, что тот же, например, опять же, возвращаясь к Великой Отечественной наш, у нас, да, Второй мировой войне, тот же Гитлер спокойно готов был сесть за стол переговоров, опять же, с британцами, более того, он их и вынуждал сесть за стол переговоров, потому что он не верил до конца, что для них это там конфликт такой разрывающий. Зато по отношению к восточным соседям они проповедовали полное обесчеловечивание и собирались устроить геноцид, собственно, и устраивали. Угу. Поэтому в этом плане европейцы между собой всегда умели договариваться, несмотря на столетия конфликта, и огромный счет друг другу, потому что для них определенные интересы, в том числе интересы коммерческие, денежные, они стоят на первом месте. Поэтому в плане отношений Украины и Польши я бы здесь иллюзий не испытывал, это просто инструмент давления на Украину для решения каких-то определенных вопросов, не более того.
8: А почему мы это рассматриваем исключительно как инструмент, а не как, ну, действительно какие-то фундаментальные вопросы, которые между странами могут быть? Потому что, опять же, вспоминается вот это, о чем врала советская пропаганда, оказалось правдой. Над Россией смеялись, когда в России говорят, что на Украине возрождается ультранационализм, нацизм, там вот эти вот все эти бойцы со свастиками, значит, вскидывание руки, вся символика. И все это искали, говорили, нет, это все русская пропаганда. А теперь все это приходит на, естественно, и в Европейский Союз тоже. И, скорее всего, европейцы, будучи не дураками, понимают, что им, соответственно, то, что они использовали в качестве оружия и орудия против России, у них рядом на границе. И их в таком виде как бы впускать к себе, а себе дороже оказывается.
9: Ну, тут не совсем. То есть, смотрите, они прекрасно про все эти проявления знали изначально. Они это воспринимали как инструмент борьбы с Россией. Поэтому там никто ничему не удивляется, никто ничего не обнаружил сам в этой ситуации. Вопрос, как тут надо смотреть, и вот в чем у нас проблема.
8: Угу.
9: Мы часто не понимаем европейцев, а надо научиться в них разбираться и понимать их внутреннюю политику. И нужно смотреть не на то, что сейчас Навроцкий вот эти заявления делает, а на то, почему он делает, какая внутриполитическая ситуация его к этому подталкивает. А все ответ очень простой. В той же Польше, вслед за многими европейскими странами, начал расти собственный там правый фланг. И он делает эти интервенции для того, чтобы удовлетворить этот правый фланг. Он, это внутриполитическая задача, да, связанная в том числе с внутренней политикой и с выборами. Ему нужно давать сигналы своему правому флангу, который постепенно разрастается, потому что если он не будет этого делать, то там очень быстро появится какая-нибудь сила типа АДГ в Германии, которая начнет захватывать власть. Вот он и балансирует на этих темах. Поэтому вопрос не почему он вдруг решил, точнее, почему он вдруг решил это делать сегодня? Потому что у него есть внутриполитические задачи.
8: Но интересно, да, интересно просто посмотреть на вообще отношение европейцев к тому, что происходит внутри Украины, в плане возвеличивания вот этих вот нацистских героев и так далее. То есть, условно, это только для нас проблема, если смотреть именно на уровень общественного восприятия, не на уровень того, что это сложная схема, поляки, там еще что-то, там опять про деньги, лоббизм и так далее, а с точки зрения восприятия.
9: Я думаю, что это только для нас проблема.
8: Да?
9: Да, потому что это мы пережили в 20 веке чудовищный геноцид, мы потеряли почти 30 миллионов человек, и для нас это чудовищная национальная травма. Для европейских элит они живут в парадигме Киплинга «Бремя белого человека». Они своих воспринимают как своих, а всех чужих как полуварваров, полудетей. Поэтому для них эти все разборки на восточном фланге – это разборки между варварами. И от того, что варвары между собой грызутся, только одни под знаменем нацизма, а другие под знаменем коммунизма, они только счастливы, потому что у них в это время есть возможность подготовить очередной поход на восток. А как известно, Европа, когда начинает объединяться, очень быстро превращается в рейх, а любой рейх, в конце концов, идет на восток. И дальше для любых государств, которые находятся на этом пути, выбор очень простой. Ты либо стоишь против, либо присоединяешься.
8: Почему не удалось, с вашей точки зрения, все-таки удержать, мне кажется, этим вопросом и будут и потом уже задаваться тоже, удержать вообще российско-европейские отношения от сваливания в этот конфликт? Потому что, понятно, с их точки зрения, есть примитивная, абсолютно манипулятивная схема. Если бы не было 22-го года, то тогда бы вообще было иначе. И до сих пор это по вот соцсетям вот это вот течет, соответственно, мысль, что это просто все из-за 22-го года. И даже... А то, что... из 14 надо было Крым брать, и тогда все было бы нормально. Но это же не на пустом месте все возникло.
9: Не, ничего нормально бы не было. Это, опять же, мы находимся в 150-летнем цикле. Вот последний раз этот 150-летний цикл начинался в начале 20 века. У него есть определенная фаза хаоса и перестройки, да, технологического сдвига, когда весь мир меняется. Это не у нас конфликт, мы почему-то считаем, что наш конфликт – это как бы источник проблем. Наш конфликт – всего лишь проявление накопившихся противоречий, и он не мог не произойти. Он всегда происходит раз в 150 лет. Это
8: мы
9: обычное.
8: Дули на воду. Есть ощущение, что мы все-таки пытались дуть на воду. Мы пытались доказать,
9: не, мы долгое
8: что
9: время
8: мы хорошие,
9: пытались,
8: с нами надо дружить, с нами можно. И даже после развала Союза мы думаем, ну сейчас-то вот все, дружные европейские институты. А это воспринималось вообще иначе. Это воспринималось как повержение врага, естественно.
9: Да, да.
8: Потом, соответственно, сбор бенефитов.
9: Да.
8: И в расчете на то, что враг, с их стороны, то есть мы как враги, не поднимемся.
9: Ну, это абсолютно понятная история, потому что наши элиты воспринимали 91-й год как мы принесли в жертву собственное государство ради мира во всем мире. И только через 15 примерно лет пришло осознание, во многом благодаря тому, что мы стали чуть более внимательно приглядываться к тому, что происходит, что с той -то стороны это воспринимали как победу над страшным врагом и злом. И когда мы начали заявлять и говорить, подождите, но мы же вместе построили новый мир, но говорят, кто вместе построил? Вас вообще рядом тут не стоял. И на этом начали...

0: пытаться ту сторону в чем-то переубедить. Ведь если у них есть генеральная линия, какие бы ни были аргументы с нашей стороны в пользу того, что, значит, было освобождение от нацизма, потом было долгое выстраивание отношений, что лидеры Франции, Германии, там, и Англии в какой-то степени приветствовали это все, там, Италии. Есть генеральная линия. Враг на Востоке и больше ничего. И попытки задобрить, убедить, это просто в пустоту.
1: Ну, мы, во-первых, здесь стратегическая задача не их убеждать. Есть еще весь остальной мир.
0: И им индифферентно, по-моему.
1: Нет, на самом деле, для... Ну, почему у нас, например, президент несколько лет подряд очень сильно давил на постколониальный синдром? Потому что для огромного количества стран это страшная боль, страшная травма, и в которой европейские страны выглядят ужасно просто. И поэтому мы показывали, что мы-то как раз на стороне этих стран. Во-первых. Во-вторых, не сказать, что индифферентно, потому что многие страны, которые сейчас называют развивающимися, они когда-нибудь разовьются, а память останется. И нам нужно показывать им, что мы адекватные, что мы готовы нормально работать, что даже с врагами мы готовы разговаривать спокойно, потому что это такие закладочки на будущие дипломатические отношения.
0: Подождите, но это наша стилистика. Да? Это мы выбираем с врагами адекватно работать, и нам, понимаете, себя не жалко, лишь бы адекватно работать с врагами. У всех своя стратегия. И даже вот эта постколониальная история, конечно, но сколько и у нас здесь были представители стран глобального юга, и со специалистами, которые занимаются странами глобального юга, занимались, говорят, да, постколониальная вот эта история, она, конечно же, существует, но учебники у них все равно все старые, ссорятся со своими бывшими колониями, они не хотят, вот этого духа революционного в них не просматривается, они просто живут свою жизнь и все. Помните, даже когда БРИКС в очередной раз прирастал какими-то странами, Нарендра Моди сказал, что БРИКС – это не антиамериканская платформа, БРИКС – это просто альтернативная платформа. А у нас, опять же, немножечко, ну, как и России, центричное восприятие мира, что если мы за все хорошее против всего плохого, что мы, значит, главные фрондеры этого мира сейчас вынуждены, то все остальные на нас посмотрят и осмелятся. Нет такого.
1: Ну, тут вопрос, опять же, заявленных целей и реальных целей. Я не думаю, что реальная цель была, что сейчас весь мир поднимется на борьбу со злобными американцами. Скорее, цель была внести дисбаланс вот в эти отношения, которые, ну, со многими странами у американцев на самом деле были очень прочные. Угу. Поэтому мы на этом много разных выгод-то получили в итоге. Знаете, мы до сих пор как экономика держимся, потому что у нас множество вот этих маленьких связей остаются, и это все равно окупается и многократно окупается. И здесь, ну, так простая прагматичная логика. Эти словесные интервенции, знаки внимания, какие-то отношения, они стоят недорого, а в части экономических, внешнеэкономических приносят часто намного больше. Там одна какая-нибудь АЭС где-нибудь в Юго-Восточной Азии окупает с лихвой все абсолютно вложения. Поэтому здесь тоже определенный прагматичный взгляд.
0: Смотрите, мы в этом отношении рассчитываем всегда на очень хорошее отношение к нам со стороны общества, конкретно взятого государства. Мы даже про Европу до сих пор говорим, что европейцам сейчас с политиками не повезло, а так-то они, в принципе, нормальные люди. Но... А тактика, когда ты, соответственно, вот уповаешь на это и ждешь, пока там режимы какие-то сменятся, это тоже, ну, не совсем, мне кажется, выигрышная позиция, потому что, а почему мы думаем, что следующий будет лучше предыдущего, вот даже в отношении Европейского Союза, что европейцы сами поднимут бунт, например, там скажут, хватит уже наши деньги тратить на войну с Украиной?
1: Ну, тут, смотрите, тут есть глубокая история.
0: Война с Россией, в смысле.
1: Это есть глубокая история. У нас, в принципе, в цивилизационном коде записано отношение ко всем окружающим, как к людям. Это наша, с одной стороны, слабость, и наша, с другой стороны, большая сила. Мы бы никогда не создали огромную, растянутую на, сколько там, 8 часовых поясов империю, если бы относились ко всем окружающим как к недочеловекам, как многие европейские элиты относятся. И в этом плане мы заложники вот этого отношения. К сожалению, оно иногда нас подводит, потому что в тех же европейцах мы часто видим людей и потенциальных друзей, хотя они таковыми не являются. Но тут как бы, ну, с этим приходится только мириться, потому что мы себя не изменим. как цивилизацию мы себя не поменяем, мы не перестанем разделять людей на людей.

0: и не людей, как бы это не подходит для нас. Мы такими, мы стали теми, кем мы есть, благодаря вот этому вот императиву.
1: Да, здесь
0: мы от этого не избавимся уже.
1: Здесь вопрос, понимаем ли мы, например, какие-то уязвимые зоны в политике европейских государств или, соответственно, трансатлантического альянса, если можно сейчас сказать, что он до сих пор существует, чтобы уметь работать с этими уязвимостями?
0: Вот здесь, скорее, к сожалению, у нас огромный дефицит знаний и аналитики. У нас, к сожалению, еще в позднем Советском СССР, в позднем советском периоде начали разрушаться аналитические центры, которые занимались изучением США и Западной Европы. В 90-е годы это превратилось в коллапс, и до сих пор не удается восстановить систему анализа того, что, да господи, мы, ладно, европейцев, мы Центральную Азию туда до сих пор уже не очень хорошо понимаем. У нас огромный дефицит с аналитикой по Центральной Азии, у нас очень мало специалистов, которые могут внятно объяснить, что там происходит в элитах. И в этом плане мы часто как слепые котята тыкаемся.
1: И школу надо свою делать, снова вспоминать, нужно книжки читать какие-то.
0: Нужно возрождать заново огромную систему анализа и исследований того, что происходит за пределами страны. Это огромная задача.
1: Здесь, наверное, еще задачи про целеполагание ставятся, потому что пока нету какой-то цели, и пока есть определенное там метание, то, соответственно, понятно, что здесь могут быть какие-то пробелы. Даже постсоветское пространство. Мы очень часто, опять же, пытаемся уповать или напоминать о том, что мы были одной страной. 35 лет, поколение выросло уже, актив, уже в зрелый возраст это поколение вступает, а мы все говорим про советское дружное сосуществование. У меня есть ощущение, что, например, там, те люди, которые и принимали решение о том, что вот эти территории там, будут частью империи, потом Советского Союза и так далее, они как раз не руководствуются тем, что ну, мы будем дружно, мы будем руководствоваться вопросами безопасности. Там нужны понятные нам люди, потому что это маленькие государства, у которых по судьбе, что называется, государственной, либо с этими, либо с теми. И лучше, чтобы они были с нами, были нам понятны, не обязательно в составе, просто понятные, для того, чтобы наши границы не страдали. Вот и все.
0: Нет, так это основа вообще всей российской политики по отношению к ближнему зарубежью, она на самом деле никогда не менялась. То есть страны, которые нас окружают, они либо находятся с нами в нейтральном положении, либо друзья. Вот, ну а если враги, извините, а если они враги, то переводятся постепенно в нейтральное положение или в дружеское. У нас это особенность выживания. Просто сейчас действительно скорее идет такой процесс избавления от этих постсоветских иллюзий. То есть и выстраивание отношений на новый лад.
1: Есть все-таки избавление от иллюзий, да?
0: Есть. Ну, тут, видите, проблема в чем? Нельзя вот эту линию про общесоветское прошлое обрывать, потому что в этих странах вообще есть еще и старшее поколение. Более того, большинство их элит – это люди, которые с советским бэкграундом. Поэтому напоминать об общем советском прошлом нужно, но вопрос, что мы делаем с новыми поколениями молодыми, какое предложение мы им делаем. И здесь у нас огромный дефицит. Мы действительно не понимаем, что мы предлагаем, например, той же новой вот этой элите молодежи, того же Казахстана. Что мы ей предлагаем? Какую новую парадигму?
1: Ей уже
0: все
1: предложили. Зачем мы должны им что-то предлагать? Это опять про какой-то подкуп идет речь. Давайте, вот у меня есть, не знаю, 3 плюшки, а у них есть 5 плюшек, но вы к ним не идите за 5 плюшками, потому что у меня плюшки вкуснее. Это не так работает. Это вот опять же про то, что мы хотим понравиться. Ради бога. Идите, как хотите и так далее. Но если у вас будет реализовываться частично, например, какая-то политика антироссийская, там будут какие-то заявления дерзкие делаться, будут, не знаю, без суда и следствия закрываться какие-то люди, которые говорят о ценности сотрудничества с Россией, еще что-то, ну, тогда нужно иметь какие-то меры. Это не к вопросу, ну, как бы условно, у нас есть проблема, скажем так, демонстрация того, что вроде бы все хорошо, и есть попытка кулуарно решить вопрос. Может быть, в этом тоже есть проблема?
0: Пиар дешевле войны. Всегда.
1: Хороший пиар. Ну, плохой пиар нет.
0: Плохой пиар приводит к войне. Вот. Но на самом деле хорошая коммуникация, хорошее предложение цивилизационное, почему выгодно с нами дружить, это всегда дешевле, чем силовое давление. Проще, дешевле и в долгую лучше, потому что эти страны во многом присоединились в свое время к империи, частью сами. Мы же их не завоевывали, мы просто войска туда вводили для того, чтобы обеспечить поддержку тем силам, которые готовы были к нам присоединяться. Как и у них был определенный образ проекта России, под названием «Проект России». Что это? Стабильность, что это защита определенных интересов, что это сильный сосед, который готов к себе принять, при этом не грабив каждый день. И они поэтому к нам пришли тогда. Сейчас другие времена, сейчас другая ситуация, но вопрос, а что мы им предлагаем?
1: Ну, и мы им, во-первых, как это, мы их ничего не лишали. А то опять же говорить, что мы им предлагаем. Ну, хорошо, если мы им предлагаем денег, американцы и европейцы предложат денег точно совершенно больше. Что мы им предлагаем? Стабильность. Мы всем предлагаем эту стабильность, и мы видим, где эта стабильность сейчас находится. С ними очень плотно работают как бы наши оппоненты, потому что со стороны наших оппонентов и врагов больше вот этого, чем больше подпален вдоль российской границы, тем, соответственно, лучше, потому что как бы даже если эти кризисы искусно срежиссированы, понятно, дело, что они направлены на то, чтобы мы постоянно свои ресурсы распространяли. Тем самый большой пример хороший – это Армения, которая говорит, а мы будем частью европейской цивилизации, ну, в смысле, частью Европейского Союза. Ну, как бы там границы просто логичны, всегда устанавливают связи с тем, кто ближе к тебе, да? Вот. Ну, здесь пока логика не совсем так работает.
0: Ну, тут как бы жизнь такова, что ко всем отношение ко всем маленьким государствам, либо с позиции силы, вы нас боитесь, поэтому мы делаем то, что считаем нужным, а ваша задача не попасть под танк, либо с позиции какого-то предложения. И вот наши оппоненты на этих наших рубежах предлагают некие условные плюшки, которые очень мелкие, очень иллюзорные, но часть элиты, они возбуждают и привлекают. И если мы не будем создавать альтернативу все-таки позитивную, то остается только запугивать.
1: Она у нас и так
0: чтобы
1: была.
0: Боялись.
1: Здесь же, вот смотрите, самый яркий пример, мне кажется, это Грузия. С ней была война натурально, пятидневная, да, но война все-таки. 2008 года, спустя 18 лет, все-таки это совсем небольшой срок, мы видим, как диаметрально противоположную теперь позицию при отсутствии дипотношений поддерживают эти государства, потому что там к власти пришли люди, которые говорят, слушайте, мы не с теми, не с этими, мы за себя. И поэтому, когда вы нам пытаетесь верить, это в адрес было европейцев, да, там что-то про однополые отношения, участие иностранного капитала в медиа, нам это не нравится. Их обвинили в том, что они пророссийские. То есть, соответственно, да, прозападные – это вот, вот эти вот фишки. Грузинам это не подошло. В принципе, для нас это понятная позиция. Но все остальные государства, видимо, еще очень молодые. И они, ну, болеют как-то такими молодыми болезнями, да, скажем так. Да. Во-первых, они взяли суверенитет сколько могли. Теперь следующий этап – удерживать этот суверенитет. Для них предложена торговля рисками. Вы теряете свой суверенитет, если вы просто дружите с Россией. Вы с ними в нормальных отношениях находитесь. Но вы должны доказать, что вы суверенны тем, что вы постоянно будете демонстрировать усиленные или неусиленные, но антироссийский настрой.
0: Но при этом обратите внимание, что в случае с Грузией это уже кейс, когда, который всем остальным показывает, что можно спокойно отказываться от всех этих предлагаемых Евросоюзом плюшек, оставаться с Россией в нормальных отношениях. При этом, смотрите, Россия как бы не нагибает, не заставляет, ведет нормальную торговлю. И если сейчас грузинский кейс дойдет до какого-то нормального состояния, то для других это будет очень хорошим показателем.
1: Значит, это про способность выдерживать напряжение.
0: Да. Это про длинную волю. Нам просто нужно постепенно, аккуратно продолжать гнуть свою линию, которая заключается в том, что мы не посягаем на ваш суверенитет, мы готовы с вами сотрудничать, есть несколько красных линий, через которые переходить не надо, мы всегда открыты этому диалогу. Вот это хорошее предложение этим странам, и нужно просто время, понятно, чтобы они убедились в их его результативности.
1: Дмитрий Яловский был с нами, гендиректор коммуникационного агентства «Актер». Дмитрий, спасибо, ждем снова.
0: Паш, спасибо.
1: Далее новости, и потом мы с вами продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Курильских островов на самом деле больше полусотни, но обычно у всех на слуху три – Кунашир, Шикотан и Туруп. Есть и четвертый обитаемый – Парамушир, но добраться до него можно только из Петропавловска-Камчатского, откуда дважды в неделю выходит единственный пассажирский паром. Из-за неудобной логистики туристы бывают на Парамушире нечасто, а вот и Туруп посещают наряду с Кунаширом и Шикотаном. Чтобы поездка на Курилы считалась полной, нужно проведать всю Троицу. Тем более, что у каждого острова есть то, чего нет у других. Добавок хочется сказать, что на Курильских островах нет ресторанов как таковых, только кафе и столовые. Многие туристы готовят еду сами. Но вот в Южно-Курильске можно, например, перекусить в океане 1+1 и Доме дружбы. А на Шикотане в кафе-пекарне «Хлебный остров» варят вкусный кофе и подают выпечку. Домой и родственникам, и друзьям в качестве сувенира имеет смысл везти рыбные консервы местного завода «Курильский рыбак», красную икру и крабовое мясо. Впрочем, все перечисленное вы можете купить и в Южно-Сахалинске, так что подумайте, стоит ли нагружать багаж лишними килограммами. Чтобы попасть на Курильский остров и Туруп, сначала нужно долететь из Москвы до Южно-Сахалинска. Прямые рейсы выполняет Аэрофлот, время в пути около 8 часов. Оттуда на Туруп летают небольшие самолеты авиакомпании «Аврора». Полет занимает чуть больше часа. Иногда встречаются маршруты с пересадками во Владивостоке или Хабаровске, но самый надежный вариант – через Сахалин. Летом можно добраться и морем. В это время организовывают туристические круизы и экспедиции на Курильские острова. Но такие поездки занимают больше времени и зависят от погоды, которая на Курилах часто преподносит сюрпризы. Важно, что для россиян поездка на Этуруп не требует специальных документов, а вот иностранным туристам нужно заранее оформить пропуск в пограничную зону. В любом случае, путешествие на Курилы – это шанс увидеть край света своими глазами, почувствовать дыхание Тихого океана и открыть для себя одну из самых удаленных точек России. Если символы Кунашира – вулканы Менделеев и Тиатя, а Шикотан знаменит своим наиболее живописным островным мысом – краем света, то визитная карточка Этурупа – белые скалы. Набирайте Курилы в поисковике, и первое, что видите – это клиф из белоснежной пемзы. Скалы тянутся вдоль береговой линии на 30 километров и на контрасте с черным магниево-титановым песком кажутся компьютерной графикой. Местные гиды любят развлекать туристов спецэффектами. Берут с собой магнит и подносят к песчинкам. Реакция всегда бурная, а уж видеоконтента для соцсетей хоть отбавляй. И необычные скалы, и магнитный песок – это все результаты извержения. Как и большинство чудес на островах, фумаролы, горячие источники, инопланетные цвета – они стали следствием активной вулканической деятельности. Но есть на Этурупе и другие диковины. В 1948 году геолог Георгий Власов нашел в кальдере вулкана Богдан Хмельницкий древние петроглифы. Спустя 30 лет их изучением занимался сам Юрий Кнорозов, человек, подаривший миру письменность майя. Мезоамерика была не единственной страстью великого ученого. Кнорозова интересовали и айны – коренные жители Японии, Сахалина и Курильских островов. Он предполагал, что они могли быть связаны с американскими индейцами. Берингов пролив закрыл пути миграции более 10 тысяч лет назад. Когда его не существовало, народы перемещались из Азии в Америку по суше. Чтобы проверить свою гипотезу, гений шифра участвовал в 9 научных экспедициях на Курилы. Помимо петроглифов, Кнорозов изучал стоянки древних людей, пытаясь найти подсказки. Но, увы, его теории не суждено было ни подтвердиться, ни оказаться опровергнутой. После распада Советского Союза экспедиции прекратились, и легенды жителей Курил так и остались легендами. Пожалуй, сложно найти лучшее место для хранения секретов, чем край света. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
2: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Восемь часов 8 минут, понедельник, июль, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Один балл пробки в Москве, как будто бы. 18 градусов ощущается как 17. Ну что, помянем Ленси Грэма, ха-ха-ха, пишет Александр Первый. Доброе утро, Алексей, ну вот и настало чудо, умер Ленси Грэм, предатель. Но он не предатель, он враг. «Русофобия убивает», пишет MT Words. «Проклятие Зеленского стало убивать», продолжило точнее. «Грэм после встречи с Зеленским помер в своем доме от сердечного приступа». «Совпадение», пишет Василий. «Не думаю, Василий». «Еще одним террористом-русофобом в мире стало меньше», пишет Ярослав. Но на самом деле этих террористов-русофобов еще очень-очень много, Ярослав, к сожалению. «Есть версия, что Линдси Грэм помер в результате нашего удара», пишет Игорь. «Вы имеете в виду, помер в Киеве, а они изобразили, что помер он у себя дома, потаскали там какое-то псевдотело?» Интересная версия, но говорят, что, не поверите, разрыв аорты. Ну, помер пес в смысле, помер и пес с ним. Но злорадствовать не надо, пишет Алексей. Да злорадствовать тут что, все под Богом ходим в этом смысле. Но Линдси Грэм действительно один из тех людей, который, как мне кажется, весь был соткан из ненависти и злобы вообще ко всему сущему. Враг рода человеческого, такое ощущение. То есть настолько гнилая натура у него, что даже представить себе нельзя. Я не могу, вот начну перечислять, и не смогу перечислить всех тех людей, все те народы, кровь которых на его руках. Настолько это гнилой персонаж. То есть, ну, понятное дело, что наша кровь на его руках, тех, кто живет на Украине, ясно, Иран, понятно, Палестина, Ливия, да все, вот любой конфликт возьми, везде была противная морда Линдси Грэма, гнусная абсолютно. Ну, это прям просто сатана какой-то в чистом виде, на мой взгляд. Я уж не знаю, когда он конкретно продал душу дьяволу, но он это точно сделал. Ну вот, видимо, договор подошел к концу, пролонгировать не получилось. Злорадствовать не то чтобы надо, но хочется, пишет Игорь. Ну, понимаете, в чем дело? Это вряд ли коренным образом что-то меняет. Я вижу, конечно, что некоторые издания, типа Политико, пишут о том, что это может сорвать некие санкции антироссийские, потому что именно застрельщиком, так скажем, был Линдси Грэм, он там всех подбивал, ходил, рассказывал, что нужны удушающие санкции страшные, придумывал вот эти все не только санкции, но и такие псевдосанкции, знаете, да, там они вводили тарифы для, в том числе, стран союзниц, так называемых, по 500% он хотел эти тарифы ввести на наши товары. Ну, в общем, интересно, конечно, это все было наблюдать. Смысл в чем? Смысл в том, что совершенно отшибленный на всю голову агрессивный персонаж. Совершенно. То есть вот и нисколько не стеснявшийся своих воззрений на этот мир. Я прекрасно помню, как он с Зеленским сидел там, общался в Киеве и говорил: «Русские умирают, что может быть лучше?» Ну, натурально, прямо эта цитата прямая фактически. То есть он говорил: «Русские умирают, что может быть лучше?» И улыбался, сидел. «Ну вот Линдси Грэм помер, что может быть лучше?» Понимаете, в чем дело? Конкретно, когда мы говорим про Линдси Грэма и про его деятельность, про его поведение, объективно говоря, что бы вы ни сказали и как бы вы себя ни повели в отношении, так скажем, этого происшествия, да, вы в любом случае не сможете переплюнуть Линдси Грэма по, ну, по падению моральному. Он уже давно упал, и он из этой ямы все время зловонно вещал. И, соответственно, смерть людей, ни в чем не повинных русских, он называл, ну, чем-то очень хорошим, его это радовало. Ну, вот сам помер. Ну, получается, что не мы, когда обсуждаем Линдси Грэма с вами, как будто бы забываем о фразе о мертвых либо хорошо, либо ничего. А на самом деле он никогда о ней не помнил, может, ее и не знал, и может, ему на нее было плевать. Он так вот жил свою жизнь, как будто бы он вечный, во-первых. Во-вторых, он так жил свою жизнь, как будто бы целью его было убийство как можно большего количества людей на планете Земля, без разницы где абсолютно. И, собственно, вот его жизнь подошла к концу. Слишком много внимания он уделял нашим делам, слишком много внимания он уделял убийству людей на планете Земля и недостаточно внимания уделял собственному здоровью, судя по всему, да? Ничего хорошего про него и не скажешь, пишет Андрей. Да, понимаете, бывают люди от искусства, которые нас ненавидят, не любят, осудили нас и все такое. Я имею в виду западные деятели. Но у них, по крайней мере, там бывает красивая музыка какая-то, или они хорошие фильмы когда-то давным-давно сняли, потом просто с ума сошли с этой всей повесткой и все остальное. Но, тем не менее, есть люди, о которых хоть что-то можно позитивное сказать. Про Линдси Грэма ничего вообще нельзя сказать позитивного. То есть, насколько вот может быть человек полностью своей судьбой, жизненный путь весь его, вот насколько он может быть негативный, вот настолько он негативный. Это маньяк. Ну, на мой взгляд, Линдси Грэм, ныне покойный, это маньяк ужасный. Просто человек, которому было приятно, что кто-то умирает и кого-то убивают. И для него это было наслаждение. То есть, я видел, конечно, выступление, например, Маргариты Симоньян по поводу того, что Линдси Грэм, он служил только в военке американской, и ему там платили эти все компании, да, которые производят вооружение, он поэтому и вещал таким образом. Соглашусь с этим абсолютно, но добавлю от себя лишь одну вещь, которую, как мне кажется, стоит учесть. Ему это приносило удовольствие. То есть, по нему было видно, что он в этом купается. Да? То есть это не то, чтобы, это бизнес, такой уж бизнес, ничего личного. Нет, очень много личного, ненависть к другим, ненависть к людям, ненависть к живому вообще, как мне кажется. То есть это абсолютно такой вот был человек. Это маньяк. Причем, как бы, можно было говорить о серийном маньяке в сравнении с ним, но он хуже любого серийного маньяка на самом деле. Это настоящий маньяк, который дорвался до власти и эту власть использовал для того, чтобы убивать людей. Где только возможно. И ему было абсолютно без разницы, какие это люди. Вооруженные, невооруженные, женщины это, не женщины, дети, старики, вообще без разницы. Он от этого получал кайф. Он прямо в этом купался. Это, очевидно, было по его совершенно противной, лоснящейся, довольной морде постоянно, когда он особенно говорил именно о вещах, которые миллионы людей заставляют страдать. То есть он же заставлял страдать своими действиями миллионы людей. Я бы даже сказал, десятки миллионов, а то, может, и сотни миллионов. Они страдали, потому что он проталкивал именно такие решения. Вот. А у него морда всегда была довольная абсолютно, то есть он был... По поводу принципов. Принципов у него не было никаких. Он сам говорил, что если Трампа выберут президентом, то Америка на этом закончится. Так ей Америке и надо. Потом стал сторонником Трампа. То есть вот какая-то такая история. Принципы отсутствовали как таковые. Просто желание убивать людей. Желание делать больно людям. На планете Земля. И вот настал тот момент, когда Господь его призвал. Сказал, ну все, Линдси, как бы, с тобой все понятно. Ты, видимо, не одумаешься. И забрал его. Черт возьми, мне нравится моя работа. Так, возможно, говорил Грэм по утрам в зеркало. Да, он так говорил не только по утрам и не только в зеркало. Он везде это демонстрировал, насколько он, так сказать, находится в неком состоянии непомерного удовольствия сам от себя. Классическая фраза звучит так. О мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды, пишет 27-й. Откровенно говоря, я вообще не знаю, насколько вся эта фраза классическая и почему ее нужно придерживаться. Ну, допустим. А какие они долгожители? Этому 70 было. Сколько лет Гунько и различным эсэсовцам, пишет Гермошлем. Ну, Гунько гораздо больше. 70 не такой серьезный возраст для политика американского, насколько вы знаете, да? То есть в перспективе он мог бы еще долго мучить людей на всей планете, Линдси Грэм, своим присутствием. Вероятно, игнорировал походы к врачам. Вероятно, я говорю, был очень сильно занят тем, чтобы делать больно другим и не следил за своим здоровьем. «Гражданин Мститель» — это фильм про современную Европу, дикость мигрантов, бездействие полиции, судов, пишет Станислав. «Человек взял правосудие в свои руки». Киселев вчера хвалил фильм. «В Германии запретили это кино», пишет Станислав. Я попытался смотреть этот фильм, Станислав, если мы чуть-чуть в сторону отходим. Я отключил его где-то минут на 15, потому что, на мой взгляд, он очень плохо снят. Как минимум. Потом идею я уловил достаточно быстро, все ясно с Европой, и все ясно, как бы, в чем вызов этой картины заключается по отношению к современной Европе. Мол, Европа сама себя наводнила мигрантами, и никто это не контролирует. Ну, окей, как бы. Это проблема Европы, насколько я понимаю. Так, есть ведь поговорка «Господь долго терпит, но больно бьет», пишет Наф-Наф. Вы знаете, Господь, насколько я знаю, не бьет, и он вообще всепрощающий. И, насколько я понимаю, когда мы говорим о богатстве, которое нам дает Господь, это все-таки и вообще, что мы должны сохранить во время нашей жизни мирской, это душа. Вот об этом надо думать, о душе. Вот, Линдси Грэм свою душу убил, и поэтому, естественно, вне всяких сомнений, пути Господни неисповедимы, но я думаю, что он отправился прямиком в ад. Вот почему-то я так вот думаю относительно Линдси Грэма, потому что как будто бы на тех весах, где будут взвешивать все, что сделал, или уже взвесили все, что сделал Линдси Грэм, как будто бы на тех весах, где, так скажем, его позитивные деяния хорошие, ничего и не будет. Поэтому я думаю, что конкретно это, этот суд высший, который произошел уже над Грэмом, ведь, как вы понимаете, ад, рай и все остальное существует вне времен, вот, он уже, он прошел вряд ли в пользу Грэма. Вот это мое предположение. Хотя, конечно, я не исключаю, что где-то он осуществлял какие-нибудь очень добрые дела и спасал людей, но ничего об этом никогда не говорило. Что он хоть раз где-то защищал обездоленных, где-то кому-то помогал. Нет, вся деятельность направлена на то, чтобы зарабатывать деньги на боли, смерти и унижении других людей и целых народов, я даже скажу. Это предположение многих, пишет Андрей. Да, но человек предполагает, Бог располагает, поэтому не знаю, Андрей. Вдруг он в последний момент настолько сильно покаялся, уверовал, раскаялся в своих злодеяниях, что Господь его простит. Но есть у меня сомнения по этому поводу. Украина-то уже нас подозревает в связи с кончиной Грэма, пишет Василий. Я думаю, что нет никаких сомнений, что будут они всячески рассказывать о том, что это мы Грэма где-то прихлопнули, но факт остается фактом. Грэм помер после того, как повстречался с Зеленским, и последний человек, которого он официального, там, лицо, в кавычках официальное лицо, которого он видел, это был Зеленский. Поэтому, на мой взгляд, все просто. Если речь идет о том, чтобы ликвидировать Грэма, его ликвидировали украинцы. Для того, чтобы максимально об этом кричать и рассказывать о том, что это якобы Россия там проникла в самое ближайшее окружение Зеленского и что-то в таком духе. Но было бы неплохо, если мы настолько глубоко проникли в окружение Зеленского и Зеленского отправить, так сказать, к Бандере. Все равно Бандера в аду, и Зеленский туда отправится. Так, черная метка, пишет МТОРС. Плохо то, что он умер сам, а не в результате нашего возмездия. Нет месседжа в его смерти, пишет Элдорос. Элдорос, вот есть типичная такая картина, которую я обычно описываю в действиях для того, чтобы понять, ну, короче говоря, жизнеописание определенное, просто бытовая картина, которая дает понимание того, что я считаю нужным делать, а что я считаю ненужным делать. Вот вы стоите на кассе, и что-то идет не так. Первый вариант — скандалить, второй вариант — быстро решить вопрос. Вот. Что касается Линдси Грэма, мне, собственно, без разницы, ликвидировали его, не ликвидировали его, помер он, хотя я считаю, что он действительно помер. Тут смысл в другом совершенно. Конкретно этот персонаж, он враг рода человеческого. Это прямо террорист настоящий, это экстремист настоящий, это маньяк. Это убийца массовый, даже не серийный, а прям массовый убийца. Это такой, знаете, мини-Гитлер наших дней был. И поэтому добрая часть человечества ничего не потеряла абсолютно из-за того, что Грэм не следил за своим здоровьем. Вот. Это совершенно ужасный человек. Я посмотрел комментарии его семьи, там, спасибо всем, кто молится. Ну, я не исключаю, что действительно христиане, народ такой всепрощающий, так нам заповедовал Господь, и действительно надо молиться и за врагов своих, за спасение их души, но я думаю, что конкретно в этом случае задача практически невыполнимая. То есть отмолить вот конкретно этого маньяка не представляется возможным. То есть, я не представляю, как это сделать вообще. Карп из Палантира не меньший массовый убийца, пишет Empty Words. Карп и все остальные, так называемая PayPal-мафия, так называемые технофашисты, это страшные люди абсолютно, и чем больше мы наблюдаем за тем, как они развивают свои технологии и куда они эти технологии направляют, тем больше мы убеждаемся в том, что технологии эти не для того, чтобы подарить африканским детям возможность смотреть мультики там, или что-то подобное, а для того, чтобы убить как можно больше населения. Вот, к сожалению, все те книги, которые мы когда-то читали, все те антиутопии, которые мы с вами видели, читали, простите, ну, знакомились с ними, и в кино мы видели тоже, да, экранизация этих антиутопий. Вот если их собрать воедино, где будет и дурманище что-то, и какой-нибудь большой брат, который за тобой наблюдает, вот это наша реальность, к сожалению, уже теперь. Вот это уже наша реальность. Вот все вместе собрать, все антиутопии, и посмотреть, что происходит. А вот это именно и происходит. Вот все, что было написано, все и есть. И те люди, которые сегодня рассказывают о том, как они двигают человечество вперед, на самом деле двигают это человечество к самоуничтожению. Понятно, что они как бы себя целью уничтожения не ставят. Зачем? Они собираются править роботами, да, ну и какой-то частью человечества, которая, видимо, останется. Возможно, я преувеличиваю немножко, приукрашиваю, возможно, я радикализирую то, что мы сегодня можем своими глазами наблюдать, но почему-то у меня создалось стойкое ощущение, что они действительно хотят убить как можно больше людей. Например, исходя из того, что они заявляют. Вот, например, тот же самый Карп и все остальные вокруг, которые начинают рассказывать, что человечество как-то, ну, многовато, насколько я понял, и их, как же, по-моему, это Карп сказал, что его аж дергает, когда он слышит слово «дети», то есть ему неприятно вообще слышать о детях. Ну, то есть это какой-то страшный маньяк, ненавистник детей, у которого в руках огромный ресурс и возможности к уничтожению человечества, которыми ресурсами он пользуется всячески. Он же представитель ЛГБТ, какая у него семья, пишет Станислав. Вы имеете в виду Линдси Грэма? Ну, какая-то семья, оказывается, у него есть. Ну, может, как прикрытие, как, знаете, говорят в народе, борода. Может быть, еще что-то. Сложно сказать, я так уж сильно не погружаюсь в тему личной жизни каких-либо политиков или политических деятелей. Да и здесь, наверное, не так важна его семейная жизнь. Хотя, кстати, многие подчеркивали, что он действительно такой закоренелый представитель именно ЛГБТ-сообщества. Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Что он прям там закоренелый. Но при этом у него якобы вот была семья, вероятно, для республиканцев-избирателей это важно, для простых нормальных людей, без вот этих заскоков. Им важно, чтобы те люди, за которых они голосуют, они были с семьей и все такое. Да? И, видимо, у него была эта семья. Так, он был успешным с точки зрения протестантской логики, вопросительный знак. Значит, по их мнению, Бог его любил. Ох, не по пути нам с США, пишет Алекс Поляков. Да нет у него семьи, пишет Павел. Ну, может и нет. Какие-то близкие что-то заявили. Якобы какая-то семья. Ну, какая-то женщина его же родила, пишет Алексей. Кстати, да, может быть, семья имеется в виду родственники, которые родители. Почему бы и нет? Человек оставляет углеродный след. Вот им и надо поменьше людей, пишет Станислав. Да, это про зеленых. Кстати, немецких, можно сказать. Немецкие зеленые хотели там каким-то образом опять Таурусы какие-то передавать, еще что-то. Значит, в Германии все-таки эту идею заблокировали. Зеленые очень расстроились. Немецкие зеленые, я подчеркну, и я думаю, что все, кто изучают эту тему так или иначе, или соприкоснутся с ней, со мной согласятся. Немецкие зеленые сегодня это на самом деле коричневые. То есть, это фашисты. Это прям ужасные фашисты. И я считаю, что у них должен быть лозунг, они его не используют, но у них должен быть лозунг, как и у многих других фашистов зеленых. Меньше народу, больше кислороду. Вот это четко подходит под все их идеи и программы. Меньше народу, больше кислороду. Все. Израиль за него очень расстроился, говорят, их друг был, пишет Влад. Да, но он говорил, что он будет до конца, вообще, до конца стоять плечом к плечу с Израилем, вообще, в любых вопросах. Ну, и видите, надо сказать, что он свое обещание выполнил от и до. Если говорить о том, насколько он был, так скажем, верен своему слову, Линдси Грэм, в этом вопросе, в вопросе защиты израильского правительства, которое сейчас в Израиле есть, он был от и до, прям на 100%. Он старался до последнего и помер, как вы видите. Так, так, так, так. Так, так. Может, сердечко каких-нибудь, ну, так сказать, химикатов не выдержало, пишет Алекс, мол, злоупотреблял он чем-нибудь. Может быть, может быть. Американец и европеец оставляют гораздо больше углеродный след, чем африканец, поэтому им надо начать с себя, пишет В. Это традиционная тема, когда какие-нибудь зеленые говорят, что слишком много людей на планете Земля. Можно им предложить как бы начать с себя. Но с себя они начинать не собираются. Они собираются уменьшать количество людей где-то в других странах и других местах. Это, знаете, присуще и бандеровцам киевским, которые по происхождению русские, Вот, прямо с русскими фамилиями и именами, прямо русские совсем, но при этом рассказывают о том, как они будут убивать русских. Мне всегда было странно это слышать от них. В каком смысле? Потому что если они так сильно ненавидят русских, наверное, им стоит начать с себя. Но с себя они никогда не начинают, что как бы подтверждает один непреложный факт. Что они, конечно, крайне хитрые, гнусные террористы и маньяки. Извините, а Грэм тоже был нетрадиционный, пишет Игорь. Так говорили многие американские блогеры, многие американские журналисты, которые неплохо знали, как Грэм, так скажем, проводит время. Вот. Да, это так, блокируют все с 2000-х годов, все наши стройки, якобы из-за экологии, пишет Павел. Радикальные экологи за планету без людей, пишет НРМ. Нет, ну вообще-то так оно и есть. Если вы, ну, как бы в курсе, то оно так и есть. 8.30 новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
6: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
12: Марин, ну куда ты опять собралась?
13: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
14: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
12: Рассказываем по пятницам после 12.
14: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось о наследии, которое объединяет народы России.
15: Ритуал опахивания пришел в Древнюю Русь от язычества. Этнографы отмечали его у восточных славян 19-го начала 20 века. Суть заключается в проведении борозды вокруг определенного участка земли. Часто для опахивания использовали новый или сделанный за одну ночь плуг. В него прягали волов, а иногда и людей. Детали обряда отличались, но процесс описывали примерно одинаково. В полночь девушки и вдовы выходили на улицу, заранее сговорившись между собой. Они распускали волосы и надевали белые рубахи. У восточных славян число участников обряда обычно должно было быть кратно 2 или 3. Ритуал относят к так называемым оказиональным. Он совершался по случаю, во время эпидемий, падежа скота, природных катаклизмов и других кризисов. Либо его проводили перед определенным важным событием – Страстной субботой, Весеннему Юрьеву дню, Петрову дню, окончанию жатвы и тому подобное. Ритуал считается языческим, но при этом участники могли кадить ладан, несли иконы Пресвятой Богородицы или Николая Чудотворца. Опахивание носило сакральный характер. Часто оно проходило в тайне от жителей села. Если обряд совершался с ведома односельчан, они должны были сидеть по домам с запертыми окнами и воротами. Встречный человек при этом воспринимался как препятствие. Он мог нарушить ход обряда и угрожать достижению успеха. Если процессия крестьянок во время опахивания встречала мужчину, то его считали воплощением несчастья, против которого совершался обряд. И порой жестоко избивали, приговаривая: «Вот коровья смерть пришла!» Если опахивание проводилось, чтобы предупредить опасность, то стояла тишина или читали молитвы. Если же оно имело целью изгнания уже имеющейся болезни, его сопровождали шумом, криками и громкими песнями. Опахивать начинали с востока, двигаясь на север, и заканчивали в том же месте, откуда начинали. Следили, чтобы земля ложилась в противоположную от села сторону, чтобы отвратить от него болезни и несчастье. По окончании опахивания зарывали в землю сошник. Подобная традиция описана и в легенде про основание Рима. Там, где Рома упрошелся сохой, появилась граница города и стало отделено оккультуренное пространство от дикого.
16: Как повелось.
17: Право знать. Говорит Москва.
16: Повтор лучшего.
7: В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Дональд Трамп рассказал об одном из немногих расхождений со скончавшимся сенатором Грэмом, включенным в России в список террористов-экстремистов. То, что он был террористом и экстремистом включенных. Цитата. «Я хотел, чтобы война с Украиной закончилась очень быстро. Мне кажется, он, честно говоря, больше хотел, чтобы она продолжалась», сказал Трамп после того, как помер Линдси Грэм. Ну так, на всякий случай. Линдси Грэм, я так вот еще смотрю, вот цитаты. «Русские умирают, это наша лучшая инвестиция», сказал он. «Русские умирают, это наша лучшая инвестиция». О выборах 16-го года, когда победил Трамп, и говорили, что якобы Трамп победил, потому что русские хакеры его продвинули. Что в 2026 году известно? Абсолютное вранье. То есть наши не вмешивались ни в какие выборы в Америке. Но Линдси Грэм говорил, это были русские. Я на 1000% уверен, что взлом был совершен российскими оперативниками, никем другим. Если Россию не накажут за хакерские атаки, то же самое будут делать другие злоумышленники из Китая, Северной Кореи и Ирана. Вот оно как. То есть он абсолютно на 1000% был уверен в том, чего не было. Вот. Дальше. Грэм. «Мой совет президенту Трампу и госсекретарю Рубио заключается в том, чтобы убедить Владимира Путина, что если война не закончится, мы разрушим российскую экономику, преследуя страны, которые покупают их дешевую нефть и газ». Вот так вот. Так. Ну вот, примерно так вот. Достаточно, я думаю. «Зачем наши оправдываются? Ну, ударили по портам, значит, так надо», пишет Олег. В смысле, а кто оправдывается? В чем оправдание? Олег, объясните, пожалуйста. Вот. «Думаю, Грэм самый верный из всех лоббистов американского ВПК», пишет Василий. «Никто больше не сделал для них, даже Маккейн был против Трампа. Так думал, что Трамп войны будет останавливать, как обещал. Когда понял, что при Трампе США воюют только больше, стал поддерживать. Честно отрабатывал свою зарплату, выплачиваемую ВПК. Ну или тупо акционер», пишет Василий. «Я думаю, что и отрабатывал, и зарплата, и акционер, и все вместе взятое. Но что говорят о Грэме сами американцы? Говорят, что многие из тех республиканцев и демократов, которые, ну, так скажем, публично ненавидят Россию, на самом деле ненавидят ее по долгу службы. А вот Линдси Грэм был идейным русофобом». Я, то есть, вот это хочу подчеркнуть, этот момент важен. То есть, не просто заявлять, что ты не любишь Россию, а искренне ненавидеть ее. Я понимаю, что в итоге разница-то небольшая, потому что и те, и другие действуют против нас. Но этот хотел, понимаете, это было его страстное желание нам делать больно. Вот. «Как же хорошо, что есть Америка, а то бы пришлось говорить про наши проблемы, а об этом нельзя говорить, у нас же все хорошо», пишет Катя. «Искренне сочувствую всем нашим слушателям с Украины, Катя, да, действительно, вам повезло, что есть Америка, иначе пришлось бы говорить о ваших проблемах». Вот. «Не слишком ли много внимания Грэму?» пишет Юрий Р. «Нет, не слишком, Юрий, на самом деле». А вот. Да, земля ему стекловатая, старый генератор сероводорода, пишет СВ. Значит, поменяется ли политика Соединенных Штатов Америки в отношении нас? Не думаю, что она поменяется. Думаю, найдется какой-то новый Линдси Грэм под другим названием, но тем не менее. Вряд ли что-то поменяется. Дальше, по поводу американцев, по поводу Дональда Трампа, который остановил все войны в мире, при этом на самом деле все их начал. Масштабные удары по Ирану производятся, вы это знаете, и, собственно, вот в новостях вы сейчас слышали, как американцы, по сути, отчитываются о том, как у них все здорово получается, но при этом мало говорят о том, какие удары Иран наносит по американским объектам. Цитата, масштабные удары Ирана были направлены на американские базы в Бахрейне, Иордании и Кувейте. Кир заявил о поражении множества целей, включая стратегическую радиолокационную систему FPS на базе Ахмеда Аль-Джабера в Кувейте, ангары с военными самолетами, топливо, склад, и не один причем, и системы ПВО «Патриот». То есть Иран бьет по базам американским на территории разнообразнейших стран. Более того, вчера видел заявление, осторожно его процитирую, потому что, ну, вдруг это какой-то вброс, но все-таки, по-моему, это было официальное заявление от КСИР, что, мол, всякие разные страны арабские, они слишком сильно включились в агрессию против Ирана, и им стоит очень быстро этим перестать заниматься, потому что если они не перестанут этим заниматься в какие-то оперативные сроки, то их ждет очень плохой исход. То есть Иран намекает всем соседним странам, которые пытаются защищать американские объекты, что этим заниматься не стоит. Вот. Так. По делам, гаду, пишет Ха. Так, Олег, по поводу оправдывается кто-то или не оправдывается, пожалуйста, напишите, что вы имеете в виду, потому что я так и не понял пока. Вот я бы хотел. У Грэма был очень хороший политический тур, за 3 дня встретился с Зеленским, потом сразу с Бандерой, пишет Андрей. Если Иран начнет наносить удары по американской нефтянке на территории США, это может ускорить мирный процесс, пишет В. Вы знаете, я думаю, что да. В том смысле, что американцы же сейчас, конкретно Дональд Трамп и Марко Рубио, и стоявший за ними Линдси Грэм, который почил, они считали, что удары по нашей нефтянке приведут нас к тому, что мы склоним свою голову и перестанем сопротивление свое оказывать западному миру, и западный мир нас сломает, поработит, и все в таком духе. Сами они сидят за прекрасными океанами, далеко, например, от Ирана, проявляя прямую военную агрессию по отношению к Ирану. Иран, конечно, отвечает по военным объектам США, находящимся в регионе и в близлежащих с Ираном странах, но не может ответить по Соединенным Штатам Америки. Итак, нынешняя американская администрация убеждена, что если они бьют по нашей нефтянке и организуют все эти вещи на территории нашей страны, это ослабляет наши возможности и, в общем, дарует возможности американцам и всему Западу нас принуждать на своих условиях, в кавычках, к миру. На самом деле не к миру, а к капитуляции. Вы говорите следующее. А вот если бы иранцы могли дотянуться до нефтянки американской, принуждало бы ли это американцев к миру? Знаете, объективно говоря, я с вами скорее всего соглашусь. Это бы сильно поменяло картину, и американцам стоило бы как-то по-новому взглянуть на то, что происходит. Другое дело, что скорее всего американцы при подобных ударах применят ядерное оружие по Ирану, я так предполагаю, и не будут особо церемониться с Ираном, но тем не менее, гипотетически представить себе ситуацию, при которой Иран мог бы наносить удары по нефтянке американской, мы можем. Что сейчас, ну, так скажем, мешает такому развитию событий? В первую очередь, насколько я понимаю, ну, политические вещи мы откладываем в сторону, этому мешает недостаточная дальнобойность систем вооружений, которые находятся в руках Ирана. Иран действительно создал ракеты современные, которые могут поражать объекты на расстоянии нескольких тысяч километров, но этого все равно недостаточно для того, чтобы дотянуться до Соединенных Штатов Америки. Это раз. У Ирана есть прекрасные, действительно, качественные беспилотники, позволяющие прорывать систему ПВО американскую, которая находится на территории Ближнего Востока, но при этом нет беспилотников, которые могли бы долететь до Соединенных Штатов Америки и поразить там военные объекты или объекты двойного назначения. Но мы видим, что конфликт продолжается, мы видим, что Иран не капитулирует. Мы видим, что Иран, несмотря на все давление, которое на него оказывается, производит болезненные удары в ответ по объектам Соединенных Штатов Америки. И можем с вами предположить, что Иран в какой-то момент может попробовать изменить стратегию нанесения ударов и попробовать каким-то образом дотянуться до Соединенных Штатов Америки. Каким образом? Здесь сложно сказать, потому что, конечно, был флот у Ирана, и гипотетически этот флот мог бы, допустим, где-то поближе встать к Америке и по Соединенным Штатам, по военным объектам Соединенных Штатов нанести удары, но американцы действительно разнесли иранский флот, о чем, собственно, было доложено Дональдом Трампом, не единожды в средствах массовой информации. Давайте так, Дональд Трамп много врет, но конкретно в этом случае, скорее всего, он не врет, да? И я думаю, что они уничтожали, в том числе, иранский флот с прицелом на то, чтобы иранский флот не мог, не имел возможности быть чуть ближе к Соединенным Штатам Америки и, например, с этих кораблей запускать беспилотники по территории Соединенных Штатов Америки. Но гипотетически, опять же, у Ирана, может быть, есть какой-то другой флот, то есть не флот вовсе, не военный. И, наверное, с них тоже можно с этих каких-то танкеров или чего-то еще попробовать запускать беспилотники, гипотетически. Но все это довольно, насколько я понимаю, сложно, путано и вряд ли реализуемо. Ну, посмотрим, как будут развиваться события, пока Иран себя ведет.

и, например, у нас, или какие, например, у американцев, и теми возможностями они просто не обладают. Иранские подводные лодки – это не то, что можно рассматривать как действительно такой фактор возможного давления на Соединенные Штаты Америки. То есть это не те технологии, которые позволят к американцам поближе подойти и, например, какие-то болезненные удары по военным объектам американским нанести. Я думаю, что американцы за этим пристально следят и за подводными лодками, которые, возможно, где-то там остались в Иране, и за флотом иранским. В любом случае, предполагаю, что идея, которую я только что высказал о том, что иранский флот был выбит практически сразу, да, она заключается в том, чтобы Иран не имел возможности сократить расстояние до Соединенных Штатов Америки именно по воде, таким образом достичь ситуации, при которой можно беспилотниками поражать территорию Соединенных Штатов Америки, конкретно военные объекты. Постоянно вот Олег объясняет, что он имеет в виду, оправдывается или не оправдывается, но постоянно Минобороны говорит, что мы ударили туда-то по причине и так далее. Зачем? Ну, ударили и ударили, пишет Олег. Я предполагаю, что эти объяснения необходимы нашим партнерам разнообразным в виде Китая и прочих, чтобы было понятно, что мы осуществляем защиту наших людей, которые в том числе находятся на территории Украины, чтобы понять, что мы в этом военном конфликте не агрессоры, чтобы Запад не пытался рассказывать об этом. И мы демонстрируем, что мы наказываем военную машину западную, которая сегодня воюет руками так называемых украинцев, за то, что она не собирается и демонстрирует нежелание или не демонстрирует желание садиться за стол переговоров и принять те условия, которые мы выдвинули для того, чтобы в регионе и дальше даже в мире установился мир и порядок. Так, США ни перед кем не оправдываются, пишет В. США ни перед кем не... Ну, во-первых, перед Израилем США оправдываются, давайте начнем с этого. Насчет ни перед кем я бы так не сказал, еще как оправдываются. США вынуждены оправдываться перед, ну, я имею в виду управление, да, американское, перед собственным населением. США... Какой бы вид грозный они ни делали, так или иначе вынуждены в некотором смысле оправдываться перед жалкими совершенно европейцами. Такое тоже бывает. И много что еще интересного бывает. И нельзя сказать, что у американцев был уж такой бравый вид, когда Дональд Трамп, например, в Китай летал. Как-то на основании того, чтобы подавить на Китай, диалог не строился. Попытки американцы всегда осуществляют, но пока эти попытки выглядят жалко, насколько я понимаю. Поэтому американцы действуют, исходя из ситуации, и пытаются, исходя из тех реалий, которые есть, достичь максимального эффекта. Цель, понятная, доминирование на всей планете, то есть сохранение статуса гегемона, который, как мы видим, постепенно они теряют. Да, конечно, теряя этот статус, они, многие государства, пытаются вообще уничтожить и бьют по не только военным объектам, а бьют по объектам вполне себе гражданским, то есть заставляют народы многих стран страдать. Вот. Цель тоже ясная, зачем заставлять народы многих стран страдать, например, народ нашей страны, зачем они заставляют страдать. Они считают, что таким образом они могут достичь ситуации, при которой народное негодование и перерастет в волнение, в социальный бунт и разрушение страны изнутри. Собственно, вот в Иране, когда они начинали военную кампанию, у них расчет был на те толпы, которые там ходили и выступали против нынешней иранской власти, и они считали, что этих толп достаточно для того, чтобы произвести действия по смене правительства и смене вообще всего того направления, в котором движется и двигался Иран. Но, судя по тому, как Иран сегодня обороняется, и судя по тому, как Иран ощетинился, если так можно выразиться, в отношении Соединенных Штатов Америки, этих целей достичь не удалось. Ставка на внутреннюю, в кавычках, оппозицию, а на самом деле вооруженные американцами террористические группы, не оправдала себя. Все просто, все быстро закончится, когда И получит спецсредства. Мне кажется, сын сейчас больше готов к этому, чем был отец. Кто бы мог помочь? И я сейчас не про нас. Понятно, только поменьше сокращайте. Значит, И это, видимо, Иран, да?
Если у Ирана будут спецсредства, все быстро закончится. Смотрите, какая интересная история.

0: у Ирана есть две программы, я об этом говорил, все это знают, но вот еще раз это упомянем, вспомним. У Ирана есть две основные программы, против которых американцы выступают активнейшим образом, бомбя Иран. Это ядерная программа, о которой вы говорите, и еще ракетная программа. Только сочетание успеха в двух этих программах позволит Ирану достичь того результата, о котором вы говорите. Иметь ядерное оружие, но не иметь средств доставки до непосредственного агрессора в виде Соединенных Штатов Америки, не значит заставить Соединенные Штаты Америки понять, что окно Авертона или какое там окно возможностей, не окно Авертона, а окно возможностей закрылось, и придется договариваться с Ираном. Иметь ракеты, но не иметь ядерного оснащения этих ракет, ну, я имею в виду ракеты, которые достают до Соединенных Штатов Америки, это тоже не значит заставить американцев изменить свою позицию относительно Ирана. Только сочетание этих двух факторов по-настоящему заставит Америку сесть за стол переговоров, как я предполагаю. Поэтому Америка, ну, в виде администрации американской, Соединенных Штатов Америки вообще в целом, да, они как раз-таки и работают над тем, чтобы у Ирана не было ракетной программы, позволяющей поражать территорию Соединенных Штатов Америки, и у Ирана не было ядерного оружия, позволяющего поражать территорию Соединенных Штатов Америки. Они считают ту ситуацию, которая сложилась в Иране, окном возможностей, которое может закрыться, если как раз появятся вот эти две составляющие у Ирана. Пока сказать о том, появятся они у Ирана или нет, сложно, но что можно конкретно сказать об Иране? Иран действительно сам имеет технические возможности и научный потенциал для того, чтобы создать и одно, и другое, и все вместе взятое. И, собственно, по этому техническому, и по этим возможностям, по этому потенциалу американцы и наносили свои самые первые удары. Вы помните, что американцы не только наносили удары по объектам, они также занимались убийством ученых иранских, которые занимались ядерной программой и которые занимались ракетной программой. То есть американцы действуют максимально жестко для того, чтобы не допустить ситуации, при которой с Ираном придется разговаривать. Почему именно Иран выбран американцами в качестве цели прямых ударов? Почему, например, не мы или не Китай? Все очень просто. У нас есть средства доставки, у нас есть, ну, вот то самое ядерное оружие и средства доставки. У Китая тоже есть. У Северной Кореи, подчеркиваю, есть оружие, способное достать до Соединенных Штатов Америки, при этом оно вполне себе ядерное. А вот конкретно у Ирана нет. Поэтому Иран сочли самый слабый из стран, и решили, так скажем, через Иран через Иран решили действовать. Сначала, конечно, они полагали, что они будут действовать через нас, но ситуация развернулась таким образом, что у них не получилось нас в короткие сроки сломать. И, соответственно, они перешли к ситуации, при которой они пытаются нас постепенно задушить, а вот с Ираном они решили действовать оперативно. Пока ситуация выглядит таким образом, что оперативно не получилось с Ираном. Как вам такой сценарий? Собирается ООН и признает Ормузский пролив важной планетарной инфраструктурой, нужной для экономики человечества, и так как Иран блокирует его работу, вредя общему благу, выдает резолюцию, что граница между Ираном и проливом должна содержать нейтральную буферную зону, пишет Алексей Фрей. Ситуация интересная, идея понятная. Эта идея невозможна при одной простой вещи. Надо понимать, что такое Совет Безопасности ООН, надо понимать, какие страны в Совет Безопасности ООН входят как страны с правом вето, в том числе, например, мы и Китай, это решение не пройдет. Единственное решение, которое пройдет, американцам надо перестать проявлять военную агрессию в отношении Ирана и согласиться на те условия, которые теперь поставил им Иран в регионе. Американцы это понимают, поэтому через ООН они там, может быть, что-то и пытаются делать, но мы об этом особо и не слышим, насколько я понимаю, или нас это мало интересует. Американцы хотят решить вопрос по-другому, на земле. Вопрос только в том, что некоторые считают, что без операции конкретно именно на земле, то есть с пехотой и со всеми делами, решить те задачи, которые американцы перед собой поставили, они не могут. Ну или применение спецсредств, то есть ядерная бомбардировка Ирана, полное уничтожение, геноцид и все в таком духе. Так, Совет Безопасности ООН давно прогнил, пишет Конь Огонь. Вы, когда говорите, что Совет Безопасности ООН прогнил, не учитывайте того факта, что мы сами состоим в Совете Безопасности ООН и представляем там здоровые силы. Другое дело, что в Совете Безопасности ООН есть объединение стран, и это западное объединение стран, которое использует Совет Безопасности ООН не для того, чтобы... Страны соблюдали договоренности, не для того, чтобы страны соблюдали международные законы, а для того, чтобы проводить свои интересы через эту организацию. К сожалению, если мы говорим о том, что Совет Безопасности ООН прогнил, а многие об этом говорят, в первую очередь надо понимать, что имеется в виду. А имеется в виду именно то, что Запад и не пытается сделать так, чтобы это был стол переговоров. Они это используют как инструмент для достижения собственных целей, Совет Безопасности ООН. Именно поэтому, в том числе, нам ни в коем случае нельзя выходить из ООН, и ни в коем случае нельзя отказываться от своего статуса и возможности ветировать многие те вещи, которые пытается продвинуть Запад. Если бы у нас не было такой возможности, нас не было бы в Совете Безопасности, допустим, ООН, то... Все было бы гораздо хуже. То есть мы блокируем многие те антигуманные, ужасные, совершенно бесчеловечные инициативы, которые выдвигает Запад. И Китай это тоже делает. Поэтому прогнил, не прогнил, к сожалению, придется с этими гнилыми странами, с гнилыми их представителями, гнилыми с политической точки зрения, естественно, да, я не пытаюсь переложить это на народы оценку, я имею в виду вот конкретно политиков этих стран, дипломатов в кавычках этих стран, придется с ними вот, так сказать, разговаривать, потому что есть определенные инструменты, которые позволяют нам блокировать их идеи и решения, а идеи и решения у них всегда очень доступные, простые, да, доступные широкому, к широкому пониманию. В чем они заключаются? Всех убить, кто с ними не согласен, и править миром. Ну, вот примерно так. Если уж совсем грубо, если уж совсем в лоб. И сделать это под разными предлогами. Там, демократия, свобода, любовь и что-то такое. Вот. Так, до авианосцев Иран не может добраться, они же рядом там, пишет Игорь П. Ну, вы же понимаете, что авианосцы — это штука такая хитрая, она оснащена многими разными интересными системами защиты, плюс авианосец он не один на воде, там авианосные группы. Для того, чтобы поразить авианосец, надо... очень сильно постараться. Это защищенные объекты на воде, это важно. Важно понимать и то, что авианосцы, они, насколько я понимаю, впритык-то не подходят к Ирану. То есть они стоят на том расстоянии, которое позволяет им обезопасить себя от излишних ударов со стороны Ирана, там, беспилотниками и всем остальным. Иранцы, конечно, пытаются их достать, но американцы знают дальнобойность тех или иных видов вооружений, которые есть у Ирана. И свои авианосные группы защищают в том числе и при помощи расстояния, с которого они удары наносить могут, а вот Иран уже наносить не может. Например, те же самые авианосцы, они могут стоять на расстоянии в 1000 километров, при этом наносить удары, используя самолеты. То есть вылетают те самые самолеты с ракетами, хоть с бомбами можно, летят в сторону Ирана, наносят удары с определенного расстояния. Системы ПВО Ирана не так хороши, как бы Ирану этого бы хотелось. Американцы об этом знают, в определенный момент даже Тегеран с самолетов прям бомбили, пролетая над Тегераном, вы это помните прекрасно. Поэтому американцы, конечно же, защищают свои корабли, защищают свои авианосцы. Не надо думать, что они идиоты, которые впритык подплыли и ждут, когда по ним ударят каким-нибудь беспилотником или бэком или еще чем-то. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Когда речь заходит о Ван Гоге, большинство людей знают его по отрезанной мочке уха или картине «Звездная ночь». Тем не менее, сам художник о своей самой известной работе отзывался как о простом ночном этюде. Картина «Звездная ночь» была нарисована в 1889 году, и предшествующий этому год был непростым для творца. Ван Гог мечтал создать резиденцию для художников, где они могли бы творить свои шедевры, для чего объединился с Полем Гогеном. Однако они не могли сработаться и постоянно ссорились. В ночь, когда Гоген решил уехать, у Ван Гога случился приступ помешательства. Он отрезал себе мочку уха и отнес ее в бордель. Спустя время художнику поставили диагноз – эпилепсия височных долей. В конце концов, Ван Гог согласился на психиатрическое лечение и переехал в клинику для душевнобольных, которая располагалась в стенах монастыря Сен-Поль-де-Мозоль, неподалеку от города Сен-Реми-де-Прованс. В отличие от остальных пациентов, Ван Гог не был скован. Ему разрешали покидать келью, рисовать и отправляться на прогулки. Как писал сам художник в одном из писем, «Я выхожу ночью на улицу, чтобы рисовать звезды. Звездная ночь – это вид из окна комнаты Ван Гога в клинике». Он написал ее за один день в больничной студии. Считается, что основная задача картины – передача эмоционального состояния художника. И это Ван Гогу удалось. Привлекает внимание зрителей и необычная цветовая гамма и выбранные объекты. Главные элементы – звезды и луна. Особую роль здесь играет техника. Ван Гог изобразил звезды длинными спиралевидными мазками. На темно-синем фоне эти яркие объекты выглядят завораживающе. Создается иллюзия движения. А внизу, под небом, небольшой городок. Никакого движения там нет, несмотря на мощное завихрение верхней части пейзажа. Густые выразительные мазки свидетельствуют о том, что картину лучше рассматривать на расстоянии. Земля тоже окутана синевой небо. Лишь в некоторых домах светятся желтые огни окон. Кипарисы на переднем плане устремляются ввысь, связывая небо и землю в единое целое и завершая композицию. Искусствоведы и теологи трактуют «Звездную ночь» по-разному, но все сходятся в одном. Картина написана во время эмоционального подъема на пороге очередного приступа болезни. С 1941 года оригинал картины хранится в Нью-Йоркском музее современного искусства, хотя ее часто приводят на художественные выставки в Европу.
4: История предмета.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 6 минут, понедельник, июль, день 13. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 17.

0: Послу Украины в США Стефанишиной грозит уголовное дело из-за покупки квартиры ниже рынка, сообщила Financial Times. Ну, это смешно, конечно. Покупка квартиры ниже рынка. Да-да, это единственное правонарушение, которое есть у Стефанишиной. Ну, конечно. Перешла дорогу не в том месте. Предотвращена масштабная атака Киева с помощью FPV-дронов на российские аэродромы в Амурской и Челябинской областях. ФСБ, спецслужбы Украины с помощью беспилотников и аэростатов забросили в Брянской области FPV-дроны, имевшие устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевые модули управления, произведенные в Британии, США, Канаде и Швеции. Задержаны исполнители сорванных попыток атак, также их пособники. Угу. Аэростаты, значит, понятно. Гендиректор концерна Volkswagen Оливер Блюме пытается избежать закрытия завода в Германии для сокращения расходов, заявил он в интервью изданию Bild. Блюме добавил, что на производимую концерном продукцию существует большой спрос. Ну, конечно. При этом даже такие условия не позволяют получать достаточное количество прибыли. Ну, значит, не существует этого спроса. По его словам, вместо закрытия завода Volkswagen стоит найти более разумные решения. Ну, конечно, беспилотники производить. Мы знаем эти более разумные решения. Немецкие страны ЕС не смогли достичь согласия по 21-му пакету санкций к встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, заявила Каллас. Она добавила, что ЕС намерен включить в черный список 250 человек в режиме промежуточных санкций. Насколько хорошо организована защита НПЗ от дронов на территории США? Может ли Иран реализовать операцию с запуском дронов из фур, пишет Алекс Поляков. Ну, смотрите, Алекс. Насчет защищенности объектов на территории США. На территории США, насколько я понимаю, объекты защищены никак. Ну, то есть, в сравнении с тем, как мы защищаем свои объекты, на территории США они защищены никак. Почему? А потому что, а кто грозит Соединенным Штатам Америки? Ну, вот кто им реально угрожает? Кто с ними, правда, воюет? Не с кем они воюют, куда они войну принесли, а кто принес войну в их дом? Никто. Нет таких стран, нет таких народов, просто не существует. Теперь по поводу того фуры и все остальное. Вот откровенно говоря, Алекс, вы видите, да, и на аэростатах забрасывают к нам враги наши, там, какие-то беспилотники и детали, и все остальное. Вот была история с беспилотниками, которыми атаковали, ну, Сибирь нашу, давайте так скажем, буду общо говорить, да. И были также фотографии, которые говорили о том, что, ну, данные, о том, говорящие о том, что на территории Казахстана были зафиксированы, например, эти беспилотники, которые там упали. В Казахстане сказали, что с их территории ничего не запускалось, допустим. Ну, во-первых, это не значит, что они не могли идти по территории Казахстана, а Казахстан не заметил, это первое. Второе, я могу лишь предположить. Одно предположение сделать здесь в эфире. Со всем уважением к властям Казахстана и спецслужбам Казахстана. Казахстан большая страна с не таким большим населением и огромными пространствами. Степи. Казахские степи. Я с ними знаком, с этими казахскими степями, потому что я там примерно в этих краях вырос. Да? Предположить, что вот эти вот... поделки из кружка авиамоделизма, судя по тому, что мы видим, это примерно так и выглядит. И самое главное в этих всех беспилотниках на самом деле это навигация и машинное зрение, а не сам вот этот вот планер, да, который мы видим, из чего делается, из известной субстанции и палок, в принципе. Самое главное это то, как эта машина может, так сказать, направляться и кем. То есть связь. Навигация и машинное зрение. Когда связь и навигация пропадают, они, эти беспилотники, сами видят объекты, в которые им следует нанести удар. Вот представить себе, что это нельзя собрать в кустарных условиях на территории любой страны, где каждый квадратный сантиметр не контролируется, допустим. Ну, то есть, если контролируется каждый квадратный сантиметр, ну, ладно, метр, хорошо. Если не контролируется прям каждый метр, то в любом случае есть эти лакуны. И вот где-нибудь там это все собрать, ну, мне кажется, что это возможно. Но в чем, собственно говоря, отличие? Если мы представим себе ситуацию, при которой украинские диверсанты, находясь на территории, допустим, Казахстана, собирают там где-нибудь в подвалах дроны из комплектующих, которые они получают и от американцев, и от Китая, ну, просто покупают в Китае там двигатели, еще что-то. Как будто бы, допустим, они изображают, что они граждане Казахстана или что-то в таком духе, и что-то им нужно там для агропромышленного комплекса. Ну, многие разные хитрости есть. Представим себе ситуацию, при которой иранцы могли бы осуществить нечто подобное. Где и как? В Венесуэле? Нет. На Кубе? Нет. В Мексике? Сомнительно. Хотя Мексика, конечно, такое местечко, довольно свободное, насколько я понимаю, и по пространствам, и по возможностям, но тебе же как-то комплектующие надо доставить. То есть как доставляются комплектующие в страны СНГ? Но они по земле в основном и доставляются, есть, конечно, еще и по воде. Насколько я понимаю, там порт тот или иной может использоваться украинский для того, чтобы им что-нибудь привезти, под зерном, еще под чем-то, ну, вы знаете. Привозят комплектующие, ракеты, все, что хочешь. Здесь, ну, например, в Мексику из Ирана, что, ну, я просто представляю себе ситуацию, идут какие-то танкеры или зерновозы. Ну, нонсенс, такое я не слышал. Может, оно такое и есть, но я так, о таком не слышал. Насколько я понимаю, всю иранскую, весь иранский флот, в том числе ну, мирный флот, американцы не допускают в свою акваторию. То есть где-нибудь там спрятать в нефти и во всем остальном комплектующие для беспилотников, для того, чтобы их доставить, что-то знает куда, на Кубу, в Венесуэлу, в Мексику, куда хочешь, просто не представляется возможным. То есть нельзя взять и доставить танкер с чем угодно. Даже если это абсолютно обрисовать как мирную инициативу, какая-нибудь сделка, там, зерновая, нефтяная, какое угодно, ее просто нет, и все. Соответственно, а как на территории, например, той же самой Мексики могут появиться комплектующие? Откуда? Из Америки? Сомнительно. На барже, пишет XMR. Ну, вы как себе представляете? Вот идет баржа по воде, ее видят американцы. Американцы ее топят просто, и все. На этом разговор закрыт. В самом деле, если задуматься, что такое океаны, вот прекрасные голубые океаны, о которых говорил Дональд Трамп, это действительно потрясающая система защиты Соединенных Штатов Америки от любых внешних угроз. Я понимаю, что эти внешние угрозы создаются самими американцами, то есть если бы они не лезли в другие страны и не убивали бы там людей ни в чем не повинных, ничего бы и не было, но... В любом случае, они потому и лезут, что они знают, что у них есть эти прекрасные океаны. И да, действительно, эти океаны – это великолепная вещь. Водная гладь, да, большие пространства, возможность видеть все, что по этой водной глади передвигается, возможность это контролировать, возможность это уничтожать, возможность это, если не уничтожать, то останавливать и отбирать. Идеальная система. Как? Вот смотрите, вот вы говорите, иранцы могли бы где-нибудь рядом с Соединенными Штатами или на территории Соединенных Штатов что-то собрать и там, допустим, по военным объектам американским ударить. Как? Как доставить комплектующие на территорию хотя бы даже Южной Америки? Панамский канал американцы контролируют, прибрежные страны американцы контролируют, океаны – это просто, ну, зеркало огромное, по которому что-то передвигается, если это видно. Подводные лодки – у Ирана нет таких подводных лодок, которые могут идти до Соединенных Штатов Америки. И гипотетически, даже если бы они были, американцы и этот момент отслеживают. То есть они контролируют воздух, они контролируют воду, они контролируют землю. Под водой они еще контролируют. Гипотетически, видя, как у американцев плохо получалось с аэростатом бороться, вот мы видим, враги наши сейчас на аэростатах забрасывают комплектующие для беспилотников на территорию нашей страны. Гипотетически, Иран мог бы аэростатами доставить нужные системы куда-нибудь в близлежащие страны, там какие-то ячейки и группы могли бы это диверсионные собрать и оттуда нанести удары. Но это настолько мощнейшая супероперация, что даже себе представить сложно. Ну, я вот представил, на этом, наверное, это все и закончится. Кроме моей фантазии богатой, вряд ли кто-то возьмется, да, вот за реализацию этой фантазии. Или спящие бэки, их сбрасывают с торговых судов, они притопляются, через трое суток всплывают, запускают БПЛА и сами идут на цели, пишет занимаешься делом техники. Все понятно. Спящие бэки, торговые суда, но торговые суда должны подойти. Все равно близко, чтобы что-то сбросить. А торговые суда, иранские, например, они не могут никуда подойти. Та нефть, которую мы привозили на Кубу, мы привезли акт гуманитарной помощи, который мы осуществили для того, чтобы помочь кубинскому народу просто не умереть с голоду. Американцы этот момент контролировали. То есть не то, что мы прорвали их, насколько я понимаю. Американцы сами сказали, что мы знали, да, хорошо, пускай так, все. Просто американцы знают, что когда мы везем нефть, мы везем нефть. Когда мы везем зерно, мы везем зерно. Да? Но когда американцы или их приспешники везут нефть и зерно, они не везут ни нефть, ни зерно, они везут оружие. Да? Как это они делали при зерновой инициативе, Украину набивали оружием. Мы это прекрасно все знаем. Вот человек предложил болтануть НПЗ на территории США. А дальше что? Они самоубийцы, что ли, иранцы? Они же не радикальные террористы. Бэки дальше и что? Иран в труху? Пиштака. Ну, Иран так и так, как вы видите, американцы решили превратить в труху, если только Иран не примет их условия. Соответственно, Ирану, мягко говоря, терять нечего. Террористические атаки, конечно же, Иран мог бы осуществлять. Гипотетически. Но Иран, обратите внимание, не осуществляет террористических атак в отношении Соединенных Штатов Америки. Вы в целом, наверное, если будете пытаться копаться в деятельности Ирана и пытаться находить там именно террористическое основание в их деятельности, во всяком случае, в современной истории Ирана у вас слабо это получится. То есть все, что вы услышите, это Дональд Трамп, который будет рассказывать, что он цель номер один для иранцев. Иранцы не осуществляют террористической деятельности на территории Соединенных Штатов Америки. И, судя по всему, даже не пытаются. Почему? Ответ. Потому что иранцы не террористы. Угу. Почему же их американцы называют террористами? Ну, а почему жители ДНР и ЛНР американцы называли террористами? И продолжают называть. Хотя ни одного террористического акта жители ДНР и ЛНР не произвели. Ни одного. Ничего в Киеве не взорвали, никаких людей мирных не захватили, ничего не было. Но, тем не менее, я напомню, как сначала называлась та операция военная, по сути, по геноциду населения Донбасса, которую производил Киев. Она называлась АТО, антитеррористическая операция, а террористов там не было. И не появилось за все эти годы. Вот уж сколько? 12 лет? А террористов как не было, так и нет. И террористической деятельности со стороны русских как не было, так и нет. И иранцы не осуществляют террористической деятельности. Обратите внимание. То есть они не захватывают самолеты, не врезаются в здания. Ничего такого не происходит. Не потому, что они не могут. А потому, что они не собираются этого делать. Потому что они не хотят подтверждать статус, которого ярлык, я бы даже сказал. Не статус, а ярлык, который им навесили американцы. Фактически мы видим сейчас, что американцы осуществляют террористическую деятельность, а иранцы нет. Почему я говорю, что американцы осуществляют террористическую деятельность? Убийство иранских ученых – это террористическая деятельность. То есть, когда мы говорим о бомбардировках Ирана, избирательных и неизбирательных, здесь американцы могут вилять и говорить, что да нет, они избирательные, там какие-то ошибки, у всех бывают ошибки, но мы не целимся в мирное население и все такое. Допустим, убийство ученых – это что? Это, подчеркиваю, террористическая деятельность. Абсолютно направленная. То есть убийства эти были осуществлены напрямую. Не то, что какой-то ученый внезапно оказался под завалами какого-то центра, по которому они отбомбились. Нет, специально искали и убивали. Это террористическая деятельность. Как она есть, без всяких шуток. Могут ли иранцы гипотетически дотянуться до американских ученых, которые занимаются разными вещами? И боевым ИИ на территории Соединенных Штатов Америки, и ядерной программой, которая продолжает развиваться у американцев, и ракетными программами, которые продолжают развиваться у американцев. Ну, гипотетически могут, почему нет? Неужели не найдется ни одного или там нескольких агентов, которые не только за деньги, а может быть даже по идеологическим причинам поднимут оружие против Соединенных Штатов Америки, находясь на территории Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что таких людей найдется великая масса. И я думаю, что американцы это прекрасно понимают. Каждый день одно и то же. Зачем об этом говорить вообще, пишет лимузин. Ну не говорите, лимузин, я же вас не заставляю. А Мадуро они называют наркобароном, пишет Илья. Да, но при этом поставки наркотиков из Колумбии возросли, насколько нам известно, после того, как Мадуро был захвачен. То есть, ситуация следующая. Главным наркоторговцем американцы объявили Мадуро, захватили его. И по логике, когда ты выбиваешь главного наркоторговца из дела, вроде бы это дело должно пойти на убыль. А оно пошло на прибыль. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что Мадуро не был тем человеком, который играл ключевую роль в наркотрафике. Даже если гипотетически предположить, что американцы в какой-то мере что-то знали о Мадуро, чего не знаем мы, и Мадуро действительно имел отношение какое-то к наркотикам, которые поставлялись на территорию Соединенных Штатов Америки, в любом случае главной роли он там не играл. Из этого мы делаем простой вывод. Соединенные Штаты Америки убрали Мадуро не для того, чтобы побороться с каким-то наркотрафиком, который осуществляется на территории Соединенных Штатов Америки. Более того, мы из разного рода документальных фильмов, свидетельств очевидцев и даже из художественных фильмов знаем, что контроль наркотрафика в Соединенных Штатах Америки осуществляется силовыми структурами Соединенных Штатов Америки, коррумпированными. Которые на этом зарабатывают как себе в карман, так и для того, чтобы проворачивать темные дела. Темные дела – это разнообразные операции террористического характера, подчеркну, на территории других стран, которые в любом случае все равно нуждаются в финансировании. Но финансировать напрямую из бюджета эти террористические операции американцы не могут, потому что таким образом они становятся террористическим государством официально, а им это не нужно. Поэтому существуют бюджеты у силовых структур, и разведструктур американских, которые позволяют им осуществлять эти операции, при этом не касаясь как бы денег американских налогоплательщиков. Но на самом деле получается, что это деньги с наркотиков, которые они же и контролируют. Еще один факт, подтверждающий то, что американцы контролируют наркотрафик не только в близлежащих странах к себе, но и в других регионах, или контролировали его, это история с Афганистаном. Американцы зашли в Афганистан, и трафик героина вырос в 10 раз. После того, как американцы зашли в Афганистан. Американцы вышли из Афганистана, и трафик героина сократился в 10 раз из Афганистана. Учитывая тот факт, что в Афганистане власть, которую американцы называют террористами. То есть интересный какой момент. При американцах замечательных, добрых, прекрасных наркотрафик в 10 раз вырос, а при террористах в 10 раз уменьшился. Вопрос. Не пытаясь обелить тех, кто управляет Афганистаном. Американцы террористы или нет? Ответ – да. Так у нас тоже это контролируется силовыми структурами, Vices Flash говорит. Vices, для понимания. Некоторые лаборатории, которые были вскрыты в Подмосковье, вы будете удивлены, контролировались украинцами. Были случаи, вы можете это спокойно найти в интернете, они контролировались украинцами. Программы разнообразные. Западные, по уничтожению нашего населения через наркотики, алкоголизацию и вообще все остальное, они, в общем-то, широко известны. Я не исключаю, что среди наших силовых структур есть коррумпированные люди, которые на этом тоже зарабатывают деньги. Но если посмотреть как стратегию государственную, то такая государственная стратегия есть у американцев, а у нас такой государственной стратегии нет. Если кто-то из силовых структур это контролирует, эти люди, естественно, должны быть пойманы и наказаны. Да в интернете вам что угодно напишут, пишет Лимузин. Спасибо большое, Лимузин, как будто бы если вы что-то говорите, это истина в последней инстанции, а интернет вот там вот что угодно напишут. Вы нам что угодно скажете, а в интернете нам что угодно, кто угодно напишет. Например, вы. Или вы в интернете не пишете. В 19 веке англичане сильно ослабили Китай посредством наркоторговли, пишет В. Ну да, опийные войны известные, собственно, ничего не поменялось с тех пор. Все прекрасно знают, что есть множество способов ослабления государства, народа, населяющего это государство. И один из этих способов – это одурманивание этого народа посредством вот разной химии, которая поставляется на территорию этой страны. Все, примерно так. Я могу обосновать, пишет лимузин. Да, в интернете все так пишут, что они могут обосновать. И даже обосновывают в комментариях. Это можно погрязнуть в них, лимузин. В Штатах в 96-98 годах был кокаиновый скандал, а также первое и последнее настоящее BLM. Журналист Гэри Уэбб, пишет Юлия Васильева, раскрыл причастность ЦРУ времен Рейгана к транспортировке и продаже кокаина для финансирования Контрас в Никарагуа. Да, и даже фильмы по этому поводу есть, если честно. А распространялись наркотики большей частью в штате Калифорния чернокожему населению, из-за чего оно практически выкашивалось. В связи со скандалом Джону Керри пришлось публично отчитываться перед разъяренным чернокожим населением, а скандал угас сам собой, потому что Моника Левински нашла то самое платье, и вся страна переключилась. Схема с созданием и финансированием за счет наркотрафика террористов отработана. Более того, Юлия, подчеркнем, что схема с переключением внимания людей с существенных вопросов на несущественные тоже отработана на 100%. Нет никаких сомнений. В связи с этим все эти современные всполохи в кавычках квази-революции в Соединенных Штатах Америки, да, когда то BLM выходит, то еще кто-нибудь выходит. Все это для одурачивания масс и для создания некого ощущения борьбы и свободомыслия на территории Соединенных Штатов Америки. Основная опасность, которая возникла перед Соединенными Штатами Америки, если я не ошибаюсь, это был 2011 год, когда произошли так называемые акции Occupy Wall Street. Когда вдруг люди стали думать о действительно основообразующих вещах, о фундаментальных вещах. Где деньги? В чьих руках деньги и откуда эти деньги берутся. Как только этим вопросом американское население решило интересоваться, это американское население очень быстро было наказано, и эта часть населения загнали в стойло, на этом вопрос был закрыт. Дальше всякая чепуха по типу, должны ли быть гендерно-нейтральные туалеты, сколько у нас гендеров там в мире, и всяческие виды борьбы, которые на самом деле не борьба никакая, а атомизация населения с целью недопустимости реальной борьбы народа за существенные вещи. Запускайте новости про НЛО или Эпштейна, пишет Миша Николаев. Правильно, про НЛО и Эпштейна. А то опять американцы на выходных публиковали какие-то картинки с НЛО. Я в очередной раз посмеялся, посмотрев все эти картинки и видео про НЛО. Все-таки старая добрая тема с тем, чтобы отвлечь людей на инопланетных захватчиков, она до сих пор работает. Когда нет реальных захватчиков, а ведь Соединенные Штаты Америки никто сегодня не атакует и никто не захватывает, и даже перспектива такая не просматривается, надо выдумать какую-то страшную силу, которая якобы Соединенные Штаты Америки атакует. Кстати, в те времена, когда Соединенные Штаты Америки атаковали действительно страшные силы под названием террористы, то есть международный терроризм атаковал Соединенные Штаты Америки, туда же можно вспомнить и кровавые события в Всемирном торговом центре, вы помните самолеты, врезавшиеся в эти высотки, и высотки тогда обрушились. 9.11, да? 11 сентября 2001 года. Интересен тот факт, что те террористы, которые стояли за этими ударами, это были террористы, вскормленные Соединенными Штатами Америки, как инструмент для влияния Соединенных Штатов Америки в других регионах мира. То есть ровно то, что они сегодня на самом деле делают с киевским режимом, когда они этих бандеровцев, террористов, очевиднейших нацистов, финансируют и вскармливают. Но только произошло непредвиденное. Террористы и экстремисты, вскормленные Соединенными Штатами Америки, по Америке и ударили. Правда, говорят, что спецслужбы были замешаны американские в этом. Для достижения, опять же, своих геополитических целей. Но это отдельный разговор. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. что такое США и что значит быть американцем. Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
4: Буза – национальное бурятское блюдо, буквально мясо, завернутое в тесто. По виду буза не случайно напоминает юрту. Отверстие наверху пирожка обеспечивает особую циркуляцию воздуха приготовки. Бурятская кухня – это в большинстве своем жирные, сытные блюда, наследие кочевых народов, большую часть времени находящихся в дороге. История буз в Бурятии насчитывает более 400 лет. Официально считается, что буза – это один из вариантов китайского блюда баонцы. Но есть и те, кто убежден, что лакомство пришло из Тибета через Монголию. Существует несколько легенд, по одной из которых форма буз символизирует подчинение монгольских племен новой религии – буддизму. Поэтому из ощипов на них было 33, как складок на одежде лам, а отверстие наверху означало отсутствие головы. Изначально бузы жарили в кипящем жиру и только потом научились варить. По другой легенде, бузы придумали монголы, когда занимались убранством своих юрт круглой формы и с отверстием на крыше, через которое выходил дым. И внешний вид в процессе приготовления блюда очень напоминает бурятскую юрту с костром в центре комнаты. Традиционно считается, что самый лучший фарш делается из трех видов мяса – баранины, говядины и конины. Тесто готовится как для пельменей – вода, мука, куриное яйцо и соль. Примерный размер готовых буз – 5 или 8 сантиметров. Бузы готовят как из дрожжевого, так и из недрожжевого теста. Начинка фарш состоит из рубленого мяса и репчатого лука. Традиционно мясо рубили вручную серповидным ножом с двумя рукоятками. Сейчас, кроме баранины, используют и говядину, и свинину. Лепят бузы круглыми, соответственно, отверстием наверху, готовят на пару на протяжении 15-20 минут. Бузы можно хранить замороженными. В этом случае на приготовление уйдет больше времени. Существует определенный ритуал поедания буз. Бузы берут руками, сперва откусывают сбоку, вдыхая тепло, потом пьют горячий бульон и только затем съедают остальное. Традиционно их едят без гарнира, но чаще всего едят с соусом, например, соевым, горчицей, майонезом, сметаной и острым соусом. Приятного аппетита!
3: Провиант!

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Вот все новостные порталы наши пишут, что в возрасте 78 лет скончался актер Сэм Нил, звезда фильмов «Парк юрского периода», «Пианино», «Охота за красным октябрем». Вот, и даже некоторые публикуют черно-белые снимки. Что ж, мир его праху. Прекрасные фильмы, наверное, и актер, наверное, хороший. Другое дело, что в тот момент, когда Запад наносит удары по нашим мирным городам, мне в моем сердце и в моей душе не находится места для того, чтобы еще скорбеть о смерти какого-то актера американского, например. Ну, так, на всякий случай просто говорю. Вчера некоторые, или когда там, позавчера даже публиковали черно-белые снимки Линдси Грэма в связи с его кончиной. Серьезно, то есть вот это наше информагентство, вдруг черно-белые снимки Линдси Грэма, вот это да, такая большая скорбь. Вы еще возьмите и свечку опубликуйте, горящую в темноте, в связи с тем, что скончался террорист и экстремист Линдси Грэм. Иной раз вот смотрю на людей, на наших, на некоторых, и удивляюсь, что такое, неужели не понимают? Ладно. Так, мы говорили с вами про Иран и один из популярных англоязычных иранских телеграм-каналов пишет, цитата, «Это немного раздражает и кажется избыточным, когда сообщается о каждом конкретном городе, подвергшемся удару. В настоящее время практически все города в провинции Хузистан подвергаются обстрелам, в основном окраины, а не центральные районы, а до этого южное побережье Ирана. Мне кажется, что большинство целей – это предполагаемые места запуска дронов или любые объекты, отдаленно напоминающие военные цели – склад, учебный полигон, корпус стражи исламской революции там, и так далее, вышки связи. Примечательно, что удары американской авиации по Ирану в последние дни и недели, пишет этот, это издание, давайте так скажем, в последние дни и недели хаотичными стали и очень неточными. Очевидно, что они, американцы, исчерпали свой реальный список целей, и большинство районов, подвергшихся ударам, сейчас пусты или в значительной степени не имеют значения. В лучшем случае они нацелены на места, в которых, по их мнению, может происходить какая-то деятельность. Но они больше не действуют на основе реальной разведывательной информации. Они просто бомбардируют вот так вот известные места, надеясь что-нибудь поразить. То есть в Иране, или, так скажем, в англоязычных иранских телеграм-каналах считают, что американцы уже не знают, куда бить. Куда-то бьют, главное бить и показывать картинку. Интересно. Интересно. «Западную музыку слушаете?» — пишет Тим. «Конечно, слушаем». Более того, вам скажу, многие из тех классических произведений наших композиторов великих вполне можно считать образцами лучшей, одной из лучших, во всяком случае, западной музыки, одними из лучших образцов. Поэтому нет никакой проблемы в том, чтобы слушать западную музыку. Нет никакой проблемы для того, чтобы изучать историю Запада. Наша история неразрывно связана с историей Запада. Вопрос в том, как сам Запад относится к своей истории. Да? Поэтому, если говорить о здоровом западном понимании мира, если оно когда-то было, то его скорее олицетворяем мы, чем нынешний Запад. Нынешний Запад вообще непонятно, что олицетворяет. «Я скажу больше, английский язык нужно учить», — пишет Алексей. Почему бы и нет? Можно учить английский язык, можно учить китайский язык. Ничего плохого в изучении языков я лично не вижу. Словакия отказывается от финансовой и военной помощи для дальнейшего укрепления Украины. То есть формулировка неправильная в заголовке. В общем, отказываются от финансовой и военной помощи Украине. Об этом сообщил президент Словакии Петр Пеллегрини и отметил, что аналогичную позицию выразили премьер-министры Венгрии и Чехии. А окончательное решение саммита НАТО относительно пакета помощи в размере 70 миллиардов долларов не являются обязательными для стран, для всех стран-членов, и каждая страна принимает суверенное решение, исходя из своих экономических и военных возможностей. Понятно, что они это объясняют тем, что самим надо, а не Украину вооружать. Мол, надо думать о своей безопасности. Неплохо было бы, чтобы когда-то мы пришли к другим заявлениям, объясню, какого характера, чтобы они наконец-то признали один очевидный факт, что в Киеве бандеровцы, и режим там бандеровский, неонацистский, и прославляются там нацистские преступники, Я имею в виду всяких Бандер, Мельников и прочих коновальцев. Но пока они лишь говорят о том, что нам самим надо, и денежка, она не бесконечна, и поэтому, если кто-то хочет выделять, пусть выделяет, но мы не, выделять не будем. Ну, хотя бы так. Уже какой-то прогресс в этом смысле. Что плохого в том, чтобы слушать западную музыку бесплатно, пишет Гермошлем. Да, или смотреть западные фильмы бесплатно, например. Другое дело, что я, наблюдая за новинками западного кинематографа, прихожу к одному неутешительному выводу. Он заключается в мысли о том, что либо я постарел, и я уже не могу смотреть эту жвачку, либо они перестали снимать нормальное кино. То есть вот как бы два варианта. Либо оно всегда было дрянное, это кино, и смотреть его, в принципе, не было никакого смысла, и это всегда было рассчитано на людей, которые еще ну, не созрели. То есть это какое-то кино было развлечение для детей и подростков. Либо действительно ухудшается качество. Потому что у нас есть такие ресурсы, которые позволяют смотреть все западные новинки, не заплатив ни копейки Западу, вы знаете, в интернете есть такое, называть не буду, а то еще вдруг Запад слушает и начнет нас санкционировать в этом смысле. Смотрю что-то для того, чтобы быть в курсе, что, как, почему, что это новенькое. Ну, такое ощущение, что кризис всех жанров наступил. Вообще, и фантастики, и научной фантастики, и вообще какой угодно, и детективов это вообще невозможно смотреть, все под одну гребенку снимаются. Вот они в определенный момент сняли вот такой фильм «Достать ножи», по-моему, он называется, и все, теперь все решили снимать такие детективы, чтобы все было красочно, радужно, с приколами, но на этом, собственно говоря, все. Интересно, «Одиссея Нолана соберет», пишет 68-й. Много скандалов вокруг «Одиссея Нолана», потому что Нолан, несмотря на то, что это один из интереснейших режиссеров современности, как мне кажется, некоторые его фильмы заслуживают внимания. Мне, например, нравится фильм «Интерстеллар». Такое ощущение, что на повестке сошел с ума. И вот у него там с Еленой Прекрасной какие-то приколы странные и все остальное. То есть он погряз в повесточке. Посмотрим, наверняка соберет, наверняка будет интересно. В любом случае, люди захотят посмотреть. Другое дело, что я, конечно же, за это деньги платить не собираюсь. Я это посмотрю бесплатно и сделаю свои выводы. Но, исходя из той информации, которая сегодня есть в открытых источниках, я прихожу к выводу, что Нолан, ну, немножко двинулся головой. «С возрастом вкусы меняются, и на кино в том числе, я за собой это заметила», пишет Елизавета. Возможно, Елизавета. А возможно, просто произошло насыщение. То есть когда-то вот эта 3D-графика, сочетаемая с кинематографической картинкой, высокое качество этой 3D-графики, ну, во всяком случае, нам казалось, что оно какое-то небывалое и высокое, производило действительно впечатление, особенно на жителей бывшего Советского Союза. Хотя я более чем уверен, что если бы Советский Союз не рухнул, то у нас было бы кино по технической части ничуть не хуже, чем американское. Во всяком случае, если сравнивать наши фильмы тех же самых 60-х, 70-х годов, то мне кажется, что американским они не уступают. Ну, понятно. «А я давно уже кино любое не смотрю, как-то уже неинтересно», пишет Алексей. В общем-то, получается, что примерно у меня такая же ситуация. В какой-то момент, насколько я знаю, человечество вообще переключилось на сериалы, потому что вот этот хронометраж сериалов, ну, многосерийных фильмов позволял лучше раскрыть героев и все остальное. Но опять же, и здесь такое ощущение, что произошел некий кризис жанра, и, например, та же самая «Игра престолов», которая наделала много шумов, теперь эта вселенная живет в сериале, который называется «Дом драконов» или «Дом дракона». Ну, мягко говоря, смотреть это мало интересно. «Сериалы топ, потому что коммерция, а не продюсерская история», пишет Мышел. Не совсем понимаю, о чем вы говорите, Мышел, как будто бы вы какую-то логическую ошибку допускаете. Ведь продюсерская история — это и есть коммерция. Продюсеры, они как раз думают о том, чтобы заработать денег. Это их задача. Вот. Я понимаю, когда есть противопоставление между коммерческой историей и режиссерской историей, когда говорят, какой-то вот режиссер, он такой вот замечательный творец, и он потратил деньги без каких-либо надежд собрать кассу и создал некий шедевр. который мы поймем через столетия, тогда я хотя бы понимаю это противопоставление. Но зачастую и эта ситуация пришла к следующему. Какой-то режиссер, изображая, что он тонко чувствует, снимает некую картину посредственную, она не собирает кассы, она, по сути, просто он, этот режиссер и эта картина, прожигают деньги, которые у них были, и в веках это тоже жить не будет, потому что это ничто. И кроме самомнения этих режиссеров и актеров, которые в этом снимались, вот ничего не говорит о том, что это качественный кинематограф. На сериалы жалко переводить «Время жизни», пишет В. Да уж, нового Антона Чигура Голливуд уже не сделает, пишет Александр. Но это старикам тут не место. Для того, чтобы снять фильм «Старикам тут не место», новый какой-то, нужно иметь литературную основу. Это же все-таки книга в первую очередь, а потом уже, насколько я понимаю, фильм. С литературной основой у американцев тоже появились определенные проблемы, потому что повестка, она ведь диктует свои условия не только кинематографу, но и литературе как таковой, современной, и, в общем, все плохо. И на уровне литературы, и впоследствии на уровне сценариев, и, конечно же,

то это было качественное кино. Резкое падение качества кинематографа произошло с разрушением Советского Союза, но некоторые фильмы, благодаря тем темам, которые поднимались в этом фильме, в этих фильмах, обрели статус культовых, при этом, конечно, по качеству они резко уступали тем картинам, которые создавались Советским Союзом. Когда я говорю о современном, бессмысленном западном кинематографе с очень красивой картинкой и говорю, что если бы Советский Союз не рухнул, то он, скорее всего, не уступал бы по качеству картинки, я именно о картинке и говорю. Я не пытаюсь здесь привносить в этот монолог мой, в этот мой рассказ, разговора о неких смыслах. Смыслы — это уже отдельная тема, которую мы можем обсудить. С точки зрения картинки, а как стало понятно, картинка многое решает. То есть человек зачастую выбирает бессмысленный, но красивый фильм, да, потому что какой бы смысл ты ни закладывал в фильм, если его смотреть невозможно, кровь из глаз, как говорится, то его люди и не смотрят. Для этого нужно быть большим профессионалом, чтобы смотреть все, даже очень плохо с точки зрения картинки снятое ради смыслов. Но здесь же ведь еще один момент, который мы должны учитывать в вопросах того, какие фильмы становятся сегодня в кавычках культовыми, какие фильмы сегодня прославляются, каким фильмам дают премии. Первое, конечно, повестка. И второе, конечно, то, что мы должны помнить, что есть такая гильдия, да, кинематографистов Соединенных Штатов Америки, которая вручает тот самый «Оскар». И там есть специальные кинокритики, которые обязаны по работе своей отсматривать все фильмы, которые так или иначе представлены на сначала отбор, а потом, собственно, на основную конкурсную программу этого «Оскара». Так вот, ведь был скандал большой, потому что выяснилось, что большинство из этих людей, которые должны профессионально оценивать картины, эти картины не смотрят. И оценивают их не исходя из того, что они посмотрели и увидели, а оценивают их исходя из, по сути, короткого описания этих картин и их идеологической составляющей. То есть совершенно без разницы, что там наснимали, как это сделано. Главное, что этот фильм про там каких-нибудь правильных с точки зрения политики американской администрации людей. Вот и все. Или сообщества, или всего остального. Не согласен, что вкусы на фильмы меняются со временем, так как пересматривая старые фильмы, они до сих пор мне нравятся, а вот в новых что-то не то, пишет Серк. Да, вы знаете, я вынужден признать, наверное, и вашу правоту, Серк. Почему? Потому что в попытке найти что-то стоящее из того, чтобы мне хотелось посмотреть, я прихожу к выводу, что мне приходится пересматривать старое кино. Действительно. И это не ностальгическая какая-то вещь. Я иногда смотрю там некие картины из ностальгии, вспомнить просто, как это было. И порой попадаю в интересное состояние, когда у меня возникает вопрос, а как я эту дрянь мог смотреть? Но на самом деле это касается большинства практически боевиков западных, которые когда-то вскружили, можно сказать, нашему народу голову. Так это было интересно смотреть, такие это потрясающие были фильмы. Сейчас понимаешь, насколько это помойка абсолютная по всем параметрам. Но есть и действительно стоящие фильмы. Но в основном это уже снятое кино. Из современных я вот так и не назову, чтобы мне прям вот хотелось бы, допустим, при каких-то обстоятельствах пересмотреть. Вот. Про ограбление банков люблю киношки, боевички, пишет 506-й. А какие сейчас отечественные фильмы снимают? По несколько раз можно пересматривать. Там и сюжет, и картинка отличная. Мы с женой в большинстве случаев смотрим только наши фильмы и сериалы, пишет Дмитрий. Ну, по сюжетам и по сценариям есть к чему придраться, мягко говоря. По работе актеров некоторых тоже есть к чему придраться. Но вот с точки зрения картинки, как мне кажется, наши сделали рывок невероятный. И в сериалах, и в кинематографе, назовем его большом кинематографе, да, то есть то, что показывают в кинотеатрах. Рывок колоссальный, то есть научились ставить свет, научились немножечко дыма добавлять в кадр, да, чтобы чувствовалась атмосфера комнаты, которая на самом деле никогда такой не бывает. Ну, как бы научились у западников, увидели, как они это делают, поняли и стали в этом же ключе работать. Картинка стала гораздо лучше. 3D-эффекты ничего так, конечно, во многом есть к чему придраться.

0: Почему? Ну, это все просто. 3D требует отдельных денег, и, соответственно, чем меньше денег, тем сложнее создать хорошую 3D-киношную картинку. Но, тем не менее, работа в этом направлении ведется, будет больше денег, будет лучше качество, конкретно 3D. Так что молодцы. Иногда, конечно, становится немножко скучно, объясню почему, потому что выбрали определенные цветовые паттерны, определенные, опять же, да, ходы, научились их делать, и такое иногда создается ощущение, что не хватает все-таки попыток привнести чего-то своего, что-то новенькое в картинку. И, например, если ты смотришь какие-то сериалы, хоть западные, хоть наши, они плюс-минус все одинаковые. Можно такое ощущение их тасовать, и как будто бы ты находишься в одной и той же цветовой схеме всегда и в одной и той же вообще схеме в целом, да, вот этой вот визуальной. Вот, какая-то такая, наверное, ситуация. Ну, ладно, это мы немножко в сторону ушли, хотя, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что тот же самый Голливуд, да, фабрика грез, ну, и еще и огромная пропагандистская машина, которая работает на американское правительство, и не только на американское правительство, на многие американские сильно обеспеченные круги для продвижения определенных ценностей. Вот даже если взять примитивное детское, ну или, так скажем, подростковое кино, которое касается разнообразных супергероев, и посмотреть, как модифицируются эти супергерои с течением времени, вы увидите, что все движется в сторону катастрофического ухудшения. Именно из-за того, что повестка вот эта вот западная, извращенская, она диктует свое. Она ставит свои правила. И мы видим, как супергерои превращаются в супергероев-извращенцев разного рода. DC этим сильно грешит, Marvel этим грешит. И, в общем-то, смотреть это стало невозможно. Что касается детской продукции непосредственной, то есть мультфильмов, там ужасные вещи происходят. В частности, Disney, или Disney, как у нас говорят, в этом плане, да, вот эта вот студия мультипликационная отличилась в худшую сторону, то есть продвижение повестки вот этой вот ЛГБТ, экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран, приобрела какие-то катастрофические масштабы в их мультипликационных лентах и привела к провалам этих лент в прокате американском, ну и, естественно, в мировом. Документалки посмотрите, тоже увлекательно, пишет Алексей. Я и документалки в том числе смотрю, западные документалки, наши документальные фильмы смотрю. Почему это важно? Потому что ты видишь ту проблематику, если документальные фильмы реальные, действительно, да, вот они же должны быть о том, что волнует людей. Ты видишь ту проблематику, которую поднимают, и видишь, насколько эта проблематика, ну, на самом деле соответствует тем реальным, которые нас окружают. Зачастую смещение интереса и смещение взгляда с проблемных вопросов на самом деле второстепенные, а то и третьестепенные вопросы присущи западным документальным фильмам. Со всем чем угодно там и за все что угодно можно бороться, но только не за те вещи, которые действительно существенны. Это мы с вами говорили как раз уже о смещении повестки с вопроса, например, денег, да, финансирования тех или иных военных конфликтов, финансирования тех или иных террористических групп, взаимосвязи этих террористических групп и силовых структур Соединенных Штатов Америки, смещение на какую-нибудь борьбу с, не знаю, с чем угодно. С микропластиком и там, сахаром. Я понимаю, что микропластик — это плохо. Я понимаю, что сахар, если его есть как не в себя, это плохо. Я понимаю, что неполезная или даже, скажем так, прямо вредная еда, фастфуд американский, это очень плохо. Но также я понимаю, что есть куда более страшные вещи прямо в этот момент, которые происходят с нами. Хотя, если так вот посмотреть на эту проблематику и эти темы, то мы будем говорить о том, что действительно человечество движется в пропасть и само себя убивает посредством еды, которая не еда, если так задуматься. Они стали странно снимать. После фильма «Трейспонтинг» желание употреблять отшибало, а вот после хайповой там эйфории ощущение, что они, наоборот, пропагандируют, пишет Александр. Нашумевший сериал, если я не ошибаюсь, HBO его снимали, о подростках, которые сталкиваются с проблемами подростков западных. Проблемы западных подростков, судя по этому сериалу, заключаются в глубокой наркотической зависимости, в непонимании своего пола и последующими разнообразными вещами. То есть речь идет о том, что там личность распадается, подростки не могут себя найти в этой жизни, они не получают должного воспитания, но как будто бы действительно, если мы берем этот сериал, мы не видим там какого-то, так скажем, воспитательного правильного момента, а как будто бы мы там видим не то чтобы прославление этих вещей, а какую-то такую работу, при которой кажется, что эта ситуация безвыходна, и она абсолютно естественна, и если вдруг ты подросток, который живет этими проблемами, как будто бы так и должно быть, но как бы к сожалению, но как будто бы так и должно быть. Как будто бы это некий вариант нормы распада личности. Вот такое ощущение у меня создалось, когда я знакомился с этим сериалом. Знакомился я с ним вынужденно, именно потому, что он нашумевший. На мой взгляд, действительно, он пропагандирует те вещи, с которыми он якобы борется. Я с вами здесь согласен и разделяю вашу позицию. А про Базу Лайтера сняли, это вообще ужас, пишет 12-й. Это киностудия Pixar, насколько я знаю. И да, деградация киностудии Pixar тоже, как мне кажется, очевидна. К сожалению. Хотя у них были очень неплохие мультики на заре. Их, да, вот, и в момент становления этой мультипликационной студии. И многие из них можно было смотреть абсолютно спокойно, не было никаких проблем. А потом что-то вдруг произошло. Так, в Кенсингтоне, говорят, большая концентрация наркоманов, пишет 48-й. Это вообще большая проблема Запада, уничтожение собственного молодежи. Кстати, один из моментов, который мы уже с вами в эфире обсуждали, вот это вот, как мне кажется, намеренная политика по разделению поколений. Вот эти все миллениалы, бумеры, зумеры, альфы и все остальное. Я считаю, что это надуманное разделение для того, чтобы действительно в пропагандистском ключе оторвать одно поколение от другого и убедить его в том, что предыдущее поколение его не понимает. Я вижу, как многие в сетях в это все включились и играют, в том числе и на территории нашей страны. Считаю эту тенденцию невероятно опасной, потому что на самом деле разрыва между поколениями, если мы говорим о людях, которые пытаются найти диалог, его быть не должно. А здесь такое ощущение специально происходит некое расслоение общества, и в это вкладываются огромные средства для того, чтобы убедить, что ваш родитель вас не понимает, и ваши дети вас не поймут, и все в таком духе. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: на радиостанции «Говорит Москва».
1: Граммофон да фотопный с большой трубой мы в чулане нашли вчера.

ассамблеи, в пустой таверне, в чужом краю. Джонни увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

устарел мотив, вновь и вновь старый диск кручу. Словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
3: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
1: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

валенки, эх, не подшитые стольники, валенки ты, валенки, эх, не подшитые стольники, суди, люди, суди, Бог.

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь. И больше не пришла.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
3: Марин, ну куда ты опять собралась?
4: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
5: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
3: Рассказываем по пятницам после 12.
5: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
7: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками

в оселом, ставшим старожилами, хорошо мечтается вдвоем. Юность беспокойная, юность быстрокрылая.

0: Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
4: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Я не знаю, ничего не понимаю, у меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе тесно.

со мною. Возможно, это связано с тобой. Возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с...

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я вернусь к тебе лишь только, ты дождись, за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. И только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькое.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преград Лисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит